0: За последний год средняя зарплата курьеров увеличилась почти на 39%. В сентябре, по данным сайта ХХРО, она достигла 190 тысяч рублей в месяц. Согласно данным SuperJob, медианная зарплата автокурьеров на полную ставку в Москве составляет 150 тысяч рублей в месяц, а максимальная может достигать 350 тысяч. Пешие курьеры зарабатывают от 105 до 200 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что рост оплаты труда в этой сфере происходит быстрее, чем ранее. Это связано с нехваткой кадров из-за оттока мигрантов и студентов, которые обычно подрабатывают в этом сегменте летом, а также с подготовкой к высокому сезону.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Семь советов, которые помогут извлечь максимум пользы из своих финансов. Управление личными финансами кажется сложной наукой, недоступной простым смертным. Но есть советы, которые помогут обезопасить себя от лишних потерь и укрепить свое финансовое положение. Первое. Будьте готовы ко всему. Финансовые трудности могут случиться с кем угодно, так что готовьтесь к худшему. Ваша сделка может провалиться в самый последний момент. Ваши инвестиции могут не окупиться. Поэтому очень важно правильно подготовиться к подобным неожиданностям. Застрахуйте свою собственность, защитите свои инвестиции, разработайте запасной план. Тогда финансовые проблемы не застанут вас врасплох. Второе. Не стесняйтесь задавать вопросы. Часто люди не хотят показаться несведущими и стараются не задавать много вопросов. Но если вы чего-то не понимаете о финансовом продукте или услуге, которые вам предлагают, не стесняйтесь спрашивать. Прежде чем расстаться со своими деньгами, вы должны разобраться во всех нюансах. Задавая вопросы, вы обезопасите себя от потерь. Третье. Будьте осторожными с кредитными картами. Кредитные карты кажутся очень удобными. Кроме того, по ним обычно предлагают соблазнительные бонусы и кэшбэк-программы, но они могут доставить вам массу проблем и привести к долгам. Если все-таки решитесь открыть такую карту, обязательно каждый месяц полностью гасите свой кредит. Если у вас не получается, кредитные карты не для вас. Подумайте сами. Процентная ставка по кредитной карте наверняка выше, чем начисляемый процент на ваши инвестиции. Так что задолженность по кредитной карте может нанести значительные убытки. Четвертое. Сначала заплатите самому себе. Лучше всего о ваших финансовых интересах можете позаботиться только вы сами. Поэтому заплатить самому себе значит больше откладывать себе на пенсию. Не пренебрегайте этим. То же самое относится и к выплате долгов. Регулярно выплачивайте необходимую сумму, чтобы долг не накапливался. Пятое. Не переставайте учиться. Обучение не заканчивается, когда мы выпускаемся из школы или университета. Хорошие инвесторы совершенствуют свои навыки ежедневно. Не думайте, что вы уже все знаете. Читайте, учитесь у своих руководителей и своих подчиненных. Внимательно слушайте других. Чем раньше вы будете говорить сами, тем лучше. Шестое. Долги – это не всегда плохо. Мы привыкли считать, что долги – это плохо, поэтому их нужно избегать. Но это не всегда так. Долги бывают плохие и хорошие. К плохим можно отнести долги, которые накапливаются из-за необдуманных финансовых решений, а хорошие даже могут приносить доход. Например, среди первых – это задолженность по кредитной карте, а среди вторых – закладная на недвижимость, обеспечивающая приток средств. Когда вам нужно решить, брать или нет что-нибудь в долг, подумайте, как это отразится на ваших финансах. Будет ли доход после вычета налогов выше, чем затраты на выплачивание процентов? Ответив на этот вопрос, решайте, идти ли на риск. Седьмое. Когда вы только начинаете, не так важно, сколько у вас денег. Когда дело касается финансового успеха, не так уж важно, откуда вы, где учились или с кем знакомы. Конечно, связи могут помочь, но финансовую независимость можно обрести и без них. Если много работать, разумно вкладывать и тратить деньги, вполне можно обеспечить себе хорошее материальное положение. Поздний старт тоже не помешает финансовому успеху. Рэй Крок купил Макдональдс, когда ему было 52. Вера Вонг стала модельером только в 40. Сэмюэл Л. Джексон стал по-настоящему известным только в 43. И таких примеров множество. Так что сосредоточьтесь на том, к чему вы стремитесь, а не на том, с чего вы начинали. Важно ваше будущее, а не прошлое.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Есть ли какие-то сегменты, для которых это не подходит? Типа, ну вот если ты такой, тебе это не надо.
2: Я думаю, что B2G, когда ты какие-то госзаказы выполняешь, особенно секретные, особенно военные, там, наверное, контент дело такое, не самое. Вот. Ну вот, например, даже B2B, вот рекламное агентство, да, у меня, мы на самом деле всегда так делали. Мы всегда так делали. Просто мы делали контент не в соцсетях, а мы делали свои медиаплощадки. Например, вот в какой-то момент я понял, что ну, мне нужен доступ к рекламодателям, да, ну, там, к 1000 крупнейших компаний страны. Мне нужно как-то с ними встретиться. Как мне встретиться? Я им звоню, они трубку не берут. Да. Что сделать? Купить рекламу не купишь. Значит, нужно дать им какой-то контент, ради которого они придут. Мы стали делать мероприятия, свои там, мини-конференции. Потом стали делать самые большие конференции по маркетингу в стране. Мы привезли всех глав крупнейших мировых корпораций. Walmart, Amazon, Google и так далее. Мы их привозили, глав, топ-менеджеров.
1: За деньги мы им платили гонорары.
2: Откуда у меня деньги? Оскар, это ты богатый человек, инвестор. Откуда у меня деньги? Не было у меня денег. Мы договаривались как могли. Приезжай, мы тут у нас хорошо, матрешки, медведи гуляют, и классные мероприятия. Ну, знаешь как, вот я понял, что если у тебя нет денег, тогда бери наглостью. Мы писали всем топам всех крупнейших мировых компаний и говорили, это самая крупная конференция по маркетингу в Европе. В ситуации, когда у меня сидел один ассистент и делал это мероприятие, мы говорили, вы суперэксперт, вы должны быть здесь. Один согласился, второй согласился, третий согласился. Все, уже так оно и есть. И мы были первыми, кто решили делать конференции в кинотеатре. Представляешь, просто в кинотеатре. Сейчас кинотеатр «Октябрь», мне кажется, перестал делать там, каждый второй делать конференции. Потому что мне хотелось, чтобы был большой экран. Потому что почему? Потому что кинотеатр оказался дешевле арендовать, чем концертный холл. У меня не было денег на концертный холл, а кинотеатр подешевле был арендовать. И это экран большой, и удобно. Оказалось, удобно для конференции. Ну все, вот они и приезжали, у нас выступали. И мы дальше зазывали туда рекламодателей и говорили, вы что, приезжает какой-то там CRM-директор Walmart, надо узнать, как они работают, пожалуйста. Все, они приезжали к нам, мы рассказывали. Мы через это... Это же то же самое, тоже контент. Да. То есть мы делали полезные мероприятия, конференции для наших клиентов. И так постепенно.
1: Это удивительно, когда даешь сцену людям. Они просто... Да, как сцена — это как магнит.
2: Да.
1: Она просто тянет невероятно людей.
2: Да.
1: Я очень часто разговариваю с предпринимателями, которые очень боятся B2B бизнес-модели. Потому что циклы длинные. Как ты продашь что-то в Роснефть или там Walmart? Объясни все-таки, ну, чтобы люди не боялись, потому что больше B2B бизнесов, чем B2C бизнесов. И часто люди просто их отсеивают, типа, нет, я не хочу заниматься этим бизнесом.
2: Во-первых, то, что не боятся, они правы. И, ну, как бы, наверное, если бы я знал, может быть, им и не стал бы этим заниматься. Поэтому хорошо, что не знал.
1: Ну, хорошо, у тебя появился вот этот инструмент из игр в группы. Ты его продал сколько-то клиентов. Вот у тебя появилось какое-то клиентское.
2: Да.
1: И да, а дальше какие, ну, как бы, ну, все равно это же длинные там тендеры.
2: Да, да, да. Я расскажу. То есть, как бы, первое, мы не знали, и поэтому нам некогда было бояться. Второе, нам нечего было кушать, и поэтому ну, не было варианта. Надо было по-любому хоть как-то. Я, знаешь, сейчас вспомнил, моя жена, мы же на работе познакомились, она была четвертый сотрудник моей компании. И когда она впервые пришла ко мне в гости, она до этого, она очень ну, красивая девушка, моделью до этого работала, и поэтому до меня ее отношения были ну, почти с олигархами. И поэтому, когда она со мной ездила в метро и потом пришла в мою квартиру с зелеными ободренными обоями, она мне потом призналась, говорит, ну, я, честно говоря, не думал, что так плохо люди могут жить. И мне, конечно, было стыдно перед ней. Я хотел, чтобы у нее были хорошие условия, чтобы мы не на метро ездили, а хотя бы на какой-нибудь машинке. И поэтому меня очень простая. Я не знал, что длинный цикл сделки и что это проблема, что он нерешаемый. Я понимал, что мне нужно зарабатывать, чтобы как-то пробиваться в эту жизнь.
1: Но это никого не интересует. Вот сидишь ты с заказчиком.
2: Да.
1: Ты смотри, говоришь, мне нечего есть. Он говорит, ну хорошо, это твоя проблема.
2: Это моя проблема. Естественно, я об этом не говорил. Но это важный внутренний ответ, что я не задавал себе этот вопрос. Мне по-любому нужно было заключать с ними сделки. Это первое. Теперь на практическом уровне. Да, на практическом, что мы делали? Мы тоже поняли, что цикл длинный. Через пару-тройку лет, что цикл длинный, 6-18 месяцев, цикл сделки. И я просто понял, что надо его разделять на куски, на этапы. Что сначала мне нужно, чтобы у меня была первая встреча. Соответственно, если я буду в самом индивидуальном проводить все встречи, то это будет слишком долго, я долго буду зарабатывать. Значит, мне нужно одновременно встречаться с 10, с 20, с 30, с 50, с 1000 рекламодателей. Как я могу одновременно встретиться? конференции. Раунд номер один. Раунд номер два. Мне нужно, чтобы они каждый месяц обо мне вспоминали, чтобы в момент, когда у них появится тендер, они не забыли меня позвать, потому что у этих компаний есть тендерные процедуры, и они, соответственно, во время тендера окно возможностей. До этого его нет. Но я быстро понял, что в период тендера они уже зовут тех, с кем они хотят работать, они знают эти компании, их почему-то доверяют и так далее. Откат или просто они знают, это же второй вопрос, но они знают. Поэтому я понял, что основная работа до тендера. Соответственно, до тендера нужно постоянно напоминать. Мы выпустили журнал, который каждый месяц приходит на почту, и все, это до сих пор самый популярный журнал, онлайн-журнал для маркетинг-директоров, 20 тысяч маркетинг-директоров его читают. Соответственно, мы просто все время были в информационном поле. Дальше. Крупнейшие компании, у них очень простое ограничение. Они говорят, мы не будем работать с мелкими. Потому что когда топ-менеджер, если он, не дай бог, выберет какой-нибудь ООО «Ромашка», и это ООО «Ромашка» ошибется в рекламе, его потом уволят.
3: Как вы с этим боролись?
2: Ну, я понял, что мы маленькая компания, а мне надо, чтобы они думали, что мы большая. Что надо сделать, чтобы они думали, что... Они же не знают, маленькая мы или большая. Это же в голове все. Вот как они знают, кто он большой, кто маленький? Мне надо сделать, чтобы они быстро поняли, что мы большие. И поэтому, вот опять же, делая конференцию, я такой, давайте просто самую большую сделаем. И все. И все делали на 200 человек, мы такие, мы на 2000. И они, когда увидели зал на 2000, они такие, а ну это крупная компания.
3: Эта конференция окупалась, она прибыльная была?
2: Да, мы даже что-то там...
3: Билеты платные.
2: Мы конкурентам продавали билеты, потому что мы звали больше всего рекламодателей, а конкуренты покупали билеты. И они окупали нам расходы. Ну, потому что я не мог за свой счет 1,5 миллиона конференции, ты что? Вот. Соответственно, дальше тендер. И мы, например, есть вот эта проблема, то, что говоришь, откаты. Мы ее тоже быстро поняли, что она существует. Но из-за того, что мне, может быть, повезло, может быть, нет, из-за того, что я сын врачей, то я понял, что это не близко мне. Я просто очень быстро понял, что есть международные компании, которые не берут откаты, а есть российские компании. И мы сказали, да, давайте не будем работать просто с российскими. И мы их отменили. Второе, что мы сделали, мы поняли, что всего в России где-то там 1000 компаний целевых. Мы все равно со всей 1000 не сможем работать. Узкое место – не количество клиентов. Узкое место – количество специалистов, способных делать результат. Потому что в маркетинге это основная проблема. И мы такие, значит, надо тогда мыслить иначе. Надо перестать продавать, надо скорить. И мы сделали скоринговую модель по выбору, с кем мы будем работать, с кем не будем. И наша задача была сделать так, что все 1000 компаний к нам приходят, а мы из них выбираем 20 самых вкусных, с которыми мы знаем, что мы сделаем классный результат. И у нас скоринговая модель, мы поняли, что если так работают банки, так работают инвесторы, почему мы не можем так работать? Мы же управляем их инвестициями, мы же берем на себя ответственность. Все, и мы фокусировались всегда, надо, вот нам приходят заявки, и мы отбираем самые-самые-самые-самые интересные.
3: Вы как инвесторы смотрели, да? Какой продукт достоин, у кого будет успех, и если ты будешь рядом с этим успехом, твой успех будет увеличиться.
2: Да, у нас так получилось, мы когда вот офис на Галутинской такой, ну, большой арендовали, напротив нас сидел Саша Чичава, Lead Capital. И я к нему зашел познакомиться, пообщаться, и он когда рассказал, как они работают, я такой, бляха, так это же наш бизнес, мы то же самое все делали. Мы просто управляем инвестициями компании. А дальше в итоге что? Мы поняли, в чем суть нашего бизнеса. Суть нашего бизнеса в том, что корпорации, они не покупают рекламу. Они покупают команду. И это стало для нас геймченджер, понимание. Coca-Cola не покупает рекламное агентство. Она смотрит, какая команда приезжает на встречу, и если эта команда соответствует их ценностям, стандартам, амбициозности, готовности работы и так далее, они покупают. Я такой понял, все, вот что им важно. Им не трафик нужен, им даже не смета нужна, не показатели, ничего. Это гигиенический фактор. Что мы должны быть белые, пушистые, порядочные компании, они должны увидеть классных людей. И мы поставили перед собой задачу, мы поняли, что мы HR-компания. Мы должны формировать самые сильные команды. И поэтому мы на встрече, мы перестали на встречу возить менеджеров по продажам. У нас никогда не было. Мы все на встречу привозили менеджера по контекстной рекламе, дизайнера, там, разработчика, таргетолога, аналитика. Они не умели красиво говорить. Они не умели красиво выступать. Но когда наш конкурент приходил в пиджачках, мужики такие, продающие рекламу, и говорили, я тебе сейчас настрою рекламу, а на следующую встречу приходили девчонки простые, парни простые, но которые могли вот так открыть Google Analytics и показать, что там с конверсиями, с показателями, и в деталях, то Coca-Cola такая, нахрен я буду с теми парнями работать? И вот тут видно, что люди шарят. И мы стали делать ставку всегда на формирование команд, стали разбираться, а что такое найти самых талантливых людей в стране, а как выстроить систему. И, например, у нас мы сделали первый институт внутренний, коллаборацию со всеми институтами крупнейшими, которые с нами работали. 1000 студентов каждый квартал, каждые полгода мы отсматривали самых талантливых студентов и отбираем самых интересных людей, которые проходили потом стажировку, стали нас учиться, чтобы...
3: Ну, классно. Ну, в итоге все равно цикл 6-18 месяцев. Просто к нему привыкаешь, это воронка, забиваешь и просто ждешь.
2: Смотря с какой точки считать. С точки, когда с нами познакомились, да. С точки, когда нас позвали тендер, цикл 3 месяца.
3: И вы работали со всеми впрямую, или там есть мастер-агентство, которое уже на суп...
2: Это вот мастер-агентство «Гарасмы».
3: А, и вы уже там тоже суп подряд раздавали.
2: Ну, кого-то субподряды какие-то делали по подрядчике. Ну, и сегодня это так и происходит. Он сейчас так работает. Сейчас единственное, что международных компаний стало меньше, мы работаем с российскими компаниями.
1: Классно, классно. Ну, это такой сервисный бизнес. Сейчас, я понимаю, у тебя уже партнеры, они там вырастают и становятся акционерами компании. Ты тоже такую модель выбрал?
2: Да. Ну, смотри, здесь вот что было. В какой-то момент мне очень хотелось... вообще впервые в жизни сделать какие-то результаты, потом поработать с корпорациями, потом сделать первые миллиарды, а потом, когда я понял, что вот уже я езжу по стране, по городу, и все логотипы, все компании, все офисы, так или иначе, там, мои друзья, знакомые.
1: Это классное ощущение.
2: Да, я стал, но я при этом понял, что, как бы, типа, уже, а что дальше? И появилась большая идея, которой я сегодня занимаюсь. А что такое worldwide? А что такое международный результат? Да, и это вот, опять же, я восхищаюсь тобой, потому что тебе сразу было близко, что такое мир. Для тебя понятно Германия, для тебя понятно то.
1: Да, мне повезло.
2: Да. А я в этом смысле ничего не знал. Я там в Турцию выехал, в Таиланд выехал с женой, и там иногда где-нибудь мог
1: подыхать. Я тоже ничего не понимал.
2: Ну, да.
1: И потом я, раз, единорог.
2: И поэтому, да, и поэтому пошел вот именно сейчас все мои мысли о том, а что такое сделать мировой результат. Что такое... А
1: зачем? Что хорошего в этом?
2: Слушай, ну, у меня очень простые вещи, на самом деле. Очень простые вещи, я тебе покажу. У меня есть несколько уровней внутренней мотивации.
1: Вот твои дети на твоих часах.
2: Да, дети. Это, ну, первый уровень, на самом деле, и я его считаю важно не отрицать. Вот такой. Я хочу,
1: частный джет.
2: Я хочу все время летать на своем самолете. Да, в общем, первый уровень мотивации – это качество жизни. Следующий слой – это моя семья. Что я создаю, какие условия я создаю для своей семьи. Я очень благодарен своим родителям, что они когда-то...
1: Но это та же самая качество жизни.
2: Близко, но это одно дело качество жизни для себя, следующий слой – качество жизни для моей семьи.
1: Угу.
2: Следующий слой – это самореализация. Что я в этом мире создаю, что полезного в этом мире. Сегодня, говоря там про YouTube, 120 миллионов человек посмотрели наш контент, и каждый день десятки тысяч людей пишут, что в их жизни это как-то позитивно повлияло. Сотни людей работают в моих компаниях, и они строят классные карьеры, находятся в хорошей среде и реализуются. Для меня это удовлетворение, самореализация. И последний слой. Я всегда говорю это. В мире живет 8 миллиардов человек. Больше, кроме нас, здесь нет никого. И очень хочется, чтобы мы сделали этот мир еще лучше. И мне хочется быть в числе тех, кто позитивно повлияет на какой-то процент. Я очень благодарен людям, которые создали этот мир до нас, что у меня есть горячая вода, что у меня есть чаек, что у меня есть микрофон. И я хочу быть тем, кто попадет в этот круг, тех, кто чуть-чуть лучше. Вот зачем. Потому что...
1: Это вот это я понимаю. Вот здесь мы с тобой соподвижники. У тебя есть то, что нету других. Вот что на самом деле богатых людей в мире, да, много, но... То, что есть у тебя, то, что ты сейчас вот 40 видео с миллионом просмотров, что ты показываешь людям вообще, как может быть, какие траектории бывают, что вот какие-то фермеры вот что-то там делают, ты вдохновляешь. Это ты недооцениваешь ценность этого. Может быть, потом поймешь, что тогда, когда я жил в деревне, я просто не понимал, насколько Оля была хорошей.
2: Когда ты концентрированно общаешься с определенным кругом людей, то они, ну, ты начинаешь мыслить иначе, ты начинаешь замечать какие-то моменты другие, ты начинаешь по-другому принимать решения, у тебя есть с кем посоветоваться, и ты...
1: Да. Ну, еще о чем вы говоришь, да? Ну, вот,
2: да.
1: Я когда зашел, там вот эти сидят группы, и о чем они разговаривают?
2: Ну, конкретно ту секунду я не помню, ну,
1: какие
2: когда ты
1: хорошие
2: заходил.
1: Вопросы есть для вот, какие фокусы внимания есть для таких вообще разговоров?
2: Смотри, то, что нас объединяет, это очень интересные люди, это средний возраст 25-45, это все, кто уже, ну, достаточно хорошо заработали и зарабатывают. То есть, у меня есть статистика, я вот зашел, анкету посмотрел, я удивился, какой процент людей, там, больше 60%, а у них там доход миллион долларов плюс. Соответственно, это, ну, дивидендный поток, который они создали. Но при этом нас объединяет то, что мы не останавливаемся. То есть мы голодны, мы дальше продолжаем рыть, бежать, расти и так далее. Вот, например, один парень из нашего комьюнити, он строит сейчас первые небоскребы в Сибири. Целые микрорайоны строят. А это челлендж очень непростой. Другой товарищ, который был, он вот здесь из Эмиратов, он построил самый крупный маркетплейс аренды автомобилей. За 3 года у него только автопарк больше 50 миллионов долларов. Другой вот город строит. Там кто-то производство сделал, кто-то там мобильное приложение бахнул по всему миру, люди его скачивают. И как раз за счет разницы бизнесов, да, возникает вот совершенно уникальные вещи. Вот как мой. У меня же так и получилось то, что мы с тобой расскажешь. Я вроде приложение делал, но это все было неудачно. Но когда рядом оказался рынок рекламы, бах, и что-то схлопнулось. Я считаю, что вот всегда между индустрией, между странами, между нишами те возможности, которые незаметны. И я вижу, что очень многие засыхают, общаясь только в своей индустрии. Да. И вот я многие говорят, ну сделайте индустриальные мероприятия только для риэлторов или там только для блогеров.
3: Это есть.
2: Это есть. А вот уметь общаться с людьми из других категорий, они всегда тебя будут насыщать так...
3: И нету конфликта интересов.
2: И нету конфликта интересов. Можно легко обогащать друг друга. Поэтому финтех тоже компания, да, такие.
3: Почему к этому относятся несерьезно? Потому что есть якобы официальные университеты, которые сделаны для детей. У тебя школа и университет. Физтех, MIT, ВХУ. Это серьезно. Это серьезно. Дальше человек идет по жизни и хочет дальше... меняться, образовываться, развиваться. И есть MBA-программы, но не всех это интересует, потому что у тебя, если уже есть бизнес-образование или экономическое, тебе это вообще просто повторение одного. И люди, это якобы несерьезно, вот ходят на форумы. Ну, это почему это воспринимается как несерьезно? Когда это будет восприниматься как, ну, это нормально, серьезная работа над собой, ты вот занимаешься.
2: Я думаю, что просто есть два типа людей. Есть люди умные, а есть активные. И вот умные люди, они могут пойти в MBA и там обучиться чему-то и действительно применить. Это талантливые люди. И я искренне с уважением к ним отношусь. Я что в школе учился не то, что очень хорошо. Английский до сих пор толком не знаю. И поэтому не отношусь я в этом смысле к категории таких людей. А есть люди активные, которые... Ну, то есть уровень ценности и знаний, которые я получаю из живого общения с людьми, несопоставим с тем, что вот я могу получить, сидя на лекции. У меня не получается.
3: Ну, они активные и есть умные. Нет, смотри, что такое ум? Это способность достигать цели. Если человек достигнул цели, строит город, это однозначно умный человек. 100%.
2: Если так, то да. Ну, я в данном случае имел в виду умные, это те, которые могут в табличке сделать какие-то задачки более сложные, чем другой человек.
3: Головоломки решить. Но ну, это вообще не интеллект.
2: Ну, да. Вот, поэтому, ну, при этом я с большим уважением и к другой ветке отношусь. Поэтому я, на самом деле, я считаю, что надо и тем фронтом двигаться.
3: А, ну, это вот эти форумы отличаются тем, что там нет оценок, невозможно провалить. Если ты поступаешь в Стэнфорд, там, ну, экзамены надо сдавать, и ты можешь... Ну, хотя там почти, честно говоря, там почти все заканчивают. Там, да? Ну, конечно. Не, на, имеется в виду на MBA-программах. На дополнительном, не для первого. Да, там на первом огромный отсев. Но уже для взрослых там в основном все проходят. Ну, нагрузка большая. Это работа. Это работа. Тебе там надо кучу кейсов решать. Это очень большая нагрузка. А на этих форумах нет экзамена, нет нагрузки. Ты в комфорте. Делай, что хочешь, не делай. Может быть, в этом проблема?
2: Может быть. Просто я думаю, что из-за того, что у нас такое постсоветское пространство, то нам кажется, что те, кто с утра до вечера читают книжки, они как бы что-то делают более правильно. Но поскольку я знаю достаточно много людей с очень крупными компаниями, очень крупных предпринимателей, то я вижу, что их результаты обусловлены в первую очередь не знанием книжек, а энергией, коммуникабельностью, харизмой, талантами, с готовностью быстро принимать решения. Ну, то, что он относится к категории софт-скиллов, мягких навыков. И вот эта способность, ну, вот мягкие навыки тренировать, да, она очень важна. И я, кстати, думаю, что у тебя то же самое. То есть уровень твоей энергии, там, скорости движений, он намного больше влияет на твои результаты, нежели там аналитические, например, способности. Но одновременно с этим надо, конечно, обе стороны развивать. И поэтому и на MBA пойти, и на форум какой-нибудь пойти. Везде двигаться. А жизнь одна, на полную ее можно впитывать.
3: Я просто вижу, что возник сумасшедший спрос образования взрослых людей, не детей, взрослых, уже успешных людей. Они хотят учиться, и нет ничего, кроме MBA. А эти MBA-программы, они в среднем супер плохие. Сумасшедший неудовлетворенный спрос, который как раз вот сейчас забирает кто угодно. Ну...
2: Час общения с тобой может быть намного ценнее, чем год сидения на партии.
3: Какие-то. Да, YouTube это мегаобразовалка, я ее использую нон-стоп. Ну какой твой путь? Вот, твой путь. Отсюда, сейчас, в частный самолет. Как выглядит твой путь?
2: Знаешь, я, конечно, люблю говорить о планах, когда я достиг цели.
3: Да. Ну, примерно, образно говоря. Где ты?
2: Ну,
3: сейчас у тебя есть шанс, та траектория, по которой ты идешь, есть шанс?
2: Да. Да. Ну, вот те бизнесы, которые у нас сейчас здесь работают, в международном рынке, там есть потенциал кратного роста. И Ну вот сейчас. Ну,
1: кратный рост недостаточно. Подожди, хороший частный самолет.
2: Да нет, покупать не обязательно. Мы
1: да, ну 10 минут в год это прям серьезно.
2: Ну да, что такое 10 миллионов долларов в год на самолет? Это значит, что у тебя лайфкост 15 миллионов. То есть у тебя больше, кроме... Самолет — это самое дорогое, на что можно тратить личные деньги. Ну, если не говорить о разовых покупках, да. Там типа дома. Ничего дороже, чем аренда постоянных самолетов, нету, все. После этого ты закрыл все, что можно бытовое. Еще 15-20 миллионов долларов в год лайфкост — это максимум, больше вообще уже ни на что не будешь тратить. Вот, соответственно, это первое. Это не нужно, чтобы у тебя дивидендный поток был 30, чтобы 20 хватало. Угу,
1: чтобы еще что-то реинвестировать, что-то экономить. Да.
2: Вот это как бы
1: хорошо.
2: Ближайшее. Ну, я думаю, что за 5 лет я должен это сделать, точно. Ну, 4-5 вот, на том, что мы сейчас делаем. Дальше, следующий трек. Я вижу большой потенциал как раз в комбинации инвестирования медиа плюс денег.
1: Ну, то, что ты сейчас делаешь, это вот это миллиарды просмотров, это даст.
2: Смотри, у нас есть рекламный бизнес, у нас есть медиа-бизнес, у нас есть образовательный бизнес. Вот три бизнеса, которые у меня сегодня действующие, да. Которые сегодня работают. И есть ряд инвестиций, которые я вложил. Но пока я не успешный инвестор, я больше потерял, чем выиграл. Только вот на этих историях, я думаю, что можно это сделать там в ближайшие 4 года.
1: Ну, подожди, окей, рекламный бизнес, он будет идти как идет там.
2: Да, да. Медиа-бизнес, мы сейчас рассматриваем вариант делать арабский, испанский, английский язык. Возможно, сейчас мы с ребятами...
1: И снимать вот эти документальные кино.
2: Да, да, да, да. Это там мы нашли бизнес-модель, которая позволяет нам совершенно другую экономику иметь. Не блогерскую, а другую. Не буду рассказывать, надо сделать сначала. Вот там уже есть подтвержденный трек экономический.
1: Но там нужно миллиард просмотров.
2: Ну, на самом деле...
1: В месяц.
2: Не обязательно. Я думаю, что если мы будем делать хотя бы в 10 раз больше просмотров, чем сейчас, то можно уже там 10 миллионов долларов чистой прибыли в год иметь. Если мы говорим о международном рынке, не, конечно, не про российский. Сейчас это проект только в России существует. Вот. Образовательные то же самое. Мы видим модели, при которых мы сможем это дело смасштабировать. Я думаю, что уже в следующем году там речь идет о там, 5 плюс миллионов долларов. Мы сделаем. Просто потому, что большой рынок, вот то, о чем ты говоришь, очень много взрослых со всего мира. Мы сейчас на английском языке уже преподаем. К нам приезжают турки, смены с Южной Кореи приезжают, с Австралии. И куда им идти еще? 2 года MBA? Бессмысленно. И мы постепенно, по чуть-чуть, Эмираты – хороший регион для нас оказался. Это бизнес-центр. Это бизнес-центр, со всего мира сюда люди любят приезжать. Для меня это случайно произошло, я не думал, что так будет. Я думал, что вот эта образовательная деятельность, я закрою, когда мы здесь будем жить, кто сюда поедет. А оказалось, наоборот, сюда хлынул народ к нам еще больше, потому что здесь отличное место для того, чтобы проводить вот такие события, мероприятия и так далее. Ну, будем по чуть-чуть двигать. И четвертая нога, которую я еще пока мне не получилось еще сделать, в которую я верю, это комбинация медиа-инвестиций и финансовых инвестиций. У нас уже есть там какой-то капитал.
1: Ты через свой медиа берешь доли в компаниях,
2: да, да, да.
1: И инвестируешь в компании.
2: Ну вот я не хочу говорить, ГОП пока еще не сделал, но у нас уже там конфигурация есть, мы уже там совершаем первые шаги, и вот я надеюсь, в следующем году я смогу порадовать тебя.
1: Твоя роль в всем этом какая? Твоя роль?
2: То, что у меня более-менее получается, это творческая сторона, придумать идеи, вот эту картинку видеть, да, достаточно четко, в любой ситуации почти всегда видно, что куда надо сделать, какие приоритеты, куда газовать, куда идти и так далее. Вторая часть — это команда, люди объединить, позвать, соединить и так далее. Вот это, наверное, две такие вещи, которые у меня получаются. Остальные так на гигиеническом уровне. Ну, то есть, конечно, я там PNL, баланс МСФО от РСБУ отличу, смогу разобрать, там ошибки какие-то найти и так далее. Но основные компетенции — это творческие и люди. Достаточно неплохо получается выбирать людей. Вот у меня во всех бизнесах очень много людей, кто пришли там даже чуть ли стажерами. Многие из них выросли и сегодня там зарабатывают хорошие деньги на больших, хороших позициях. То есть это команда. Каких людей взять, как их взять, как оценить, как выстроить с ними карьерную траекторию, как сформировать вот эту футбольную команду людей, которые готовы забивать голы. Вот это достаточно неплохо получается. И вот на вот этих двигаемся. А в остальном я всегда стараюсь, чтобы люди, с которыми получается, потому что административные задачи, менеджерские задачи, регулярный менеджмент, вот это все я совсем плохо понимаю.
1: Да. Ну, круто, что ты себя нашел, потому что у тебя был такой путь. Бали. Сколько лет на Бали?
2: Ну, два года там, пожалуй.
1: 2 года.
2: Да.
1: Потом Израиль.
2: Чуть-чуть, там несколько месяцев.
1: Да, Дубай. Вообще, какие ты видишь вот, интересные наблюдения с точки зрения предпринимательства? Индонезия, Израиль, Россия.
2: На самом деле, очень много открытий у меня произошло именно в Израиле. Мы там тоже снимали фильмы, и именно тогда произошло. Когда мы там жили, потому что там родственники есть, не то, что я что-то там вдохновился, а вот когда мы фильмы снимали, прям несколько было серьезных открытий. Первое открытие было: Израиль номер один страна в мире по количеству единорогов на душу населения. Да. Это лучше меня знаешь.
4: Да.
2: И мне было интересно понять, а почему. И мы брали интервью у фондов, стартаперов и так далее. Там самые чумовые идеи, там через запах собак выявлять рак на ранней стадии.
4: Да, вот это работает.
2: И я у всех спрашивал, как так у вас получилось. Первое, что они сказали, высокая толерантность к ошибкам.
4: Да.
2: Если человек ошибся, все супер. Второе большое открытие стало, когда мы снимали второй и другой фильм с раввинами. Идея у меня такая. Евреи занимают 0,2% населения планеты. Но 50% списка Forbes евреи. Отклонение математическое. Что они такого делают? Да, что, как, чего? Я этому посвятил отдельный фильм. Я думал, кому пойти? И я решил пойти к раввинам. Раввины, кто не знает, это как священники в иудаизме. Да. Я у них стал спрашивать, в чем дело. И я был поражен тем идеям, которые они мне рассказывали. Что, по сути, прям в Торе написано, что мужчины разделяются на два класса. Один класс должны идти зарабатывать. Ну, там, на рынке, например, работали, или еще где-то, а другие должны изучать жизнь, то есть раввины, должны быть вот теми вот этими носителями духовных ценностей. И у каждого человека, кто, ну, мужчины, который ходит зарабатывать, у него должен быть консультант, раввин. В современном языке это называется коучи, психологи, наставники, менторы, как угодно. А у них это, ну, историческая категория. И у каждого миллиардера, если он, ну, там, как-то причастен, у него есть раввины, которые его консультируют. Теперь внимание, они консультируют прямо по бизнес-вопросам. И вот когда я стал погружаться, я в какой-то момент, ну, прям, ну, я решил попробовать поиграть в эту игру. И, например, он говорит, я говорю, какие примеры есть, что вот в Торе сказано, как надо вести бизнес? И они мне много выдали правил, одно из них, он говорит, не ставь препятствия перед слепым. Что это значит? Я говорю, что значит, не ставь препятствия перед слепым? Он говорит, например, вот если я с тобой заключаю какой-то договор, и я знаю, что в договоре есть какой-то пункт, в котором ты некомпетентен. Ну, по ряду причин. То моя ответственность тебе помочь прояснить это. Обычный подход другой. Я тебе подсунул, ты не шаришь, и ладно.
4: Да.
2: А здесь обратная идея. Я должен тебе помочь
4: не
2: прояснить.
4: Обманывай,
2: не обманывай. Ну, проще говоря, не обман, должен помочь тебе прояснить это, чтобы ты clear, да, четко понимал это. И тогда. Я потом в какой-то момент... Ну, я думаю, так, а чем бы я посоветовался? Я задал там один вопрос, и я говорю, по ценообразованию. Говорю, ну, если я такую цену делаю, я же делаю наценку, это правильно или неправильно? И что мне сказал раввин? Я был в шоке. Он говорит, первое, очень здорово, что ты спрашиваешь это. Второе, я должен тебе признаться, что я, как раввин, не компетентен в этой главе Торы, если глава оказывается, которая посвящена этой теме. Но если для тебя этот вопрос важен, то теперь моя ответственность найти тебе раввина, который поможет тебе ответить на этот вопрос. И чем больше я с ними общался, тем больше я понял, что для себя, по крайней мере, что весь смысл не в религиозной части, а в этике. Что все, что там делают, поскольку раввин не заинтересован в твоем доходе, он заинтересован в этике твоих решений. И вот это для меня стало большим открытием. И вот две большие идеи, толерантность к ошибкам и этика контракта, да, когда ты сам знаешь, что у тебя на душе чисто в том, какой контракт я с тобой заключил. И ты это знаешь. И ты тоже много приводишь примеров, когда ты 2-3-5 раз инвестируешь в одного и того же фаундера. Почему? Потому что в ситуации кризиса, когда он все потерял, он тебя не кинул, он тебя не подвел, и ты понимаешь, что ты будешь делать. И сегодня я понимаю, ну, что вот если взять условно там, вот в мире я посмотрел, там всего 58 тысяч человек, если я ничего не путаю, имеют капитал больше 100 миллионов долларов. И вот между этими людьми, если убрать там бандитов, каких-то, да, там, наворовавшихся чиновников, у них уровень доверия друг к другу должен быть вообще феноменальный. Потому что часто там сделки заключаются, ну, условно говоря, быстро. По пожатию руки, потому что репутация, репутация, репутация. И вот это очень важная вещь, которая сильно недооценивается людьми.
4: Да.
2: Но мне кажется, важно здесь подметить, что есть обратная сторона, да? То есть, чтобы мы не изучали с тобой, что мы там хвалим или не хвалим их, ну, там тоже много лишних разговоров.
1: Конечно,
2: много
1: ты устаешь, лишнего, у всех есть базара, мнение.
2: Да, у всех есть мнение, да, все мнения надо учесть и так далее. Поэтому,
1: а знаешь, самая сложная профессия в мире – это быть президентом Израиля, это считается там.
2: Наверняка, да.
4: Здорово, здорово. Спасибо тебе большое, что делишься своими мечтами, что у тебя аж 4 слоя мечт. И что они все работают вместе, это круто. Буду наблюдать за твоей траекторией. У меня такая традиция, на брокаст люди приходят повторно. Можно становиться свидетелем, как трансформируется человек. Ты еще очень молодой. Давай, брофист.
1: Бум!
2: Спасибо тебе.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится супер полезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Японцы очень ценят соблюдение бизнес-этикета и связанных с ним церемоний и традиций. Это касается также и иностранцев, ведущих переговоры с японцами. Если вы принимаете участие в бизнес-встрече любого характера, первое, на что вам стоит обратить внимание, это правильный дресс-код. Японский бизнес-этикет не всегда приветствует бизнес-кэжуал стиль в одежде, поэтому всегда лучше перестраховаться и одеться более официально. Конечно же, в зависимости от формата встречи, стиль одежды будет меняться, например, если встреча будет проходить в рамках спортивного мероприятия. Но согласитесь, что лучше немного перестараться с официальным стилем одежды, чем одеться недостаточно официально и чувствовать себя не в своей тарелке во время всей встречи. Во время деловой встречи старайтесь вести себя максимально консервативно. Японцы всегда стараются говорить мягко и сдержанно. Они избегают прямых и резких высказываний, чтобы случайно не обидеть никого из своих собеседников. Японцы довольно скрытны, поэтому будьте готовы к тому, что во время переговоров японцы будут озвучивать минимум информации и затягивать с окончательными ответами и решениями. Происходит это потому, что для японцев главное – сохранить добрые отношения со своими бизнес-партнерами и поддерживать дружелюбную атмосферу в течение всех переговоров. Кроме того, японцы, часто слушая своего собеседника, кивают головой. Однако это далеко не всегда означает согласие с его словами. Зачастую в это вкладывается совсем иной смысл. Так японцы показывают, что они внимательно слушают и понимают своего собеседника.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Однажды осел упал в колодец, стал громко кричать, призывая на помощь. На его крики прибежал хозяин ослика и развел руками, ведь вытащить ослика из колодца было невозможно. Хозяин подумал, что ослик его стар, и он купит себе нового. Колодец тоже высох, выроет новый. Так почему бы сразу не убить двух зайцев? Засыплю-ка я старый колодец, да и ослика заодно закопаю. Он пригласил своих соседей. Все дружно стали бросать землю в колодец. Осел сразу понял, что к чему, и начал кричать, но никто внимания на него не обращал. Вскоре ослик замолчал. Когда хозяин заглянул в колодец, он увидел следующую картину. Каждый кусок земли, который падал на спину ослика, он стряхивал и приминал ногами. Через некоторое время ослик оказался наверху и выпрыгнул из колодца. Возможно, в вашей жизни было много неприятностей, и в будущем жизнь будет посылать вам новые и новые. И всякий раз, когда на вас упадет очередной ком, помните, что вы можете, стряхнув его, именно благодаря этому кому подняться намного выше.
1: Притчи народов мира.
3: В Дагестане 4 часа.
4: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
5: В России наблюдается увеличение интереса к уходу за домашними животными. Так, за первые 8 месяцев этого года спрос на соответствующие услуги вырос на 11% по сравнению с прошлым годом. Средний чек на такие услуги достиг почти 4000 рублей, что на 20% выше прошлогоднего показателя. Также растет интерес к товарам для ухода за питомцами. Продажи шампуней и других средств для животных увеличились на 5%. Эксперты объясняют тенденцию увеличением числа домашних животных и более гуманным отношением к ним. По данным Strategy Partners, в прошлом году в России насчитывалось около 79,5 миллионов домашних животных. К 2034 году показатель может вырасти еще на треть. Согласно исследованию РОМИР, 85% российских семей владеют хотя бы одним питомцем. Однако на данный момент рынок услуг для домашних животных активно развивается только в крупных городах, а проблема дефицита квалифицированных специалистов остается актуальной.
4: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Чрезмерную инициативность японцы воспринимают как грубость. Поэтому старайтесь все время держаться спокойно, не торопиться и ни в коем случае не подгонять никого. Если во время переговоров наступила тишина, то, скорее всего, японцы обдумывают сказанное и планируют свой дальнейший ответ. Дайте им необходимое время на размышление и не нарушайте тишину. Во время переговоров показывайте свою заинтересованность в происходящем. Когда вы слушаете собеседника, делайте пометки в блокноте и при необходимости повторяйте его мысль, чтобы убедиться, что вы правильно все поняли. Это поможет вам поддержать диалог и продемонстрирует японцам, что вам важно их мнение. Во время встреч у японцев принято дарить небольшие подарки. Размер и стоимость подарка, опять же, напрямую зависят от иерархии. Принимать подарок всегда следует обеими руками с большой благодарностью. Если подарок завернут в упаковку, не разворачивайте его во время встречи перед всеми. Дождитесь, когда вы останетесь наедине. Однако, если вы все же будете открывать подарок в присутствии дарящего, старайтесь аккуратно разворачивать его, не повредив упаковку.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Бахерчий чол клонив холив, герой умирает в седле. Бахерчий чол клонив холив.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Современное человечество страдает от гиперпотребления, спешки и поверхностности. Это отражается во всех сферах жизни, например, в чтении. Нас приучают думать, что чем больше книжек ты прочел, тем лучше. Из-за этого мы пытаемся прочитать как можно больше и как можно быстрее. Однако такой подход работает далеко не всегда. Например, в питании. Съел слишком много или слишком быстро, и еда вообще может не усвоиться. Поэтому очень важно пережевывать пищу до состояния жидкости, ведь ваша слюна содержит ферменты переваривания. Да, ты можешь проглотить много витаминов и белка, но что из этого реально всосется в кишечнике? Это нас мало волнует, и мы часто забываем о самом главном – жевать свою пищу. То же самое происходит и в отношениях. Мы окружаем себя большим количеством незнакомцев и не даем себе возможность узнать каждого из них по-настоящему. Часто можно встретить тех, кто гордится тем, сколько у него друзей, но обычно именно такие люди особенно одиноки. И мы настолько привыкли к этим ничего не значащим связям, к фасаду отношений, что также относимся и к своей семье. Мы абсолютно их не знаем, но нам кажется по-другому. То же поведение свойственно современному человеку и в образовании. Нам говорят, помести в себя как можно больше фактов. Но никто не задается вопросом, как обработать все эти факты. Мы попадаемся на удочку легкой информации, тратим на нее время, а через неделю благополучно о ней забываем. Когда Фому Аквинского спросили, как человек должен учиться, он ответил «изучать одну книгу». Разумеется, это преувеличение, но оно указывает на нашу главную ошибку. Мы не способны зрить в корень, потому что спешим потреблять. Итак, чтобы читать правильно и с пользой, во-первых, не гонитесь за информацией. В погоне за информацией современные люди набрасываются на изучение политики, бизнес-книг и научно-популярной литературы. Но несмотря на свою пользу, такое чтиво не формирует мышление, оно лишь предоставляет факты. Но факты еще нужно уметь обработать и внедрить в картину мира. Сами по себе они бесполезны. Поэтому мы не воспитываем наших детей на цитатах из бизнес-книжек, а читаем им сказки с глубокой моралью, поем песенки со смыслом и рассказываем басни. Хорошая художественная литература способна научить большему, чем любая научно-популярная книга. Не стесняйтесь читать романы, даже если вы мужчина, но читать нужно правильно. И здесь мы подходим ко второму условию. Поспешишь – людей насмешишь. Хорошая книга, как и хороший фильм, требует повторного посещения. Например, я время от времени перечитываю книгу Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» и пересматриваю фильм Гая Ричи «Револьвер». И всегда в этих произведениях я обнаруживаю что-то новое. И дело не в том, что я читаю невнимательно, просто каждый раз ты словно смотришь другими глазами. Например, на книгу Германа Гессе «Сиддхартха» или на труд Пелевина «Чапаев и пустота». Не могу представить себе человека, кто полностью поймет их с первого раза. Именно те произведения достойны внимания, которые хочется без спешки, смакуя, перечитывать из раза в раз. Мы сейчас сталкиваемся с постоянным желанием съесть конфетку. Вкусная, но вредная пища, книги, которые заставляют тебя чувствовать себя умнее, чем ты есть, а по итогу поверхностная, быстрая жизнь. Современному миру катастрофически не хватает глубины. Поэтому не стремитесь в толпу и не глотайте пищу в спешке. Вы найдете гораздо больше удовольствия в глубоком общении, спокойной трапезе и любимой книге. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гасункент. Село расположено в живописном месте в долине рек Чиракчай и Курах в Сулеймансталском районе. Вся местность просто утопает в садах. Основателем села считают горца по имени Касум. Несколько сотен лет назад он на берегу Чиракчая среди высоких деревьев построил себе дом. А за ним последовали и другие горцы из близлежащих аулов. На данный момент это село – один из крупнейших районов центров республики. Здесь есть школы, много культурно-бытовых учреждений, а также широкие и чистые улицы и утопающие в зелени двухэтажные дома. Известно, что здесь жил и творил народный поэт Дагестана Сулеймансталский. Также среди выходцев села – советский актер и режиссер театра Расми Джабраилов, самбист Аслан Курбанов и советский и российский лингвист Унейзат Мейланова. Сулеймансталский район – один из богатейших в Республике Дагестан. Его богатство – яблоки, груши, черешня и персики. Долина Гюлгиры-Чая – это долина-сад, занимающая более 2000 гектаров. Раньше в селе был популярен праздник черешни. Его проведение приурочивалось к началу сбора урожая ягоды. В советскую эпоху праздник был несколько видоизменен. Проводился митинг и демонстрировались различные сорта черешни. Завершался праздник выступлениями участников художественной самодеятельности, скачками, состязаниями песенников и танцоров.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! И сегодня мы разбираем туристическую отрасль. Обычно мы всегда приглашаем большие компании, лидеров своей отрасли, но сегодня мы разбираем относительно нишевой бизнес, относительно небольшой бизнес, но бизнес, который основал уникальный, очень интересный предприниматель, мой друг Максим Булаховский. Макс, привет! Спасибо большое, что к нам пришел. Максим, мы с твоей помощью хотим не только разобрать, как устроен вообще туристический бизнес в России, но и рассказать широким массам твою уникальную предпринимательскую историю, поскольку я считаю, ты яркий пример того, как можно построить бизнес на любви к своему делу. И я здесь сразу хотел бы такой сделать introduction для нашей аудитории, такое представление нашего гостя, в чем его уникальность. Дело в том, что Максим один из первых вообще людей, кто начинал в России кататься на сноуборде, можно сказать, основатель, да, такого сноубордического движения, построил бизнес на любви к своему делу. И я вот хотел бы прям, чтобы у аудитории это очень четко отложилось, ребята, что можно построить бизнес на любви к своему делу. Таких есть много примеров, когда человек проработал мастером в салоне косметологии и запускает какой-то классный бренд косметики. Мы знаем эти предпринимательские истории, их будет больше в наших выпусках, но сейчас мы хотим поговорить именно о туристической отрасли. Давай объясним для нашей аудитории вообще, что такое компания твоя HeliPro, чем она занимается?
2: Наша компания занимается организацией хелиски по всему миру. У нас есть какие-то вот свои базы на Камчатке, Снежная долина, на севере Камчатки, Тумраки. У нас есть своя организация на Байкале. Мы организуем хелиски практически во всех точках, где вообще существует эта активность.
1: Расскажи, пожалуйста, нашей аудитории, что такое хелиски, чем это отличается от просто катания на сноуборде по трассам?
2: Хелиски — это катание вне трасс с помощью вертолета. То есть вертолет забирает тебя с площадки и везет в горы. Высаживает где-то на вершине. Когда нам звонит человек, который первый раз хочет попробовать эту активность, все сразу почему-то спрашивают, а что, правда, надо выпрыгивать из вертолета с 2 метров там? А там, может быть, какие-то камни под низом, а если там куда-то сорвешься, это не так. Вертолет заменяет подъемник, и там нету на самом деле такого суперэкстрима. Ну, если надо, его можно организовать. Но обычно это просто вот вертолет подлетел, ты из него вышел спокойно, там не надо никуда прыгать, ты просто вышел из вертолета, как обычно. Вертолет улетает, у тебя есть открывающий гид, у тебя есть закрывающий гид, которые следят за безопасностью и следят за тем, чтобы спуск был безопасным. И все, и ты наслаждаешься по нетронутому снегу один, без вот этих очередей. Я видел какие-то кадры с Красной Поляны, это вообще кошмар какой-то, там просто люди, чтобы сделать 2 спуска, стоят просто весь день в этих очередях, и это вообще какой-то стресс. Первую группу, которую мы в своей истории вывезли, это была не клиентская история, это был съемочный процесс. К нам приехала группа французов, спортсменов, и мы как раз организовали на Камчатке первую экспедицию вертолетную. Это, можно сказать, началом вообще нашей деятельности, связанной с вертолетами.
1: Я как сам фрирайдер с 25-летним стажем катания, ну, еще раз для аудитории скажу, что, по сути, правильно, это 2 разных вида спорта.
2: Отличие фрирайда от трассового катания — это глубокий мягкий снег, который позволяет тебе по-настоящему серфить там на лыжах или там на сноуборде. Ну, я не знаю, если слово «серфить» можно отнести к лыжам, но я думаю, что можно, поскольку я тоже горнолыжник, и ощущения похожи.
1: Это апсайды, но есть и даунсайды, правильно?
2: Это да, есть даунсайды, потому что к этому нужно, конечно, прийти и нужно накатать тот определенный уровень трассового катания, чтобы у тебя появилась уверенность, чтобы у тебя появилось понимание скольжения. Опять же, на трассах, на курортах ты можешь выезжать где-то в сторонку, чтобы пробовать свои силы как раз в нетрассовом катании. Очень важно, чтобы у тебя еще, конечно, был какой-то рядом проводник, гид, который бы тебе объяснял, потому что мы нередко наблюдаем, когда люди первый раз приезжают, а у них там сдвинуты максимальные крепления, не знаю, назад, для того, чтобы они не тонули. мы объясняем, что правильно нужно подбирать снаряды. Вот ты вот сразу приехал с правильным снарядом, у тебя этот нос вот такой вот был, и ты нигде не тонул. А люди приезжают там с фристайловыми досками, которые не подходят. И поэтому тебе нужен проводник, который тебе, во-первых, по технике покажет на курорте, подберет снаряжение. Ты набрался опыта на трассах, на курортах, и потом только ты можешь погружаться в мир хилиски, фрирайда и всего остального. Но мы, конечно, рекомендуем пробовать это сперва на курортах.
1: Расскажи немножко про себя, про Камчатку, где ты вырос, родился, и про то, как вообще ты попал в сноуборд.
2: Как ты правильно сказал, я родился на Камчатке, прожил первую часть своей жизни там. С самого детства я занимался спортом. Меня мама в 3 года отдала в горнолыжную школу, очень известную на Камчатке, Эдельвейс. 15 лет отзанимался горными лыжами до каких-то больших результатов, соревнований и всего такого. Первая моя профессия была связана как раз с тренерской работой. То есть я работал тренером у спортсменов, горнолыжников с ограниченными возможностями, как это сейчас говорят. Первые 2 года у меня, я был погружен в этот весь процесс, немножко необычный, такой непростой. Потом у меня был первый шаг в сторону. Я начал работать дизайнером в одной компьютерной компании, рисовал какие-то логотипы, не знаю, макеты, буклеты и все остальное. Как-то вот мне понравилось это направление. Мои руководители, узнав о том, что я там в прошлом горнолыжник, тоже как бы решили попробовать горные лыжи и попросили меня организовать этот весь процесс. Ну и я, собственно, заказал для своих руководителей снаряжение, увидел там в прайс-листе строчку «сноуборд» и как-то вот решил заказать, попросил ребят, чтобы они мне в этом помогли, и я заказал себе этот сноуборд.
1: Это был какой год?
2: Это был 93-й год.
1: А вообще в мире вот когда сноуборд начал появляться?
2: Ну, наверное, в конце 80-х.
1: В конце 80-х?
2: Да. Угу. Я вышел уже на гору с этим сноубордом, думал, что я такой великий спортсмен, мне там это будет все легко и все пойдет как-то гладко. Но поскольку не было каких-то рядом примеров и не было людей, кто мог бы как-то подсказать и чему-то научить, я учился, чтобы не соврать, наверное, там с месяц. То есть сейчас какие-то люди, мои друзья, которых я вот там привлекаю до сих пор на сноуборд, они могут встать и поехать за один день. Средний срок, это там 3 дня, ты едешь, уже поворачиваешь, как ты скользишь. Я учился месяц. Я не знал, какую стойку поставить, я не знал, какие крепления там выбрать, какую доску там. Ну и плюс это все было ограничено в информации, ни видео, ни журналов, там ничего. Поэтому учился долго, учился сложно, но как-то вот хотелось добиться результата, и, наверное, это как-то привязало меня к этому виду спорта и дало какое-то дальше развитие не только для меня, оно и для всей Камчатки, поскольку там на 2-й год я заразил своих друзей, там 5 человек, через еще там год уже 50 человек, потом там сотни человек, и в итоге мы в 97-м году создали Камчатскую ассоциацию сноуборда, и уже вся Камчатка каталась, уже 1000 людей катались.
1: А как катались? Вот подъемники были на Камчатке?
2: Да, были, у нас на Камчатке несколько курортов есть, и то есть мы катались, ну, и на самих курортах, и влезали как бы как куда-то там на бэк-кантри, то есть на какой-то свежий целинный снег. В 94-м году я первый раз на вертолете, мне повезло залететь на вулкан. Я, конечно, полностью был ошарашен вообще, как это такое, ну, вообще все возможно. Вот ты сидишь на базе 5 минут, и ты на вершине вулкана, который 2000 метров, и вот этот пухляк, и суперкондиция, и ты вот едешь.
1: А до этого был только шок. По тротачным трассам катались, да?
2: Да, ну, максимум ты в сторонку отъехал, да, на курорте, и все. Это, конечно, полностью там изменило мое мировоззрение. Я уже только об этом и думал. Как бы что организовать, чтобы дальше, я не знаю, покорять вулканы. В тот момент была такая история, что почему-то мы не думали о том, что можно, я не знаю, кататься по хорошему снегу. Для нас была важная задача высадиться именно на вершине вулкана и с него там как-то катиться. Дух покорения, надо было вот прямо обязательно покорить все вулканы Камчатки. И вот первые года мы именно так и летали, только там на вершины куда-то. В связи с тем, что этих вот вылетов становилось все больше и больше, мы начали приходить к тому, что нам нужны какие-то знания. Нам нужно учиться, как себя вести в горах. Мы перебрали всех там местных возможных, всевозможных гидов, которые там нас когда сопровождали, там, они нас как-то обучали. Но все равно этого уровня, ну, уровня камчатского и российского гидства было недостаточно. Мы начали, ну, уже впоследствии там привозить каких-то иностранных специалистов, а потом это все переросло, вот там, в 2012 году мы, объединившись с другими, как бы, российскими компаниями, мы создали Ассоциацию горных гидов России, которая сейчас, ну, большая организация, которая обучает гидов, поднимает, как бы, планку, поднимает стандарт этот до того уровня, чтобы это было все безопасно.
1: Середина 90-х. Ты один из амбассадоров, фактически такое первое лицо зарождающегося, набирающего обороты, популярность сноубординга. Ты чемпион России по фрирайду. И в этот момент тебе приходит идея создания бизнеса. Вот расскажи, пожалуйста, про это.
2: Начало процесса было для себя, для удовольствия, для того, чтобы покорять склоны, один вулкан за другим и так далее. Потом к нам начали обращаться какие-то местные ребята, которые как-то на курортах узнавали, что мы катаемся на вертолетах, стали обращаться к нам. Мы уже стали немножко разбираться в процессе, немножко стали гидами, если так это можно назвать. И уже этот процесс, он не был коммерческим, но он позволял нам кататься, собирая деньги за чужой счет, да, если прямо сказать так. Потом все двинулось дальше, и уже про нас стали узнавать в Москве, в других городах, и уже как-то вот этот вот весь процесс, ну, потихоньку превращался в коммерческий. Уже тогда, ну, как бы, понимая и видел, ну, какие-то примеры горных баз, которые были на Камчатке, их было немного, нам нужно было что-то построить свое, какую-то базу, которая бы соответствовала нашим требованиям, чтобы она была обязательно в горах, чтобы там было большое количество снега, чтобы там была какая-то рядом гора, которую мы можем использовать, когда, допустим, вертолет не может летать, чтобы ты на скитур прямо из домика вышел и пошел. И мы знали об одном таком необычном месте. Это был такой заброшенный карьер, которые использовали для отсыпания дороги на Мутновскую геотермальную станцию. Это место было идеальным. У тебя рядом склон, у тебя большая такая площадка, где ты просто приезжаешь, накопал трамплин и прыгаешь. То есть мы знали уже про то, что такое место существует. Рядом две скважины с горячей термальной водой. Ну и, собственно, мы задумали построить горную базу.
1: Это вот стало базой Снежной долины.
2: Это стало базой, да, Снежной долины.
1: Как еще раз это выглядит моими глазами? Есть человек, пока еще не предприниматель, который просто очень любит свое дело. Просто он вот чем-то занимается. Он увлечен, на твоем примере, сноубордингом. И дальше у этого человека складывается такой пазл. С одной стороны, он знает, как организовать вертолет. С другой стороны, он знает базы. С третьей стороны, он знает, собственно говоря, сам является гидом. И он понимает, как привлечь людей ко всему этому. Правильно? Вот так у тебя это выглядело?
2: Есть одна ремарка. Я это все, естественно, делал не один. Вот наша организация общественная, которая называлась Камчатская ассоциация сноуборда, позволила собрать некий коллектив, который впоследствии вот сейчас стал... Ну, ребята стали моими партнерами, и они до сих пор развивают все вот направления сноубординга. Кто-то занимается сейчас сноуборд-школой, которую мы создали, кто-то занимается, ну, там, вот, непосредственно управлением базами. Это все коллективная составляющая, и это вот важная ремарка. Но да, ты все правильно сказал, это был с самого начала некий пазл, который мы собирали. Но мы уже видели и понимали какое-то направление, чего мы хотим из этого вырастить. В конце 90-х, в начале 2000-х, вот я почему начал про гидов рассказывать, потому что мы в какой-то момент подошли к ситуации, что нам не хватает знаний, и мы не можем ниоткуда их получить. Вот знаний, связанных с профессией гида. Ну, у нас были уже какие-то друзья, клиенты, которые просили нас организовать что-то больше, и мы решили поехать, организовывая мероприятия, экспедиции по всему миру. То есть мы полетели на Аляску, там, я не знаю, Канада, Новая Зеландия, Чили. И во всех этих местах мы впитывали, учились тому, как это уже организовано, ну, на мировой арене.
1: И перенимали лучшие
2: практики. Перенимали лучшие все моменты. Я могу сказать сейчас, вот мы до сих пор этим занимаемся, во-первых. Я хотел сказать о том, что сейчас некоторые направления учатся у нас. К нам приезжают какие-то уже там гиды, которые организовывают в своих местах, но хилиски — это такая достаточно, ты правильно сказал, нишевая история, с одной стороны, а с другой стороны, ну, есть такой параметр, как сезонность. На Камчатке там сезон может длиться там с декабря по май, в Чили ты катаешься июль-август. Организация непосредственно бизнеса, связанного с сервисом, с проживанием, с какими-то сопутствующими активностями, она везде разная.
1: Давай мы сейчас поговорим вообще про развитие туристической отрасли в России, в особенности вот про ту динамику, которая происходит в последние годы. Была пандемия, которая достаточно сильно дала толчок такой, да, импульс к развитию туризма в России. А потом события февраля 2022 года. Твоими глазами, как это выглядело, как это повлияло конкретно на твой бизнес и как увеличился пассажиропоток, например, на Камчатке?
2: Ну, я бы не сказал, что пандемия дала какой-то толчок в туризме, в росте туризма. Наоборот, для нас, ну, исторически, с самого начала, наш первый клиент, да, это были какие-то друзья и знакомые там с Камчатки, с Москвы там, и так далее. Но как только мы начали более-менее организованно все это делать, сразу на нас стали выходить какие-то агенты европейские. И до пандемии основной наш клиент, там, я не знаю, 70%, это были европейские заказчики. То есть это Италия, Австрия, Франция. И мало того, у нас даже была прям история с поддержкой нашего правительства камчатского. Мы ездили со своими фотовыставками, с нашими фильмами, которые мы снимали и снимаем во всей Европе в поисках там, агентов, которые бы собирали нам коллективы и привозили. Агенты — это, как правило, ну, такие же гиды, как мы, которые вокруг себя имеют каких-то постоянных клиентов. Они имеют возможность приезжать к нам на базу и работать вместе с нашими гидами на программах, при этом со своими клиентами. Зачастую вот там приезжали французы, из которых там, я не знаю, больше половины не говорили по-английски даже. Поэтому им нужен по-любому был человек, вот такой вот гид-агент, который исполнял там несколько ролей. В какой-то момент у нас на нашей вертолетной площадке стояло просто 5 вертолетов в Ми-8.
1: Это в каком году было?
2: Ну, начиная с 2012-го, наверное, до пандемии. Потом, конечно, это все сразу же отрезалось.
1: Ну, потому что у вас был ориентир как на международный туризм.
2: На международный
1: то есть вы потеряли одномоментно 70% бизнеса,
2: да,
1: правильно?
2: Да.
1: Но внутренний туризм же вырос в пандемию.
2: Камчатка — такое место, которое догоняет всю остальную как бы цивилизацию. То есть вот все процессы, которые здесь вот уже начались, они у нас происходят там через несколько месяцев. Ну, там, вот когда это началось, там, в феврале тоже. И мы первых каких-то клиентов получили, наверное, в начале августа только. То есть у нас вот эти вот там полгода был как бы вообще все закрыто, никого никуда не пускали. Одно дело там камчатская организация, но мы также же возили людей и в Канаду, там, и другие места. Люди бронировали поездки, платили заранее деньги, а в некоторые места, у нас, например, в Канаде существовало такое правило, что ты эту неделю там оплатил, откатал, и у тебя есть первое право перебронироваться на следующий год. И это называется твоя неделя. Правило бронирования — ты сразу вносишь какой-то депозит и держишь эту неделю. Из-за ковида как раз все начало, люди начали терять деньги, не имели возможности приехать на место, откатать свои деньги.
1: У тебя бизнес в пандемию сильно поменялся, потому что, с одной стороны, потерял внутренних клиентов, которые выезжали за рубеж, а с другой стороны, ты потерял зарубежных клиентов, которые приезжали в Россию.
2: Да, да. С одним из наших клиентов, с Андреем Евгеньевичем Волковым, мы в какой-то момент придумали некий новый формат. Вот снимали базу на неделю, соответственно, привозили преподавателей, привозят с их стороны там один какой-то момент обучения, а с нас мы знакомим вот этих студентов с горами. То есть как пользоваться бипером, лопатой, лавинкой, снегоходом, как идти в скитур. То есть это постоянная активная какая-то.
1: Ну, то есть кто-то может кататься на хелиски, да, условно, кто-то может...
2: Нет, это опционально, ты можешь это добрать. Но в базе это такое достаточно жесткое расписание. В 6 утра ты выходишь в скитур на соседнюю гору, спускаешься, завтракаешь, сразу же у тебя блок обучения, потом еще какая-то активность, потом опять обучение. И на самом деле таким способом они реально замучивают своих студентов. И на вот этом

0: часть тех активных людей, у которых есть деньги, которые готовы тратить на такие дорогие активности, там, не могут поехать за границу. В связи с пандемией и вот ситуацией, которая есть сейчас, вот со всеми этими ограничениями, люди неожиданно попали к нам и увидели, что зачем вот я ездил в Куршевель, если вот за эти же деньги, что я там тратил там, я могу получить гораздо более там персонализированный, не знаю, сервис, более какую-то интересную историю. Ты там за эти 5000 долларов можешь покататься на вертолете.
1: Но, тем не менее, еще такой фактор, что до Европы сейчас лететь дольше, чем до Камчатки.
0: Да,
1: вот, поэтому, точно. Мне кажется, ну, минус, наверное, разница по времени, но в любом случае, мне кажется, два события таких произошло важных. С одной стороны, люди действительно зарабатывают больше, да, и тратят больше денег внутри России, а с другой стороны, под это теперь все больше и больше строится инфраструктура.
0: Да.
1: Потому что, возможно, люди раньше бы ездили больше бы в России, да, внутри России, но мало было соответствующей инфраструктуры. И вот эти инвестиции в инфраструктуру, ну, как бы, знаешь, здесь вот вопрос, что первичное, яйцо или курица. Но здесь сейчас как раз совпало, да, что инвестиции большие идут в отрасль, и много появляется клиентов, правильно?
0: Да, у нас просто бум. У нас везде стройки, у нас каждый год что-то появляется новое, какие-то новые базы, там какие-то суда привозятся. Я вот первый раз в прошлом году попал на Алтай, я вообще обалдел. Я был когда-то, когда еще горнолыжником в тех местах, ездил по соревнованиям. Сейчас я попал, я вообще обалдел. Там просто все так выросло, там один манжерок чего стоит.
1: Как изменился приток туристов на Камчатку за последние несколько лет?
0: Ежегодный прирост, насколько я знаю, 10-15%. То есть ну, за последние там, 4 года поток вырос там, примерно с 200 до там, 400 плюс тысяч человек в год туристов.
1: Супер, ну то есть практически, можно сказать, за 4 года практически удвоился.
0: Да, да.
1: И это, конечно...
0: Ну и увеличилось количество мест, которые могут принять людей, сервисы и все остальное.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Притчи народов мира.
1: Однажды богач решил взять своего маленького сына в деревню, чтобы показать, какими бедными бывают люди. Они провели день и ночь на ферме в кругу очень бедной семьи. Вернувшись домой, отец спросил сынишку, понравилось ли ему путешествие. «Было замечательно, папа», — сказал он. «И что тебе показала наша поездка?» «Я увидел, что у нас одна собака в доме, а у них 4 пса. У нас есть бассейн в саду, а у них бухта, из которой видно бескрайнее море. Мы освещаем ночью свой сад лампочками, а им светят звезды». Отец от такого ответа лишился дара речи, а сын добавил: «Спасибо, папа, что показал мне, насколько богатыми могут быть люди».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: До 15 лет. Именно до такого возраста с 1 ноября в Турции введут ограничения на использование социальных сетей для детей. Платформы будут обязаны проверять возраст пользователей при регистрации через портал госуслуг eDevlet. Заявления, не соответствующие требованиям, будут отклонены. Власти также будут ограничивать доступ к соцсетям для подростков и старше 15 лет. Их аккаунты будут закрыты, и они смогут получать сообщения только от своих подписчиков. Подросткам запретят проводить прямые трансляции. Также они не смогут получать персонализированную рекламу, рекомендации других профилей и синхронизировать свои аккаунты с телефонной книгой и списками контактов в других сервисах. Кроме того, социальные сети должны будут предоставить родителям и опекунам инструменты для контроля над аккаунтами своих детей.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Говорим по делу. Звучим для души. Радио.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Братцы, сестры, я очень рад. После 5 лет у нас опять будет разговор с Олегом Торбасовым. И, конечно, всегда очень интересно с тобой общаться.
2: Спасибо.
1: Потому что мы с тобой находимся постоянно в поиске правды, в поиске мудрости. Ну, хотел бы я начать наш разговор с такого прикладного. Давай поговорим про инвестиции в недвижимость.
2: Давай.
1: Мы вчера вместе с тобой выступали. Самый большой класс активов мира с большим, огромным отрывом. Как ни крути, что ни делай, все равно люди там во всех уровнях состояния от 50% и больше инвестируют в недвижимость. Какие ты видишь доходности, по каким инвестиционным классом недвижимости? Что ты видишь интересного на данный момент? Как ты на это смотришь?
2: В двух словах. Меня зовут Олег. Я основал агентство недвижимости, и мы его 7 лет вместе с моей командой строим сейчас уже в нескольких странах.
1: Когда... Можно посмотреть, что Олег говорил до денег. Да, это хорошо сравнить, что ты говорил до успеха и после.
2: Да, потому что, когда мы виделись, у меня был такой небольшой офис, 150 метров. У нас был два года компании. Сейчас мы работаем в Майами, в Дубае, в Абу-Даби, в Лондоне и в Москве. У нас бизнес вырос в десятки раз с того момента.
1: И Турция, по-моему.
2: Турции мы так просто присматриваемся, но офисы у нас открыты вот в этих городах, и я сам активный участник рынка инвестиций, то есть у меня большая часть моего капитала работает именно в квадратных метрах, и я там нашел несколько стратегий, которые использую. Но если говорить про такие классические все-таки недвижимость, достаточно консервативный актив, и он не подходит тем, кто любит вот эти американские горки, она такая прям очень инертная.
1: Разве кто-то любит?
2: Ну, есть любители серфить там. И...
1: Вверх все любят.
2: Ну да. В итоге, допустим, если говорить про рынок Дубая, да, то сейчас здесь, я вот вчера во время выступления приводил слайды с UBS, они делают каждый год такое свое исследование о рынках недвижимости, в том числе с точки зрения bubble индексов, рынков, которые перегреты и недооценены, наоборот. И что Дубай, что Майами, они сейчас примерно одинаковую дают доходность от сдачи в аренду, это 6-7% годовых. Что для европейцев
1: 6-7 годовых – это гросс. Гросс. Это, да, это просто арендный поток.
2: Ну, это да. То, что ты получаешь за минусом, если ты сдаешь на short-term, это за минусом 20%, которые берутся за управление, потому что там основной поток, это будет примерно 8-9%, ты платишь 20% за управление, вот у тебя остается 6%.
1: Угу.
2: А если ты сдаешь long-term, то там контракт просто продляется, и ты получаешь арендатора, там, который приносит примерно 6-7%. Да. Где-то 5, где-то 8, кому повезло, но примерно цифры все крутятся около этой цифры, 6%. Причем Dubai Land Department, DLD, они анализируют все транзакции и выводят среднюю доходность по всем объектам в Дубае 5,5%. Это включая виллы, супер... которые большие, дорогие, где не такая доходность, и в том числе маленький апартамент. Это нравится такая ставка европейцам, потому что на их рынках, что в Англии, что в Европе...
1: 3%.
2: Да, 3%, и поэтому Дубай, допустим, сейчас всасывает в себя гигантское количество европейских денег. Европейцы здесь на первом месте и по количеству туристов, это 19% от всего потока, и в том числе они на первом месте уже несколько лет как инвесторы.
1: Это жилая недвижимость. Если ты вот говорил, Дубай и Майами, одинаковая доходность, но я подозреваю, что bubble индекс в Майами существенно выше, чем в Дубае.
2: Там получается, Дубай, он по версии UBS недооцененный город. И, кстати, интересное было исследование, что Алексей, наш друг из Реалиста, который использует искусственный интеллект для анализа рынков, они применили свой вот этот... искусственный интеллект ко всем рынкам для того, чтобы их проанализировать, количество транзакций, объемы квартир, и выяснили, что в Дубае самые просторные квартиры в мире. Ну, так вот, интересный факт. А самые маленькие квартиры в мире были в Сочи. представляешь?
1: Да ладно.
2: Да, вот такое вот, ну, он прям мне показал исследование, как они проводили. Ну, там же, если ты знаешь общий объем сделок, количество проданных метров, тебе несложно посчитать, сколько объектов продается, какой площади и так далее. Вот Сочи оказалась, значит, самой маленькой недвижимостью, ну, там, по 18 метров, там, вот эти вот студии режут.
1: Это как номер, когда, где ты берешь, да, да, чтобы на море съездить.
2: Да, а самые просторные квартиры в мире в Дубае. И да, в основном речь про жилую недвижимость, и в Москве сдача в аренду, если говорить вот просто без капрейта, да, без увеличения стоимости актива, то у тебя примерно 4% получается от сдачи в аренду. Ну, где-то кто-то 6 делает, это прям такой... Потому что рынок аренды, он очень сильно зависим от покупательской способности населения, да. И он
1: люди
2: прям
1: иногда
2: на земле.
1: Путают, да, вот этот нет-доход, это арендный поток, например, 4%, но потом тебе надо заплатить налоги, ремонты, другие, да, юристы, другие все затраты. И в итоге, ну, там у многих, смотря как ты это хорошо это делаешь,
2: нет income. Да, понимаю. Если говорить про коммерческую недвижимость, здесь, я думаю, да, ты даже
1: мало
2: более...
1: Мало кто делает, кстати, очень мало кто сделает. В основном в Дубае все покупают жилую недвижимость.
2: Да, но здесь... Потому что, если говорить, допустим, коммерческая недвижимость, она же разных у нас бывает типов. Там есть офисная недвижимость, есть у нас ритейл, да, например, торговая недвижимость, то здесь ритейл девелоперы практически не продают. Потому что весь ритейл, здесь он build to lease, то есть они его строят и сдают в аренду, и это их такие, ну, прям основные активы. Если кто-то продает ритейл, то всегда это будет очень плохие лоты, какие-то странные непроходные локации. А офисы здесь, опять-таки, тоже практически все в руках лендлордов. Они получают свою рентную доходность и потом пакетными активами продают каким-нибудь азиатским пенсионным фондам, которые 3-4% хлопают в ладоши и радуются таким цифрам. Вот. В Москве у нас офисы больше всего покупают для того, чтобы там физически размещать свои компании. Но если говорить про коммерческую недвижимость, то в основном это готовый арендный бизнес. Причем мне интересно, что инвесторы, имея текущую ставку на депозитах, там, по-моему, 15% у нас.
1: Даже больше.
2: Да, они по-прежнему консервативно вкладываются в готовые арендные бизнесы, где цифры 8-9% доходности.
1: Ну, потому что ты, у тебя защищен, у тебя актив подлежащий, он в квадратных метрах. И если ты в долгую, ну, у тебя защищен от инфляции, а если ты деньги даешь в оборот, у тебя, ну, ты, у тебя постоянно подлежащий актив рубли, ну, рубли или деньги, да, соответственно, там другая.
2: Я, допустим, сам как... инвестор разместил свой капитал в короткие сделки, это называется флиппинг. То есть я стал выкупать, да, квартиры на том острове, на котором я живу. То есть я здесь понял, что если ты флипишь вот так, тут квартиру взял, там, здесь, это очень сложно менеджерить, ты не построишь большой, да, бизнес, и при этом ты очень плохо знаешь конкретный билдинг, конкретные там характеристики локации. Поэтому я понял, что вот мы живем на Blue Waters 3 года с семьей, летом мы уезжаем в Москву, а зимуем здесь, в Дубае, потому что у меня за время нашего подкаста последнего уже родился сын, ему 2,5 года, и я сейчас проживаю такую роль молодого отца. И я понял, что мне нравится наш район, и я стал там выкупать квартиры и доводить их до состояния «заезжай, живи».
1: Ну, там же почти все квартиры так идеальные на Blue Waters, там же все новое, там флиппинг же обычно ты делаешь, берешь какой-то недооцененный актив, там мажешь помаду на свинку и потом быстро продаешь.
2: Ну, вот это такая, знаешь, типа грань, когда в России очень эффектно получается, когда ты берешь бабушкину квартиру, да, все выносишь и делаешь полный ремонт с заменой санузлов и так далее. В Дубае у меня есть такое понятие, как база. То есть, если у тебя классная база, хорошая планировка и все основные вещи, то здесь чаще всего вот это value идет с того, что ты выселяешь арендатора, потому что здесь, да, рынок на стороне арендатора, и ты его просто так вот с бухты-барахты здесь не скажешь, все, давай, уезжай. Ты минимум год будешь с ним возиться, поэтому мы научились с ними вести такие такие медиаторские переговоры, платим им откатные, очищаем квартиру от арендаторов для того, чтобы ты мог заехать, выносим старую технику, всю старую мебель, обновляем всю краску и заносим все новое, потому что я понял, что люди готовы платить экстра деньги за то, чтобы там никто не жил до тебя, именно вот не спал на этой кровати, не сидел там на этом диване. Сейчас, знаешь, очень чувствительные к энергии стали люди, там к ним и фэншуисты, и астрологи, и разные нумерологи заходят в сделки, в том числе как агенты влияния. И я понял, что люди максимальную цену готовы платить за то, что они заходят, ключи передаю им, и они заезжают в этот же вечер, например.
1: Я, кстати, заметил, что почти все агенты, кто свои агентства имеет, они всегда не просто сидят в длинную в активе, они всегда начинают оборачивать, потому что там, конечно, доходность абсолютно. Если у тебя еще свое агентство, где ты можешь лучше этим управлять, в отличие от обычных людей, ты можешь существенно выше. Да, я думаю, там доходность можно делать там близко к 20%.
2: Годовых.
1: Да.
2: Но на самом деле это, если смотреть на мой вложенный капитал, потому что понятно, что я разместил там часть своих денег и
1: кредитное плечо.
2: И потом я стал просто брать внешние деньги на рынке от двух всего лишь партнеров своих таких, ну, которые сказали, у нас безлимитный, в принципе, в рамках Blue Waters объем, все, что можем, мы выкупаем. И я им делаю 20% годовых доходность, но при этом сам еще зарабатываю такую же ставку, при этом, если на вложенный мой капитал посчитать, то, конечно, это просто выше, в десятки раз выше.
1: Да, выше. Смотри, давай, чтобы жилую недвижимость закончить, какие сейчас топ, там, три ошибки, которые люди делают, потому что ко мне, мне очень многие люди пишут, вот прям недавно писала девушка, она купила договор на девелопмент, потом она сейчас пытается продать, а оказывается у нее в договоре прописано, что она не имеет права продавать там какое-то время, она должна там за год, и теперь даже квартиры сейчас подешевели, когда они уже построены, потому что очень много людей вышли продавать, им обещали, что вот они вырастут настолько. И еще у нее очень высокая стоимость управления, потому что она платит там какие-то фиксированные сервис-чарджи, плюс за кондиционер платит, за что-то еще. И у нее, получается, там очень большие затраты на самом деле.
2: Да.
1: И квартиру надо дорого сдавать, чтобы вообще только окупить вот эти затраты.
2: Вот это очень такая... Если говорить про рынок Дубая, то здесь, например, в отличие от рынка Москвы, а я эти рынки могу уверенно сравнить, потому что у нас за прошлый год мы продали на 1 700 000 000 долларов, из которых половина в Москве, 35% в Дубае, и остальные наши рынки там еще 15%. И я понимаю, что в Дубае, допустим, 70% покупателей — это не резиденты. Им недоступны финансовые программы банков. В отличие от России, где у нас 80% сделок ипотечные, да, там кэшбайеров не так уж и много. Только в основном в каком-то делюкс-сегменте. А так в комфорт-классе, в экономии, тем более, там почти все пользуются ипотекой. В Дубае рынок кардинально отличается. Здесь на ипотечном рынке всего 20% сделок проходит, а все остальные используют плечо от застройщика. И это как бы не требует никакого скоринга, тебе застройщик всегда даст, несмотря на то, есть у тебя платежеспособность или нет, у тебя, грубо говоря, всегда есть возможность взять эту рассрочку. Но вот это и есть основная проблема, в которую люди впадают в Дубае, потому что входя в рассрочку, ты подписываешь контракт, вносишь 20% обычно, и люди в этот момент, иногда часто под дудку, сладкую песню риэлторов, которые говорят им: смотри, вот ты сейчас 20% заплатил, если мы продадим квартиру на 5% дороже, чем она стоит, то на вложенный капитал у тебя получится... Ого-го, какие уже серьезные деньги, да? Получается, там ты плюс 50, плюс 100% к своим 20 можешь сделать. Например, если на 10% продали дороже, то уже вообще. Но основная проблема в том, что вот эту премию к рынку платит энд-юзер. То есть энд-юзер — это тот, кто готов больше всего заплатить. Энд-юзер — это конечный покупатель, который планирует использовать объект по его назначению, то есть жить там...
1: Ну, в основном энд-юзер — это какой-то инвестор, который хочет опять сдавать в Airbnb, да? Это
2: Он тоже может быть энд-юзером, но он покупает вот эту квартиру непостроенную и хочет ее продать. И основной вопрос — кто будет его покупателем, который заплатит ему премию от рынка? Это может быть либо новый инвестор, который готов меньшую доходность принять на себя, да, потому что ты подсожрал уже основную часть прибыли, либо энд-юзер. Но энд-юзер не входит на ранних стадиях, пока не построен еще монолит, не застеклены. То есть он может войти в квартиру и купить ее на предфинальной стадии, еще до комплишена, да, когда ты еще, может, не получил ключи, не сделал финальный платеж. Здесь основная фишка в Дубае, что ты платишь половину, 50% на момент получения ключей. И только половину платишь на этапе строительства. Это важная такая деталь, что многие инвесторы не получают ключи в конце, не платят последние 50%, да. А в этот момент продают квартиру, да. За них 50% вносит покупатель, и получается, что на вложенный капитал у тебя доходность получается выше, да, потому что...
1: Если план сработал.
2: И это очень важная деталь. И самое интересное происходит дальше. Примерно в 5-10% случаев у покупателей получается быстро найти, значит, покупателя нового, который либо для себя, вот он хотел эту трешку на ground floor, и ты вдруг ее купил, и он говорит, да, она мне нужна, и выкупает у тебя. Этот кейс тут же под свет софитов все агенты, все риэлторы начинают его использовать, 1 из 10, понимаешь, да? И говорят, вот смотри, он купил, заплатил 20%, мы продали на 10% дороже, он на вложенный капитал сделал 50% за месяц. А если в годовых, то это 400% условно. Понимаешь, да? И все, у людей как бы так, давай, покупаем. Они входят в эти сделки, но очень мало кому они могут продать, пока дом не построен. Дальше наступает самое интересное. Если ты играешь all-in, то есть у тебя было $100,000, и ты купил квартиру за $100,000, ты красавчик, ну, у тебя нет рисков. Но если ты купил квартиру за $500,000, имея $100,000, и эти $100,000 использовал как 20%, и у тебя нету денег платить следующие платежи 10 каждые полгода или каждый год, то тебя ждут плохие новости. Застройщик по контракту может расторгнуть с тобой договор и удержать в качестве пени и штрафов ту сумму, которую ты ему внес. То есть ты можешь потерять все свои деньги, если ты вошел в сделку, где ты не знаешь, как обслуживать взятые на себя обязательства, и не нашел продавца, вернее, покупателя на твою квартиру. И в этот момент люди, находясь вот в этих тисках, у тебя приходит письмишко, заплатите, пожалуйста, следующий платеж 10% от 500 тысяч. У тебя, если нет этих $50,000, то ты начинаешь судорожно искать кого-то, кто хотя бы купит за те деньги, которые ты купил. Вот как да, выглядят эти
1: людей,
2: люди.
1: Таких, как ты, много.
2: Может быть, да. Если только ты, как идиот, вошел в сделку all-in, да, все деньги поставив, и нет следующего платежа, да. Который обычно через полгода, а тебе агент в этот момент говорит, да за полгода мы точно продадим, ты что, смотри, какой ажиотаж на старте. И вот это вот основная такая ловушка Дубая, где ты потом можешь лишиться своих 20%, а люди, чтобы не потерять 20%, начинают продавать дешевле, чем они купили.
1: Да.
2: И в этот момент появляются такие сытые ребята, которые все это скупают, ждут спокойно комплишена и на финале продают уже энд-юзерам, потому что у них есть деньги. Выигрывает всегда тот, у кого больше капитала.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Сегодня расскажу вам о самых жестких рисках, которые ждут вас при прописке посторонних или покупке квартиры с прописанными людьми. Самый топовый риск – вы не можете по собственному желанию выписать или снять с регистрации человека, который у вас прописан в вашей квартире постоянно. Вот как раз временную регистрацию по мере ее окончания вы прерываете, вы приходите, и автоматически человек снимается. А вот с постоянно прописанными такой возможности нет. Вы можете это сделать, только обратившись в суд. Топ-риск номер два. Любой взрослый человек, прописанный в вашей квартире, родив ребенка, неважно, кстати говоря, у мужчины или у женщины родился ребенок, он автоматически прописывается в вашей квартире, даже если это формально никак не отражено. На самом деле этот ребенок считается зарегистрированным в этой квартире. И снять ребенка вместе с этим взрослым тоже можно будет только в судебном порядке, и никак иначе. Кстати говоря, маленькое, но серьезное дополнение. Если у вас в квартире какой-то человек имеет минимальную долю, даже там, я не знаю, 1/100 или 1/1000, он, прописав к себе несовершеннолетнего, точнее, он имеет это право, независимо от вашего желания. Если для того, чтобы прописать взрослого, требуется ваше согласие, то для того, чтобы прописать несовершеннолетнего, ваше согласие не требуется, это происходит автоматически. Так вот, если человек имеет хотя бы минимальную долю в вашей квартире и прописал ребенка, то выписать этого ребенка не сможете ни вы в судебном порядке, ни сам собственник. Сам по себе просто отлучить ребенка куда-то в другое место. Только вместе с родителем. Ну, либо к другому родителю, у которого есть своя жилплощадь или там, где он прописан. В никуда это сделать невозможно. Кстати говоря, если вы покупаете квартиру, и там прописан ребенок бывшего собственника, это сделать без проблем можно, но, опять же, в судебном порядке. Риск номер три. Человек, который зарегистрирован в вашей квартире постоянно или временно, имеет право пользоваться вашей квартирой. Даже если человек говорит, слушай, мне просто нужна прописка для там, каких-то государственных органов. На самом деле, независимо ни от чего, он может прийти и поселиться в вашей квартире вместе с вами или без вас, не знаю, выгнать арендаторов. Смысл в чем? В том, что если у вас возникнет какая-то конфликтная ситуация, то человек может прийти и мешать вашему образу жизни. Это не очень приятно, согласитесь, когда к вам кто-то подселится. Вот это подселение к вам называется право пользования. То есть владеть и распоряжаться человек не может, но пользоваться может. Кстати говоря, если человек имеет долю в квартире, да, вот ну, маленькую, небольшую долю, то это тоже большая проблема, потому что он, например, может запретить вам сдавать в аренду, имея там 1/1000 долю, при этом он скажет, мне не нравится, что здесь кто-то живет. Как вы понимаете, это рычаг для шантажа. Как поступать в ситуации, когда вас просит арендатор прописать в квартире? Я рекомендую прописывать временно, то есть регистрировать по месту пребывания. Этого достаточно для того, чтобы получить парковочное там, разрешение да, на парковку вокруг городскую и так далее. Вообще можете не регистрировать, ну, если это прям не нужно человеку, но при этом тогда сделайте парковочное разрешение там, на его автомобиль. Потому что чаще всего аргументируют именно этим. Уважаемые покупатели, если вы вынуждены приобрести квартиру с еще прописанными людьми, нет никакого радикального риска, кроме того, что вам придется иметь дело там, с судами и так далее. Я рекомендую простой инструмент. Удержите часть денег от покупаемой квартиры в качестве обеспечения снятия с регистрационного учета бывших собственников. И очень-очень важный момент, если помимо собственников в квартире зарегистрирован еще кто-то, обязательно до того, как купите ее, возьмите с них нотариальное заявление о том, что они знают о совершаемой сделке и обязуются в определенное время сняться с регистрационного учета. Это вам очень поможет в том случае, если по какой-то причине люди, ну, просто, может, даже они и хотели бы, но вынуждены, не знаю, там, уехать за границу, еще что-то. То есть они не могут это сделать. Первое – это деньги обязательно, да, в качестве обеспечения, ну, или на судебные расходы, издержки, да. И второе – если это не собственники, обязательно с них нотариальное заявление а так называемое снятие с учета. Уважаемый покупатель, есть еще один риск, очень неочевидный, но вы его должны обязательно проверять. Если в квартире зарегистрирован не собственник, а квартира когда-то была приватизирована, и вот этот не собственник на момент приватизации тоже был там прописан, зарегистрирован и отказался от приватизации, его нужно обязательно выписать до сделки, потому что после сделки вы его даже в судебном порядке не выпишете, потому что он имеет право пользования до скончания веков или скончания его. Теперь вы знаете, как обходиться с арендаторами, родственниками, вообще друзьями и так далее при их просьбе о прописке. Взвешивайте все за и против. Я вам рекомендую всегда организовывать временную прописку. И несовершеннолетние дети являются, так сказать, пользователем вашей недвижимости по умолчанию. И даже если они еще не родились в момент, когда вы кого-то прописали.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Муравей, несмотря на то, что он небольшой в строении, объем работы, которую он делает, обилен. Нам нужно научиться у него командной работе. Он не сдается легко. Он начинает с малого и делает много. Просто посмотрите на колонии, где они живут. Представьте, что если такие маленькие существа могут усердно работать, почему мы не можем? Нам нужно научиться у дятла фокусировке. Возможно, кто-то из вас думает, ну что за глупая птица тарабанит весь день? А вот и зря. Когда дятел стучит по дереву, он делает это весьма успешно и, самое главное, осознанно. Для того, чтобы продолбить дупло, дятел выбирает одну точку на дереве, которую начинает долбить. Птица фокусированно бьет в одно и то же место, пока не доберется до червячков и никогда не отказывается от своей цели, прежде чем получит желаемый результат. Нужно научиться у рыбы умению плыть против течения. Мало кто знает, но рыба всегда плывет против течения. Ее цель простая – пропустить мимо себя как можно больше воды, еды и кислорода. Некоторым людям также не помешало бы взять на вооружение эту привычку и начать движение вперед, выйдя из привычной зоны комфорта. Как показывает опыт многих успешных бизнесменов, иногда идея, которую не принимает общество, впоследствии оказывается одним из самых успешных и стоящих. Главное – не бояться оспаривать свою точку зрения и не бросать начатое дело в начале пути. Нам нужно научиться у собаки умению радоваться жизни просто так. На самом деле, конечно, собаки обладают куда большим количеством полезных качеств, которым было бы неплохо научиться и человеку. Но умение радоваться каждому дню и веселиться просто так, пожалуй, одно из самых главных, которое хотелось бы у них перенять. Жизнь становится намного проще и счастливее, когда мы перестаем от нее ждать заоблачных высот и отпускаем все, что нас гложет. По-настоящему счастливым может быть лишь тот человек, который умеет и не боится устраивать себе маленькие передышки, независимо от количества накопившихся дел. Жизнь прекрасна. Разве это не повод хотя бы на пару часов в день забыть о своих заботах и попробовать просто немного побыть собой? Нужно научиться у кошки всегда знать себе цену. Тот, у кого есть кошка, наверняка знает, что кот – это главное животное в доме. Это не он у вас живет, это вы пришли в его дом. Кошки знают, как заявить о себе, не позволить дать себя в обиду или вести себя с ними так, как им не нравится. Пожалуй, сложно найти второе такое же столь самодостаточное и независимое животное, как кот. Кошки никогда не делают того, что им не нравится, не обращают внимания на чужое мнение и уж, конечно, не позволяют себе оскорблять. Нужно научиться у всех жить настоящим. Не бывает плохих дней, бывает плохое настроение, на которое мы провоцируем себя сами. Как бы там ни было, никто не хотел бы прожить меньше. Поэтому научитесь у животных умению ценить каждый прожитый день. Равно как в каждой прогулке во дворе, которая знаком до мелочей, собака находит что-нибудь интересное, учитесь видеть смысл в каждом прожитом дне. А если в вашей жизни вдруг что-то пойдет не так, просто вспомните о животных. Возможно, тогда вы тут же увидите, и в ежедневной рутине можно найти что-то интересное. Нужно только приложить к этому немного усилий.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как море глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Есть одна история, притча. Тележурналист на улицах проводил опрос. Что, по вашему мнению, самое страшное в жизни? Ответы были разные. Война, эпидемии, болезни. И оказался там буддийский монах в своих одеждах. Журналист решил обратиться и к нему. На что монах задал свой вопрос. «Кто вы?» «Я Джон Смит?» «Нет, это просто имя. Я спрашиваю, кто вы?» «Я телерепортер». «Нет, это профессия». «Но кто есть вы?» «Ну, я человек». «Нет, это биологический вид. Я спрашиваю, кто вы?» Тут журналист понял, что имеет в виду монах, и впал в ступор. Тогда монах заметил. «Вот это и есть самое страшное в жизни – не знать, кто вы».
1: Притчи народов мира. –

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что неоценимую роль в раскрытии географических особенностей Дагестана принадлежит ученому Борису Добрынину, основателю научной школы физического страноведения? По итогам его исследований вышли две фундаментальные работы – «География Дагестанской автономной Советской Социалистической Республики» и «Ландшафтные районы и растительность Дагестана». Научные экспедиции 1916 года дали возможность Добрынину внести уточнения в применявшуюся терминологию –

0: Так, вместо неправильного термина «Нагорный Дагестан» Борис Добрынин ввел название «Горный Дагестан», так как последний по характеру рельефа представляет собой типичную горную местность. С тех пор новое название укрепилось в географической литературе.
1: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Кардиолог из больницы Веллингтона в Лондоне Оливер Гудман считает, что первые симптомы, сигнализирующие о проблемах с сердцем, редко связаны с сильной и резкой болью в груди. Часто она отдает в шею, челюсть или спину. В некоторых случаях боли нет вовсе, отметил врач. По словам Гудмана, обычно вместо этого люди говорят об ощущении, будто грудь стягивают ремнем. Тяжесть, стеснение и давление – три ключевых слова, которые произносят пациента, рассказал Гудман изданию Independent. Еще одно проявление, которое встречается все чаще – это дискомфорт, похожий на тот, который человек ощущает при изжоге или несварении желудка. Также обратите внимание на одышку, которая усиливается с каждым днем или ограничивает выполнение простых действий, отметил кардиолог. По его словам, есть такое понятие, как сердечная усталость. Она обычно обнаруживается у женщин. При этом боли в груди они могут и не испытывать. Так называемая сердечная усталость не проходит даже после продолжительного отдыха, заявил Гудман. Во многих случаях на проблемы с сердцем указывает то, что человек ощущает ночью и после пробуждения, та же одышка. Сильная потливость, чихание и кашель – эти симптомы должны насторожить.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: На самой границе с Агульским районом в 28 километрах от села Курах расположено небольшое старинное агульское село Укус. С самой высокой возле села горы Кагарин-Кил видны как на ладони вершины Шалбуздага и Шахдага. Вокруг села расположены кладбища, уходящие под землю в 2-3 яруса. Большой интерес представляют могилы, где умершие захоронены в сидячем положении. Об этом рассказывается в книге «Агулы Альфа и Омега». В разное время после разрушительных природных бедствий оставшимися в живых сельчанами Укус вновь строился неподалеку, на новом месте. Сначала между двух речек, а потом чуть выше, на утесе. В селе по сторонам узких улиц, напоминавших туннели, двух- и трехэтажные дома строились впритык. С обеих сторон Укуза на входах в село были установлены деревянные ворота, закрывающиеся на ночь на замки. Также были построены сторожевые башни. В каждую башню для доставки воды были прорыты подземные туннели. Жители этого села отличались грамотностью, только единицы не умели читать Коран. Имевшиеся в распоряжении укусцев земли и немногочисленный скот не обеспечивали насущные потребности всех жителей села. Немало сельчан в поисках лучшей доли занимались отходничеством, выезжали в разное время на работу в соседние районы, на равнину, в Азербайджан и другие территории. Некоторые оседали там. В 30-х годах прошлого века в селе было создано первое коллективное хозяйство. Из села на фронт во время Второй мировой войны ушли более 30 человек. Вернулось из них лишь меньше половины. Также известно, что Укус славится матерями-героинями. Зелиха Раджабова, Ашура Салихова и Загидат Рамазанова родили по 10 и более детей, вырастили их и дали им хорошее воспитание.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
4: Притчи народов мира.
5: Преследуя на охоте оленя, король забрел в чащу. Свита осталась далеко позади, а олень исчез. К счастью, поблизости заблестел огонек. Это был дом лесника. Когда король вошел, жена лесника поклонилась и предложила: «Проходите к огню, передохните, пока муж не вернется». Король с удивлением спросил: «Вы не узнали меня? Я король и попал к вам, потому что заблудился». «Мы любому гостю рады», — не смутившись, ответила жена лесника. «Скоро придет муж, и я угощу вас ужином». Тут вошел лесник. Увидев короля, он склонился до пола и произнес: «Для меня огромная честь видеть вас в своем доме. Надеюсь, вы разрешите угостить вас и проводить во дворец». «Ты умеешь беседовать с королем, а жена твоя держится, словно королева», — заметил король. «Для меня она и вправду королева, красавица и умница», — улыбаясь, ответил лесник. Во дворце король со смехом рассказал об этом эпизоде своей жене. «Оказывается, ты не единственная королева в стране. Вторая живет в лесной хижине. Обращайся с женой как с королевой, и она станет ею, потому что королева скрыта в каждой женщине».
4: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Трапеза для турок – отличная возможность отдохнуть, пообщаться и познакомиться с бизнес-партнерами поближе. Они гордятся своей национальной кухней, поэтому при возможности старайтесь подчеркнуть, что вам нравится блюдо. Вот что нужно помнить, если вас пригласили на деловой обед в Турции. Приглашающая сторона всегда оплачивает счет. Туркам чужда концепция совместной оплаты. Считается вежливым поблагодарить человека и пригласить его в ответ при ближайшей возможности. В таком случае выберите хороший ресторан и сообщите его работникам, что платить будете вы. Во время еды допустимо обсуждать бизнес-вопросы, но желательно, чтобы разговор направляла приглашающая сторона. Турки, не являющиеся мусульманами, могут употреблять алкоголь. Однако, поскольку ислам это запрещает, не стоит заказывать алкоголь.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях человек, которого вы, возможно, не знаете, но вы наверняка слышали про компанию и компании, которую он основал. Собственно, например, компания Profi.ru. Я думаю, что большинству из вас известно. Собственно, Егор Руди. Спасибо тебе большое.
2: Да, привет, Саш.
1: Смотри, несколько интересных вещей. Во-первых, как мы уже с тобой обсудили, много-много лет ты не давал никакого формата интервью, это первое. Поэтому нам сегодня предстоит как бы многое обсудить и многое разобрать. Во-вторых, я, как правило, у меня нет вообще никаких вопросов записанных и так далее. Я очень всегда хорошо знаю своего гостя, но никогда не пишу вопрос, потому что никогда не понимаю, куда пойдет беседа. Но с тобой я был вынужден выписать список всех компаний твоих, просто для того, чтобы ничего не забыть. У меня реально есть список, потому что он, ну как бы... Он реально большой. Ну вот. И я буду к нему обращаться сегодня, чтобы мы не забыли что-то обсудить. Но, так как, собственно, ты знаешь лучше меня все-таки весь этот послужной список.
3: Я реально не уверен. То есть я думаю, что у тебя там больше компаний, чем я смогу вспомнить.
1: Да, но ты, если вдруг что-то будешь вспоминать, ты не стесняйся мне напоминать, потому что в этой структуре довольно сложно разобраться. Ладно, давай смотри. Мне, естественно, хочется поговорить и про настоящее, про то, что происходит сейчас, но мы все равно обязаны создать некий контекст, да, и вообще погрузиться вот в самое начало, непосредственно в Profi.ru, в то, как это все дело начиналось. Давай как бы создадим картину. Первый вопрос, который не до конца сейчас понятен, я читал про тебя, Profi.ru. Ты там до сих пор акционер.
3: Да.
1: Ты не участвуешь операционно, но ты до сих пор акционер.
3: Я акционер, то есть какое-то вовлечение есть, просто оно фундаментально не операционно. Это прям очень важно.
1: Угу, понял. Значит, компания была основана, по-моему, в 2006 году.
3: Компании
1: почти 20 лет.
3: Да,
1: давай немножко цифр накидаем, чтобы у людей тоже в голове что-то появилось. Возможно, там оборот, который проходит через платформу, выручка, количество людей в компании. Что сейчас вообще, чтобы хотя бы какая-то картинка сложилась у людей?
3: Оборот через платформу где-то, не знаю, мне кажется, 40-45 миллиардов. Угу. Примерно так. Вот. Выручку вроде бы мы не раскрываем, да? Ну, примерно представить, у нас там около 10 где-то с копейками там комиссия.
1: Вот. То есть, условно, там 45 прошло, 10 примерно ваша комиссия.
3: Грубо, там плюс-минус, да, угу. можно прикинуть.
1: Сколько на сегодняшний день людей в команде работает?
3: Около 500 человек.
1: Угу.
3: Вот, то есть у нас последние 4 года количество людей все время уменьшалось. Мы все время росли, а количество людей уменьшалось.
1: Угу.
3: Максимально было около там где-то 1400, наверное. У нас был один момент, когда было 1200 человек в колл-центре.
1: 1200 человек?
3: Да. И мы нанимали по 100 человек в месяц. Вот. Сейчас в колл-центре, мне кажется, там человек 200 максимум. Вот. А в компании, мне кажется, около 500. Но я могу быть не точным, потому что вот я говорю, что я не в операциях уже там сколько, года 3. Да, поэтому это так, приблизительно.
1: Но помимо, собственно, Profi, есть так называемый, поправь меня, эрудитор групп, да? Это, собственно, холдинг, в который входит Profi, Zoom,
3: Руки,
1: Мета, Руки.
3: Hands.ru, да, вот это Руки, да.
1: Ага, то есть там достаточно большое количество компаний, и все эти компании, собственно, они как бы, рабочие.
3: Да.
1: И вот если взять, условно, весь вот этот вот холдинг, то какие-то...
3: Все прибыльные.
1: Да. Какой объем всего холдинга вот этого вообще?
3: Да, в людях там суммарно это точно до 1000 человек, потому что все компании технологические, вот, и там, не так много людей работает. Одна компания, например, у нас есть Руки, там вообще, мне кажется, человек 35, но при этом она, мне кажется, там через пару лет догонит Profi там по оборотам и так далее. То есть там, в общем, это непропорционально, да, зависит там от типа бизнеса, от типа лидерства CEO, да. Вот, примерно так. Profi все равно пока что больше других компаний.
1: Понял. Все, здесь тогда зафиксировали. Срез понятен. Теперь, давай чуть назад будем возвращаться. Значит, история, на самом деле, довольно такая, актуальная нашему времени. Вы строили компанию, начался как такой там стартапчик. Вы, собственно, сделали в одной нише. Это репетиторы, по-моему, были, да?
3: Да-да. Сергей Кузнецов был вот моим кофаундером.
1: Да.
3: Это мы были в общаге. Все вот прям там.
1: Да.
3: Все как по книжке.
1: По книжке. Значит, у вас все это развивается. У вас там огромное количество раундов, которые мы сегодня обязательно обсудим, подготовим. подготовка к IPO, IPO срывается. У меня тут таких людей было достаточно много в гостях, наших с тобой общих знакомых, которые планировали IPO, оно не случилось. И, собственно, дальше после этого у тебя вот начался там новый трек с инвестициями, собственно, с венчурным фондом, с какими-то зарубежными компаниями. Вот сегодня нам это предстоит обсудить, но теперь возвращаемся к самому началу. Значит, я искал достаточно долго информацию и не совсем понял. Значит, ты учился в МФТИ.
3: Все так. Прикладная физика, да.
1: Да, у тебя есть, кстати, тоже из МФТИ, у меня достаточно большое количество гостей было здесь. Собственно, и потом случился профи, но что самое интересное, вот, собственно, твой кофаундер Сергей, который там в 2006 году всю эту историю начал, ты к нему подключился, но первые несколько лет ты работал вообще в IBM.
3: Да,
1: и вот у меня здесь сразу возник вопрос, почему меня это навело на мысль, потому что в одном из твоих интервью давних я слышал, что ты там переживал вообще, предприниматель ли я, да, вот точно мне этим надо заниматься, но я не услышал ответа, почему ты вообще стал заниматься бизнесом-то, то есть ты вроде в хорошей компании трудился, на хорошей там должности, там был потенциал, почему ты начал каким-то бизнесом заниматься?
3: Слушай, ну вот мы как раз сейчас делаем там стартап-буткэмп для подростков, и мы как раз на эту тему рассуждали, как у меня эта бацилла предпринимательства подселилась. Я вот был там студентом, получается, какого-то там 6-го курса общей прикладной физики на физтехе, занимался как-то полупроводниковыми лазерами среднего инфракрасного диапазона. Да.
1: Слишком сложно.
3: Для меня тоже, если честно, я вот запомнил это слово, уже почти ничего другого уже не помню с физтеха. Вот. И в один момент появилась программа такая «1000 предпринимательских кадров». Она, кстати, абсолютно уникальная, и понятно, что она могла быть только в одном экземпляре сделана. Сергей Борисович Чернышов, такой достаточно известный философ современности, выпускник тоже физтеха, вот он собрал такую банду, там, знаешь, там, не знаю, Глеб Павловский, там был Денис Орецкий, Островский, там куча каких-то политологов, каких-то топовых предпринимателей. Вот, кстати, там был Игорь Рябенький. Вот про него ты мог слышать, на самом деле, потому что он впоследствии, он там несколько раз становился бизнес-ангелом номер один вообще в России. Потом он сделал там фонд «Аль-Таир».
1: Он сейчас
3: один из самых успешных инвесторов в мире уже там. Мне кажется, он уже там миллиардер, и вообще это все очень крутой чувак. Вот. И вот он там, кстати, тоже был. Вот. И там была такая программа. Значит, они там сначала отобрали 1000 человек, а потом отобрали 16 человек. И потом отвезли нас в какой-то отель. И вот такой вот бандой, значит, с нами начали рассуждать про разные вот эти интересные вопросы. Типа, а кто такой предприниматель? А чем предприниматель отличается от бизнесмена? А предпринимателем рождается или становится? Вот. И я помню, что это было настолько впечатляюще просто для меня, да. Ну, то есть, представляешь, вот такой контакт с такого уровня людьми, да, вот в таком возрасте, да, что, ну, у меня прям там поселилась вот эта вот бацилла. То есть я был, ну, безвозвратно инфицирован. Да, то есть, в смысле, я точно очень хотел быть предпринимателем, и поэтому я сильно переживал много лет. Значит,
1: точно ли я рожден для этого?
3: Да, то есть я думал, а вдруг реально предприниматели рождаются, да? А вдруг я тогда не рожден предпринимателем?
1: Ага.
3: Вот.
1: Но тебе так понравилась идея, что ты, да, не мог этого принять.
3: Да, и потом это было такое длинное мое исследование, потом меня, конечно, отпустил этот вопрос, но сейчас у меня вообще отдельный взгляд на это. Вот, он там сильно эволюционировал. То есть я там, ну, не знаю.
1: Мы поговорим спросишь, с тобой, да, мы поговорим с тобой об этом еще немного. Давай пока что я не убегаю. Короткий вопрос по поводу физтеха. Собственно, всегда все, кто вышли из физтеха в бизнес, твое мнение, почему с физтеха выходит такое большое количество успешных деятельных предпринимателей? Какая-то вот одна соль, которую ты мог бы выделить? Или, может быть, не одна, а две, три?
3: Слушай, прости за метафору, значит, вот, знаешь, на Пасху играет вот в яйца,
1: ну,
3: знаешь,
1: да,
3: вот,
1: да,
3: бьют,
1: да,
3: да, вот это вот. И я выигрываю все время практически, и там могу даже много людей выиграть, вот.
1: Научился яйцо правильным образом держать.
3: Вот, смотри, хороший вопрос, да? А почему, кстати, да, вот, и люди там пытаются понять, как бы, в чем дело, да, вот, у нас даже был там какой-то импровизированный чемпионат, я говорю, я всех выиграю. Я такие, ну, камон, это вообще нереально. Я всех выиграл, вот. Там, ну, ответ очень простой. Самый главный вопрос в выборе яйца. Ну, то есть ты просто выбираешь маленькое, значит, такое
1: острое,
3: да, узкое яйцо, как бы самое маленькое, значит. Ну, ставишь его определенным образом, но это, на самом деле, уже не имеет значения. Так и здесь, на физтех, это просто селекция. То есть там просто такая... Ну, знаешь, я совершенно случайно попал на физтех, потому что меня бросила девушка. Вот, это...
1: Тебе нужно было забыться, да?
3: Ну, такой вот у меня был бунт, я был в Новосибирске, значит, и, в общем, я вот так бунтовал и попал на физтех. Вот, и у меня там половина группы были победители международных олимпиад по физике и по математике. Я, конечно, чувствовал себя совершенно таким самозванцем, вот, но как бы я думаю, что главное — это селекция людей, а дальше вот мы, помещенные друг с другом все время в общежитии, постоянно друг с другом обсуждающие вот всякие штуки, перенимающие вот эти вот мемы, ментальные конструкции и так далее, это, мне кажется, это номер один. Ну, естественно, там, естественно, крутые преподаватели, обучение, но как бы, мне кажется, это самое главное.
1: Я понял. То есть, условно говоря, как гении аутсайдера, да, типа, ты отобрали лучших, а дальше, соответственно, уже там просто вся эта химия случалась. И...
3: Ну, дальше они еще друг с другом, вот взаимодействуют. Вот. Ну, и реально еще очень много свобод дает физтех. Но при этом, слушай, к слову сказать, вышка великолепно выстрелила там последние 10 лет, и там мы в компанию набирали больше людей из вышки, например, чем с физтеха. Хотя вот Олег Тиньков со мной не согласится.
1: Да.
3: Вот. Ну, у него, правда, сильно больше Data Science
1: в Майме.
3: Да, и там, кстати, между прочим, Артем Яманов, его, ну, практически кофаундер, да. Ну, он мой товарищ хороший, мы с ним в общаге в одной прожили все 6 лет.
1: Какой, смотри, давай, так ты сказал, что ты потом там поменял свое восприятие относительно предпринимательства. В тот момент, что тебя так вдохновило вот в предпринимательстве? К чему клоню? Ты достаточно много лет занимаешься именно вот таким вот предпринимательством, стартапы и так далее, и так далее, и так далее. И, наверное, как бы это далеко не всем свойственно. Зачастую, как бы люди, приходя в предпринимательство, они на самом деле занимаются бизнесом, да, пытаются что-то оптимизировать, тут привлек, тут положил, там, там льготы получил, бам, поехали, вот бизнес. Ты занимаешься такими все-таки изобретательскими штуками, где вероятность успеха, она крайне маленькая. Это вот чистое такое предпринимательство. Почему? Что тебя в тот момент так зацепило и вдохновило в спиче тех людей, которые перед вами вещали, задавали вопросы?
3: Слушай, ну, во-первых, там, ну, во-первых, сами люди потрясающие, да, значит, во-вторых, тот уровень вот дискурса, он, конечно, потрясающий. Вот до сих пор вот такого качества рассуждений про предпринимательство, вот, ну, именно вот философски, да, я встречал мало, да, но при этом это не влияет на ответ. Знаешь, вот сейчас вот сидели подростки передо мной, значит, на стартап-буткемпе, да, 18 лет подростки, да. И вот мы рассказываем про эти штуки, да, ну, там, про предпринимательство, там, про, ну, там, про компании, стартапы и так далее. Ты смотришь, как подросток, знаешь, как лампочка. Один подросток такой, раз, и включился. Второй такой, раз, включился. То есть, и смотришь, а вот эти выключены, да? И честный ответ, это структура, это, ну, генетическая лотерея, и совпадение разных контекстов в итоге приводит к тому, что как бы ты так устроен, что эта деятельность, она тебя включает, она тебе реально очень хорошо подходит. Вот. И поэтому, ну, я думаю, что это случайность, да. Хотя я, конечно, могу рационализировать, красиво очень рассказать про предпринимательство с разных сторон и почему у меня нету выбора, да, кроме как заниматься. И почему, кстати, абсолютно не обязательно заниматься предпринимательством, например. Вот меня, кстати, немножечко расстраивает, да, то, что там, ну, такой вот сейчас есть очень мощный нарратив, да, там, как это, если ты не предприниматель, то ты там, не знаю, лох позорный, да, как бы. Вот, я, конечно, там, фундаментально так не считаю и думаю, что там все профессии великолепны, и там очень важно соответствовать вот такой, ну, своему внутреннему импульсу, внутренней структуре, значит, ее любить, исследовать вот за этим, да,
1: больше. Идти от того, что у тебя внутри есть, да, от отклика такого внутреннего. Ну да, но мне кажется, все равно такой это был определенный всплеск, вот такой предпринимательство, сейчас он все-таки чуть более как будто нормализовывается, потому что там люди смотрят и понимают, что в целом большое количество перспектив есть в любой профессии, да, особенно
3: абсолютно.
1: Там, в современных реалиях.
3: С точки зрения даже оптимизации денежного потока, мне кажется, стратегии в найме есть. Кстати, я, ну, то есть ничего секретного, да, если ты реально очень крутой специалист, там, сначала работаешь, там, не знаю, на высокую зарплату, да, растишь, как только там почувствовал себя чуть-чуть комфортнее, да, выбираешь стартап, такой post-seed, pre-series A, да, где уже есть product-market-fit, но при этом еще достаточно маленькая компания, они раздают опционы,
1: ну, да.
3: В этот момент оптимизируешь опцион, да, при этом у тебя все равно достаточно там рыночная зарплата, да, и делаешь так, несколько таких попыток, да, и это очень сильно, у меня есть какое-то количество друзей, значит, которые, ну, заработали сопоставимые деньги там с моим состоянием, вот, выстраивая такую карьеру в найме.
1: Ну да, но у меня даже в гостях было там несколько таких человек, там Дэн Шулейко, например, который, собственно,
3: да, Даня клуб, вообще
1: тоже,
3: просто...
1: Тоже пример, пришел же в компанию, которую основал, условно, не он.
3: Кстати, он мне рассказывал, что вот в тот момент, когда Яндекс его хайрил,
1: его
3: я
1: Дэйв...
3: его тоже хайрил.
1: А, нет, он мне рассказывал, что там история была с Дэйвом, с Яндексом, там и так далее.
3: Я его тоже собеседовал, я чуть-чуть позже пришел, он уже, значит, принял решение... Вот. Ну, Даня — великолепнейший пример корпоративного предпринимателя.
1: Да.
3: Вот.
1: Да, мы с ним просто много это достаточно обсуждали как раз. И, собственно, это интересный такой пример становления, что вроде бы ты там не с нуля создавал сам, но ты присоединился к правильному коллективу в правильный момент времени, как бы, и полетел. Ну, как бы, ответ получен. Понял. Дальше давай. Значит, IBM. Ты, тем не менее, не сразу пошел в какую-то вот такую предпринимательскую историю. Ты пошел, собственно, работать в найм. Ты пытался там за опытом каким-то пойти?
3: Нет, я сразу пошел в предпринимательскую.
1: А, ты параллельно
3: было. Ты не знаешь, я создал с моим старшим партнером, значит, там, агентство AdValue. Это было такое, ну, агентство рекламы и маркетинга. Да, я помню, даже сам креативы, баннеры рисовал. Серега, кстати, до сих пор вспоминает, говорит, офигенные были баннеры, вообще очень креативные. Вот. В этот момент, ну, там, мы жили еще в общаге, Серега пришел ко мне, говорит, слушай, он, Серега был моим сотрудником первым.
1: Твой партнер, в смысле?
3: Да. Он занимался оптимизацией SEO, вот органик, кстати, в золотой век вот этой оптимизации, когда только можно было там закупить ссылок, и все летело. Да,
1: Знаю я парочку людей, которые сделали на этом состоянии, буквально, продвигая некоторые ВКонтакте и Алиэкспрессы, например.
3: Я думаю, что мы даже про одного человека...
1: Про одного и того же человека абсолютно.
3: Про одного, я бы сказал, великого человека.
1: Ровно про него мы, собственно, да, и размышляем. Такое интересное было время.
3: Я его, кстати, очень сильно люблю, дико уважаю вообще.
1: Мы вот встречались сейчас в Лондоне буквально пару недель назад.
3: Да, абсолютно гениальный. Вот. Да, возвращаясь, значит, он был моим первым сотрудником, он научился оптимизировать, он в один момент пришел и говорит, слушай, давай сделаем сайт по репетиторам.
1: Uh-huh.
3: Вот у него тогда вообще не было бизнес-опыта, вот, у меня уже какой-то был, мне казалось, да, и вот мы вместе там придумывали вот эту бизнес-модель, значит, оплата, значит, за каждый заказ, вот, и он там налобал этот сайт. Кстати, мы должны были, как агентство, не договорились, должны были 50% получить этого бизнеса, там мой партнер не согласился. Вот. Ну и Серега дальше в одну харю это все налобал. Значит, там первый экран был, знаешь, там я, он, значит, из, непонятно почему, фотография кошки Евы, которая у нас жила. Mm-hmm. Вот. И там еще Леха Соколов, тоже наш друг. Вот там, типа, это самое.
1: Состав команды, да?
3: Да, это были репетиторы. Вот, это были репетиторы. Нет, не состав команды, мы были репетиторы. Вот. И когда начали появляться первые заказы, ну вот Серега этим занялся. Значит, и, ну, справедливости ради, надо сказать, что дальше он реально бутстрейпил, прошел самое сложное время, потому что я в этот момент пошел работать сначала в Amphora, потом в IBM, и потом в один момент я вернулся, да, уже, ну, тогда уже как бы там какое-то время прошло, уже какая-то была выручка, уже какую-то зарплату даже мы могли себе позволить и так далее. Но в целом надо понимать, и это, кстати, вот знаешь, я раньше даже немножко стеснялся этого факта, да, как будто бы ну, прикольно, вот когда ты прям вот и самое сложное вот это время прошел, да. А сейчас это стало для меня прям очень важным откровением. Я бы там обязательно про это поговорил.
1: А я про это откровение знаю. Более того, ты не поверишь. Я у тебя... Ты где-то это написал, мне кажется, и про то, что в целом нет смысла проходить вот этот путь продукт-поиска, продукт-маркет-фита, да?
3: Ну, я, да, я
1: и,
3: даже...
1: Да, и меня это на самом деле... Я, знаешь, я сидел, я прочитал это, что-то так думаю, а действительно, ведь ну, проще как бы находить продукт уже на стадии того, что уже он нашел какого-то потребителя, и это масштабировать, а не пытаться в органе это с нуля, потому что то, что ты делаешь, скорее всего, параллельно еще 10 разных команд делают, и ты можешь просто присоединяться к правильным людям.
3: Не, абсолютно, смотри, ну, то есть я это говорю так, что просто, да. Ну, типа, у меня слишком короткая жизнь. Да, и вот там у меня есть мой близкий друг Женя Курышев, он когда-то сказал фразу такую, в разговоре между Богом и сложностью мира Бог начинает очень быстро проигрывать. Вот. Ну, то есть, а мысль такая, что, знаешь, некоторые предприниматели, кстати, там, включая меня, в один момент преисполняются, знаешь, такой, типа, у тебя успех, как бы, не знаю, еще, не дай бог, вторая компания получилась, а там, вторая компания тоже получилась, там, вот руки мы вместе делали, вот, и в один момент, как бы, тебе кажется, что ты, как бы, все познал, и ты можешь, значит, сейчас ты будешь, как Тинькофф, да, ну, естественно, как Тинькофф ты будешь любой бизнес запускать, все будет получаться. Я так пробовал, да, и я понимаю, что насколько бы ты не был крут, как только ты думаешь, что ты бог, и ты теперь любую идею сделаешь, как бы, ну, очень быстро тебе обломаются крылья. Вот, то есть реально попасть в product market fit, это как в игольное ушко просто. Должно совпасть миллион всего и таланта, и совпадений, и случайностей, и так далее, да. И поэтому вот там, например, я потом еще несколько раз делал эти трюки и присоединялся позже. Да, ну это великолепно просто работает.
1: А, слушай, но тем не менее, вот если мы посмотрим на тот момент времени, да, это там 2006-2007 год, соответственно, появление профи, это, по сути, такая... Я вот, и, к сожалению, очень плохо помню то время, мне еще было достаточно мало лет, я не сильно был в контексте, но, тем не менее, это такая модель определенного маркетплейса.
3: Да, так есть.
1: Да, и, собственно, у меня есть ощущение, что в тот момент этого, может быть, в какой-то мере существовало, но это точно не было такое то, что заполонило условно рынок. И вы, по сути, шли в бизнес-нишу, которая не существовала. И вот здесь вот у меня возникает такой тонкий достаточно вопрос, он, мне кажется, он релевантен в любой момент времени, да, просто тогда это были вот там первые маркетплейсы, а сегодня наверняка это что-то другое. Вот большинство, мне кажется, предпринимателей в сегодняшнем мире, они все-таки как смотрят? Значит, есть какая-то бизнес-модель, мы

0: да, и вот а дальше мы потом, реконструируя, да, назад, а мы, кстати, даже делали такое упражнение, значит, мы поняли, что нам дико просто повезло, что мы попали сразу в нишу репетиторов, потому что там до сих пор они, ну, сейчас хорошо, вот только недавно стали меньше 50%, угу. Да, там вот именно
1: на
0: там...
1: На до сих пор?
0: Ну, сейчас, наверное, там 40%, угу. Да, но долгое время было там 60% и так далее, да. Оказалось, что вот та модель, которую мы придумали, она великолепно работает для репетиторов, и вообще этот рынок это просто один из лучших, просто с которых начать, да. Потом мы начали добавлять, это было отдельными сайтами, новые вертикали, пробовать ту же модель, она не работала, значит, какие-то вертикали вообще у нас там не сработали, там мы их закрыли. Потом было там 10 лет экспериментов с разными бизнес-моделями, которые могли бы объединить все, как это единая теория всего, маркетплейс услуг, которым 20 тысяч услуг, представляешь, это реально очень сложно, это бесконечно сложно на самом деле. Вот там, не знаю, такси, например, да, это там, ну, 3-5 услуг, там, обычная, там, бизнес-класс, там, ну, еще там с какими-то твистами, ну, может, там, 10-15, да, вот, а у нас там больше 20 тысяч. Казалось, что это фантастически сложно найти такую модель. Потом я даже помню, у нас был в один момент, мы дошли до того, что у нас был ABCD-тест бизнес-моделей.
1: Угу.
0: Это вообще как бы, ну, немыслимо просто. Вот, и вот сейчас есть какая-то достаточно неплохо работающая, но, кстати, она все еще слабая достаточно, потому что у профи там, ну, проникновение на рынок, там 1.5%, может быть, максимум, да, и это, я думаю, что, возможно, самое высокое проникновение в мире, ну, не берем, правда, Китай, про Китай реально там фиг разберешься, да, вот, ну, потому что до сих пор не найдено идеальной модели. И вот сейчас, кстати, может быть, будет какое-то очень интересное время для профи, потому что, ну, в каком-то смысле AI... Да, это, возможно, такая же, возможно, такой, как GPS для такси. То есть такой
1: персонализация, да?
0: Такой технологический энейблер для того, чтобы создать фундаментально другие модели.
1: Вот. Понял.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Человеческая природа устроена таким образом, что мы большему обучаемся, когда страдаем, а не когда у нас все просто. И это не значит, что я советую вам страдать или что-то подобное. Нет. Но мне бы хотелось, чтобы люди поняли вот что. Вы всегда можете подняться. Оно того стоит.

0: чтобы начинать с нуля однажды или тысячи раз до тех пор, пока вы живы. И это наиважнейший жизненный урок. Другими словами, вы не проиграли до тех пор, пока продолжаете борьбу. А проигрываете вы, когда перестаете мечтать. Бороться, мечтать, преодолевать трудности. В этом и есть смысл жизни и нашего существования. Наш образ жизни и наше представление является выражением общества, в котором мы живем. Я много обо всем об этом думал. Я почти 10 лет провел в изоляции в одиночной камере. И у меня было много времени для размышления. 7 лет я провел без единой книги, так что у меня было время подумать. И вот что я понял. Либо вы счастливы, обходясь малым, не нагружая себя сверх меры, потому что счастье оно внутри вас, либо у вас ничего не выйдет. И я не оправдываю бедность, я защищаю умеренность. Но с тех пор, как мы придумали общество потребления, мы наизобретали просто кучу излишних нужд и запросов. Мы постоянно что-то покупаем, выбрасываем. Это бессмысленная трата нашей жизни. Когда я что-то покупаю, когда вы что-то покупаете, вы платите за это не деньгами. Вы платите теми часами собственной жизни, которые пришлось потратить, зарабатывая эти деньги. Разница лишь в том, что за эти деньги вы никогда не купите себе жизнь. А жизнь проходит. И это ужасно, растрачивать свою жизнь и свободу таким образом.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Унсокульский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обвиняется в хищении детских пособий почти на 2 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана. Следствие установило, что в 2022 году обвиняемая обратилась в отделение социального фонда по Дагестану за ежемесячным пособием на 4 детей. Она фактически проживала с детьми за пределами России, поэтому не имела оснований на соцвыплаты. Управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану признало медицинский центр «Лекарь» в Махачкале нарушившим закон о рекламе за акции чек-апы со скидкой до 40%. В рекламе медицинского центра «Лекарь» не указали условия скидки, сроки акций, категории пациентов, на которых она распространяется, и другие ограничения. Из-за этого фраза «скидка до 40%» создает у потребителя ложное впечатление, что скидка доступна всем. Служба признала сейчас медицинский центр «Лекарь», нарушившим законодательство о рекламе, и выдала предписание об устранении этого нарушения. Ну а технологии искусственного интеллекта активно внедряются в российскую систему здравоохранения. Об этом РИА Новости рассказал замминистра здравоохранения России Вадим Ваньков. По его словам, в радиотехнологии решения на базе ИИ позволяют анализировать медицинские изображения, полученные в ходе рентгена, флюорографии и компьютерной томографии. Также нейросети сейчас задействованы в анализе данных электронных медицинских карт. Система обрабатывает большой объем информации по профилю пациента. И правительство нашей страны поддержало законопроект об ужесточении наказания за публичные призывы к терроризму и массовым беспорядкам, а также за насилие в отношении представителей власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв Кабинета министров. Теперь за призывы к массовым беспорядкам максимальный срок лишения свободы предлагают увеличить до 4 лет. Если они распространяются через интернет, установить наказание до 6 лет. Авторы инициативы связывают ее с ростом числа преступлений, связанных с террористической пропагандой. Но в 22-й пакет антироссийских санкций Евросоюза вошли несколько предприятий легкой промышленности. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на постановление Совета ЕС. Ограничения затронули швейные фабрики, текстильные предприятия и компании, которые занимаются производством и продажей одежды. Ранее глава, я напомню, что дипломатическая служба Европейского Союза Кая Калла сообщила, что всего в новый санкционный пакет внесли около 1600 компаний. Но Минцифры готовит новые правила для виртуальных мобильных операторов, прежде всего банковских, пишет ведомости. Эти компании работают на сетях других операторов. Обсуждается регулирование тарифов между владельцами инфраструктуры и теми, кто ее арендует. По словам представителя министерства, банки компенсируют расходы на связь и могут предлагать ее клиентам по себестоимости или дешевле. Ведомство, кстати, считает, что это способствует оттоку абонентов от крупных операторов. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Новости спорта.
2: Победительница Ролан-Гаррос Мира Андреева впервые в карьере поднялась на третье место в рейтинге ВТА, потеснив американок Джессику Пегулу и Кори Гауф. Это стало возможным благодаря выходу в финал турнира ВТА 1000 в Пекине, где 19-летняя россиянка уступила олимпийской чемпионке Джин Циньвэнь. Сразу после успешного выступления Андреева приняла решение сняться с тысячника в Ухане, чтобы поберечь силы перед итоговым турниром, куда она уже гарантировала себе путевку. Капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ, прервав четырехматчевую безголевую серию на старте. Несмотря на это, столичные на своем льду проиграли Сиэтл Кракен 3-5. Для Овечкина эта шайба стала 930-й в регулярных чемпионатах НХЛ и 1007-й с учетом плей-офф. До рекорда Уэйна Грецки 41-летнему форварду осталось 9 голов. Чемпион мира по версиям трех престижных боксерских организаций Дмитрий Бивол проведет защиту титулов против обязательного претендента по линии WBO британца Каллума Смита 12 декабря на УГМК-арене в Екатеринбурге. Этот поединок возглавит турнир RCC Boxing Promotions. Для 35-летнего Бивола это будет второй бой в России после длительного перерыва. В мае он уже выступал в Екатеринбурге, где единогласным решением судей победил немца Михаила Айферта. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» на выезде в овертайме выиграли у нижегородского «Торпедо» 3-2, укрепив свою позицию на вершине турнирной таблицы Восточной конференции. В то же время идущий вторым «Нефтехимик» в Уфе проиграл Салавату Юлаеву 3-4. Уфимцы вплотную приблизились к нижнекамцам, как и хабаровский «Амур», победивший в родных стенах «Ладу» 1-0. Отдельно стоит отметить Сочи, выигравшая дома у «Акбарса» 3-2. Для южан это всего третья победа в 14 матчах регулярки и вторая над казанцами. Гандболисты краснодарского «Скифа» сыграли в ничью с вице-чемпионом России петербургским «Зенитом» в гостевом матче регулярки Суперлиги 26-26. Краснодарцы доминировали в первой половине и ушли на перерыв с преимуществом в 6 мячей, однако «Зенит» переломил ход встречи во втором тайме. «Скиф» занимает второе место в турнирной таблице, уступая только пермским «Медведям», которые дома обыграли «Динамо Астрахань» 32-26. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Доброе утро, Дагестан! Доброе утро, наша большая республика! У микрофона Расим Загиров, и в ближайшее время мы будем просыпаться, улыбаться и обсуждать все самое интересное и, конечно, заряжаться хорошим настроением. Где бы вы сейчас ни находились, собираетесь на работу, ведете детей в школу или стоите в утренних пробках, или только-только открываете глаза, пусть это утро начинается для вас с чего-то, знаете, вот прям хорошего. Знаете, иногда нам нужен какой-то такой грандиозный повод для счастья. Достаточно, мне кажется, иногда просто проснуться, услышать знакомый голос из радиоприемника и понять, впереди новый день, а значит, еще столько всего может произойти. Поэтому наливайте кофе, прибавляйте громкость, присоединяйтесь к нам. Впереди новости, погода, интересные факты, ваши сообщения и, конечно же, наше традиционное утреннее общение. Это утро на Диалог FM начинается. Давайте все-таки это утро сделаем добрым вместе.

0: Сырго-Калинском районе на дороге Манас-Сырго-Кала-Первомайская на участке с 53 по 58 километр завершены основные работы на дороге. Ремонт ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», об этом сообщает Минтранс Дагестана. Сейчас объект готовит к вводу, в эксплуатацию уже нанесена горизонтальная разметка, устанавливаются сигнальные столбики, дорожные знаки и барьерные ограждения. Восстанавливать Красный мост в Дагестане решили из-за сроков. Этот вариант быстрее вернет переправу в эксплуатацию. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулат Гаджиев на пресс-конференции. По его словам, аварийно-восстановительная работа оценивается примерно 80 миллионов рублей, так как строительство нового моста обошлось бы в 500 миллионов рублей. С 1 марта следующего года в нашей стране вводится закон о стажировках. По данным СМИ, стажерам гарантируют зарплату не ниже МРОТ, отпуск, а также больничные. Время работы пойдет в страховой стаж. Закон призван защитить начинающих специалистов от бесплатной и бесправной работы. Оформление будет только по срочному договору на 6 месяцев и под руководством наставника. Отдельная категория пенсионеров в России получит увеличенные выплаты в ноябре, об этом пишет Russian Today. В частности, россиянам, которым в октябре исполнилось 80 лет, положена удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии. Помимо этого, сохраняется ежемесячная надбавка за уход в размере 1413 рублей. В стандартном случае общая прибавка составит почти 11 тысяч рублей. Ну и в нашей стране один из самых низких уровней безработицы в мире. Об этом сообщил замглавы администрации президента Максим Орешкин. По последним статистическим данным, 2,2%. Орешкин также отметил низкий уровень безработицы среди молодежи. Погрузка экспортных грузов за январь-август 2026 года на станциях Северокавказской железной дороги для перевозки по западному маршруту международного транспортного коридора «Север-Юг» составила почти 400 тысяч тонн, об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана». Отдельно отмечается, что в августе погрузка на железной дороге в Дагестане выросла на 5,5%. Основную долю в структуре погрузки в Северокавказском федеральном округе заняли зерно, на которое пришлось 53%. Ну и правительство Дагестана принимает меры после выявления очагов мраморного клопа в ряде районов Дагестана. Информация о распространении вредителя поступила 6 октября. Временно исполняющий обязанности вице-премьера Альберт Хасоу поручил проверить сведения и принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения и уничтожить вредителя. Новый электробус впервые вышел на тестовую эксплуатацию в Махачкале. В течение месяца он будет курсировать по маршруту троллейбуса номер 5, после чего городские власти решат, закупать ли такой вообще транспорт. Я напомню, что транспорт оснащен климат-контролем, медиаэкранами, электронными указателями маршрута, а также USB-портами. В Дагестане количество объектов без зарегистрированного права собственности сократилось вдвое, об этом заявил заместитель председателя правительства Дагестана, министр земельных и имущественных отношений Заур Эминов. Кстати, по его словам, в настоящее время в единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о 2570 территориальных зонах. Количество объектов без зарегистрированных прав сократилось с 600 до 360 тысяч. Дагестанские аграрии с начала текущего года заложили сады на площади более 607 гектаров. При этом запланированный показатель составил 514 гектаров. Об этом сообщили Минсельхозпроди Дагестана. Таким образом, план перевыполнен на 18%. Основной объем новых многолетних насаждений пришелся на Сулейманстальский район. Но и США могут заблокировать поставки вооружений и разведывательной информации Украине из-за попыток атаковать российские энергообъекты. Об этом пишет «Финансовая газета». Я напомню, что накануне президент Соединенных Штатов обвинил Зеленского в игнорировании просьб Вашингтона не бить по российским НПЗ. Бизнесу приходится больше тратить на хранилище данных. Такому выводу приходят собеседники «Коммерсанта», оценивая последствия ЧП с дата-центрами Яндекса в Рязанской области, а также в Калуге. На фоне происходящего 8 октября перестали открываться сайты и некоторых СМИ, банков, мобильных операторов и некоторых сервисных объявлений. Теперь предприниматели опасаются, что такие инциденты начнут происходить чаще. Как бизнес рассчитывает обезопасить себя от сбоев и атак беспилотников? Далее продолжат мои коллеги.
1: Дата-центр в Рязанской области считается одним из пяти крупнейших у Яндекса. Там могли быть расположены десятки тысяч серверов. Часть из них IT-гигант использовал для хранения собственных файлов и данных, а часть отдавал корпоративным клиентам. Собственно, в этом и заключается суть облачных технологий. Компаниям не нужно строить свои мощности, ведь можно просто через интернет подключиться к чужим. Это удобно, но если с СОДом что-то случится, чревато веерными сбоями и даже потерей данных, а значит и сайта. Поэтому первый урок для бизнеса, не забывать о резервном копировании, отмечает основатель IT-компании InSec Алексей Бегаев.
2: При аренде облачных решений самому клиенту предоставляется возможность выбора, либо его уровень восстановления определенный, и тогда он ждет, когда дата-центр восстановит свой сбой, либо у него есть возможность восстановления более оперативно. Для этого, кроме бэкапа самих данных клиентов, должны храниться в конфигурации самих систем инфраструктурных. Она тоже восстанавливается достаточно оперативно.
1: Но одна копия хорошо, а много лучше. Поэтому собеседники Коммерсант FM рекомендуют компаниям распределять свои файлы по нескольким дата-центрам. Эту сложную систему можно настроить так, чтобы в случае аварии на одном объекте все операции по обмену данными автоматически переключались на другие. Проблема в том, что большинство российских ЦОДов расположены в центральной части страны, и когда в этом регионе случается крупная авария, как сейчас, нагрузка на все хранилища зашкаливает, система не выдерживает, и сайты ложатся на несколько часов. Чтобы избежать таких проблем, нужно расширять разброс запасных аэродромов, говорит гендиректор хостинг-провайдера РУВДС Никита Цаплин.
3: Когда подрядчик выбирает облака в разных географических точках, они не навязаны на одну систему, то есть нет риска киберинцидентов, они не завязаны на одну панель управления. Да, эта система работы требует большей квалификации специалистов, которые все это настраивают. Да, эта система более дорогая, потому что вы фактически платите два раза за те же данные, которые вы размещаете.
1: Еще надежнее построить собственный дата-центр. Крупный бизнес так и поступает, но это под силу единицам компаний. Для примера, сгоревший ЦОД только по приблизительным оценкам обошелся Яндексу по меньшей мере в 6 миллиардов рублей. Впрочем, малым и средним предприятиям такие мощности и не нужны. Достаточно одного сервера. Собрать его можно даже за миллион, но обслуживание обойдется дороже, предупреждает генеральный директор группы компаний STIT Антон Аверьянов.
4: Оборудование, которое стоит на этом сервере, оно изнашивается. Та же видеокарта, она обслуживает 4-5 лет. Соответственно, нужно закладывать некоторую амортизацию. Также нужно учитывать затраты на электроэнергию, которые в случае наличия сервера уже являются существенными. И что самое проблематичное, могут происходить нештатные ситуации. Соответственно, нужно держать одного, может быть, двух человек, которые могут всегда либо быть рядом с данной инфраструктурой, либо оперативно устранить какие-то происшествия. Соответственно, это все в итоге складывается в те же ежемесячные затраты, которые могут быть даже больше, чем у сторонних дата-центров.
1: По оценкам собеседников Коммерсант FM, на содержание небольшого сервера придется тратить как минимум 100 тысяч рублей в месяц. Расходы бизнеса в любом случае вырастут. Неважно, будет он строить распределенную систему, отдельный мощный компьютер или целый дата-центр. Защита своих ЦОДов от беспилотников, кстати, тоже легла на плечи компании. Иначе грозит внешнее управление. Хотя прежде разговоры о безопасности сводились только к DDoS-атакам.
0: Двенадцатое октября на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Именно в этот день экспедиция Христофора Колумба увидела остров в Карибском море на территории современных Багамских островов. Сам мореплаватель считал, что достиг Восточной Азии. Это событие стало одним из самых поворотных моментов в истории европейских путешествий и освоения, кстати, Америки. При этом на континенте уже жили коренные народы, а европейцы бывали в Северной Америке и еще до Колумба. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров.

0: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Стоимость красной икры в ближайшее время резко вырастет. Ближе к Новому году она достигнет 35 тысяч рублей за килограмм. Это станет следствием падения объемов улова в этом сезоне, который оказался в несколько раз ниже, чем ожидалось, объяснил руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. Он отметил, что к маленькому улову добавляется отсутствие импорта красной икры, из-за чего компенсировать потери невозможно. На этом фоне повышение цен не избежать, подчеркнул эксперт. При падении предложения в 2,5 раза цена будет около 35 тысяч рублей за килограмм красной икры в преддверии Нового года, добавил эксперт.
1: Экономика должна быть экономной.
2: Размещение денежных средств на банковских депозитах в настоящее время превосходит по эффективности хранение наличности благодаря привлекательным процентным ставкам. Об этом в интервью «Правда.ру» заявила генеральный директор компании «Организация личных финансов», финансовый консультант Алена Никитина. Она отметила, что современные финансовые продукты позволяют извлекать пассивный доход даже из тех средств, которые были предназначены для регулярных бытовых расходов. По мнению эксперта, для грамотного распределения личного бюджета целесообразно использовать комбинированный подход. Основную часть сбережений разместить на срочных вкладах с фиксированной доходностью без права досрочного снятия, а оборотный капитал для ежедневных нужд держать на накопительных счетах, предусматривающих начисление процентов на остаток.
1: Закрома Родины.
2: С похолоданием жители России начали чаще заказывать выпечку и горячие напитки. Такие данные предоставил сервис доставки «Самокат», передает «Москва-24». В сентябре по сравнению с августом спрос на булочки без начинки увеличился на 38%, на сладкую сдобу на 34%, а на круассаны с десертными начинками на 31%. Еще заметнее вырос интерес к сытным вариантам. Заказы круассанов с несладким наполнением прибавили 55%. Свежие торты стали покупать на 61% чаще. Вырос и спрос на фрукты. Мандарины в сентябре заказывали в 2,5 раза чаще, чем месяцем ранее. Апельсины на 68%, лимоны на 37%. Покупки гранатов увеличились в 5,4 раза, а корня имбиря – 4,2. Чай также стал популярнее. Его заказывали на 22% чаще, чем в августе. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: В этом месяце в нашей стране проведут оценку функциональности грамотности около 77 тысяч учащихся 6 и 7, а также 9 и 10 классов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособорнадзор. Функциональная грамотность показывает, насколько хорошо обучающиеся умеют применять полученные знания и навыки для решения учебных задач. Количество заданий в ЕГЭ увеличится только по двум предметам – истории и профильной математике. В остальных экзаменах число заданий останется прежним. Об этом ТАСС со ссылкой на данные Федерального института педагогических изменений сообщили. В экзаменационном варианте по истории количество заданий увеличится до 22, а максимальный первичный балл теперь 42 поднимется до 43. В профильной математике число заданий вырастет с 19 до 20, максимальный первичный балл за выполнение всей работы увеличится с 32 до 33. В России ввели немало мер поддержки для участников специальной военной операции, однако условия для бойцов различаются в зависимости от региона. На это обратила внимание депутат Элеонора Кавшар и предложила сделать меры поддержки по всей стране едиными. Для этого необходимо внедрить федеральный пакет мер, указала парламентарий в беседе с ТАСС. Парламентарий также подчеркнула, что место жительства не должно влиять на льготы, пояснила также она. Россиянам поступают звонки от мошенников, которые заявляют об обнаружении у них сторонних переводов, которые могут привести к аннулированию детских пособий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мышеловка». Чтобы решить эту проблему, аферисты предлагают подтвердить перевод и исключить его из совокупного дохода. Для этого злоумышленники просят перевести все сбережения на специальный, якобы необлагаемый транзитный счет. Российская компания «Фарма» разработала порошковый ингалятор с тремя действующими веществами для лечения бронхиальной астмы. В этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Таких аналогов в мире не существует. По оценке специалистов Минздрава, число жителей страны с бронхиальной астмой приближается к 10 миллионов. Заболевание остается одной из самых значимых проблем российского здравоохранения. Ну и в этом году 62% опрошенных россиян сталкивались с неловкостью, когда хотели попросить у друзей и знакомых или коллег деньги за оказанную услугу. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на опрос. Исследование показало, что среди тех, кто испытывает такие затруднения, около четверти хотели бы получить оплату за ремонт или сборку мебели. Найти нужного сотрудника стало сложнее. Помимо нехватки навыков, мешает и поток откликов. Кандидаты массово рассылают резюме на любые вакансии, в надежде на ответ обращают внимание рекрутеры. Для таких соискателей даже придумали термин «думджи-джоберы». Это такой же мировой тренд. Тему продолжат мои коллеги.
1: Больше всего спам-откликов в IT. На одну вакансию приходится до 1000 резюме, причем большинство из них призрачные, говорят собеседники Коммерсант-ФМ, и виноват в этом ИИ. Кандидаты жалуются на автоматический отбор, а работодатели – на слишком идеальное резюме, созданное нейросетями. Если год назад соискатели просто листали вакансии, теперь массово откликаются. Таких кандидатов называют думджоберами. По данным профильных СМИ, некоторые из них научились обходить систему найма и получать работу даже без опыта. И это негативный сигнал для рынка труда, говорит партнер и директор по развитию HR-Link Дмитрий Махлин.
2: Сильно выросло количество автоматических откликов. Даже продают специальных ботов, которые за тебя будут откликаться. А работодатели, с другой стороны, завалены вот этими откликами и не могут найти нужных кандидатов. Многие думают о том, что это такой фрод, но считаю, что это реакция на процесс подбора. Я думаю, что это будет нарастать. Технологии уходят в массы, более дешевыми становятся. И все больше людей могут сами это все сделать.
1: Но чем больше соискатели отправляют резюме, тем меньше ответов получают, подчеркивает управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев.
3: Люди найти работу не могут, они больше начинают рассылать. На одну вакансию может приходить 200-300 откликов с офисной позиции, маркетинг, работа на удаленке особенно. А в других не могут найти того же инженера около полугода. Резюме это много, но не тех, кого особенно нужно. У откликов за вечер это не поиск работы, это лотерея. Лучше послать 10 штук под каждую вакансию, подсегментировать, там, написать индивидуально на почту, кому-то прям позвонить, чтобы рекрутер за те же самые полминуты увидел, что вы ему точно подходите.
1: Даже если пройти автоматический фильтр, у соискателя есть до 10 секунд, чтобы его резюме зацепило. Столько в среднем уходит на просмотр одного отклика. Рекрутеры интересуют только верхняя часть списка, и навыки теперь важнее опыта, подчеркивает основатель и гендиректор HappyJob Алексей Клочков.
4: Современные средства обработки информации позволяют фокусироваться на ключевые компетенции, потому что сейчас границы профессии меняются, меняются требования. Важнее быстрее обучается и клиентоориентированность, нежели его какой-то опыт в этой профессии. Ряд там продавцов, маркетологов, которые проще обучить с нуля. Главного человека базового образования, клиентоориентированность, стрессоустойчивость, а остальное все неважно. И если эти компетенции превышают скорость вхождения в профессию, можно расширять объем поиска.
1: Найти подходящую вакансию недостаточно. Главное – быстро показать свою релевантность, добавляет замгендиректора агентства «Кадровый капитал» Арсен Бадалян.
5: HR и рекрутмент стали использовать больше инструментов в части онлайн-собеседований, где могут спросить, как можешь отцифровизовать свои результаты работы прошлого опыта. И там действительно вряд ли поможет искусственный интеллект. Написать не просто «управлял складами», подтвердить опыт топологии склада, численности команды, какую ВМС-ку использовали, объем операций какой был. Это, наверное, одни из самых важных метрик, входящий поток, как он распределялся. И нейросети в этом не помогут.
1: Но даже если убрать из резюме следы ИИ, ситуация на рынке труда остается тревожной. По данным ХХРУ, в сентябре вакансий стало на 13% меньше, чем год назад, а резюме на 15% больше. Бизнесу не хватает продавцов, администраторов и водителей. А вот активных соискателей стало больше в медицине, автобизнесе и научно-образовательной сфере.
0: Если на сертификате материнского капитала осталось менее 10 тысяч рублей, семья может получить эту сумму единовременно и полностью без чеков и отчетов. Доход и возраст детей при этом не важны, об этом сообщает Социальный фонд России по Дагестану. Подать заявление можно через портал госуслуги, клиентскую службу соцфонда или МФЦ. На рассмотрение уходит 5 дней, еще 5 дней на перевод денег. В социальном фонде предупредили, что частное предложение обналичить материнский капитал также незаконно, и все операции нужно проводить только через госорганы. Ну и цифровой рубль выгоден для срочных переводов крупных сумм. Их можно переводить бесплатно и без лимитов. Об этом заявила зампред Банка России Зульфия Кахруманова. Предприниматели смогут экономить на приеме платежей, а крупные компании переводить деньги независимо от часовых поясов и банковского операционного дня. Новые возможности будут вводить постепенно. Для граждан использование цифрового рубля остается, я напомню, что добровольно. С 5 по 11 октября в России реализовали 28 900 новых легковых автомобилей. Это на 12% меньше, чем недели ранее. Таким образом, после рекордного результата 40-й недели рынок перешел к снижению. Об этом сообщается в своем телеграм-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Продажи легковых коммерческих автомобилей массой до 3,5 тысяч тонн составили 1356 машин. Яндекс постепенно возвращается к работе после сбоев, об этом сообщил ТАСС в пресс-службе компании. Работа сервисов поиска, Алисы, Яндекс.Карт, почты и такси и других частично восстановлена. Однако некоторые функции пока остаются недоступными. Инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей. Я напомню, что компания после атак беспилотников на свои дата-центры договорилась с другими облачными провайдерами об ускоренном размещении данных и сервисов клиентов. Но и украинский лидер Владимир Зеленский не проявляет необходимой политической воли для остановки текущего конфликта. Поэтому президент США Дональд Трамп говорит о необходимости новой власти на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Зеленский либо должен взять на себя такую ответственность, либо нет. По словам Пескова, украинский лидер придерживается второго варианта. Его слова передают РИА Новости. По данным опроса консалтинговой компании Kept, только треть компаний обращается к правоохранителям, если обнаруживают, что сотрудник нарушил правила компании или даже закон. 3 года назад таких организаций было 70%. Тему продолжат мои коллеги.
6: Откаты, взятки, воровство, слив или наоборот утаивание информации, которое вредит бизнес-процессам – самые частые поступки, за которые сотрудника можно привлечь к ответственности по административным или уголовным статьям. Но в корпоративных конфликтах с полицией чаще сталкиваются рядовые сотрудники. Топы слишком много знают, считает основатель Claritus Consulting Татьяна Матвиенко.
7: Если это какой-то менеджер высокопоставленный, такое тоже бывает, что компания ловит на откатах каких-то, на схемах каких-то. Часто это в продажах происходит, в маркетинге. Расходится обычно полюбовно, да, потому что такие сотрудники могут много знать про компанию, могут каким-то образом нанести вред. Если это менеджер среднего звена, который не важен для компании, сотрудник, нанесший какой-то достаточно, наверное, большой урон, но невозможно с него взыскание. Ведь компания будет взвешивать за и против свою репутацию.
6: Чтобы наказать провинившихся работников, компании объявляют им дисциплинарные денежные взыскания, лишают премий и бонусов или требуют возместить ущерб. При этом, по данным консалтинговой компании КЕПТ, 5% организаций вообще не применяют никаких санкций. И такая снисходительность не нова, отмечает управляющий партнер компании «Профистав» Денис Никулин.
8: Компании всегда предпочитали решать внутренние вопросы самостоятельно, за исключением случаев уже чисто криминальных. На самом деле, если допущены серьезные нарушения, то компания ведь с этим особо ничего сделать не может. Ни посадить человека, ни как-то его ограничить. Это задача правоохранителей. На мой взгляд, ничего не поменялось. Да, компании становятся более, скажем, осмотрительны. Но у любой компании существует корпоративная культура, существуют правила, писанные и неписанные. И нарушение этих правил, оно не может проходить бесследно.
6: Рестораны часто сталкиваются с недобросовестными работниками. Обращение в полицию помогает в дальнейшем избежать найма людей, с которыми могут возникнуть проблемы, отмечает сооснователь ресторанного холдинга «Рестомама» Евгения Доронина.
9: Есть база, службы безопасности проверяют, не привлекался ли человек, не был ли судим, ну, как минимум, а какие у него штрафы, какое у него вообще реноме. Плюс, безусловно, ты запрашиваешь рекомендации о предыдущих мест работы, иногда могут поделиться такой информацией. И иногда это бывают, знаете, очень приятные люди, очень коммуникабельные, ты думаешь, какой приятный человек, а потом он оказывается не очень чистоплотным элементом.
6: А вот в бьюти-индустрии ссоры из избы предпочитают не выносить, и все споры улаживают внутри компаний, говорит управляющий партнер сети салонов «Пальчики» Нина Литвинова.
10: В бьюти-бизнесе очень важно выстраивать доверительные партнерские взаимоотношения, поэтому я за всю свою практику еще не сталкивалась с случаями, когда в решение вопросов с сотрудниками привлекалась бы какая-то третья сторона.
6: По данным исследования B1, в прошлом году с корпоративным мошенничеством столкнулись 60% российских компаний. Выявить нарушения помогали подозрения коллег, недостачи и излишки, а также другие тревожные сигналы, попытки помешать аудиту, оформление документов задним числом и связи сотрудников с контрагентами.
0: Дагестан, доброе утро. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. В студии Расим Загиров. И знаете, я сегодня с утра хотел бы такой интерактив устроить для всех слушателей, кто настроен на волну Диалог ФМ это утро. И вот мне что интересно. С чего начинается все-таки ваше утро? Именно такую тему я хочу с утра поднять. Вы из тех, кто просыпается с улыбкой, или из тех, кому до первой чашки кофе лучше вообще никаких вопросов не задавать? Пишите, как начинается ваше утро. Наш номер на WhatsApp 8-988-291-104-8. Еще раз напомню, 8-988-291-104-8. Расскажите, как проходит ваше утро, поделитесь своей историей, передайте привет близким. Я Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ, и помните, понедельник понедельником, а хорошее настроение никто не отменял. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Именно в этот день, в 1960 году, во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН, советский лидер Никита Хрущев тогда еще устроил бурную перепалку с представителями других стран. С этим эпизодом связывают знаменитую историю о том, как он якобы стучал ботинком по столу. Однако детали именно с ботинком остаются предметом споров историков. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. Всем доброе утро!

0: Индексация начнется 1 апреля 2027 и затронет страховую часть пенсии, а ее расчет будет зависеть от темпов роста фонда оплаты труда за предыдущий год. Увеличение финансирования оказания медицинской помощи застрахованным по обязательному медицинскому страхованию идет темпами, опережающими инфляцию, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В конце минувшей недели он принял участие в заседании Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Что касается плановой помощи, с учетом плановых показателей бюджета фонда ОМС на 2027-2029 год, также идет увеличение финансирования оказания медицинской помощи застрахованным лицам по ОМС темпами, опережающими инфляцию, в том числе по профилю онкологии, также расширение ее доступности, сказал министр. И в завершении выпуска. Сентябрь 26 года в России стал одним из самых теплых с начала 21 века. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леос в своем телеграм-канале. На просторах России, по информации гидрометцентра, сентябрь попал на второе место в списке самых теплых. В лидерах этого списка остался сентябрь 20-го, заявил синоптик. Метеоролог отметил, что особенно теплым первый месяц осени выдался на Урале и в Западной Сибири. Там температура воздуха превышала климатическую норму на 3-6 градусов. Помимо этого, в Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, в нескольких населенных пунктах неоднократно фиксировались новые рекорды тепла. Средняя температура воздуха в европейской части России тоже превысила климатическую норму. На русском севере и Поволжье аномалия достигала 2-3 градусов, уточнил специалист. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Будете в Сбербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: На Красном мосту завершено устройство строительной площадки и подъездной дороги к ней. Также завершаются работы по демонтажу железобетонных плит одного из пролетов моста. Об этом сообщает Минтранс Дагестана. При проведении аварийно-восстановительных работ задействована сейчас тяжелая строительная техника. Ранее напомню, что временно исполняющий обязанности министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулат Гаджиев рассказал, почему решили восстанавливать Красный мост, а не строить на его месте новый. Ремонт моста планируют завершить к 28 ноябрю этого года. Стоимость работ оценивается в 70 миллионов рублей. Причиной обрушения пролетного строения конструкции, по мнению Гаджиева, он связывает это со сбросом воды с Гоцатлинской ГЭС. В свою очередь, дагестанский филиал «Русгидро» анонсировал пресс-тур для представителей СМИ и всех журналистов на Гоцатлинскую ГЭС, где журналистам расскажут уже свою версию произошедшего. Ну и на фестивале «Плов» — это вам не рисовая каша. В Дагестане организатор событий Абдурахман Баталов и известный канатоходец Камиль Мамаев в роли шеф-повара приготовили плов на высоте 100 метров на глазах у 15 тысяч человек. На землю блюдо продали на аукционе за 100 тысяч рублей, и все деньги отдали на благотворительность. Покупатель, который заплатил за плов, не забрал его домой и бесплатно раздал его гостям праздника. Операторы связи разослали крупнейшим банкам письма, в которых заявили, что с 15 октября этого года до абонентов не будут доводиться вызовы без маркировки звонков. Об этом сообщает «Коммерсант». Ранее напомню, что «Коммерсант» сообщил, что операторы связи планируют блокировать вызовы крупнейших российских банков, так как они не заключили договора на маркировку вызовов. Представители крупного банковского бизнеса считают, что требование об обязательной маркировке основывается на некорректном толковании закона. Быстрее всего накопить на собственную квартиру можно на Крайнем Севере. Для этого понадобится чуть больше 9 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитический доклад Агентства стратегических инициатив. Кстати, согласно этому документу, проще всего накопить на квартиру в Мурманской области в нашей стране, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. Маркетплейсы получат бесплатный доступ к единому цифровому сервису для проверки товаров. Об этом сообщили при службе «Честного знака». Через этот сервис площадки смогут получать сведения из государственных информационных систем по принципу «одного окна». Это позволит проверять соответствие товаров обязательным требованиям еще до публикации. И каждый четвертый россиянин для накопления на крупную покупку использует конверт с наличными, а каждый пятый – банковский счет или вклад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Еще 23% опрошенных заранее не готовятся им оплачивать покупку зарплаты. Кредит или рассрочку выбирает только 14% россиян. Смертельный приговор приведут в исполнение 3 декабря на военной базе Форт Худ в Техасе в отношении бывшего армейского психиатра Нидала Хасана. Именно здесь, в 2009 году, он открыл стрельбу по сослуживцам, убив 13

0: человек и ранив 32. Это станет, кстати, первой публичной казнью в стране за последние 90 лет, а также первым смертельным приговором в отношении американского военного с 1961 года. При этом расстрелянные команды в армии США не использовали со времен Второй мировой войны. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
1: Место и время казни выбраны не случайно, пишет Guardian. Приговор приведут в исполнение в час дня в четверг. Именно в этот день недели, в это время и здесь же, на военной базе Форт Худ, Хасан совершил нападение. Associated Press напоминает, что публичные казни исчезли из американской практики 90 лет назад. В 1936 году в Кентукки был повешен афроамериканец Рейни Бетеа, осужденный за изнасилование пожилой женщины. На исполнении приговора присутствовало около 20 тысяч зрителей. Согласно нормам, самого Хасана должны были казнить с помощью смертельной инъекции, однако по просьбе Пита Хексета процедуру заменили на расстрел. Такой способ, по словам министра войны, должен показать американцам последствия подобных преступлений. Кроме того, СМИ отмечают, что решение принято на фоне проблем с препаратами для смертельных инъекций и спустя несколько дней после неудачной казни в Теннесси. Тогда осужденная Криста Пайк выжила после введения двух доз. При этом армейские инструкции по расстрелу датируются 1959 годом. По старому регламенту в казни участвуют 8 стрелков, а некоторые винтовки заряжаются холостыми патронами. Однако, как пишет Times, Пентагон сейчас разрабатывает новый порядок исполнения приговора. Сложности добавляет и то, что сам Хасан после задержания остался парализованным и передвигается на инвалидной коляске. Родственники жертв уже получили приглашение присутствовать на казни лично или наблюдать за ней онлайн, сообщает CBS. Однако не все хотят стать свидетелями расстрела. Сестра одного из погибших солдат заявила, что казнь не принесет ей душевного спокойствия, а бывшая военнослужащая Киара Торкелсон, которую Хасан ранил двумя выстрелами, хоть и намерена поддержать других пострадавших, не хочет снова смотреть на смерть человека. Неясно и то, где именно американцы смогут посмотреть расстрел, обращает внимание Verge. Журналисты направили запросы крупнейшим интернет-платформам с вопросом, разрешат ли они такую трансляцию, но ответа пока не получили. Сам Пентагон технических подробностей показа пока не раскрыл. На вопрос, обращался ли Хасан с последней просьбой к Трампу, Пит Хексет ответил: «Мне все равно. Мы увидимся с ним 3 декабря».
0: Итак, друзья, ваши сообщения, которые приходят на WhatsApp 8-988-291-104-8. Как начинается ваше утро? С чего начинается все-таки ваше утро? С кофе, с любви или с желанием уволиться все-таки? И вот вопрос слушателям. Что первым делом приходит вам в голову после звонка будильника? Так, 8-988-291-104-8. С Махачкалы Мадина пишет. Расим, доброе утро. Мое утро начинается с кофе и обещание самой себе лечь сегодня пораньше. Обещание держится примерно до 11 вечера. Так, Магомед с Каспийска пишет. Доброе утро. Подскажите, почему в выходные я просыпаюсь в 6 утра без будильника, а в понедельник даже 5 будильников не могут меня поднять? Так пишет Магомед с Каспийска. Магомед, ну ты знаешь, проблема и у меня такая. Вот обычно в воскресенье там в 6 утра ты уже на подъеме. А вот в понедельник на самом деле с трудом просыпаешься даже на утренний эфир. Амина из Ирбента пишет. Расим, доброе утро. Начинается у меня сообщение от любимого человека. Видимо, утро. Даже если за окном дождь, настроение сразу солнечное. Желаю всем встретить того, кто будет вашим добрым утром. Итак, ваше сообщение на короткий номер 8-988-291-104-8. Пишите на WhatsApp, зачитаем всем. Всем желаем доброе утро, вы настроены на Диалог ФМ. Доброе утро, Дагестан!

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: 8 утра в Махачкале. С новостями вас знакомит Расим Загиров. Спасатели в Дагестане спасли туриста, который тонул в Каспийском море. Об этом сообщает МЧС по Дагестану. 61-летний уроженец Рязани купался в несанкционированном месте в дагестанских огнях. Прибывшие на место по поступившему сигналу дербентские спасатели обнаружили мужчину, которого уносило в море из-за сильного течения. Спасатели вытащили гражданина на берег, медицинская помощь ему не понадобилась. Но и Дербентский городской суд рассмотрел дела об административных правонарушениях в отношении троих жителей города. Ночной скандал у магазина «Крым» на улице 345-й дагестанской стрелковой дивизии вернулся для каждого 10 сутками ареста, об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. Около половины четвертого утра 11 октября они громко выясняли отношения, кричали, выражались нецензурной бранью. На требования сотрудников полиции успокоиться и приехать в отдел для разбирательства они не отреагировали, вели себя агрессивно. Судья каждый признал свою вину и раскаялся, суд признал их виновными по части 2 статьи 20.1 КоАП Российской Федерации. Президент России Владимир Путин своим указом назначил новых председателей 4 районов судов Дагестана. Председателем Советского районного суда Махачкалы назначена Анжела Ибрагимова. В Магарамкентский районный суд возглавила Зумруд Такаева. Председателем Хасаюртовского городского суда стал Виталий Морозов. Председателем Хасаюртовского городского суда стал Виталий Морозов. Председателем Хунзахского районного суда Амирхан Магомедов. Кроме того, Мурат Сурхаев назначен судьей Хасаюртовского райсуда. Но и муфтий Дагестана шейх Ахмад Абдуллаев принял постоянного представителя России при Организации исламского сотрудничества в Джидде Турка Даудова. Они обсудили вопросы взаимодействия и развития международного сотрудничества в религиозной сфере. Банк Яндекса пообещал не начислять проценты за просрочку кредитных платежей клиентам, которые не смогли провести оплату из-за масштабного сбоя в работе сервисов. Об этом сообщается в приложении Яндекс.Банка. В организации также отметили, что часть функций Pay уже работает. Специалисты продолжают восстановление сервиса. Я напомню, что атаки на дата-центры Яндекса начались 8 октября. На фоне этого в Яндексе и некоторых компаний, сторонних ресурсов, чья инфраструктура зависит от мощностей дата-центров, начали происходить. Сходить с боем. Жалобы поступали от пользователей по всей России, а также Казахстана, Киргизии и Белоруссии. При этом пока проблемы продолжают наблюдаться у сервисов Яндекс.Пэй, Яндекс.Почта, Яндекс.Гов и Яндекс.Про. В компании объяснили, что меры необходимы, чтобы снизить нагрузку, поддержать основные рабочие сценарии. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Продолжается программа «Утро» на Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Новости спорта.
3: Центровой Денвер Наггетс Никола Йокич впервые в карьере оформил трипл-дабл в предсезонном матче НБА, набрав 22 очка, 11 подборов и 10 передач за 26 минут в победной игре с Чикаго Буллс 133-128. Отметим, что это был лишь третий предсезонный матч Наггетс, и впервые Йокич провел на площадке более 20 минут. Новый регулярный чемпионат НБА стартует 20 октября. победители US Open и Ролан Гаррос. Александр Зверев гарантировал себе первое место в итоговом рейтинге ATP по окончании сезона, став первым немецким теннисистом в истории, которому покорилось это достижение. Это стало возможным после сенсационного поражения Карлоса Алькараса в третьем круге мастерса в Шанхае от бельгийца Зизу Беркса 5-7, 6-7, лишившего испанца математических шансов обойти Зверева. Ранее о досрочном завершении сезона из-за травмы колена объявил действующий лидер рейтинга Яник Синнер, что также открыло немцу дорогу к вершине. Сейчас Зверев занимает второе место в рейтинге, уступая лишь Синнеру, однако итальянец потеряет значительную часть очков из-за пропуска заключительных турниров сезона. Клуб НХЛ Philadelphia Flyers установил личный антирекорд по числу поражений на старте сезона, уступив на своем льду действующему обладателю Кубка Стэнли Каролине Харрикейнс 1-4. Для летчиков это поражение стало седьмым в 7 матчах нового сезона, а общая разница заброшенных и пропущенных шайб теперь минус 20. Главный тренер Рик Токет после матча признался, что у него нет ответов на происходящее. Новичок английского чемпионата Ковентри Сити под руководством Фрэнка Лэмпарда одержал уверенную домашнюю победу над Ньюкаслом 4-1 в шестом туре АПЛ. Эта победа стала для команды Лэмпарда второй подряд в премьер-лиге, и она позволила подопечным Лэмпарда покинуть зону вылета. Ньюкасл уже с 8 очками остался в середине турнирной таблицы, потерпев второе поражение в сезоне. Это были спортивные события, достойные вашего

Доброе утро, Дагестан. Доброе утро, наша большая республика. У микрофона Расим Загиров. И в ближайшее время мы будем просыпаться, улыбаться и обсуждать все самое интересное и, конечно, заряжаться хорошим настроением. Где бы вы сейчас ни находились, собираетесь на работу, ведете детей в школу или стоите в утренних пробках, или только-только открываете глаза, пусть это утро начинается для вас чего-то, знаете, вот прям хорошего. Знаете, иногда нам нужен какой-то такой грандиозный повод для счастья. Достаточно, мне кажется, иногда просто проснуться, услышать знакомый голос из радиоприемника и понять, впереди новый день, а значит, еще столько всего может произойти. Поэтому наливайте кофе, прибавляйте громкость, присоединяйтесь к нам. Впереди новости, погода, интересные факты, ваши сообщения и, конечно же, наше традиционное утреннее общение. Это утро на Диалог FM начинается. Давайте все-таки это утро сделаем добрым вместе.

0: Кировский районный суд Махачкалы обязал Дагестанский государственный аграрный университет снести две самовольные постройки. Как установила прокуратура Махачкалы, объекты возвели без разрешительной документации на земельном участке. Надзорное ведомство сейчас обратилось в суд с иском о сносе незаконных построек. Суд удовлетворил эти требования. Заместитель руководителя Госжилищинспекции Дагестана Магомед Тагир Алиев освобожден от должности. Согласно распоряжению председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова, Алиев покидает свой пост в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной службе. Я напомню, несколько дней назад от должности замруководителя Госжилищинспекции Дагестана был освобожден Мавра Пакалов. 3 человека погибли в результате дорожно-транспортных происшествий в Дагестане на прошлой неделе с 5 по 11 октября. Об этом сообщает Госавтоинспекция Республики. Еще 41 человек, среди которых 4 детей, получили травмы различной степени тяжести. Всего за неделю на территории Дагестана было зарегистрировано 34 ДТП. Наименьшие объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу зафиксированы в Дагестане, в Ингушетии и в Чечне. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Агентство стратегических инициатив. Исследователи проанализировали изменения в здравоохранении, образовании, инфраструктуре, а также в городской среде за последние 5 лет. Евросоюз готовит новые ограничительные меры в отношении российского военного комплекса, в том числе предприятия, которые выпускают ракеты. Санкции планируют ввести сроком на 3 года, об этом сообщает издание «Политика». Кроме того, сегодня министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Люксембурге продолжают обсуждать возможные ограничения на выдачу виз российским туристам и бывшим военнослужащим. Центробанк утвердил методику оценки операторов электронных денег. Теперь работу таких компаний будет проверять по 33 критериям, об этом пишет «Известия». Специалисты оценят, насколько понятно и полно операторы раскрывают клиентам информацию об услугах, тарифах, рисках, лимитах, возврате средств и работе поддержки. По итогам проверки компания присвоит 1 из 4 рейтингов «соответствует» либо «не соответствует». Не секрет, что компании и площадки собирают пользовательские данные, чтобы предлагать аудитории релевантный контент или товары. В последнее время к этому активно привлекают и нейросети. Тему продолжат мои коллеги.
1: Если коротко, нейросети собирают все и немного больше. Если подробнее, дьявол кроется в пользовательском соглашении и куки. Amazon, например, раскрыл пользователям их специфические теги. Нет друзей, любит кофе, не умеет выращивать живые растения. И даже интимные плоские ягодицы, отмечает Verge. Обладательница последней метки возмутилась, но допустила, что она связана с ее последними покупками спортивных товаров. Возможно, данные могли просочиться из переписки с чат-ботом, не исключает гендиректор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров.
2: Задача любой IT-компании — связь нашего уникального рекламного идентификатора с той совокупностью информации, которую мы условно можем определить как наша виртуальная копия, рассчитанная на продажу. Чтобы эти данные обрабатывать, все больше привлекают искусственный интеллект. Он, находясь в постоянном взаимодействии с пользователями, также способен собирать массивы данных, причем многие выдают в сети буквально самое сокровенное.
1: По данным Илама, для маркетинговых задач ИИ используют примерно 45 российских компаний. Но не отказываются специалисты и от базовых алгоритмов, продолжает руководитель отдела Digital NSMM Creative Валентина Чибисова.
3: Например, есть рекламная сеть, в которую входит огромное количество сайтов. Если человек заходил на этот сайт, это попадает в базы данных и рассчитывается при настройке таргетированной рекламы. Все поведение оцифровывается, даже умной лентой подбирается тот контент, который человека заставит больше времени проводить на тех или иных сайтах.
1: А сделать это просто. Каждый человек с гаджетом оставляет цифровой след, говорит продюсер и основатель рекламного агентства Purple Door Алексей Пак.
4: Цифровой безопасности в полном виде нет. Те же самые банки прекрасно знают, на что вы тратите деньги. Когда вот вам категории кэшбэка выпадают, он делает в рамках тех данных, которые он о вас имеет. Это наша с вами цена за удобство в сервисах. Зачастую у нас везде галочки на обработке персональных данных стоит, поэтому мы и так все действия в приложениях на большинстве сайтов отдаем, в принципе, добровольно.
1: Бигтех и раньше не стеснялся. Так, в 2018-м Нью-Йорк Таймс выяснила, что Facebook, который принадлежит Мету, признанной экстремистской организации, запрещенной в России, предоставлял корпорациям, включая Amazon, Netflix и Spotify, особый доступ к данным в обход приватности. Теперь же ИИ приоткрыл дверь в мир больших данных и более скромным игрокам, отмечает маркетолог и основатель агентства OnPeak Александр Воробьев.
5: Благодаря этому они могут улучшать свой продукт. Юридически не подкопаться, инструмент будет работать, если это позволит той или иной системе донести до меня те предложения, которые мне будут более уместны. Почему бы нет? Я вообще-то не против. При этом это все хранится в виде плюс-минус зашифрованных данных, с которыми работает некий алгоритм. алгоритм, которому, в общем-то, все равно, мужчина вы или женщина, пьете вы кофе или любите кошку.
1: Но за бесконтрольным накоплением больших данных грядут и большие последствия, рассуждает гендиректор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедоров.
2: Это большей частью инструмент тотальной слежки. Каждый из нас покупает себе ошейник, то есть мы получим из этой информации точные социальные параметры человека, семейное положение, достаток, геолокацию перемещения. Подключиться к системам и сервисам можно через многочисленные личные кабинеты маркетологов у операторов сотовой связи, в самих поисковых машинах и социальных сетях.
1: Но алгоритм можно попробовать запутать. Например, внезапно купить кактус или грелку. Пусть ошибается.
0: Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Но именно в этот день, в 1964 году, советский космический корабль «Восход-1» отправился на орбиту с тремя космонавтами. На борту был Владимир Комаров, Константин Феоктистов и Борис Егоров. Впервые в истории космический полет совершал экипаж из трех человек. Более того, космонавты тогда летели без скафандров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Продолжим скоро.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Более 40 социальных выплат проиндексируют в России с 1 февраля 2027 года. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на Всероссийской неделе охраны труда, передает РИА Новости. По его словам, они будут увеличены по фактической инфляции. Агентство отмечает, что страховые пенсии вырастут на 6,8 с 1 февраля и на 3,3 с 1 апреля. Материнский капитал на второго ребенка превысит 1 000 000 рублей, если до этого семья не получала соответствующую выплату. Прожиточный минимум и зависящие от него пособия также проиндексируют по уровню инфляции. С 2027 года абитуриенты российских вузов смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов за высокие результаты ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике и биологии, не использованные при поступлении в университет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа Миноборнауки. В ведомстве отметили, что сегодня выпускник, который сдал сверхнеобходимого, например, физику или химию, не может получить за это баллы. По утверждению министерства, новая норма меняет ситуацию. По желанию абитуриента дополнительные баллы будут начисляться за результат ЕГЭ, который он сдал, но не использует при расчете суммы конкурсных баллов. В министерстве пояснили, что нововведение охватывает математические, естественно-научные и инженерные направления и учитывает результаты, полученные сверхобязательных. И в завершении выпуска. После премьеры сериала «Трудно быть богом» в России взлетел спрос на произведения советских прозаиков Аркадия и Бориса Стругацких. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе платформы «Винк» и сети магазинов «Читай город». Продажи книг авторов увеличились на 35% после выхода сериала 3 сентября по сравнению с периодом до премьеры. С 3 сентября по 3 октября реализация бумажных изданий Стругацких выросла на 76% относительно аналогичного периода прошлого года, а продажи самого романа «Трудно быть богом» в 4 раза. В топ бумажных книг братьев Стругацких за январь-сентябрь 2026 года вошли «Пикник на обочине», «Трудно быть богом», «Понедельник начинается в субботу» и «За миллиард лет до конца света». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Реклама на Диалог ФМ.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Стоимость красной икры в ближайшее время резко вырастет. Ближе к Новому году она достигнет 35 тысяч рублей за килограмм. Это станет следствием падения объемов улова в этом сезоне, который оказался в несколько раз ниже, чем ожидалось, объяснил руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. Он отметил, что к маленькому улову добавляется отсутствие импорта красной икры, из-за чего компенсировать потери невозможно. На этом фоне повышение цен не избежать, подчеркнул эксперт. При падении предложения в 2,5 раза цена будет около 35 тысяч рублей за килограмм красной икры в преддверии Нового года, добавил эксперт.
3: Экономика должна быть экономной.
1: Размещение денежных средств на банковских депозитах в настоящее время превосходит по эффективности хранение наличности благодаря привлекательным процентным ставкам. Об этом в интервью «Правда.ру» заявила генеральный директор компании «Организация личных финансов», финансовый консультант Алена Никитина. Она отметила, что современные финансовые продукты позволяют извлекать пассивный доход даже из тех средств, которые были предназначены для регулярных бытовых расходов. По мнению эксперта, для грамотного распределения личного бюджета целесообразно использовать комбинированный подход. Основную часть сбережений разместить на срочных вкладах с фиксированной доходностью без права досрочного снятия, а оборотный капитал для ежедневных нужд держать на накопительных счетах, предусматривающих начисление процентов на остаток.
3: Закрома Родины.
1: С похолоданием жители России начали чаще заказывать выпечку и горячие напитки. Такие данные предоставил сервис доставки «Самокат», передает «Москва-24». В сентябре по сравнению с августом спрос на булочки без начинки увеличился на 38%, на сладкую сдобу на 34%, а на круассаны с десертными начинками на 31%. Еще заметнее вырос интерес к сытным вариантам. Заказы круассанов с несладким наполнением прибавили 55%. Свежие торты стали покупать на 61% чаще. Вырос и спрос на фрукты. Мандарины в сентябре заказывали в 2,5 раза чаще, чем месяцем ранее. Апельсины на 68%, лимоны на 37%. Покупки гранатов увеличились в 5,4 раза, а корня имбиря – 4,2. Чай также стал популярнее. Его заказывали на 22% чаще, чем в августе. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.

0: Унсокульский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обвиняется в хищении детских пособий почти на 2 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана. Следствие установило, что в 2022 году обвиняемая обратилась в отделение социального фонда по Дагестану за ежемесячным пособием на 4 детей. Она фактически проживала с детьми за пределами России, поэтому не имела оснований на соцвыплаты. Управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану признало медицинский центр «Лекарь» в Махачкале нарушившим закон о рекламе за акции «Чекапы» со скидкой до 40%. В рекламе медицинского центра «Лекарь» не указали условия скидки, сроки акции, категории пациентов, на которых она распространяется, и другие ограничения. Из-за этого фраза «скидка до 40%» создает у потребителя ложное впечатление, что скидка доступна всем. Служба признала сейчас медицинский центр «Лекарь», нарушившим законодательство о рекламе, и выдала предписание об устранении этого нарушения. Ну а технологии искусственного интеллекта активно внедряются в российскую систему здравоохранения. Об этом РИА Новости рассказал замминистра здравоохранения России Вадим Ваньков. По его словам, в радиотехнологии решения на базе ИИ позволяют анализировать медицинские изображения, полученные в ходе рентгена, флюорографии и компьютерной томографии. Также нейросети сейчас задействованы в анализе данных электронных медицинских карт. Система обрабатывает большой объем информации по профилю пациента. И правительство нашей страны поддержало законопроект об ужесточении наказания за публичные призывы к терроризму и массовым беспорядкам, а также за насилие в отношении представителей власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв Кабинета министров. Теперь за призывы к массовым беспорядкам максимальный срок лишения свободы предлагают увеличить до 4 лет. Если они распространяются через интернет, установить наказание до 6 лет. Автор инициативы связывает ее с ростом числа преступлений, связанных с террористической пропагандой. Но в 22-й пакет антироссийских санкций Евросоюза вошли несколько предприятий легкой промышленности. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на постановление Совета ЕС. Ограничения затронули швейные фабрики, текстильные предприятия и компании, которые занимаются производством и продажей одежды. Ранее глава, я напомню, что дипломатическая служба Европейского Союза Кая Каллас сообщила, что всего в новый санкционный пакет внесли около 1600 компаний. Но Минцифра готовит новые правила для виртуальных мобильных операторов, прежде всего банковских, пишет ведомости. Эти компании работают на сетях других операторов. Обсуждается регулирование тарифов между владельцами инфраструктуры и теми, кто ее арендует. По словам представителя министерства, банки компенсируют расходы на связь и могут предлагать ее клиентам по себестоимости или дешевле. Ведомство, кстати, считает, что это способствует оттоку абонентов от крупных операторов. Российские банки стали строже следить за операциями с наличными. По крайней мере, на это жалуются сами клиенты. По их словам, вопросы возникают даже при снятии денег с собственного счета. Банки российские теперь просят объяснить, зачем нужны наличные, и подтвердить это документами. А иногда выясняют происхождение средств на депозитах, открытых несколько лет назад. Тему продолжат мои коллеги.
1: Заинтересовать банки, как правило, могут только крупные операции от миллиона рублей, отмечают собеседники Коммерсант-ФМ. Хотя, по их словам, обычно порог даже выше – от 5 до 15 миллионов. Но и этого недостаточно, чтобы кредитная организация задавала вопросы. Ее внимание привлекают лишь действия, лишенные экономической логики. Допустим, когда клиент не отличался импульсивностью и вдруг решил вывести все деньги с депозита за один день. Или в том случае, если он часто переводит средства за рубеж. Это может указывать и на участие в серых схемах, и на влияние мошенников. Именно на борьбе со злоумышленниками рынок сконцентрирован сильнее всего, говорит зампред правления Форобанка Дмитрий Орлов. При этом он утверждает, что в политике кредитных организаций ничего не поменялось.
2: Что-то мне не выпадалось в последнее время клиентские обращения относительно того, что мы как-то начали жестить в плане подтверждения источников. То есть, да, понятно, есть определенный перечень операций, есть определенные клиенты, по которым мы в обязательном порядке запрашиваем необходимые документы. Здесь скорее мы больше со стороны фрод-мониторинга смотрим, и здесь правила у нас ужесточаются. То есть снятие наличных, перевод, зачисление на сторонние какие-то токенизированные карты. Но опять-таки это уже не тенденция там последней недели, условно говоря. Это тенденция последнего полугодия, последнего года.
1: Регулятор в действия банков тоже не вмешивался. Последний раз он обновлял рекомендации по комплаенсу весной, однако в сентябре предупреждал, что потребуются очередные изменения. В ЦБ тогда заявили, что они коснулись коснутся всех операций с наличными и будут нацелены на содержательный, а не формальный контроль происхождения средств. Правда, по заверениям собеседников Коммерсант ФМ, никакие методички Центробанк пока не рассылал. Тем более, что уже сейчас кредитные организации подходят к проверкам серьезно. Запрашивают налоговые выписки, справки о доходах, договоры купли-продажи. Все, чтобы убедиться в законности снятия пополнения и переводов. Иногда под подозрение попадают даже добросовестные клиенты, отмечает независимый эксперт по финансовым рынкам Алексей Бушуев.
2: Это может быть чек, по которому есть другие триггеры, которые сработали. Что-то нетипичное в плане расчетов с нерезидентами. Странное поступление на его текущие счета. Странное, наоборот, затраты по его карточкам. Нахождение где-то в цепочках, в которых дропперы есть те же самые. Вот у меня, например, у знакомого в их жилом комплексе стоял банкомат, через который снимали много денег по определенным схемам. В основном их и снимали. Он воспользовался этим банкоматом, у него тут же заблокировали все карты.
1: При этом с нового года работы у банков может прибавиться. Правительство и фискальные органы хотят сделать их налоговыми агентами. Если реформу утвердят, кредитные организации начнут сами высчитывать, взимать и перечислять государству НДФЛ на проценты по вкладам. Учитывая этот факт, интерес к сведениям одновременно и о доходах, и об оплаченных налогах клиентов может быть не случайным, предполагает частный инвестор и аналитик Даниил Болоцких.
3: Скорее всего, это сделано для того, чтобы лучше контролировать, кто должен заплатить последующие ставки налогов по прогрессивной шкале или не должен. То есть ужесточается надзор, и вот для такого ужесточения надзора нужна инфраструктура. И вот просто сейчас идет выстраивание инфраструктуры.
1: Как бы там ни было, собеседники Коммерсант ФМ сами с ужесточением комплаенса не сталкивались, хотя некоторые из них снимали крупные суммы в последние несколько недель. По мнению экспертов, перегибы пока носят единичный характер.
0: Маркетплейсы говорят о растущем спросе на зимнюю резину. При этом очередей на шиномонтаж в техцентрах по всей стране нет. Об этом узнал Коммерсант. В сентябре 2026 года автолюбителям заказали на Валберес в 2,5 раза больше зимних шин по сравнению с 2025 годом. Тему продолжат мои коллеги.
4: В сентябре автолюбители заказали на Wildberries в 2,5 раза больше зимних шин, чем в том же месяце годом ранее. Однако это не значит, что они начали готовиться к наступлению холодов заблаговременно. Скорее, перешли к покупкам онлайн уже и в сегменте автокомплектующих, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеер.
5: Те, кто приезжал в шинные центры или те, кто заказывал резину через технические центры, такая тоже практика есть. Некоторые из них переместились на заказ через Marketplace, потому что считают, что это дешевле. Я полагаю, что никакого дефицита не будет, определенный выбор есть. Конечно, те, кто хотели купить резину с очень низким профилем, ее привозится ограниченное количество с определенным риском, продастся, не продастся, и в какие-то модели можно просто не успеть и там долго потом ожидать эту резину, поэтому всегда рекомендация приобретать зимнюю резину заранее.
4: Около 80% поставок импортной резины приходится на Китай. В прошлом году страна обеспечила присутствие в России около 200 шинных брендов. Выбор есть во всех сегментах, отмечает шеф-редактор журнала «Движок» Роман Зубко.
6: Предлагают буквально все, вплоть до моделей, якобы ушедших с нашего рынка брендов мировых. Там и «Континенталь», и японские шины, и корейские шины, и «Мишлен», и «Санкук», все что угодно. Другой вопрос, сколько все это будет стоить. На этом фоне, конечно, российские производители, которые, так скажем, подхватили эстафету у крупных зарубежных производителей, марку действительно держат. Современные шины и Icon Tires, и Дизловед соответствуют уровню прежних брендов, на чьих заводах они выпускаются. Плюс, естественно, китайские производители предлагают нам свои модели. Речь идет не о каком-то дешевом ширпотребе, но и крупные бренды, в частности, это бренды Linglong, это бренд Triangle.
4: Сейчас комплект зимней шипованной резины на 20-й радиус от китайской марки Triangle стоит около 50 тысяч рублей. Шины Дизловед, которые выпускаются на бывшем заводе немецкого производителя Континенталя, обойдутся в 100 тысяч, а переобуть машину во французский «Мишлен» но китайского производства можно примерно за 200 тысяч рублей. Цены на замену резины в техцентрах с весеннего сезона не повышались, отмечает генеральный директор управляющей компании сети автосервисов «Китаяна» Михаил Мартынов. По его словам, очереди на эту услугу пока нет.
7: Работа на самом деле ничем не отличается этот сезон от предыдущих сезонов. Никакого дополнительного ажиотажа нету. Никто заранее не бежит перебывать крышки. Есть единичные случаи, которые потихонечку уже, да, начинают перебываться, зная, что потом, когда наступит холод, будет просто очередь, и это будет неудобно. Но обычно это касается людей, у которых летучка, можно перебываться, и, в общем, не цокать по асфальту.
4: Бюджет на то, чтобы переобуть машину у дома, также остался прежним, отмечает владелец выездного шиномонтажа Станислав.
8: Как снег первый выпадает, тогда люди начинают переобуваться. Смотря какой автомобиль, цена такая же, как в прошлом году. 20-й радиус, если брать легковой автомобиль, это где-то 5,5 тысяч.
4: Наступление метеорологической зимы синоптики ожидают не раньше второй половины ноября. Однако первый снег в столице возможен уже в конце этого месяца. Обязательной заменой резины становится только с 1 декабря. Штраф за шины не по сезону составляет 500 рублей.
0: Популярную соцсеть TikTok обвинили в том, что он якобы отключила функции безопасности для тысячи пользователей, включая подростков. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на материалы иска прокуратуры Нью-Йорка. Речь идет об инструменте AlgoRefresh, который позволяет заблокировать нежелательный контент. Для некоторых пользователей инструмент отключили без их ведома, кстати. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Dialog.fm.
9: По данным прокуратуры Нью-Йорка, в 2023 году тысячи пользователей TikTok получали неработающую версию инструмента AlgoRefresh. Рейтер называет эту практику плацебо-экспериментом. Люди считали, что избавились от нежелательного контента, но алгоритм продолжал работать как прежде. TikTok сравнивал их поведение с теми пользователями, кому функция была доступна, а потом анализировал влияние инструмента на рекламные доходы. В иске указано, что один из сотрудников компании предупреждал руководство о вредных последствиях эксперимента. В TikTok признали проведение тестов, но заявили, что они не угрожали безопасности пользователей. По данным Bloomberg, соцсеть также проводила похожую серию экспериментов в 2022 году. В контрольной группе тогда оказалось 15 миллионов человек, примерно 10% всей американской аудитории TikTok. Для них защита от вредного контента не работала. Так компания хотела выяснить, сократится ли время использования приложения из-за более безопасных алгоритмов. Как пишет Bloomberg, один из невольных участников эксперимента покончил с собой. 16-летнему американцу платформа показала тысячи видео про одиночество, депрессию и нанесение себе увечий. Внутреннее расследование TikTok показало, что аккаунт мальчика попал в так называемый информационный пузырь. Алгоритм снова и снова предлагал ему похожие материалы, а защитная функция, которая должна была разорвать этот цикл, не работала. Суд не признал влияние TikTok прямой причиной суицида, но случай стал одним из аргументов в иске прокуратуры Нью-Йорка. При этом новые обвинения появились практически сразу после завершения другого крупного разбирательства, напоминает CNN. В августе TikTok и ее головная структура ByteDance согласились выплатить американскому Минюсту 400 миллионов долларов по делу о нарушении конфиденциальности детей. Власти утверждали, что платформа позволяла подросткам регистрироваться в приложении без ведома родителей и незаконно собирала их данные. В сентябре TikTok согласился выплатить еще 300 миллионов долларов по аналогичному иску Алабамы. Разбирательства в других штатах еще продолжаются.
10: Реклама на Dialog.fm.
0: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага» – вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага» – вкусный союз.
10: Реклама на Dialog.fm. Звоните 91 104,8. Гаджет новости.
11: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умный карниз. Компания Rimac представила ResFlow – умный карниз для штор со встроенным электромотором и солнечной панелью. Последняя крепится прямо к окну, поэтому для установки не требуется дополнительно прокладывать провода или регулярно заряжать аккумулятор. Карниз выдерживает до 15 килограммов и выпускается в двух телескопических версиях длиной 112 на 208 и 188 на 361 сантиметр. ResFlow умеет открывать шторы от центра и совместим с моделями на люверсах и кольцах. В комплект входит цепочка для создания S-образных складок. Управлять карнизом можно со смартфона или голосом, а благодаря поддержке Matter он совместим с системами Apple Home, Google Home и Amazon Alexa. Также предусмотрены Bluetooth-пульт и обычный блок питания. Карниз можно запрограммировать на открытие и закрытие в определенное время, либо привязать его работу к восходу и закату солнца. Благодаря этому шторы могут открываться утром автоматически, пропуская естественный свет. В течение дня ResFlow умеет отслеживать изменения положения солнца и менять положение штор, чтобы в комнату не попадало слишком много яркого света. Сейчас компания Rimac собирает средства на серийное производство ResFlow. В комплект будут входить карниз, солнечная панель, крепление и аксессуары. Поставки запланированы на ноябрь. На этом пока все. Услышимся!

0: На Красном мосту завершено устройство строительной площадки и подъездной дороги к ней. Также завершаются работы по демонтажу железнобетонных плит одного из пролетов моста. Об этом сообщает Минтранс Дагестана. При проведении аварийно-восстановительных работ задействована сейчас тяжелая строительная техника. Ранее напомню, что временно исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулат Гаджиев рассказал, почему решили восстанавливать Красный мост, а не строить на его месте новый. Ремонт моста планируют завершить к 28 ноябрю этого года. Стоимость работ оценивается в 70 миллионов рублей. Причиной обрушения пролетного строения конструкции, по мнению Гаджиева, он связывает это со сбросом воды с Гоцатлинской ГЭС. В свою очередь, дагестанский филиал «Русгидро» анонсировал пресс-тур для представителей СМИ и всех журналистов на Гоцатлинскую ГЭС, где журналистам расскажут уже свою версию произошедшего. Ну и на фестивале «Плов» — это вам не рисовая каша. В Дагестане организатор событий Абдурахман Баталов и известный канатоходец Камиль Мамаев в роли шеф-повара приготовили плов на высоте 100 метров на глазах у 15 тысяч человек. На землю блюдо продали на аукционе за 100 тысяч рублей, все деньги отдали на благотворительность. Покупатель, который заплатил за плов, не забрал его домой и бесплатно раздал его гостям праздника. Операторы связи разослали крупнейшим банкам письма, в которых заявили, что с 15 октября этого года до абонентов не будут доводиться вызовы без маркировки звонков. Об этом сообщает «Коммерсант». Ранее напомню, что «Коммерсант» сообщил, что операторы связи планируют блокировать вызовы крупнейших российских банков, так как они не заключили договора на маркировку вызовов. Представители крупного банковского бизнеса считают, что требование об обязательной маркировке основывается на некорректном толковании закона. Быстрее всего накопить на собственную квартиру можно на Крайнем Севере. Для этого понадобится чуть больше 9 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитический доклад Агентства стратегических инициатив. Кстати, согласно этому документу, проще всего накопить на квартиру в Мурманской области в нашей стране, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. Маркетплейсы получат бесплатный доступ к единому цифровому сервису для проверки товаров. Об этом сообщили при службе «Честного знака». Через этот сервис площадки смогут получать сведения из государственных информационных систем по принципу «одного окна». Это позволит проверять соответствие товаров обязательным требованиям еще до публикации. И каждый четвертый россиянин для накопления на крупную покупку использует конверт с наличными, а каждый пятый – банковский счет или вклад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Еще 23% опрошенных заранее не готовятся им оплачивать покупку зарплаты. Кредит или рассрочку выбирает только 14% россиян. Смертельный приговор приведут в исполнение 3 декабря на военной базе «Форт Худ» в Техасе в отношении бывшего армейского психиатра Нидала Хасана. Именно здесь, в 2009 году, он открыл стрельбу по сослуживцам, убив 13 человек и ранив 32. Это станет, кстати, первой публичной казнью в стране за последние 90 лет, а также первым смертельным приговором в отношении американского военного с 1961 года. При этом расстрелянные команды в армии США не использовали со времен Второй мировой войны. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
1: Место и время казни выбраны не случайно, пишет Guardian. Приговор приведут в исполнение в час дня в четверг. Именно в этот день недели, в это время и здесь же, на военной базе Форт Худ, Хасан совершил нападение. Associated Press напоминает, что публичные казни исчезли из американской практики 90 лет назад. В 1936 году в Кентукки был повешен афроамериканец Рейни Бетеа, осужденный за изнасилование пожилой женщины. На исполнении приговора присутствовало около 20 тысяч зрителей. Согласно нормам, самого Хасана должны были казнить с помощью смертельной инъекции, однако по просьбе Пита Хексета процедуру заменили на расстрел. Такой способ, по словам министра войны, должен показать американцам последствия подобных преступлений. Кроме того, СМИ отмечают, что решение принято на фоне проблем с препаратами для смертельных инъекций и спустя несколько дней после неудачной казни в Теннесси. Тогда осужденная Криста Пайк выжила после введения двух доз. При этом армейские инструкции по расстрелу датируются 1959 годом. По старому регламенту в казни участвуют 8 стрелков, а некоторые винтовки заряжаются холостыми патронами. Однако, как пишет Times, Пентагон сейчас разрабатывает новый порядок исполнения приговора. Сложности добавляет и то, что сам Хасан после задержания остался парализованным и передвигается на инвалидной коляске. Родственники жертв уже получили приглашение присутствовать на казни лично или наблюдать за ней онлайн, сообщает сообщает CBS. Однако не все хотят стать свидетелями расстрела. Сестра одного из погибших солдат заявила, что казнь не принесет ей душевного спокойствия. А бывшая военнослужащая Киара Торкелсон, которую Хасан ранил двумя выстрелами, хоть и намерена поддержать других пострадавших, не хочет снова смотреть на смерть человека. Неясно и то, где именно американцы смогут посмотреть расстрел, обращает внимание Verge. Журналисты направили запросы крупнейшим интернет-платформам с вопросом, разрешат ли они такую трансляцию, но ответа пока не получили. Сам Пентагон технических подробностей показа пока не раскрыл. На вопрос, обращался ли Хасан с последней просьбой к Трампу, Пит Хексет ответил: «Мне все равно. Мы увидимся с ним 3 декабря».
0: Итак, друзья, ваши сообщения, которые приходят на WhatsApp 8-988-291-104-8. Как начинается ваше утро? С чего начинается все-таки ваше утро? С кофе, с любви или с желанием уволиться все-таки? И вот вопрос слушателям. Что первым делом приходит вам в голову после звонка будильника? Так, 8-988-291-104-8. С Махачкалы Мадина пишет. Расим, доброе утро. Мое утро начинается с кофе и обещание самой себе лечь сегодня пораньше. Обещание держится примерно до 11 вечера. Так, Магомед с Каспийска пишет. Доброе утро. Подскажите, почему в выходные я просыпаюсь в 6 утра без будильника, а в понедельник даже 5 будильников не могут меня поднять, так пишет Магомед с Каспийска. Магомед, ну ты знаешь, проблема и у меня такая. Вот обычно в воскресенье там в 6 утра ты уже на подъеме. А вот в понедельник, на самом деле, с трудом просыпаешься даже на утренний эфир. Амина из Ирбента пишет. Расим, доброе утро. Начинается у меня сообщение от любимого человека. Видимо, утро. Даже если за окном дождь, настроение сразу солнечное. Желаю всем встретить того, кто будет вашим добрым утром. Итак, ваше сообщение на короткий номер 8-988-291-104-8. Пишите на WhatsApp. Зачитаем все.

0: Дорожные новости.
1: Нештрафуемый порог скорости снова хотят снизить. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Почти треть таксистов ездят без полиса ОСАГО. По данным Национальной страховой информационной службы, полисами охвачены только 70% машин. За 9 месяцев на такси оформили 688 тысяч полисов, а разрешение на работу имели 940 тысяч машин. Пассажирам стоит спрашивать у водителя наличие страховки при посадке. Если ее нет, в случае ДТП получить возмещение за ущерб здоровью и имуществу можно будет только через суд. Нештрафуемый порог скорости снова хотят снизить. В Национальном автомобильном союзе предложили уменьшить порог с 20 до 5%. Это уже не первая подобная инициатива. Возникают такие разговоры регулярно. Сторонники снижения ратуют за безопасность. Правда, никогда не приводят статистику, которая это подтверждает. В госавтоинспекции выступают против ужесточения. Считают, что с аварийностью это не связано и только отвлекает внимание водителя от дороги. В Москве открыли гигафабрику накопителей энергии. Она выпускает тяговые батареи для электромобилей, электробусов, трамваев, речных судов и коммунальной техники. Первым заказчиком стали разработчики электромобиля «Атом». На тестовых линиях уже собрали первые 20 батарей для этой модели. Московская гигафабрика уже вторая в стране. Первая работает под Калининградом. Отметим, что уровень автоматизации на московском заводе достигает 95%. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: будете в Махачкале, не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Новости страны и мира. О главном.
1: С 2027 года абитуриенты российских вузов смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов за высокие результаты ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике и биологии, не использованные при поступлении в университет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа Миноборнауки. В ведомстве отметили, что сегодня выпускник, который сдал сверхнеобходимого, например, физику или химию, не может получить за это баллы. По утверждению министерства, новая норма меняет ситуацию. По желанию абитуриента дополнительные баллы будут начисляться за результат ЕГЭ, который он сдал, но не использует при расчете суммы конкурсных баллов. В министерстве пояснили, что нововведение охватывает математические, естественно-научные и инженерные направления и учитывает результаты, полученные сверхобязательных. В России формируется устойчивый тренд на переход к сокращенному рабочему графику. Стремление граждан совместить профессиональную деятельность с личной жизнью станет определяющей чертой рынка труда на ближайшие десятилетия. Эксперты подчеркивают, что приоритеты наемных работников смещаются в сторону качества жизни. Люди стремятся уделять больше времени семье, физическому здоровью, хобби и саморазвитию. Дополнительным инструментом для достижения финансовой независимости становится самозанятость, которую многие совмещают с основной работой. Ожидается, что данные процессы в скором времени затронут все сферы экономики, включая промышленность, логистику и транспорт. И в завершении выпуска писательница Джоан Роулинг анонсировала выход двух новых книг по вселенной Гарри Поттера 23 февраля 2027 года. Произведение продолжит серию «Pocket Potters», посвященную отдельным персонажам магического мира. Одна книга будет посвящена профессору Минерве МакГонагал, а другая – братьям Фреду и Джорджу Уизли. Новое издание дополнит уже выпущенные книги серии о Гарри Поттере, Ронни Уизли, Гермионе Грейнджер, профессоре Дамблдоре и Луне Лавгуд. Анонс новинок прозвучал на фоне других крупных событий для фанатов франшизы. Недавно вышли аудиоспектакли по книгам, а также появился первый трейлер сериала HBO по Гарри Поттеру. Премьера шоу запланирована на 25 декабря. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: В Дагестане 9 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. На магистральном водоводе «Каспийский Сбербаш» произошел крупный прорыв, из-за которого в Избербаше сейчас возможны перебои с водоснабжением, об этом сообщил единый оператор. Повреждения выявили на участке между аэропортом и селом Зеленоморск. Аварийные бригады горводоканала приступили к ремонту водопровода. Работу планируют завершить в течение дня. После устранения аварии перебои с водой могут сохраняться еще 3 дня до стабилизации давления в городской сети. Арендаторы земельных участков в Дагестане погасили более 4 миллионов рублей задолженности после того, как Минимущество подало в суд 41 иск против должников, об этом сообщает пресс-служба министерства. Долги закрыли арендаторы по 13 договорам. Еще по 15 арендаторам материалы готовятся для суда. Их задолженность превышает 30 миллионов рублей. Минимущество намерено усилить работы по взысканию задолженности за аренду госимущества. Новым руководителем корпорации развития Дагестана стал Гайдар Гаджиев. Его представил коллективу временно исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Дагестана Руслан Алиев. Алиев отметил важную роль корпорации в экономическом развитии Дагестана и призвал сотрудников поддержать нового руководителя. Но в России досрочно перечислят пенсии в связи с празднованием Дня народного единства, который ежегодно отмечается 4 ноября. Согласно данным соцфонда, изменение графика коснется всех видов пенсионных выплат, включая страховые, социальные и накопительные пенсии, а также выплаты по старости и инвалидности. Пенсионеры, которым средства обычно поступают 4 ноября, получат их на банковские карты на день раньше 3 числа. После праздничной даты перечисленные выплаты через банки продолжатся в обычном режиме с 5 ноября. Минимальный размер оплаты труда в России необходимо как можно скорее повысить до 35 тысяч рублей. Об этом ТАСС заявил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Ковшар. Сейчас достижение этой отметки запланировано только к 2030 году. Кроме того, Ковшар считает необходимым повысить прожиточный минимум как минимум до 30 тысяч рублей для пенсионеров и трудоспособных граждан. Я напомню, что с 1 января этого года минимальный размер оплаты труда в России составляет более 27 тысяч рублей. Ну и при выборе товара на маркетплейсе стоит оценивать не только количество положительных отзывов и на то, как покупатели рассказывают об использовании покупки. Об этом газете.ру заявил президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурьев. Он отметил, что отзывы помогают сравнивать товары со схожими характеристиками. Фотографии и видео позволяют увидеть детали, которые сложно оценить по описанию продавца, а опыт других пользователей понять, как вещь ведет себя после покупки. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Новости спорта.
5: Победительница Ролан-Гаррос Мира Андреева впервые в карьере поднялась на третье место в рейтинге ВТА, потеснив американок Джессику Пегулу и Кори Гауф. Это стало возможным благодаря выходу в финал турнира ВТА 1000 в Пекине, где 19-летняя россиянка уступила олимпийской чемпионке Джин Циньвэнь. Сразу после успешного выступления Андреева приняла решение сняться с тысячника в Ухане, чтобы поберечь силы перед итоговым турниром, куда она уже гарантировала себе путевку. Капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ, прервав четырехматчевую безголевую серию на старте. Несмотря на это, столичные на своем льду проиграли Сиэтл Кракен 3-5. Для Овечкина эта шайба стала 930-й в регулярных чемпионатах НХЛ и 1007-й с учетом плей-офф. До рекорда Уэйна Грецки 41-летнему форварду осталось 9 голов. Чемпион мира по версиям трех престижных боксерских организаций Дмитрий Бивол проведет защиту титулов против обязательного претендента по линии WBO британца Каллума Смита 12 декабря на УГМК-арене в Екатеринбурге. Этот поединок возглавит турнир RCC Boxing Promotions. Для 35-летнего Бивола это будет второй бой в России после длительного перерыва. В мае он уже выступал в Екатеринбурге, где единогласным решением судей победил немца Михаила Айферта. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» на выезде в овертайме выиграли у нижегородского «Торпедо» 3-2, укрепив свою позицию на вершине турнирной таблицы Восточной конференции. В то же время идущий вторым «Нефтехимик» в Уфе проиграл Салавату Юлаеву 3-4. Уфимцы вплотную приблизились к нижнекамцам, как и хабаровский «Амур», победивший в родных стенах «Ладу» 1-0. Отдельно стоит отметить Сочи, выигравшая дома у «Акбарса» 3-2. Для южан это всего третья победа в 14 матчах регулярки и вторая над казанцами. Гандболисты краснодарского «Скифа» сыграли в ничью с вице-чемпионом России петербургским «Зенитом» в гостевом матче регулярки Суперлиги 26-26. Краснодарцы доминировали в первой половине и ушли на перерыв с преимуществом в 6 мячей, однако «Зенит» переломил ход встречи во втором тайме. «Скиф» занимает второе место в турнирной таблице, уступая только пермским «Медведям», которые дома обыграли «Динамо Астрахань» 32-26. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Доброе утро, Дагестан. Доброе утро, наша большая республика. У микрофона Расим Загиров. И в ближайшее время мы будем просыпаться, улыбаться и обсуждать все самое интересное и, конечно, заряжаться хорошим настроением. Где бы вы сейчас ни находились, собираетесь на работу, ведете детей в школу или стоите в утренних пробках, или только-только открываете глаза, пусть это утро начинается для вас с чего-то, знаете, вот прям хорошего. Знаете, иногда нам нужен какой-то такой грандиозный повод для счастья. Достаточно, мне кажется, иногда просто проснуться, услышать знакомый голос из радиоприемника и понять, впереди новый день, а значит, еще столько всего может произойти. Поэтому наливайте кофе, прибавляйте громкость, присоединяйтесь к нам. Впереди новости, погода, интересные факты, ваши сообщения и, конечно же, наше традиционное утреннее общение. Это утро на Диалог FM начинается. Давайте все-таки это утро сделаем добрым вместе.

В Сырго-Калинском районе на дороге Манас-Сырго-Кала-Первомайская на участке с 53 по 58 километр завершены основные работы на дороге. Ремонт ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», об этом сообщает Минтранс Дагестана. Сейчас объект готовят к вводу, в эксплуатацию уже нанесена горизонтальная разметка, устанавливаются сигнальные столбики, дорожные знаки и барьерные ограждения. Восстанавливать Красный мост в Дагестане решили из-за сроков. Этот вариант быстрее вернет переправу в эксплуатацию. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулат Гаджиев на пресс-конференции. По его словам, аварийно-восстановительная работа оценивается примерно 80 миллионов рублей, так как строительство нового моста обошлось бы в 500 миллионов рублей. С 1 марта следующего года в нашей стране вводится закон о стажировках. По данным СМИ, стажерам гарантируют зарплату не ниже МРОТ, отпуск, а также больничные. Время работы пойдет в страховой стаж. Закон призван защитить начинающих специалистов от бесплатной и бесправной работы. Оформление будет только по срочному договору на 6 месяцев и под руководством наставника. На отдельная категория пенсионеров в России получит увеличенные выплаты в ноябре, об этом пишет Russian Today. В частности, россиянам, которым в октябре исполнилось 80 лет, положена удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии. Помимо этого, сохраняется ежемесячная надбавка за уход в размере 1413 рублей. В стандартном случае общая прибавка составит почти 11 тысяч рублей. Ну и в нашей стране один из самых низких уровней безработицы в мире. Об этом сообщил замглавы администрации президента Максим Орешкин. По последним статистическим данным, 2,2%. Орешкин также отметил низкий уровень безработицы среди молодежи. Погрузка экспортных грузов за январь-август 2026 года на станциях Северокавказской железной дороги для перевозки по западному маршруту международного транспортного коридора «Север-Юг» составила почти 400 тысяч тонн, об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана». Отдельно отмечается, что в августе погрузка на железной дороге в Дагестане выросла на 5,5%. Основную долю в структуре погрузки в Северокавказском федеральном округе заняли зерно, на которое пришлось 53%. Ну и правительство Дагестана принимает меры после выявления очагов мраморного клопа в ряде районов Дагестана. Информация о распространении вредителя поступила 6 октября. Временно исполняющий обязанности вице-премьера Альберт Хасоу поручил проверить сведения и принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения и уничтожить вредителя. Новый электробус впервые вышел на тестовую эксплуатацию в Махачкале. В течение месяца он будет курсировать по маршруту троллейбуса номер 5, после чего городские власти решат, закупать ли такой вообще транспорт. Я напомню, что транспорт оснащен климат-контролем, медиаэкранами, электронными указателями маршрута, а также USB-портами. В Дагестане количество объектов без зарегистрированного права собственности сократилось вдвое, об этом заявил заместитель председателя правительства Дагестана, министр земельных и имущественных отношений Заур Эминов. Кстати, по его словам, в настоящее время в единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о 2570 территориальных зонах. Количество объектов без зарегистрированных прав сократилось с 600 до 360 тысяч. Дагестанские

0: Арии с начала текущего года заложили сады на площади более 607 гектаров. При этом запланированный показатель составил 514 гектаров. Об этом сообщили в Минсельхозпроде Дагестана. Таким образом, план перевыполнен на 18%. Основной объем новых многолетних насаждений пришелся на Сулейманстальский район. Но и США могут заблокировать поставки вооружений и разведывательной информации Украине из-за попыток атаковать российские энергообъекты. Об этом пишет финансовая газета. Я напомню, что накануне президент Соединенных Штатов обвинил Зеленского в игнорировании просьб Вашингтона не бить по российским НПЗ. Бизнесу приходится больше тратить на хранилище данных. Такому выводу приходят собеседники коммерсанта, оценивая последствия ЧП с дата-центрами Яндекса в Рязанской области, а также в Калуге. На фоне происходящего 8 октября перестали открываться сайты и некоторых СМИ, банков, мобильных операторов и некоторых сервисных объявлений. Теперь предприниматель опасается, что такие инциденты начнут происходить чаще. Как бизнес рассчитывает обезопасить себя от сбоев и атак беспилотников? Далее продолжат мои коллеги.
1: Дата-центр в Рязанской области считается одним из пяти крупнейших у Яндекса. Там могли быть расположены десятки тысяч серверов. Часть из них IT-гигант использовал для хранения собственных файлов и данных, а часть отдавал корпоративным клиентам. Собственно, в этом и заключается суть облачных технологий. Компаниям не нужно строить свои мощности, ведь можно просто через интернет подключиться к чужим. Это удобно, но если с СОДом что-то случится, чревато веерными сбоями и даже потерей данных, а значит и сайта. Поэтому первый урок для бизнеса не забывать о резервном копировании, отмечает основатель IT-компании InSec Алексей Бегаев.
2: При аренде облачных решений самому клиенту предоставляется возможность выбора, либо его уровень восстановления определенный, и тогда он ждет, когда дата-центр восстановит свой сбой, либо у него есть возможность восстановления более оперативно. Для этого, кроме бэкапа самих данных клиентов, должны храниться в конфигурации самих систем инфраструктурных. Она тоже восстанавливается достаточно оперативно.
1: Но одна копия хорошо, а много лучше, поэтому собеседники Коммерсант ФМ рекомендуют компаниям распределять свои файлы по нескольким дата-центрам. Эту сложную систему можно настроить так, чтобы в случае аварии на одном объекте все операции по обмену данными автоматически переключались на другие. Проблема в том, что большинство российских ЦОДов расположены в центральной части страны, и когда в этом регионе случается крупная авария, как сейчас, нагрузка на все хранилища зашкаливает, система не выдерживает, и сайты ложатся на несколько часов. Чтобы избежать таких проблем, нужно расширять разброс запасных аэродромов, говорит гендиректор хостинг-провайдера РУВДС Никита Цаплин.
3: Когда подрядчик выбирает облака в разных географических точках, они не навязаны на одну систему, то есть нет риска киберинцидентов, они не навязаны на одну панель управления. Да, эта система работы требует больше квалификации специалистов, которые все это настраивают. Да, эта система более дорогая, потому что вы фактически платите два раза за те же данные, которые вы размещаете.
1: Еще надежнее построить собственный дата-центр. Крупный бизнес так и поступает, но это под силу единицам компаний. Для примера, сгоревший ЦОД только по приблизительным оценкам обошелся Яндексу по меньшей мере 6 миллиардов рублей. Впрочем, малым и средним предприятиям такие мощности и не нужны. Достаточно одного сервера. Собрать его можно даже за миллион, но обслуживание обойдется дороже, предупреждает генеральный директор группы компаний STIT Антон Аверьянов.
4: Оборудование, которое стоит на этом сервере, оно изнашивается. Та же видеокарта, она обслужит 4-5 лет. Соответственно, нужно закладывать некоторую амортизацию. Также нужно учитывать затраты на электроэнергию, которые в случае наличия сервера уже являются существенными. И, что самое проблематичное, могут происходить нештатные ситуации. Соответственно, нужно держать одного, может быть, двух человек, которые могут всегда либо быть рядом с данной инфраструктурой, либо оперативно устранить какие-то происшествия. Соответственно, это все в итоге складывается в те же ежемесячные затраты, которые могут быть даже больше, чем у сторонних дата-центров.
1: По оценкам собеседников Коммерсант ФМ, на содержание небольшого сервера придется тратить как минимум 100 тысяч рублей в месяц. Расходы бизнеса в любом случае вырастут. Неважно, будет он строить распределенную систему, отдельный мощный компьютер или целый дата-центр. Защита своих ЦОДов от беспилотников, кстати, тоже легла на плечи компании. Иначе грозит внешнее управление. Хотя прежде разговоры о безопасности сводились только к DDoS-атакам.
0: Двенадцатое октября на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Именно в этот день экспедиция Христофора Колумба увидела остров в Карибском море на территории современных Багамских островов. Сам мореплаватель считал, что достиг Восточной Азии. Это событие стало одним из самых поворотных моментов в истории европейских путешествий и освоения, кстати, Америки. При этом на континенте уже жили коренные народы, а европейские

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный.
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
7: Более 40 социальных выплат проиндексируют в России с 1 февраля 2027 года. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на Всероссийской неделе охраны труда, передает РИА Новости. По его словам, они будут увеличены по фактической инфляции. Агентство отмечает, что страховые пенсии вырастут на 6,8 с 1 февраля и на 3,3 с 1 апреля. Материнский капитал на второго ребенка превысит 1 000 000 рублей, если до этого семья не получала соответствующую выплату. Прожиточный минимум и зависящие от него пособия также проиндексируют по уровню инфляции. С 2027 года абитуриенты российских вузов смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов за высокие результаты ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике и биологии, не использованные при поступлении в университет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа Минобрнауки. В ведомстве отметили, что сегодня выпускник, который сдал сверхнеобходимого, например, физику или химию, не может получить за это баллы. По утверждению министерства, новая норма меняет ситуацию. По желанию абитуриента дополнительные баллы будут начисляться за результат ЕГЭ, который он сдал, но не использует при расчете суммы конкурсных баллов. В министерстве пояснили, что нововведение охватывает математические, естественно-научные и инженерные направления и учитывает результаты, полученные сверхобязательных. И в завершении выпуска. После премьеры сериала «Трудно быть богом» в России взлетел спрос на произведения советских прозаиков Аркадия и Бориса Стругацких. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе платформы «Винк» и сети магазинов «Читай город». Продажи книг авторов увеличились на 35% после выхода сериала 3 сентября по сравнению с периодом до премьеры. С 3 сентября по 3 октября реализация бумажных изданий Стругацких выросла на 76% относительно аналогичного периода прошлого года, а продажи самого романа «Трудно быть богом» в 4 раза. В топ бумажных книг братьев Стругацких за январь-сентябрь 2026 года вошли «Пикник на обочине», «Трудно быть богом», «Понедельник начинается в субботу» и «За миллиард лет до конца света». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: В этом месяце в нашей стране проведут оценку функциональности грамотности около 77 тысяч учащихся 6 и 7, а также 9 и 10 классов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособорнадзор. Функциональная грамотность показывает, насколько хорошо обучающиеся умеют применять полученные знания и навыки для решения учебных задач. Количество заданий в ЕГЭ увеличится только по двум предметам – истории и профильной математике. В остальных экзаменах число заданий останется прежним. Об этом ТАСС со ссылкой на данные Федерального института педагогических изменений сообщили. В экзаменационном варианте по истории количество заданий увеличится до 22, а максимальный первичный балл теперь 42 поднимется до 43. В профильной математике число заданий вырастет с 19 до 20, максимальный первичный балл за выполнение всей работы увеличится с 32 до 33. В России ввели немало мер поддержки для участников специальной военной операции, однако условия для бойцов различаются в зависимости от региона. На это обратила внимание депутат Элеонора Кавшар и предложила сделать меры поддержки по всей стране едиными. Для этого необходимо внедрить федеральный пакет мер, указала парламентарий в беседе с ТАСС. Парламентарий также подчеркнула, что место жительства не должно влиять на льготы, пояснила также она. Россиянам поступают звонки от мошенников, которые заявляют об обнаружении у них сторонних переводов, которые могут привести к аннулированию детских пособий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мышеловка». Чтобы решить эту проблему, аферисты предлагают подтвердить перевод и исключить его из совокупного дохода. Для этого злоумышленники просят перевести все сбережения на специальный, якобы необлагаемый транзитный счет. Российская компания «Фарма» разработала порошковый ингалятор с тремя действующими веществами для лечения бронхиальной астмы. В этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Таких аналогов в мире не существует. По оценке специалистов Минздрава, число жителей страны с бронхиальной астмой приближается к 10 миллионов. Заболевание остается одной из самых значимых проблем российского здравоохранения. Ну и в этом году 62% опрошенных россиян сталкивались с неловкостью, когда хотели попросить у друзей, знакомых или коллег деньги за оказанную услугу. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на опрос. Исследование показало, что среди тех, кто испытывает такие затруднения, около четверти хотели бы получить оплату за ремонт или сборку мебели.
1: Найти нужного сотрудника стало сложнее. Помимо нехватки навыков, мешает и поток откликов. Кандидаты массово рассылают резюме на любые вакансии, в надежде на ответ обращают внимание рекрутеры. Для таких соискателей даже придумали термин «думджи-джоберы». Это такой же мировой тренд. Тему продолжат мои коллеги.
2: Больше всего спам-откликов в IT. На одну вакансию приходится до 1000 резюме, причем большинство из них призрачные, говорят собеседники Коммерсант-ФМ, и виноват в этом ИИ. Кандидаты жалуются на автоматический отбор, а работодатели на слишком идеальное резюме, созданное нейросетями. Если год назад соискатели просто листали вакансии, теперь массово откликаются. Таких кандидатов называют думджоберами. По данным профильных СМИ, некоторые из них научились обходить систему найма и получать работу даже без опыта. И это негативный сигнал для рынка труда, говорит партнер и директор по развитию HR-Link Дмитрий Махлин.
3: Сильно выросло количество автоматических откликов. Даже продают специальных ботов, которые за тебя будут откликаться. А работодатели, с другой стороны, завалены вот этими откликами и не могут найти нужных кандидатов. Многие думают о том, что это такой фрод, но считаю, что это реакция на процесс подбора. Я думаю, что это будет нарастать. Технологии уходят в массу, более дешевыми становятся. И все больше людей могут сами это все сделать.
2: Но чем больше соискатели отправляют резюме, тем меньше ответов получают, подчеркивает управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев.
4: Люди найти работу не могут, они все больше начинают рассылать. На одну вакансию может приходить 200-300 откликов с офисной позиции, маркетинг, работа на удаленке особенно. А в других не могут найти того же инженера около полугода. Резюме там много, но не тех, кого особенно нужно. Откликов за вечер, это не поиск работы, это лотерея. Лучше послать 10 штук под каждую вакансию, подсегментировать, там, кстати, индивидуально на почту, кому-то прям позвонить, чтобы рекрутер, да, и те же самые полминуты увидел, что вы ему точно подходите.
2: Даже если пройти автоматический фильтр, у соискателя есть до 10 секунд, чтобы его резюме зацепило. Столько в среднем уходит на просмотр одного отклика. Рекрутеры интересуют только верхняя часть списка, и навыки теперь важнее опыта, подчеркивает основатель и гендиректор HappyJob Алексей Клочков.
5: Современные средства обработки информации позволяют фокусироваться на ключевые компетенции, потому что сейчас границы профессии меняются, меняются требования. Важнее быстрее обучается и клиент ориентирован, нежели его какой-то опыт в этой профессии. Для там продавцов, маркетологов, которых проще обучить с нуля, главного человека базового образования, клиентоориентированность, стрессоустойчивость, а остальное все неважно. И если эти компетенции превышают скорость вхождения в профессию, нужно расширять объем поиска.
2: Найти подходящую вакансию недостаточно. Главное – быстро показать свою релевантность, добавляет замгендиректора агентства «Кадровый капитал» Арсен Бадалян.
6: HR и рекрутмент стали использовать больше инструментов в части онлайн-собеседований, где могут спросить, как можешь отцифровизовать свои результаты работы, прошлого опыта. И там действительно вряд ли поможет искусственный интеллект. Написать не просто «управлял складами», подтвердить опыт топологии склада, численности команды, какую ВМС-ку использовали, объем операций какой был. Это, наверное, одни из самых важных метрик, входящий поток, как он распределялся. И нейросети в этом не помогут.
2: Но даже если убрать из резюме следы ИИ, ситуация на рынке труда остается тревожной. По данным ХХРУ, в сентябре вакансий стало на 13% меньше, чем год назад, а резюме на 15% больше. Бизнесу не хватает продавцов, администраторов и водителей. А вот активных соискателей стало больше в медицине, автобизнесе и научно-образовательной сфере.
0: Если на сертификате материнского капитала осталось менее 10 тысяч рублей, семья может получить эту сумму единовременно и полностью, без чеков и отчетов. Доход и возраст детей при этом не важны, об этом сообщает Социальный фонд России по Дагестану. Подать заявление можно через портал госуслуги, клиентскую службу соцфонда или МФЦ. На рассмотрение уходит 5 дней, еще 5 дней на перевод денег. В социальном фонде предупредили, что частное предложение обналичить материнский капитал также незаконно, и все операции нужно проводить только через госорганы. Но и цифровой рубль выгоден для срочных переводов крупных сумм. Их можно переводить бесплатно и без лимитов. Об этом заявила зампред Банка России Зульфия Кахруманова. Предприниматели смогут экономить на приеме платежей, а крупные компании переводить деньги независимо от часовых поясов и банковского операционного дня. Новые возможности будут вводить постепенно. Для граждан использование цифрового рубля остается, я напомню, что добровольно. С 5 по 11 октября в России реализовали 28 900 новых легковых автомобилей. Это на 12% меньше, чем недели ранее. Таким образом, после рекордного результата 40-й недели рынок перешел к снижению. Об этом сообщается в своем телеграм-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Продажи легковых коммерческих автомобилей массой до 3,5 тысяч тонн составили 1356 машин. Яндекс постепенно возвращается к работе после сбоев, об этом сообщил ТАСС в пресс-службе компании. Работа сервисов поиска, Алисы, Яндекс.Карт, почты и такси и других частично восстановлена. Однако некоторые функции пока остаются недоступными. Инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей. Я напомню, что компания после атак беспилотников на свои дата-центры договорилась с другими облачными провайдерами об ускоренном размещении данных и сервисов клиентов. Но и украинский лидер Владимир Зеленский не проявляет необходимой политической воли для остановки текущего конфликта. Поэтому президент США Дональд Трамп говорит о необходимости новой власти на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Зеленский либо должен взять на себя такую ответственность, либо нет. По словам Пескова, украинский лидер придерживается второго варианта. Его слова передают РИА Новости. По данным опроса консалтинговой компании Kept, только треть компаний обращается к правоохранителям, если обнаруживают, что сотрудник нарушил правила компании или даже закон. 3 года назад таких организаций было 70%. Тему продолжат мои коллеги.
7: Откаты, взятки, воровство, слив или наоборот утаивание информации, которая вредит бизнес-процессам – самые частые поступки, за которые сотрудника можно привлечь к ответственности по административным или уголовным статьям. Но в корпоративных конфликтах с полицией чаще сталкиваются рядовые сотрудники. Топы слишком много знают, считает основатель Claritus Consulting Татьяна Матвиенко.
8: Если это какой-то менеджер высокопоставленный, такое тоже бывает, что компания ловит на откатах каких-то, на схемах каких-то. Часто это в продажах происходит, в маркетинге. Расходятся обычно полюбовно, да, потому что такие сотрудники могут много знать про компанию, могут каким-то образом нанести вред. Если это менеджер среднего звена, который не важен для компании, сотрудник, нанесший какой-то достаточно, наверное, большой урон, но невозможно с него взыскание. Ведь компания будет взвешивать за и против свою репутацию.
7: Чтобы наказать провинившихся работников, компании объявляют им дисциплинарные ущербные взыскания, лишают премий и бонусов или требуют возместить ущерб. При этом, по данным консалтинговой компании КЕПТ, 5% организаций вообще не применяют никаких санкций. И такая снисходительность не нова, отмечает управляющий партнер компании «Профистав» Денис Никулин.
9: Компании всегда предпочитали решать внутренние вопросы самостоятельно, за исключением случаев уже чисто криминальных. На самом деле, если допущены серьезные нарушения, то компания ведь с этим особо ничего сделать не может. Ни посадить человека, ни как-то его ограничить. Это задача правоохранителей. На мой взгляд, ничего не поменялось. Да, компании становятся более, скажем, осмотрительны. Но у любой компании существует корпоративная культура, существуют правила, писанные и неписанные. И нарушение этих правил, оно не может проходить бесследно.
7: Рестораны часто сталкиваются с недобросовестными работниками. Обращение в полицию помогает в дальнейшем избежать найма людей, с которыми могут возникнуть проблемы, отмечает сооснователь ресторанного холдинга «Реста Мама» Евгения Доронина.
10: Есть база, службы безопасности проверяют, не привлекался ли человек, не был ли судим, ну, как минимум, а какие у него штрафы, какое у него вообще реноме. Плюс, безусловно, ты запрашиваешь рекомендации о предыдущих мест работы, иногда могут поделиться такой информацией. И иногда это бывают, знаете, очень приятные люди, очень коммуникабельные, ты думаешь, какой приятный человек, а потом он оказывается не очень чистоплотным элементом.
7: А вот в бьюти-индустрии ссоры из избы предпочитают не выносить, и все споры улаживают внутри компаний, говорит управляющий партнер сети салонов «Пальчики» Нина Литвинова.
11: В бьюти-бизнесе очень важно выстраивать доверительные партнерские взаимоотношения, поэтому я за всю свою практику еще не сталкивалась с случаями, когда в решение вопросов с сотрудниками привлекалась бы какая-то третья сторона.
7: По данным исследования B1, в прошлом году с корпоративным мошенничеством столкнулись 60% российских компаний. Выявить нарушения помогали подозрения коллег, недостачи и излишки, а также другие тревожные сигналы, попытки помешать аудиту, оформление документов задним числом и связи сотрудников с контрагентами.
1: Дагестан, доброе утро. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. В студии Расим Загиров. И знаете, я сегодня с утра хотел бы такой интерактив устроить для всех слушателей, кто настроен на волну Диалог ФМ это утро. И вот мне что интересно. С чего начинается все-таки ваше утро? Именно такую тему я хочу с утра поднять. Вы из тех, кто просыпается с улыбкой, или из тех, кому до первой чашки кофе лучше вообще никаких вопросов не задавать? Пишите, как начинается ваше утро. Наш номер на WhatsApp 8-988-291-104-8. Еще раз напомню, 8-988-291-104-8. Расскажите, как проходит ваше утро, поделитесь своей историей, передайте привет близким. Я Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ, и помните, никто не отменял. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Именно в этот день, в 1960 году, во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН, советский лидер Никита Хрущев тогда еще устроил бурную перепалку с представителями других стран. С этим эпизодом связывают знаменитую историю о том, как он якобы стучал ботинком по столу. Однако детали именно с ботинком остаются предметом споров историков. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. Всем доброе утро!

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умный карниз. Компания Rimac представила ResFlow. Умный карниз для штор со встроенным электромотором и солнечной панелью. Последняя крепится прямо к окну, поэтому для установки не требуется дополнительно прокладывать провода или регулярно заряжать аккумулятор. Карниз выдерживает до 15 килограммов и выпускается в двух телескопических версиях длиной 112 на 208 и 188 на 361 сантиметр. ResFlow умеет открывать шторы от

S-Flow. В комплект будут входить карниз, солнечная панель, крепление и аксессуары. Поставки запланированы на ноябрь. На этом пока все. Услышимся!

0: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте
1: 100.9.
0: Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: На Красном мосту завершено устройство строительной площадки и подъездной дороги к ней. Также завершаются работы по демонтажу железнобетонных плит одного из пролетов моста. Об этом сообщает Минтранс Дагестана. При проведении аварийно-восстановительных работ задействована сейчас тяжелая строительная техника. Ранее напомню, что временно исполняющий обязанности министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулат Гаджиев рассказал, почему решили восстанавливать Красный мост, а не строить на его месте новый. Ремонт моста планируют завершить к 28 ноябрю этого года. Стоимость работ оценивается в 70 миллионов рублей. Причиной обрушения пролетного строения конструкции, по мнению Гаджиева, он связывает это со сбросом воды с Гутацлинской ГЭС. В свою очередь, дагестанский филиал «Русгидро» анонсировал пресс-тур для представителей СМИ и всех журналистов на Гутацлинскую ГЭС, где журналистам расскажут уже свою версию произошедшего. Ну и на фестивале «Плов» — это вам не рисовая каша. В Дагестане организатор события Абдурахман Баталов и известный канатоходец Камиль Мамаев в роли шеф-повара приготовили плов на высоте 100 метров на глазах у 15 тысяч человек. На землю блюдо продали на аукционе за 100 тысяч рублей, все деньги отдали на благотворительность. Покупатель, который заплатил за плов, не забрал его домой и бесплатно раздал его гостям праздника. Операторы связи разослали крупнейшим банкам письма, в которых заявили, что с 15 октября этого года до абонентов не будут доводиться вызовы без маркировки звонков. Об этом сообщает «Коммерсант». Ранее напомню, что «Коммерсант» сообщил, что операторы связи планируют блокировать вызовы крупнейших российских банков, так как они не заключили договора на маркировку вызовов. Представители крупного банковского бизнеса считают, что требование об обязательной маркировке основывается на некорректном толковании закона. Быстрее всего накопить на собственную квартиру можно на Крайнем Севере. Для этого понадобится чуть больше 9 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитический доклад Агентства стратегических инициатив. Кстати, согласно этому документу, проще всего накопить на квартиру в Мурманской области в нашей стране, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. Маркетплейсы получат бесплатный доступ к единому цифровому сервису для проверки товаров. Об этом сообщили при службе «Честного знака». Через этот сервис площадки смогут получать сведения из государственных информационных систем по принципу «одного окна». Это позволит проверять соответствие товаров обязательным требованиям еще до публикации. И каждый четвертый россиянин для накопления на крупную покупку использует конверт с наличными, а каждый пятый – банковский счет или вклад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Еще 23% опрошенных заранее не готовятся им оплачивать покупку зарплаты. Кредит или рассрочку выбирают только 14% россиян. Смертельный приговор приведут в исполнение 3 декабря на военной базе Форт Худ в Техасе в отношении бывшего армейского психиатра Нидала Хасана. Именно здесь, в 2009 году, он открыл стрельбу по сослуживцам, убив 13 человек и ранив 32. Это станет, кстати, первой публичной казнью в стране за последние 90 лет, а также первым смертельным приговором в отношении американского военного с 1961 года. При этом расстрелянные команды в армии США не использовали со времен Второй мировой войны. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
3: Место и время казни выбраны не случайно, пишет Guardian. Приговор приведут в исполнение в час дня в четверг. Именно в этот день недели, в это время и здесь же, на военной базе Форт Худ, Хасан совершил нападение. Associated Press напоминает, что публичные казни исчезли из американской практики 90 лет назад. В 1936 году в Кентукки был повешен афроамериканец Рейни Бетеа, осужденный за изнасилование пожилой женщины. На исполнении приговора присутствовало около 20 тысяч зрителей. Согласно нормам, самого Хасана должны были казнить с помощью смертельной инъекции, однако по просьбе Пита Хексета процедуру заменили на расстрел. Такой способ, по словам министра войны, должен показать американцам последствия подобных преступлений. Кроме того, СМИ отмечают, что решение принято на фоне проблем с препаратами для смертельных инъекций, и спустя несколько дней после неудачной казни в Теннесси, тогда осужденная Криста Пайк выжила после введения двух доз. При этом армейские инструкции по расстрелу датируются 1959 годом.

0: По старому регламенту в казни участвуют 8 стрелков, а некоторые винтовки заряжаются холостыми патронами. Однако, как пишет «Таймс», Пентагон сейчас разрабатывает новый порядок исполнения приговора. Сложности добавляет и то, что сам Хасан после задержания остался парализованным и передвигается на инвалидной коляске. Родственники жертв уже получили приглашение присутствовать на казни лично или наблюдать за ней онлайн, сообщает CBS. Однако не все хотят стать свидетелями расстрела. Сестра одного из погибших солдат заявила, что казнь не принесет ей душевного спокойствия, а бывшая военнослужащая Киара Торкелсон, которую Хасан ранил 2 выстрелами, хоть и намерена поддержать других пострадавших, не хочет снова смотреть на смерть человека. Неясно и то, где именно американцы смогут посмотреть расстрел, обращает внимание Verge. Журналисты направили запросы крупнейшим интернет-платформам с вопросом, разрешат ли они такую трансляцию, но ответа пока не получили. Сам Пентагон технических подробностей показа пока не раскрыл. На вопрос, обращался ли Хасан с последней просьбой к Трампу, Пит Хексет ответил: «Мне все равно. Мы увидимся с ним 3 декабря».
1: Итак, друзья, ваши сообщения, которые приходят на WhatsApp 8-988-291-104-8. Как начинается ваше утро? С чего начинается все-таки ваше утро? С кофе, с любви или с желанием уволиться все-таки? И вот вопрос слушателям. Что первым делом приходит вам в голову после звонка будильника? Так, 8-988-291-104-8. С Махачкалы Мадина пишет: «Расим, доброе утро. Мое утро начинается с кофе и обещание самой себе лечь сегодня пораньше. Обещание держится примерно до 11 вечера». Так, Магомед с Каспийска пишет: «Доброе утро. Подскажите, почему в выходные я просыпаюсь в 6 утра без будильника, а в понедельник даже 5 будильников не могут меня поднять?» Так пишет Магомед с Каспийска. Магомед, ну ты знаешь, проблема и у меня такая. Вот обычно в воскресенье там в 6 утра ты уже на подъеме. А вот в понедельник на самом деле с трудом просыпаешься даже на утренний эфир. Амина из Ирбента пишет: «Расим, доброе утро. Начинается у меня сообщение от любимого человека, видимо, утро. Даже если за окном дождь, настроение сразу солнечное. Желаю всем встретить того, кто будет вашим добрым утром». Итак, ваше сообщение на короткий номер 8-988-291-104-8. Пишите на WhatsApp, зачитаем всем. Всем желаем доброе утро. Вы настроены на Диалог FM. Доброе утро, Дагестан!

0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В столице Дагестана пытаются защитить от затопления три подстанции. 110 киловатт – это Приморская, Махачкала, 110 и Восточная. Над решением проблемы работает правительство республики и организация Россети. Комплекс мер прорабатывается и для станции Халимбек-Аул, это Буйнакский район Дагестана. Более детальную тему обсудили на совещании премьер-министра Магомеда Рамазанова. Он напомнил, что в период весенних паводков эти энергообъекты подвергались затоплению, и тысячи потребителей оставались без света по нескольку дней. В махачкалинском поселке Семендер начинается строительство новой системы водоснабжения. О проекте сообщил премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов на совещании по реализации нацпроектов в Дагестане. Проект предусматривает прокладку 74 километров нового водовода, строительство двух резервуаров по 1000 кубометров каждой двух насосных станций. Строительно-монтажные работы выполнит компания «Спецстроймонтаж». Проект финансируется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Международный валютный фонд понизил прогноз роста ВВП России на 2026 и 2027 годы на 0,2% пункта. Об этом говорится в докладе Организации о перспективных развитии мировой экономики. Ее слова передает газета.ру. Согласно, кстати, обновленным оценкам фонда, в 2025 году российская экономика выросла на 1%. В июле МФФ ожидал, что в 2026 году и в 2027 годах рост ВВП России составит 1,1%. Фонд также представил прогноз по инфляции по стране, по оценкам организации. В прошлом году она составила 8,5%. Более 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 зафиксированы в России по итогам прошедших 7 дней. Это незначительно ниже показателя предыдущей недели, об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. Там добавили, что среди циркулирующих сейчас в России вирусов преобладают риновирусы 51%, а также другие вирусы гриппа на целых 2%. Роспотребнадзоре призвали граждан учитывать сезонную заболеваемость респираторными инфекциями, соблюдать профилактические меры. Но и с помощью платформы цифрового рубля россияне могут оперативно переводить большие суммы родственникам без комиссии и ограничений по лимитам. Индивидуальные предприниматели при этом могут сократить расходы на прием платежей, а крупные компании – на выплату заработной платы. Об этом «Комсомольской правде» рассказал зампредседателя Банка России Зульфия Кахруманова. Еще одним преимуществом она назвала государственные гарантии сохранности этих средств. Европейские авиакомпании все чаще продают путешествия и сюрпризы, об этом сообщает «Коммерсант». Пассажир выбирает аэропорт вылета, даты и тему отдыха, например, пляж, природу или шопинг. Куда именно он отправится, становится известно после оплаты. Билеты в никуда стоят у разных авиакомпаний от 89 до 109 евро. Чем меньше ограничений задает путешественник, тем ниже цена. Обычно обменять или вернуть билет такой нельзя. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ. Новости спорта.
4: Центровой Денвер Наггетс Никола Йокич впервые в карьере оформил трипл-дабл в предсезонном матче НБА, набрав 22 очка, 11 подборов и 10 передач за 26 минут в победной игре с Чикаго Буллс 133-128. Отметим, что это был лишь третий предсезонный матч Наггетс, и впервые Йокич провел на площадке более 20 минут. Новый регулярный чемпионат НБА стартует 20 октября. Победитель US Open и Ролан Гаррос Александр Зверев гарантировал себе первое место в итоговом рейтинге ATP по окончании сезона, став первым немецким теннисистом в истории, которому покорилось это достижение. Это стало возможным после сенсационного поражения Карлоса Алькараса в третьем круге мастерса в Шанхае от бельгийца Зизу Бергса 5-7, 6-7, лишившего испанца математических шансов обойти Зверева. Ранее о досрочном завершении сезона из-за травмы колена объявил действующий лидер рейтинга Яник Синнер, что также открыло немцу дорогу к вершине. Сейчас Зверев занимает второе место в рейтинге, уступая лишь Синнеру, однако итальянец потеряет значительную часть очков из-за пропуска заключительных турниров сезона. Клуб НХЛ Филадельфия Флайерс установил личный антирекорд по числу поражений на старте сезона, уступив на своем льду действующему обладателю Кубка Стэнли Каролине Харрикейнс 1-4. Для летчиков это поражение стало седьмым в 7 матчах нового сезона, а общая разница заброшенных и пропущенных шайб теперь минус 20. Главный тренер Рик Токет после матча признался, что у него нет ответов на происходящее. Новичок английского чемпионата Ковентри Сити под руководством Фрэнка Лэмпарда одержал уверенную домашнюю победу над Ньюкаслом 4-1 в шестом туре АПЛ. Эта победа стала для команды Лэмпарда второй подряд в премьер-лиге, она позволила подопечным Лэмпарда покинуть зону вылета. Ньюкасл уже с 8 очками остался в середине турнирной таблицы, потерпев второе поражение в сезоне. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
5: Доброе утро, Дагестан! Доброе утро, наша большая республика! У микрофона Расим Загиров, и в ближайшее время мы будем просыпаться, улыбаться и обсуждать все самое интересное и, конечно, заряжаться хорошим настроением. Где бы вы сейчас ни находились, собираетесь на работу, ведете детей в школу или стоите в утренних пробках, или только-только открываете глаза, пусть это утро начинается для вас с чего-то, знаете, вот прям хорошего. Знаете, иногда нам нужен какой-то такой грандиозный повод для счастья. Достаточно, мне кажется, иногда просто проснуться, услышать знакомый голос из радиоприемника и понять, впереди новый день, а значит, еще столько всего может произойти. Поэтому наливайте кофе, прибавляйте громкость, присоединяйтесь к нам. Впереди новости, погода, интересные факты, ваши сообщения и, конечно же, наше традиционное утреннее общение. Это утро на Диалог ФМ начинается. Давайте все-таки это утро сделаем добрым вместе.

0: Кировский районный суд Махачкалы обязал Дагестанский государственный аграрный университет снести две самовольные постройки. Как установила прокуратура Махачкалы, объекты возвели без разрешительной документации на земельном участке. Надзорное ведомство сейчас обратилось в суд с иском о сносе незаконных построек. Суд удовлетворил эти требования. Заместитель руководителя Госжилищинспекции Дагестана Магомед Тагир Алиев освобожден от должности. Согласно распоряжению председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова, Алиев покидает свой пост в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной службе. Я напомню, несколько дней назад от должности замруководителя Госжилищинспекции Дагестана был освобожден Мавра Пакалов. 3 человека погибли в результате дорожно-транспортных происшествий в Дагестане на прошлой неделе с 5 по 11 октября. Об этом сообщает Госавтоинспекция Республики. Еще 41 человек, среди которых 4 детей, получили травмы различной степени тяжести. Всего за неделю на территории Дагестана было зарегистрировано 34 ДТП. Наименьшие объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу зафиксированы в Дагестане, в Ингушетии и в Чечне. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Агентство стратегических инициатив. Исследователи проанализировали изменения в здравоохранении, образовании, инфраструктуре, а также в городской среде за последние 5 лет. Евросоюз готовит новые ограничительные меры в отношении российского военного комплекса, в том числе предприятия, которые выпускают ракеты. Санкции планируют ввести сроком на 3 года, об этом сообщает издание «Политика». Кроме того, сегодня министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Люксембурге продолжают обсуждать возможные ограничения на выдачу виз российским туристам и бывшим военнослужащим. Центробанк утвердил методику оценки операторов электронных денег. Теперь работу таких компаний будет проверять по 33 критериям, об этом пишет «Известия». Специалисты оценят, насколько понятно и полно операторы раскрывают клиентам информацию об услугах, тарифах, рисках, лимитах, возврате средств и работе поддержки. По итогам проверки компания присвоит 1 из 4 рейтингов «соответствует» либо «не соответствует». Не секрет, что компании и площадки собирают пользовательские данные, чтобы предлагать аудитории релевантный контент или товары. В последнее время к этому активно привлекают и нейросети. Тему продолжат мои коллеги.
1: Если коротко, нейросети собирают все и немного больше. Если подробнее, дьявол кроется в пользовательском соглашении и куки. Amazon, например, раскрыл пользователям их специфические теги. Нет друзей, любит кофе, не умеет выращивать живые растения. И даже интимные плоские ягодицы, отмечает Verge. Обладательница последней метки возмутилась, но допустила, что она связана с ее последними покупками спортивных товаров. Возможно, данные могли просочиться из переписки с чат-ботом, не исключает гендиректор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров.
2: Задача любой IT-компании — связь нашего уникального рекламного идентификатора с той совокупностью информации, которую мы условно можем определить как наша виртуальная копия, рассчитанная на продажу. Чтобы эти данные обрабатывать, все больше привлекают искусственный интеллект. Он, находясь в постоянном взаимодействии с пользователями, также способен собирать массивы данных, причем многие выдают в сети буквально самое сокровенное.
1: По данным Илама, для маркетинговых задач ИИ используют примерно 45 российских компаний. Но не отказываются специалисты и от базовых алгоритмов, продолжает руководитель отдела Digital NSMM Creative Валентина Чибисова.
3: Например, есть рекламная сеть, в которую входит огромное количество сайтов. Если человек заходил на этот сайт, это попадает в базы данных и рассчитывается при настройке таргетированной рекламы. Все поведение оцифровывается, даже умной лентой подбирается тот контент, который человека заставит больше времени проводить на тех или иных сайтах.
1: А сделать это просто. Каждый человек с гаджетом оставляет цифровой след, говорит продюсер и основатель рекламного агентства Purple Door Алексей Пак.
4: Цифровой безопасности в полном виде нет. Те же самые банки прекрасно знают, на что вы тратите деньги. Когда вот вам категории кэшбэка выпадают, он делает в рамках тех данных, которые он о вас имеет. Это наша с вами цена за удобство в сервисах. Зачастую у нас везде галочки на обработке персональных данных стоит, поэтому мы и так все действия к приложению на большинстве сайтов отдаем, в принципе, добровольно.
1: Бигтех и раньше не стеснялся. Так, в 2018-м Нью-Йорк Таймс выяснила, что Facebook, который принадлежит Мету, признанной экстремистской организации, запрещенной в России, предоставлял корпорациям, включая Amazon, Netflix и Spotify, особый доступ к данным в обход приватности. Теперь же ИИ приоткрыл дверь в мир больших данных и более скромным игрокам, отмечает маркетолог и основатель агентства OnPeak Александр Воробьев.
5: Благодаря этому они могут улучшать свой продукт. Юридически не подкопаться, инструмент будет работать, если это позволит той или иной системе донести до меня те предложения, которые мне будут более уместны. Почему бы нет? Я вообще-то не против. При этом это все хранится в виде плюс-минус зашифрованных данных, с которыми работает некий алгоритм. алгоритм, которому, в общем-то, все равно, мужчина вы или женщина, пьете вы кофе или любите кошку.
1: Но за бесконтрольным накоплением больших данных грядут и большие последствия, рассуждает гендиректор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедров.
2: Это большей частью инструмент тотальной слежки. Каждый из нас покупает себе ошейник, то есть мы получим из этой информации точные социальные параметры человека, семейное положение, достаток, геолокацию перемещения. Подключиться к системам и сервисам можно через многочисленные личные кабинеты маркетологов у операторов сотовой связи, в самих поисковых машинах и социальных сетях.
1: Но алгоритм можно попробовать запутать. Например, внезапно купить кактус или грелку. Пусть ошибается.
0: Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Но именно в этот день, в 1964 году, советский космический корабль «Восход-1» отправился на орбиту с тремя космонавтами. На борту был Владимир Комаров, Константин Феоктистов и Борис Егоров. Впервые в истории космический полет совершал экипаж из трех человек. Более того, космонавты тогда летели без скафандров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Продолжим скоро.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: С 2027 года абитуриенты российских вузов смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов за высокие результаты ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике и биологии, не использованные при поступлении в университет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа Миноборнауки. В ведомстве отметили, что сегодня выпускник, который сдал сверхнеобходимого, например, физику или химию, не может получить за это баллы. По утверждению министерства, новая норма меняет ситуацию. По желанию абитуриента дополнительные баллы будут начисляться за результат ЕГЭ, который он сдал, но не использует при расчете суммы конкурсных баллов. В министерстве пояснили, что нововведение охватывает математические, естественно-научные и инженерные направления и учитывает результаты, полученные сверх обязательных. В России формируется устойчивый тренд на переход к сокращенному рабочему графику. Стремление граждан совместить профессиональную деятельность с личной жизнью станет определяющей чертой рынка труда на ближайшие десятилетия. Эксперты подчеркивают, что приоритеты наемных работников смещаются в сторону качества жизни. Люди стремятся уделять больше времени семье, физическому здоровью, хобби и саморазвитию. Дополнительным инструментом для достижения финансовой независимости становится самозанятость, которую многие совмещают с основной работой. Ожидается, что данные процессы в скором времени затронут все сферы экономики, включая промышленность, логистику и транспорт. И в завершении выпуска писательница Джоан Роулинг анонсировала выход двух новых книг по вселенной Гарри Поттера 23 февраля 2027 года. Произведение продолжит серию «Pocket Potters», посвященную отдельным персонажам магического мира. Одна книга будет посвящена профессору Минерве МакГонагал, а другая – братьям Фреду и Джорджу Уизли. Новое издание дополнит уже выпущенные книги серии о Гарри Поттере, Ронни Уизли, Гермионе Грейнджер, профессоре Дамблдоре и Луне Лавгуд. Анонс новинок прозвучал на фоне других крупных событий для фанатов франшизы. Недавно вышли аудиоспектакли по книгам, а также появился первый трейлер сериала HBO по Гарри Поттеру. Премьера шоу запланирована на 25 декабря. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Реклама на Диалог ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова 55 и в торговом центре Седьмой континент на проспекте Яракского 30. Попробуйте кикуни, глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: Россиянам объяснили, что делать, если банкомат не принял купюру. Когда платежный терминал упорно возвращает купюру обратно, наиболее надежным и простым решением становится визит в кассовое окно любого банковского отделения. Специалисты финансового сектора и представители Банка России официально поясняют, что кредитные организации по закону не имеют права отказывать в приеме платежеспособных российских рублей. Сотрудники банка обязаны принять такие банкноты вручную, обменять их на новые или сразу зачислить указанную сумму на ваш текущий счет.
3: Копейка рубль бережет.
4: Для части российских пенсионеров ноябрь начнется с уже поступившей пенсии. Деньги им переведут еще 30 октября. О переносе отдельных дат выплат рассказала эксперт президентской академии Татьяна Подольская, сообщает агентство Data.ru со ссылкой на РИА Новости. Досрочное перечисление ожидает тех, чья обычная дата получения пенсии – первое число. В 26 году 1 ноября приходится на воскресенье, поэтому выплату перенесут на предшествующий рабочий день – пятницу, 30 октября. Еще одно изменение связано с Днем народного единства. Праздник 4 ноября выпадает на среду. По словам Подольской, пенсионерам, которым деньги обычно поступают в этот день, их перечислят во вторник, 3 ноября. Таким образом, 3 числа выплаты получат сразу две группы – те, у кого дата закреплена в графике, и те, чьи перечисления перенесут с праздничного дня. Для получателей пенсии 2, 5 и 6 ноября изменений не предусмотрено. Эти даты приходятся на рабочие дни, поэтому деньги поступят в обычные сроки.
3: Закрома Родины.
4: Маркетплейсом открыли доступ к единому сервису проверки карточек товаров. Сервис проверки карточек товаров работает на базе единой системы нормативной справочной информации. Он объединяет данные 9 государственных информационных систем, в том числе Роспатента, единого реестра зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС, реестра пестицидов и агрохимикатов и так далее. В правительстве рассчитывают, что единый сервис ускорит и упростит проверку продукции перед размещением на маркетплейсах и повысит безопасность покупок. Инструмент создан для реализации закона о платформенной политике, который вступил в силу 1 октября. Постановление о запуске сервиса проверки карточек товаров вступает в силу со дня официального опубликования. Через 90 дней использование сервиса станет обязательным для всех участников рынка электронной коммерции. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.
0: Будете в Сбербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Сокольский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обвиняется в хищении детских пособий почти на 2 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана. Следствие установило, что в 2022 году обвиняемая обратилась в отделение социального фонда по Дагестану за ежемесячным пособием на 4 детей. Она фактически проживала с детьми за пределами России, поэтому не имела оснований на соцвыплаты. Управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану признало медицинский центр «Лекарь» в Махачкале нарушившим закон о рекламе за акции чек-апы со скидкой до 40%. В рекламе медицинского центра «Лекарь» не указали условия скидки, сроки акции, категории пациентов, на которых она распространяется, и другие ограничения. Из-за этого фраза «скидка до 40%» создает у потребителя ложное впечатление, что скидка доступна всем. Служба признала сейчас медицинский центр «Лекарь», нарушившим законодательство о рекламе, и выдала предписание об устранении этого нарушения. Ну а технологии искусственного интеллекта активно внедряются в российскую систему здравоохранения. Об этом РИА Новости рассказал замминистра здравоохранения России Вадим Ваньков. По его словам, в радиотехнологии решения на базе ИИ позволяют анализировать медицинские изображения, полученные в ходе рентгена, флюорографии и компьютерной томографии. Также нейросети сейчас задействованы в анализе данных электронных медицинских карт. Система обрабатывает большой объем информации по профилю пациента. И правительство нашей страны поддержало законопроект об ужесточении наказания за публичные призывы к терроризму и массовым беспорядкам, а также за насилие в отношении представителей власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв Кабинета министров. Теперь за призывы к массовым беспорядкам максимальный срок лишения свободы предлагают увеличить до 4 лет. Если они распространяются через интернет, установить наказание до 6 лет. Автор инициативы связывает ее с ростом числа преступлений, связанных с террористической пропагандой. Но в 22-й пакет антироссийских санкций Евросоюза вошли несколько предприятий легкой промышленности. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на постановление Совета ЕС. Ограничения затронули швейные фабрики, текстильные предприятия и компании, которые занимаются производством и продажей одежды. Ранее глава, я напомню, что дипломатическая служба Европейского Союза Кая Каллас сообщила, что всего в новый санкционный пакет внесли около 1600 компаний. Но Минцифра готовит новые правила для виртуальных мобильных операторов, прежде всего банковских, пишет ведомости. Эти компании работают на сетях других операторов. Обсуждается регулирование тарифов между владельцами инфраструктуры и теми, кто ее арендует. По словам представителя министерства, банки компенсируют расходы на связь и могут предлагать ее клиентам по себестоимости или дешевле. Ведомство, кстати, считает, что это способствует оттоку абонентов от крупных операторов. Российские банки стали строже следить за операциями с наличными. По крайней мере, на это жалуются сами клиенты. По их словам, вопросы возникают даже при снятии денег с собственного счета. Банки российские теперь просят объяснить, зачем нужны наличные, и подтвердить это документами. А иногда выясняют происхождение средств на депозитах, открытых несколько лет назад. Тему продолжат мои коллеги.
1: Заинтересовать банки, как правило, могут только крупные операции от миллиона рублей, отмечают собеседники Коммерсант.фм. Хотя, по их словам, обычно порог даже выше – от 5 до 15 миллионов. Но и этого недостаточно, чтобы кредитная организация задавала вопросы. Ее внимание привлекают лишь действия, лишенные экономической логики. Допустим, когда клиент не отличался импульсивностью и вдруг решил вывести все деньги с депозита за один день. Или в том случае, если он часто переводит средства за рубеж. Это может указывать и на участие в серых схемах, и на влияние мошенников. Именно на борьбе со злоумышленниками рынок сконцентрирован сильнее всего, говорит зампред правления Форобанка Дмитрий Орлов. При этом он утверждает, что в политике кредитных организаций ничего не поменялось.
2: Что-то мне не выпадалось в последнее время клиентские обращения относительно того, что мы как-то начали жестить в плане подтверждения источников. То есть, да, понятно, есть определенный перечень операций, есть определенные клиенты, по которым мы в обязательном порядке запрашиваем необходимые документы. Здесь скорее мы больше со стороны фрод-мониторинга смотрим, и здесь правила у нас ужесточаются. То есть снятие наличных, перевод, зачисление на сторонние какие-то токенизированные карты. Но опять-таки это уже не тенденция там последней недели, условно говоря. Это тенденция последнего полугодия, последнего года.
1: Регулятор в действия банков тоже не вмешивался. Последний раз он обновлял рекомендации по комплаенсу весной, однако в сентябре предупреждал, что потребуются очередные изменения. В ЦБ тогда заявили, что они касаются коснутся всех операций с наличными и будут нацелены на содержательный, а не формальный контроль происхождения средств. Правда, по заверениям собеседников Коммерсант.фм, никакие методички Центробанк пока не рассылал. Тем более, что уже сейчас кредитные организации подходят к проверкам серьезно. Запрашивают налоговые выписки, справки о доходах, договоры купли-продажи, все, чтобы убедиться в законности снятия пополнения и переводов. Иногда под подозрение попадают даже добросовестные клиенты, отмечает независимый эксперт по финансовым рынкам Алексей Бушуев.
2: Это может быть человек, по которому есть другие триггеры, которые сработали. Что-то нетипичное в плане расчетов с нерезидентами. Странное поступление на его текущие счета, странные, наоборот, затраты по его карточкам. Нахождение где-то в цепочках, в которых дропперы есть те же самые. Вот у меня, например, у знакомого в их жилом комплексе стоял банкомат, через который снимали много денег по определенным схемам. В основном их и снимали. Он воспользовался этим банкоматом, у него тут же заблокировали все карты.
1: При этом с нового года работы у банков может прибавиться. Правительство и фискальные органы хотят сделать их налоговыми агентами. Если реформу утвердят, кредитные организации начнут сами высчитывать, взимать и перечислять государству НДФЛ на проценты по вкладам. Учитывая этот факт, интерес к сведениям одновременно и о доходах, и об оплаченных налогах клиентов может быть не случайным, предполагает частный инвестор и аналитик Даниил Болоцких.
3: Скорее всего, это сделано для того, чтобы лучше контролировать, кто должен заплатить последующие ставки налогов по прогрессивной шкале или не должен. То есть ужесточается надзор, и вот для такого ужесточения надзора нужна инфраструктура. И вот просто сейчас идет выстраивание инфраструктуры.
1: Как бы там ни было, собеседники Коммерсант.фм сами с ужесточением комплаенса не сталкивались, хотя некоторые из них снимали крупные суммы в последние несколько недель. По мнению экспертов, перегибы пока носят единичный характер.
0: Маркетплейсы говорят о растущем спросе на зимнюю резину. При этом очередей на шиномонтаж в техцентрах по всей стране нет. Об этом узнал Коммерсант. В сентябре 2026 года автолюбителям заказали на Валберес в 2,5 раза больше зимних шин по сравнению с 2025 годом. Тему продолжат мои коллеги.
4: В сентябре автолюбители заказали на Wildberries в 2,5 раза больше зимних шин, чем в том же месяце годом ранее. Однако это не значит, что они начали готовиться к наступлению холодов заблаговременно. Скорее, перешли к покупкам онлайн уже и в сегменте автокомплектующих, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер.
5: Те, кто приезжал в шинные центры или те, кто заказывал резину через технические центры, такая тоже практика есть. Некоторые из них переместились на заказ через Marketplace, потому что считают, что это дешевле. Я полагаю, что никакого дефицита не будет, определенный выбор есть. Конечно, те, кто хотели купить резину с очень низким профилем, ее привозится ограниченное количество с определенным риском, продастся, не продастся, и в какие-то модели можно просто не успеть и там долго потом ожидать эту резину, поэтому всегда рекомендация приобретать зимнюю резину заранее.
4: Около 80% поставок импортной резины приходится на Китай. В прошлом году страна обеспечила присутствие в России около 200 шинных брендов. Выбор есть во всех сегментах, отмечает шеф-редактор журнала «Движок» Роман Зубко.
6: Предлагают буквально все, вплоть до моделей, якобы ушедших с нашего рынка брендов мировых. Там и «Континенталь», и японские шины, и корейские шины, и «Мишлен», и «Санкук», все что угодно. Другой вопрос, сколько все это будет стоить. На этом фоне, конечно, российские производители, которые, так скажем, подхватили эстафету у крупных зарубежных производителей, марку действительно держат. Современные шины и Icon Tires, и Дизловед соответствуют уровню прежних брендов, на чьих заводах они выпускаются. Плюс, естественно, китайские производители предлагают нам свои модели. Речь идет не о каком-то дешевом ширпотребе, но и крупные бренды, в частности, это бренд Linglong, это бренд Triangle.
4: Сейчас комплект зимней шипованной резины на 20-й радиус от китайской марки Triangle стоит около 50 тысяч рублей. Шины Дизловед, которые выпускаются на бывшем заводе немецкого производителя Continental, обойдутся в 100 тысяч, а переобуть машину во французский «Мишлен» но китайского производства можно примерно за 200 тысяч рублей. Цены на замену резины в техцентрах с весеннего сезона не повышались, отмечает генеральный директор управляющей компании сети автосервисов «Китаяна» Михаил Мартынов. По его словам, очереди на эту услугу пока нет.
7: По работам на самом деле ничем не отличается этот сезон от предыдущих сезонов. Никакого дополнительного ажиотажа нету. Никто заранее не бежит перебывать крышки. Есть единичные случаи, которые потихонечку уже, да, начинают перебываться, зная, что потом, когда наступит холод, будет просто очередь, и это будет неудобно. Но обычно это касается людей, у которых летучка-то можно перебываться, и, в общем, не цокать по асфальту.
4: Бюджет на то, чтобы переобуть машину у дома, также остался прежним, отмечает владелец выездного шиномонтажа Станислав.
8: Как снег первый выпадает, тогда люди начинают переобуваться, смотря какой автомобиль. Цена такая же, как в прошлом году. 20-й радиус, если брать легковой автомобиль, это где-то 5,5 тысяч.
4: Наступление метеорологической зимы синоптики ожидают не раньше второй половины ноября. Однако первый снег в столице возможен уже в конце этого месяца. Обязательной заменой резины становится только с 1 декабря. Штраф за шины не по сезону составляет 500 рублей.
0: Популярную соцсеть TikTok обвинили в том, что он якобы отключила функции безопасности для тысячи пользователей, включая подростков. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на материалы иска прокуратуры Нью-Йорка. Речь идет об инструменте AlgoRefresh, который позволяет заблокировать нежелательный контент. Для некоторых пользователей инструмент отключили без их ведома, кстати. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Dialog.fm.
9: По данным прокуратуры Нью-Йорка, в 2023 году тысячи пользователей TikTok получали неработающую версию инструмента AlgoRefresh. Рейтер называет эту практику плацебо-экспериментом. Люди считали, что избавились от нежелательного контента, но алгоритм продолжал работать как прежде. TikTok сравнивал их поведение с теми пользователями, кому функция была доступна, а потом анализировал влияние инструмента на рекламные доходы. В иске указано, что один из сотрудников компании предупреждал руководство о вредных последствиях эксперимента. В TikTok признали проведение тестов, но заявили, что они не угрожали безопасности пользователей. По данным Bloomberg, соцсеть также проводила похожую серию экспериментов в 2022 году. В контрольной группе тогда оказалось 15 миллионов человек, примерно 10% всей американской аудитории TikTok. Для них защита от вредного контента не работала. Так компания хотела выяснить, сократится ли время использования приложения из-за более безопасных алгоритмов. Как пишет Bloomberg, один из невольных участников эксперимента покончил с собой. 16-летнему американцу платформа показала тысячи видео про одиночество, депрессию и нанесение себе увечий. Внутреннее расследование TikTok показало, что аккаунт мальчика попал в так называемый информационный пузырь. Алгоритм снова и снова предлагал ему похожие материалы, а защитная функция, которая должна была разорвать этот цикл, не работала. Суд не признал влияние TikTok прямой причиной суицида, но случай стал одним из аргументов в иске прокуратуры Нью-Йорка. При этом новые обвинения появились практически сразу после завершения другого крупного разбирательства, напоминает CNN. В августе TikTok и ее головная структура ByteDance согласились выплатить американскому Минюсту 400 миллионов долларов по делу о нарушении конфиденциальности детей. Власти утверждали, что платформа позволяла подросткам регистрироваться в приложении без ведома родителей и незаконно собирала их данные. В сентябре TikTok согласился выплатить еще 300 миллионов долларов по аналогичному иску Алабамы. Разбирательства в других штатах еще продолжаются.
10: Реклама на Dialog.fm.
0: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет Эхнатон приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
10: Реклама на Dialog.fm. Звоните 91-104-8. На работе и в пути Dialog.fm включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: будете в Дербенте, не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Новости спорта.
1: Победительница Ролан-Гаррос Мира Андреева впервые в карьере поднялась на третье место в рейтинге ВТА, потеснив американок Джессику Пегулу и Кори Гауф. Это стало возможным благодаря выходу в финал турнира ВТА 1000 в Пекине, где 19-летняя россиянка уступила олимпийской чемпионке Джин Циньвэнь. Сразу после успешного выступления Андреева приняла решение сняться с тысячника в Ухане, чтобы поберечь силы перед итоговым турниром, куда она уже гарантировала себе путевку. Капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ, прервав четырехматчевую безголевую серию на старте. Несмотря на это, столичные на своем льду проиграли Сиэтл Кракен 3-5. Для Овечкина эта шайба стала 930-й в регулярных чемпионатах НХЛ и 1007-й с учетом плей-офф. До рекорда Уэйна Грецки 41-летнему форварду осталось 9 голов. Чемпион мира по версиям трех престижных боксерских организаций Дмитрий Бивол проведет защиту титулов против обязательного претендента по линии WBO британца Каллума Смита 12 декабря на УГМК-арене в Екатеринбурге. Этот поединок возглавит турнир RCC Boxing Promotions. Для 35-летнего Бивола это будет второй бой в России после длительного перерыва. В мае он уже выступал в Екатеринбурге, где единогласным решением судей победил немца Михаила Айферта. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» на выезде в овертайме выиграли у нижегородского «Торпедо» 3-2, укрепив свою позицию на вершине турнирной таблицы Восточной конференции. В то же время идущий вторым «Нефтехимик» в Уфе проиграл Салавату Юлаеву 3-4. Уфимцы вплотную приблизились к нижнекамцам, как и хабаровский «Амур», победивший в родных стенах «Ладу» 1-0. Отдельно стоит отметить Сочи, выигравшая дома у «Акбарса» 3-2. Для южан это всего третья победа в 14 матчах регулярки и вторая над казанцами. Гандболисты краснодарского «Скифа» сыграли в ничью с вице-чемпионом России петербургским «Зенитом» в гостевом матче регулярки Суперлиги 26-26. Краснодарцы доминировали в первой половине и ушли на перерыв с преимуществом в 6 мячей, однако «Зенит» переломил ход встречи во втором тайме. «Скиф» занимает второе место в турнирной таблице, уступая только пермским «Медведям», которые дома обыграли «Динамо Астрахань» 32-26. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

На Красном мосту завершено устройство строительной площадки и подъездной дороги к ней. Также завершаются работы по демонтажу железнобетонных плит одного из пролетов моста. Об этом сообщает Минтранс Дагестана. При проведении аварийно-восстановительных работ задействована сейчас тяжелая строительная техника. Ранее напомню, что временно исполняющий обязанности министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулат Гаджиев рассказал, почему решили восстанавливать Красный мост, а не строить на его месте новый. Ремонт моста планируют завершить к 28 ноябрю этого года. Стоимость работ оценивается в 70 миллионов рублей. Причиной обрушения пролетного строения конструкции, по мнению Гаджиева, он связывает это со сбросом воды с Гутацлинской ГЭС. В свою очередь, дагестанский филиал «Русгидро» анонсировал пресс-тур для представителей СМИ и всех журналистов на Гутацлинскую ГЭС, где журналистам расскажут уже свою версию произошедшего. Ну и на фестивале «Плов» — это вам не рисовая каша. В Дагестане организатор события Абдурахман Баталов и известный канатоходец Камиль Мамаев в роли шеф-повара приготовили плов на высоте 100 метров на глазах у 15 тысяч человек. На землю блюдо продали на аукционе за 100 тысяч рублей, все деньги отдали на благотворительность. Покупатель, который заплатил за плов, не забрал его домой и бесплатно раздал его гостям праздника. Операторы связи разослали крупнейшим банкам письма, в которых заявили, что с 15 октября этого года до абонентов не будут доводиться вызовы без маркировки звонков. Об этом сообщает «Коммерсант». Ранее напомню, что «Коммерсант» сообщил, что операторы связи планируют блокировать вызовы крупнейших российских банков, так как они не заключили договора на маркировку вызовов. Представители крупного банковского бизнеса считают, что требование об обязательной маркировке основывается на некорректном толковании закона. Быстрее всего накопить на собственную квартиру можно на Крайнем Севере. Для этого понадобится чуть больше 9 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитический доклад Агентства стратегических инициатив. Кстати, согласно этому документу,

0: подход в Техасе в отношении бывшего армейского психиатра Нидала Хасана. Именно здесь, в 2009 году, он открыл стрельбу по сослуживцам, убив 13 человек и ранив 32. Это станет, кстати, первой публичной казнью в стране за последние 90 лет, а также первым смертельным приговором в отношении американского военного с 1961 года. При этом расстрелянные команды в армии США не использовали со времен Второй мировой войны. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
1: Место и время казни выбраны не случайно, пишет Guardian. Приговор приведут в исполнение в час дня в четверг. Именно в этот день недели, в это время и здесь же, на военной базе Форт Худ, Хасан совершил нападение. Associated Press напоминает, что публичные казни исчезли из американской практики 90 лет назад. В 1936 году в Кентукки был повешен афроамериканец Рейни Бетеа, осужденный за изнасилование пожилой женщины. На исполнении приговора присутствовало около 20 тысяч зрителей. Согласно нормам, самого Хасана должны были казнить с помощью смертельной инъекции, однако по просьбе Пита Хексета процедуру заменили на расстрел. Такой способ, по словам министра войны, должен показать американцам последствия подобных преступлений. Кроме того, СМИ отмечают, что решение принято на фоне проблем с препаратами для смертельных инъекций и спустя несколько дней после неудачной казни в Теннесси. Тогда осужденная Криста Пайк выжила после введения 2 доз. При этом армейские инструкции по расстрелу датируются 1959 годом. По старому регламенту в казни участвуют 8 стрелков, а некоторые винтовки заряжаются холостыми патронами. Однако, как пишет Times, Пентагон сейчас разрабатывает новый порядок исполнения приговора. Сложности добавляет и то, что сам Хасан после задержания остался парализованным и передвигается на инвалидной коляске. Родственники жертв уже получили приглашение присутствовать на казни лично или наблюдать за ней онлайн, сообщает CBS. Однако не все хотят стать свидетелями расстрела. Сестра одного из погибших солдат заявила, что казнь не принесет ей душевного спокойствия, а бывшая военнослужащая Киара Торкелсон, которую Хасан ранил 2 выстрелами, хоть и намерена поддержать других пострадавших, не хочет снова смотреть на смерть человека. Неясно и то, где именно американцы смогут посмотреть расстрел, обращает внимание Verge. Журналисты направили запросы крупнейшим интернет-платформам с вопросом, разрешат ли они такую трансляцию, но ответа пока не получили. Сам Пентагон технических подробностей показа пока не раскрыл. На вопрос, обращался ли Хасан с последней просьбой к Трампу, Пит Хексет ответил: «Мне все равно. Мы увидимся с ним 3 декабря».
0: Итак, друзья, ваши сообщения, которые приходят на WhatsApp 8-988-291-104-8. Как начинается ваше утро? С чего начинается все-таки ваше утро? С кофе, с любви или с желанием уволиться все-таки? И вот вопрос слушателям. Что первым делом приходит вам в голову после звонка будильника? Так, 8-988-291-104-8. С Махачкалы Мадина пишет. Расим, доброе утро. Мое утро начинается с кофе и обещание самой себе лечь сегодня пораньше. Обещание держится примерно до 11 вечера. Так, Магомед с Каспийска пишет. Доброе утро. Подскажите, почему в выходные я просыпаюсь в 6 утра без будильника, а в понедельник даже 5 будильников не могут меня поднять, так пишет Магомед с Каспийска. Магомед, ну ты знаешь, проблема и у меня такая. Вот обычно в воскресенье там в 6 утра ты уже на подъеме. А вот в понедельник, на самом деле, с трудом просыпаешься даже на утренний эфир. Амина из Ирбента пишет. Расим, доброе утро. Начинается у меня сообщение от любимого человека. Видимо, утро. Даже если за окном дождь, настроение сразу солнечное. Желаю всем встретить того, кто будет вашим добрым утром. Итак, ваше сообщение на короткий номер 8-988-291-104-8. Пишите на WhatsApp. Зачитаем всем. Всем желаем доброе утро. Вы настроены на Диалог FM. Доброе утро, Дагестан.

Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: В Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. На магистральном водоводе Каспийский Сбербаш произошел крупный прорыв, из-за которого в Сбербаше сейчас возможны перебои с водоснабжением, об этом сообщил единый оператор. Повреждения выявили на участке между аэропортом и селом Зеленоморск. Аварийные бригады горводоканала приступили к ремонту водопровода. Работу планируют завершить в течение дня после устранения аварии. Перебои с водой могут сохраняться еще 3 дня до стабилизации давления в городской сети. Арендаторы земельных участков в Дагестане погасили более 4 миллионов рублей задолженности после того, как Минимущество подало в суд 41 иск против должников, об этом сообщает пресс-служба министерства. Долги закрыли арендаторы по 13 договорам. Еще по 15 арендаторам материалы готовятся для суда. Их задолженность превышает 30 миллионов рублей. Минимущество намерено усилить работу по взысканию задолженности за аренду госимущества. Новым руководителем корпорации развития Дагестана стал Гайдар Гаджиев. Его представил коллективу временно исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Дагестана Руслан Алиев. Алиев отметил важную роль корпорации в экономическом развитии Дагестана и призвал сотрудников поддержать нового руководителя. Но в России досрочно перечислят пенсии в связи с празднованием Дня народного единства, который ежегодно отмечается 4 ноября. Согласно данным соцфонда, изменение графика коснется всех видов пенсионных выплат, включая страховые, социальные и накопительные пенсии, а также выплаты по старости и инвалидности. Пенсионеры, которым средства обычно поступают 4 ноября, получат их на банковские карты на день раньше 3 числа. После праздничной даты перечисленные выплаты через банки продолжатся в обычном режиме с 5 ноября. Минимальный размер оплаты труда в России необходимо как можно скорее повысить до 35 тысяч рублей. Об этом ТАСС заявил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике, делам ветеранов Элеонора Ковшар. Сейчас достижение этой отметки запланировано только к 2030 году. Кроме того, Ковшар считает необходимым повысить прожиточный минимум как минимум до 30 тысяч рублей для пенсионеров и трудоспособных граждан. Я напомню, что с 1 января этого года минимальный размер оплаты труда в России составляет более 27 тысяч рублей. Ну и при выборе товара на маркетплейсе стоит оценивать не только количество положительных отзывов и на то, как покупатели рассказывают об использовании покупки. Об этом газете.ру заявил президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурьев. Он отметил, что отзывы помогают сравнивать товары со схожими характеристиками. Фотографии и видео позволяют увидеть детали, которые сложно оценить по описанию продавца, а опыт других пользователей – понять, как вещь ведет себя после покупки. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Елак. Лезгинский аул Ахтынского района, который расположен высоко в горах в Южном Дагестане. Многие, видевшие это селение и место его расположения, сравнивают его с жемчужиной в горах. Село расположено на стыке двух речушек, в объятиях трех скал и семи дорог, на солнечной стороне самой безопасной скалы. Старожилы аула Елак рассказывали, что в сельской долине, щедро согреваемой солнечными лучами, в старину рос виноград. О происхождении названия села имеется несколько версий. Согласно наиболее правдоподобной из них, свое название село получило от слова «ейлак» – «летнее пастбище», ибо вокруг селения расположены превосходные пастбищные горы. Эта версия находит подтверждение и в арабоязычной эпиграфике. Согласно преданиям, вокруг Елака ранее располагалось несколько поселений – Хараб-Гюней, Фризар и другие. Жители этих поселений объединились в целях обороны от внешних врагов в единое село. Переселенцы образовали отдельные кварталы, в которых компактно жили тухумы. Елакцы издревле любили различные народные игры и бурные торжества. Они гордились своими искусными музыкантами, певцами, народными умельцами. По натуре были очень темпераментными, пылкими и горячими людьми. А торжества в те далекие времена, в основном как всенародные гуляния, устраивали у большого озера Чихивир у селения Ашар Курахского района Мукалтыл с участием жителей окружающих селений.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Радио «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение.

0: самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: За последний год средняя зарплата курьеров увеличилась почти на 39%. В сентябре, по данным сайта ХХРО, она достигла 190 тысяч рублей в месяц. Согласно данным SuperJob, медианная зарплата автокурьеров на полную ставку в Москве составляет 150 тысяч рублей в месяц, а максимальная может достигать 350 тысяч. Пешие курьеры зарабатывают от 105 до 200 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что рост оплаты труда в этой сфере происходит быстрее, чем ранее. Это связано с нехваткой кадров из-за оттока мигрантов и студентов, которые обычно подрабатывают в этом сегменте летом, а также с подготовкой к высокому сезону.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Зарплата свыше 248 тысяч рублей в месяц в 2026 году не увеличивает количество пенсионных баллов, учитываемых при формировании будущей страховой пенсии. Об этом ТАСС рассказал член Комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По словам эксперта, за год можно получить не более 10 пенсионных баллов. Их количество рассчитывается с учетом дохода в пределах установленной базы для страховых взносов. Предельную базу для страховых взносов на 2027 год могут определить в ноябре. В 2026 году предельная база составляет 2 979 тысяч в год или около 248 тысяч рублей в месяц. Доходы сверх этого уровня не учитываются при формировании пенсионных прав. Минцифры России в публикации на официальном сайте рассказала о ближайших задачах операторов связи, в их числе развитие сетей на дорогах и в маленьких населенных пунктах, расширение покрытия и увеличение мощности сетей. Затраты на достижение этих целей, а также уровень инфляции не могут сказаться на стоимости услуг связи. Операторы самостоятельно устанавливают тарифы по статье Федерального закона о связи. Однако при их расчете они должны обосновать увеличение и доказать, на какие именно проекты пойдут дополнительные средства, заложенные в тарифы. При необходимости к процедуре подключается Федеральная антимонопольная служба и проверяет обоснованность. Минцифры подчеркивает, что при этом стоимость услуг связи не должна расти быстрее тарифов ЖКХ. И в завершении выпуска премьера спектакля по первой театральной пьесе американского кинорежиссера Квентина Тарантино «Кавалер Щеголь» состоится 18 марта 2027 года в Театре «Феникс» в лондонском Вест-Энде, сообщает Associated Press со ссылкой на представителей Sony Pictures. Предварительные показы начнутся 23 февраля. Постановка станет дебютом Тарантино в театральном формате и первой работой комика Саши Барона Коэна на сцене Вест-Энда. Комедия, действие которой разворачивается в Европе 30-х годов 19 века, описывается продюсерами как авантюрная история об обмане и переодеваниях, вдохновленная классическими приключенческими эпосами. Режиссером спектакля выступит сам Тарантино. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Фирмы вроде разные, а цех один. Станки, общая продукция лежит в одном складе. Меняются лишь только шильдики и все. Для налоговой очевидно, что бизнес не разделен реально. Общие материальные ресурсы – это помещение, техника, оборудование. Допустим, у вас две швейные компании. Формально у «Игла» и у «Шов». Но работают они в одном цеху, на одних и тех же машинах. В понедельник заказы оформляет у «Шов», на втором, во вторник – у «Игла». Или, допустим, единый склад, где товары обоих компаний хранятся вперемешку в одном ангаре. Отгружается тоже вместе. С точки зрения налоговой, это не самостоятельное предприятие, а единый бизнес, который подробили только на бумаге. Инспектор спокойно может выйти на осмотр или запросить сведения об аренде и эксплуатации станков и поймет, что разделения в итоге здесь реально нет. Вот ситуация на практике. Предприниматель создал две компании, две ООшки для пошива одежды. Формально разные компании, разные сотрудники, но те же самые швейные машинки, те же самые плоттеры и так далее, только разные документы. Налоговая обнаружила, что аренда цеха оформлена на одну компанию, а другая вроде как вообще не платит за станки. Итог: признан знали единый производственный комплекс, начисляются налоги, все. Ну, то есть очень легко это все было доказать потом как проверка. Для инспектора здесь есть такой, знаете, стандарт. Если, допустим, нет договора аренды станков между складов, между компаниями, то оборудование, скорее всего, используют все, и это является явным сигналом единого хозяйства. Общие физические ресурсы – это один из таких нагляднейших признаков дробления. Если все на одном месте и между своими без формального разделения, то налоговая считает, что выручка искусственно раскидана по юрлицам. Последствия – недоимка, начисления, налоги, штрафы, пени и так далее. А обратим внимание на свой бизнес. Каждый гляньте на свою ситуацию. Если компания действительно независимая, то пускай тогда уже арендует свое оборудование или помещение с отдельными договорами и четкой учетной политикой. Посмотрите на то, как вы документируете аренду. Если одна компания пользуется станками другой, оформляйте аренду, платите деньги. Никаких «мы это там бесплатно сделаем, там все взаимозачета». Фигня собачья, извините, но это просто детский сад какой-то. Сейчас это не проходит. Плюс реально разграничивайте. Хотите доказать, что бизнес неэффективно разделен? Ну тогда покажите отдельные цеха, время использования, персонала и так далее. Все это нужно будет документировать, потому что ну, при реальной деятельности обычно так и происходит. И поэтому, если вы думаете, что мы что-то там пока не сделали, потом сделаем, не сделайте.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Иногда одна короткая история может сказать больше, чем тысяча слов. Время остановиться, задуматься и услышать главное. Притчи на Диалог FM.
1: Как-то вышел заяц на охоту. Однажды на поляне вокруг мертвой туши медведя собрались разные звери, участники охоты на него. Этого медведя из лесной чащи выгнала своим громким карканьем ворона к месту, где его ждала смертельная схватка. Когда тушу начали делить между собой участники охоты, то неожиданно к ним протиснулся и заяц. Он прокусил ухо медведя и попытался перетянуть кусочек дичи себе. Другие животные недоуменно взглянули на зайца и спросили его.
2: «Откуда ты взялся? Когда мы охотились на медведя, ни один из нас не видел тебя!»
1: Заяц ответил им.
3: «О, братья и сестры! Кто погнал медведя из гущи леса на эту поляну? Это сделал я!»
1: Находчивость зайца, его слова рассмешили всех зверей, и они отдали ему ухо медведя. Хвостуны и лгунишки часто извлекают для себя пользу из похвальбы и лукавства. Но для уважающего себя человека такое поведение недостойно. Истинная польза лишь от плодов, добытых собственными стараниями и трудом. Арабская пословица гласит: «Кто владеет искусством ремесла, тому не грозит бедность».
4: Озвучено umma.ru.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: При подъеме по лестнице мужчина должен идти на 1-2 ступени ниже. При спуске – напротив, на аналогичную дистанцию впереди женщины. Это необходимо, чтобы подстраховать даму в случае потери равновесия. И еще, после открытия двери при входе или выходе из помещения требуется немного придержать ее для удобства идущих после вас.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный.
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информация. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Дорожные новости.
1: Нештрафуемый порог скорости снова хотят снизить. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Почти треть таксистов ездят без полиса ОСАГО. По данным Национальной страховой информационной службы, полисами охвачены только 70% машин. За 9 месяцев на такси оформили 688 тысяч полисов, а разрешение на работу имели 940 тысяч машин. Пассажирам стоит спрашивать у водителя наличие страховки при посадке. Если ее нет, в случае ДТП получить возмещение за ущерб здоровью и имуществу можно будет только через суд. Нештрафуемый порог скорости снова хотят снизить. В Национальном автомобильном союзе предложили уменьшить порог с 20 до 5%. Это уже не первая подобная инициатива. Возникают такие разговоры регулярно. Сторонники снижения ратуют за безопасность. Правда, никогда не приводят статистику, которая это подтверждает. В госавтоинспекции выступают против ужесточения. Считают, что с аварийностью это не связано и только отвлекает внимание водителя от дороги. В Москве открыли гигафабрику накопителей энергии. Она выпускает тяговые батареи для электромобилей, электробусов, трамваев, речных судов и коммунальной техники. Первым заказчиком стали разработчики электромобиля «Атом». На тестовых линиях уже собрали первые 20 батарей для этой модели. Московская гигафабрика уже вторая в стране. Первая работает под Калининградом. Отметим, что уровень автоматизации на московском заводе достигает 95%. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги!

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Финансовые советы Уоррена Баффета вдохновляют сотни миллионов людей. И это вовсе неспроста. Баффету 92 года, и на своем жизненном пути он повидал сотни и даже тысячи разных ситуаций, связанных с деньгами. Уоррен Баффет до сих пор находится в топ-пятерке богатейших людей мира. И в чем он точно знает толк, так это в том, как стать тем человеком, которым сегодня является он сам. Следующие 5 привычек ведут вас к финансовой пропасти, но узнав о них, вы уже станете на путь богатства. Первая плохая привычка – отсутствие бюджета. Бюджет – это финансовый план, в котором указаны ваши доходы и расходы. Он помогает ставить финансовые цели и принимать обоснованные решения о распределении ваших денег. Без ведения бюджета вы легко можете начать перерасходовать и влезть в долги. Если прямо сейчас вы зададитесь себе цели создать и вести свой собственный бюджет, вы значительным образом начнете улучшать свое благосостояние. По словам Баффета, бюджет помогает прежде всего понять ваше финансовое положение. Отслеживая свои доходы и расходы, человек четко может увидеть, куда уходят деньги, и определить области, где можно сократить расходы. Бюджет – основа в достижении финансовых целей. Установив их и направив средства на выполнение целей, вы сможете добиться значительного прогресса в таких позициях, как, например, накопление средств на первоначальный взнос на жилье или погашение долга. Кроме того, устанавливая в своем бюджете ограничения на расходы и придерживаясь заданных целей, вы сможете избежать перерасхода средств и сопутствующих с этим финансовых проблем. И главное, регулярно обращаясь к своему бюджету, контролируя и корректируя его по мере надобности, вы будете знать, что находитесь на верном пути к достижению своих финансовых целей. Следующая нездоровая финансовая привычка – равняться на соседей или идти в ногу с Джонсами. Последние говорят в том случае, когда сравнивают себя с другими и пытаются соответствовать их материальному состоянию и образу жизни. Баффет уверяет, что это приводит к большим финансовым трудностям, поскольку, думая о благосостоянии других, вы постоянно будете чувствовать необходимость покупать новейшие продукты или пользоваться дорогостоящими услугами, чтобы не отставать от коллег и знакомых. К примеру, сам Уоррен Баффет до сих пор живет в доме, который приобрел в 1958 году за 31 тысячу долларов. Конкуренция с другими в финансовом отношении приводит к нескольким существенным проблемам. Во-первых, к перерасходу средств и долгам. Пытаясь не отставать от других, все ваши реальные траты сойдут на нет, ведь вы постоянно будете тратить больше денег, что в конечном итоге приведет к появлению долгов. Во-вторых, такая конкуренция выводит на второй план ваши личные финансовые цели, ведь сначала вашей главной задачей становится догнать соседа. И ко всему прочему, постоянное пребывание

0: Частью любого финансового плана, поскольку обеспечивает экономическую подушку безопасности в случае форс-мажорных обстоятельств, например, резкая потеря работы или проблемы со здоровьем. Уоррен Баффет говорит, что его компания Berkshire Hathaway всегда имеет огромный запас капитала на случай чрезвычайных ситуаций. Наличие резервного фонда помогает избежать долгов в случае непредвиденных расходов, обеспечивает финансовую безопасность и душевное спокойствие, а главное, помогает пережить финансовые бури. При создании резервного фонда Баффет советует обратить внимание на несколько важных советов. Прежде всего, поставьте цель фонда. Определите, сколько денег вы хотите иметь в нем, и запланируйте откладывать определенные суммы для достижения цели. Но при этом начинайте с малого. Не нужно откладывать сразу слишком много, постепенно увеличивайте сбережения. Затем рассмотрите возможность настроить автоматические переводы в резервный фонд, чтобы сделать сбережения проще и стабильнее. Всегда ищите возможность экономить и направлять эти деньги в резервный фонд. И главное, наберитесь терпения. Создание резервного фонда требует времени, но оно того стоит ради вашей же стабильности, душевного спокойствия и задела на финансовый успех. Еще одной из самых вредных привычек Уоррен Баффет считает импульсивные покупки. Хоть это и очень заманчивый процесс, но он часто приводит к финансовым затруднениям. Совершая такого рода покупку, вы хорошо не обдумываете свое решение и его возможные последствия. А вот отсутствие побуждения что-то покупать спонтанно является огромным преимуществом в личных финансах, ведь таким образом держит большую часть денег в вашем кошельке. Совершая импульсивные покупки, вы подвергаете себя к перерасходу средств и долгам. Покупая без оценивания ситуации, вы тратите больше денег, чем можете себе позволить, что впоследствии может привести к долгам. Совершая импульсивные покупки, вы не задумываетесь о своих финансовых целях, а это может помешать их достижению. К тому же, подобные покупки частенько могут разочаровывать. Со временем вы начнете сожалеть, поскольку поймете, что покупка не была необходимой или не соответствовала вашим ценностям. Чтобы предотвратить импульсивные траты, следуйте советам Баффета. Сделайте шаг назад и поразмыслите, является ли это правильным финансовым решением. Переспите с этими мыслями, и, вероятнее всего, наутро вы передумаете совершать покупку. Создавая бюджет, изначально внесите туда такого типа траты. Так вы позволите себе их совершать, но при этом сможете в любом случае поставить лимиты. Создавайте списки покупок перед тем, как отправиться в магазин. Это еще один эффективный вариант, как избежать необдуманных трат. А также старайтесь не делать покупки, когда ваши эмоции зашкаливают, поскольку они могут затуманить ваш разум и сделать более склонным к импульсивным приобретениям. Отсутствие финансового плана – другая не менее важная привычка, от которой стоит избавиться, рекомендует Уоррен Баффет. Финансовый план – это дорожная карта, где указываются ваши планы и шаги, которые вы предпримете для достижения финансового успеха. Без его создания прогресс в становлении финансово независимым может быть затруднен. В детстве финансовый план Уоррена Баффета заключался в том, чтобы стать миллионером к 30 годам. И это сработало. Финансовый план помогает понять реальное финансовое положение. Составив его, вы получите всесторонний взгляд на доходы, расходы, активы и долги, а также определите, чего вы желаете достичь и поставить конкретные цели. Создавая финансовый план, вы, ко всему прочему, сможете указать конкретные шаги, которые необходимо предпринять для достижения финансовых целей, включая стратегии сбережения и инвестирования. И только вместе с этим планом вы сможете не сбиться с пути. Расставьте приоритеты в своих финансовых целях. Принимайте решения, обоснованные только на конкретных цифрах и данных. Регулярно отслеживайте свой прогресс, который будет мотивировать вас на еще больше новых свершений. Все это возможно благодаря финансовому планированию, которое приведет вас к целям намного быстрее.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Дагестане 12 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В столице Дагестана пытаются защитить от затопления три подстанции. 110 киловатт – это Приморская, Махачкала, 110 и Восточная. Над решением проблемы работает правительство республики и организация Россети. Комплекс мер прорабатывается и для станции Халимбек-Аул, это Буйнакский район Дагестана. Более детальную тему обсудили на совещании премьер-министра Магомеда Рамазанова. Он напомнил, что в период весенних паводков эти энергообъекты подвергались затоплению, и тысячи потребителей оставались без света по нескольку дней. В махачкалинском поселке Семендер начинается строительство новой системы водоснабжения. О проекте сообщил премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов на совещании по реализации нацпроектов в Дагестане. Проект предусматривает прокладку 74 километров нового водовода, строительство двух резервуаров по 1000 кубометров каждой двух насосных станций. Строительно-монтажные работы выполнит компания «Спецстроймонтаж». Проект финансируется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Международный валютный фонд понизил прогноз роста ВВП России на 2026 и 2027 годы на 0,2% пункта. Об этом говорится в докладе Организации о перспективных развитии мировой экономики, и ее слова передает газета.ру. Согласно, кстати, обновленным оценкам фонда, в 2025 году российская экономика выросла на 1%. В июле МФФ ожидал, что в 2026 году и в 2027 годах рост ВВП России составит 1,1%. Фонд также представил прогноз по инфляции по стране, по оценкам организации. В прошлом году она составила 8,5%. Более 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 зафиксированы в России по итогам прошедших 7 дней. Это незначительно ниже показателя предыдущей недели, об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. Там добавили, что среди циркулирующих сейчас в России вирусов преобладают риновирусы 51%, а также другие вирусы гриппа на целых 2%. В Роспотребнадзоре призвали граждан учитывать сезонную заболеваемость респираторными инфекциями, соблюдать профилактические меры. Но и с помощью платформы цифрового рубля россияне могут оперативно переводить большие суммы родственникам без комиссии и ограничений по лимитам. Индивидуальные предприниматели при этом могут сократить расходы на прием платежей, а крупные компании – на выплату заработной платы. Об этом «Комсомольская правда» рассказал зампредседателя Банка России Зульфия Кахруманова. Еще одним преимуществом она назвала государственные гарантии сохранности этих средств. Европейские авиакомпании все чаще продают путешествия-сюрпризы, об этом сообщает «Коммерсант». Пассажир выбирает аэропорт вылета, даты и тему отдыха, например, пляж, природу или шопинг. Куда именно он отправится, становится известно после оплаты. Билеты в никуда стоят у разных авиакомпаний от 89 до 109 евро. Чем меньше ограничений задает путешественник, тем ниже цена. Обычно обменять или вернуть билет такой нельзя. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Россиянам объяснили, что делать, если банкомат не принял купюру. Когда платежный терминал упорно возвращает купюру обратно, наиболее надежным и простым решением становится визит в кассовое окно любого банковского отделения. Специалисты финансового сектора и представители Банка России официально поясняют, что кредитные организации по закону не имеют права отказывать в приеме платежеспособных российских рублей. Сотрудники банка обязаны принять такие банкноты вручную, обменять их на новые или сразу зачислить указанную сумму на ваш текущий счет.
0: Копейка рубль бережет.
1: Для части российских пенсионеров ноябрь начнется с уже поступившей пенсии. Деньги им переведут еще 30 октября. О переносе отдельных дат выплат рассказала эксперт президентской академии Татьяна Подольская, сообщает агентство Data.ru со ссылкой на РИА Новости. Досрочное перечисление ожидает тех, чья обычная дата получения пенсии – первое число. В 26 году 1 ноября приходится на воскресенье, поэтому выплату перенесут на предшествующий рабочий день – пятницу, 30 октября. Еще одно изменение связано с Днем народного единства. Праздник 4 ноября выпадает на среду. По словам Подольской, пенсионерам, которым деньги обычно поступают в этот день, их перечислят во вторник, 3 ноября. Таким образом, 3 числа выплаты получат сразу две группы. Те, у кого дата закреплена в графике, и те, чьи перечисления перенесут с праздничного дня. Для получателей пенсии 2, 5 и 6 ноября изменений не предусмотрено. Эти даты приходятся на рабочие дни, поэтому деньги поступят в обычные сроки.
0: Закрома Родины.
1: Маркетплейсом открыли доступ к единому сервису проверки карточек товаров. Сервис проверки карточек товаров работает на базе единой системы нормативной справочной информации. Он объединяет данные 9 государственных информационных систем, в том числе Роспатента, единого реестра зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС, реестра пестицидов и агрохимикатов и так далее. В правительстве рассчитывают, что единый сервис ускорит и упростит проверку продукции перед размещением на маркетплейсах и повысит безопасность покупок. Инструмент создан для реализации закона о платформенной политике, который вступил в силу 1 октября. Постановление о запуске сервиса проверки карточек товаров вступает в силу со дня официального опубликования. Через 90 дней использование сервиса станет обязательным для всех участников рынка электронной коммерции. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Леваши. Административный центр одноименного района. Основное население – даргинцы. Небольшой процент жителей составляют аварцы. Аул расположен в обширной Левашинской долине. В годы гражданской войны в Левашах находился штаб Совета обороны и областной комитет РКП. Сохранился дом, в котором жил Григорий Константинович Орджоникидзе, проводивший в 1920 году съезд горской бедноты. В 1928 году аул посетил всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин. Обилие пахотных земель предопределило основное занятие местного населения – это земледелие. Визитной карточкой селения является основная сельскохозяйственная культура левашинцев – капуста, которой его жители умудряются снабжать чуть ли не половину населения России.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 13 октября 1827 года была основана гидрографическая служба российского флота. Ее задача – составлять точные карты, описывать фарватеры, ставить маяки и предупреждать о подводных опасностях. Бизнес-угол – это про снижение операционных рисков и ценность данных. В морской торговле ошибка в координатах стоила судов и грузов. Точные карты и навигационные данные были прямым конкурентным преимуществом. Сегодня это звучит как data-driven подход, когда компания инвестирует в данные, стандарты и инфраструктуру. Она не просто рисует карты, а снижает издержки и делает процессы предсказуемыми. Географическая служба не продавала билеты и не возила грузы. Она делала саму перевозку возможной. Для бизнеса это важный ориентир. Не вся ценность видна в выручке. Инвестиции в точность, стандарты и данные – это фундамент, который снижает риски и открывает новые рынки.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории. Реклама на Диалог
2: FM. Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Отцам, воспитывающим двух и более детей, следует дать возможность бесплатно повышать квалификацию или проходить переподготовку. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко. По его словам, сейчас в России бесплатное дополнительное образование могут получать многодетные родители, то есть семьи с тремя и более детьми. Рыбальченко отметил, что для мам, воспитывающих детей дошкольного возраста, действуют разные меры поддержки, включая бесплатное повышение квалификации. Для пап таких программ нет. По его мнению, такая мера в итоге увеличит доходы семьи. Для начала ее можно предложить для отцов двух и более детей, добавил он. Москва и Китай оказались самыми популярными направлениями у российских туристов на ноябрьские праздники. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий OneToTrip. В этом году День народного единства 4 ноября выпадает на среду. Многие путешественники могут воспользоваться этим обстоятельством и взять дополнительные дни отпуска 2, 3 и 5-6 ноября, чтобы организовать полноценный отдых с 31 октября по 8 ноября, рассказали специалисты. Согласно их информации, 54% россиян планируют провести ноябрьские праздники внутри страны. Среди российских направлений первое место занимает Москва. Санкт-Петербург оказался на второй строчке, третьим по популярности направлением оказался Калининград. И в завершении выпуска: спрос россиян на виниловые пластинки вырос на 10% за год, а средняя стоимость одной пластинки составила около 6400 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мегамаркета, с которыми ознакомилась газета.ру. Около 70% заказов в категории приходится на пластинки, еще 30% на проигрыватели и аксессуары. Чаще всего покупатели выбирают классический и русский рок, также популярны электронная музыка, джаз и саундтреки к фильмам. Основную аудиторию покупки пластинок составляют мужчины 35-54 лет. На них приходится около 90% заказов. Покупатели техники разнообразнее. Почти треть проигрывателей заказывают женщины. В сезон повышенного спроса в одном заказе обычно бывает 2-3 пластинки. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!
1: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: У моего народа даргинцы богатый запас пословиц. Даргинские пословицы, как и русские, делятся на различные группы. О родине, о семье, о труде, о смелости, о честности и о дружбе. Пословицы интернациональны. Несмотря на различия характеров, традиций, обычаев и даже географии проживания русского и даргинского народа, в пословицах общий смысл. Халмагдеш арцлис асес вирар. Дружбу за деньги не купишь. Халмагдеш арцлис асес вирар.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8.
2: Иногда одна короткая история может сказать больше, чем тысяча слов. Время остановиться, задуматься и услышать главное. Притчи на Диалог.ФМ.
3: Волк и журавль. Каждому известно, что волки бывают коварными. Голод же часто заставляет этих хищников есть свою добычу в спешке. Так и случилось однажды с одним из хищников. Во время поедания мяса волк с такой жадностью проглатывал целые куски в стремлении поскорее наполнить свой живот, что острый кусок кости застрял в его горле. Бедолага не мог ни кричать, ни дышать. Когда он уже был готов расстаться с жизнью, на его счастье мимо проходил журавль. Волк, увидев журавля, очень обрадовался и изо всех сил стал его подзывать различными жестами и, собравши остатки сил, кое-как проговорил.
4: «Будь добр, посмотри мою глотку!»
3: Журавль удовлетворил просьбу волка. Он заглянул внутрь пасти хищника, затем засунул туда свою голову глубоко и вытащил кусок застрявшей кости. После этого журавль попросил волка отблагодарить его чем-нибудь за оказанную им услугу. На это волк сказал:
5: «Да в своем ли ты уме? Может быть, ты шутишь? Да ты сам должен мне спасибо сказать за то, что я не откусил твою голову, когда она оказалась внутри моей пасти. Уноси ноги, пока цел!»
3: С этими словами неблагодарный волк прогнал своего спасителя. В народном фольклоре существует много разных поговорок и пословиц про коварство и неблагодарность. Говорят:
6: «Своего спасибо не жалей, а чужого не жди».
7: Чёрствое сердце не знает благодарности. –

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Представляем несколько советов, которые помогут при ведении бизнеса в Саудовской Аравии. Рабочая неделя в странах Персидского залива начинается в воскресенье и заканчивается в четверг. Пятница и суббота – выходные дни. Многие компании в четверг также работают только до обеда. Следует также учесть, что в месяц Рамадан рабочий день может быть сокращен до 6 часов. Личная встреча – это самый важный способ общения на Ближнем Востоке. Даже после долгих и, на ваш взгляд, успешных телефонных и письменных переговоров, саудовец не примет положительное решение о подписании контракта, пока лично не встретится с вами. Деловые встречи лучше всего планировать на утренние часы. Важные переговоры, особенно первое знакомство, не следует назначать на Рамадан. Необходимо также с уважением относиться к пятиразовой ежедневной молитве и корректировать время совещаний и встреч с учетом времени совершения намаза. Деловой беседе всегда будет предшествовать небольшой разговор на общие темы с обязательным распитием чая или кофе. Стоит избегать любой критики ислама, правящей в Саудовской Аравии династии, а также государственного устройства и положения женщин в стране. Обмен визитными карточками – не слишком распространенная практика в Саудовской Аравии. Это не запрещено, но и не всегда соблюдается. Вашему собеседнику понравится, если одна из сторон вашей визитки будет на арабском.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: радио Диалог ФМ.
1: Каждые 5 лет мы пересматриваем нашу стратегию. Наша стратегия всегда рассчитана на 30 или 10 лет. И принимая каждое стратегическое решение, мы задаемся главным вопросом. Решает ли оно какую-то социальную проблему? Потому что мы верим, чем большую социальную проблему ты решаешь, тем более ты успешен. И если никакую проблему оно не решает, мы от него отказываемся. Второе, будет ли этот продукт успешен через 10 лет? Если да, давайте сделаем это. Если же он будет успешен 1 месяц или год, я скажу, забудьте об этом. Потому что зачем быть успешным год или месяц? 5 лет назад мы активно обсуждали, что будет через 10, через 20 лет. Чего по-прежнему будут хотеть жители Китая? И мы пришли к выводу – счастье и здоровье. 2 главные стратегии. Счастье и здоровье. Мы верим, что киноиндустрия приносит людям счастье, потому что сегодня никто не счастлив. Богатые несчастны, бедные несчастны. Хотя бы кино посмотрев, я могу счастье почувствовать. Так что я считаю, что нам следует сотрудничать с Голливудом, особенно учитывая наш разный образ жизни. В китайском кино множество героев. Но китайские киногерои всегда умирают. Американские же герои не умирают в принципе. А если все герои умирают, кто захочет стать героем? В своих фильмах я хочу видеть героев живыми. И этому нам стоит поучиться. Пока всего 2 года прошло, и у нас есть еще 8. Это уже не электронная коммерция. Это то, что дает людям вдохновение. Я у кино научился очень многому. Мой любимый фильм всех времен – «Форрест Гамп». «Жизнь трудна». Я это усвоил, и это меня вдохновило. Вот почему, когда люди называют меня сумасшедшим, безмозглым, последние 17 лет я только и слышал, да это глупость, это никогда не сработает, это безумие. Как ты собираешься запустить эту модель? У Амазона такая стратегия, у eBay такая, а что будешь делать с Алибаба? А я подумал, Форрест Гамп сказал, иди вперед, никогда не беспокойся, что думают другие. И еще кое-что, люди не богатеют, ловя китов, люди богатеют, ловя креветок. Так что мы служим малому бизнесу.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей на радио Диалог ФМ. Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: В Дагестане 13 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов назначил Расулова Заура Магомед Расуловича общественным помощником по вопросам правового сопровождения предпринимательской и инвестиционной деятельности Дагестана. Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина региона. Напомним, что ранее Расулов был депутатом Народного собрания Дагестана 7-го созыва, членом Комитета по промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства. Ну а Тарумовский районный суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении социальных выплат в особо крупном размере. Это часть 4 статьи 152, обязав местную жительницу возместить государству ущерб на сумму более 1 миллиона рублей. Следствием и судом установлено, что подсудимая, которая воспитывает 7 детей, 5 из которых несовершеннолетние, оформила фиктивную регистрацию в городе Сургуте. Фактически проживая в Дагестане, она получала детские выплаты по увеличенным нормам Ханты-Мансийского автономного округа. Ну и по поручению главы Махачкалы Джамбулата Салабова в городе запустили электробус. Транспорт представлен в рамках пилотного проекта на 1 месяц. Как уточнили в столичном управлении транспорта, электробус ходит по маршруту номер 5, где раньше курсировал троллейбус. По итогам тестовой эксплуатации городские власти оценят эффективность электробуса. Если проект покажет хорошие результаты, в следующем году администрация планирует приобрести 10 таких машин и задействовать их на маршрутах города. Я напомню, что по инициативе Джамбулата Салабова каждое воскресенье в течение этого месяца проезд на этом электробусе будет абсолютно бесплатным. Ну а наша страна направила НАТО предупреждение о неприемлемости угроз отрезать Калининградскую область от остальной территории нашей страны. Об этом Интерфаксу сообщил замглавы МИД Александр Грушко. Кстати, по его словам, послание признано предотвратить дальнейшую эскалацию. Я напомню, что генсек НАТО Марк Рютте ранее подтвердил получение этого документа. В нем Москва заявила о готовности использовать весь имеющийся арсенал для защиты своей территории. При этом глава военного комитета Альянса Джузеппе Кавадрагана заявил, что НАТО не планирует блокаду Калининградской области. Ну а деньги, внесенные для погашения кредитной карты, могут списать счет налоговой задолженности. Об этом пишет «Известия». Как пояснили Федеральной налоговой службе, что при недостатке средств взыскание налогов имеет приоритет перед кредитным платежом. В результате у заемщика может возникнуть просрочка, а вместе с ней штрафы и ухудшение кредитной истории. Ну и в конце о спорте. Три представителя Дагестана вошли в состав сборной России для участия в первенстве мира по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет. Турнир пройдет с 16 по 18 октября в Лас-Вегасе. Республику на этом престижном старте представит Эльдар Ахмудинов в весовой категории до 65 кг, а также Саид Сайдуев в весе до 79 кг и Мухаммад Тагир Ханиев в категории до 97 кг. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Победительница Ролан-Гаррос Мира Андреева впервые в карьере поднялась на третье место в рейтинге ВТА, потеснив американок Джессику Пегулу и Кори Гауф. Это стало возможным благодаря выходу в финал турнира ВТА 1000 в Пекине, где 19-летняя россиянка уступила олимпийской чемпионке Джин Циньвэнь. Сразу после успешного выступления Андреева приняла решение сняться с тысячника в Ухане, чтобы поберечь силы перед итоговым турниром, куда она уже гарантировала себе путевку. Капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ, прервав четырехматчевую безголевую серию на старте. Несмотря на это, столичные на своем льду проиграли Сиэтл Кракен 3-5. Для Овечкина эта шайба стала 930-й в регулярных чемпионатах НХЛ и 1007-й с учетом плей-офф. До рекорда Уэйна Грецки 41-летнему форварду осталось 9 голов. Чемпион мира по версиям трех престижных боксерских организаций Дмитрий Бивол проведет защиту титулов против обязательного претендента по линии WBO британца Каллума Смита 12 декабря на УГМК-арене в Екатеринбурге. Этот поединок возглавит турнир RCC Boxing Promotions. Для 35-летнего Бивола это будет второй бой в России после длительного перерыва. В мае он уже выступал в Екатеринбурге, где единогласным решением судей победил немца Михаила Айферта. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» на выезде в овертайме выиграли у нижегородского «Торпедо» 3-2, укрепив свою позицию на вершине турнирной таблицы Восточной конференции. В то же время идущий вторым «Нефтехимик» в Уфе проиграл Салавату Юлаеву 3-4. Уфимцы вплотную приблизились к нижнекамцам, как и хабаровский «Амур», победивший в родных стенах «Ладу» 1-0. Отдельно стоит отметить Сочи, выигравшая дома у «Акбарса» 3-2. Для южан это всего третья победа в 14 матчах регулярки и вторая над казанцами. Гандболисты краснодарского «Скифа» сыграли в ничью с вице-чемпионом России петербургским «Зенитом» в гостевом матче регулярки Суперлиги 26-26. Краснодарцы доминировали в первой половине и ушли на перерыв с преимуществом в 6 мячей, однако «Зенит» переломил ход встречи во втором тайме. «Скиф» занимает второе место в турнирной таблице, уступая только пермским «Медведям», которые дома обыграли «Динамо» Астрахань 32-26. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Иштибури расположен у подножия горы Арахмер в 25 километрах от райцентра Унцукуль. О его древних корнях свидетельствует кладбище с языческими, христианскими и мусульманскими захоронениями и множество прорытых вручную террас в окрестностях. Жили здесь люди охотой в ближних лесах и доходами от полеводства и скотоводства. Выращивали пшеницу, картофель, кукурузу, держали коров, овец и коз. Предание гласит, что в глубокой древности аул был захвачен Суракат-ханом из хунзахского Тануси, после чего прислали 8 семей стражников, старший из которых, Бури, поселился в сторожевой башне на окраине. О бунте в ауле или о приближении к нему врага Бури сообщал свистом на сторожевую башню соседнего аула, и тогда оперативно прибывала помощь от хана. В 1936 году бедняки и средняки аула Иштибури объединились в колхоз имени Молотова под руководством Гулдача Магомедова, Гусейна Гаджимурадова и других. Хозяйство крепко встало на ноги, благодаря чему в домах колхозников прижилось благополучие. Качественно улучшились жилища и появились даже не снившиеся удобства быта. Позже, во времена Великой Отечественной войны, около 30 иштибуринцев ушло на фронт. Потом началась трагедия длиною в 13 долгих лет. Иштибуринцы не согласились добровольно отселиться в Чечню. Власть была неумолима. Очевидцы тех событий рассказывают, что жители села погнали пешком в сторону Харибского перевала. Они добрели до Ножа-Юртовского района Чечни. Засеять поля на новом месте не успели. Начался голод. Только на третий год они научились обрабатывать землю на новом месте и смогли досыта наесться хлебом. Через 13 лет тех иштибуринцев, что пожелали возвратиться на дедовскую землю, довезли на автомашинах до села. В ауле не нашли ни одного целого дома. Но в наше время Иштибури уже живет спокойной, размеренной жизнью. От года к году расширяется площадь пашни, во многих дворах содержит десятки голов крупного скота.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: 13 октября 1954 года в Обнинске под Калугой началась промышленная эксплуатация первой в мире атомной электростанции. Мощность всего 5 мегаватт. Меньше, чем у современной ветроустановки. Но именно этот запуск доказал. Ядерную энергию можно использовать мирно и контролируемо. Для бизнеса это пример того, как прорывная технология сначала выглядит непрактичной, малая мощность, высокие затраты, сомнительная окупаемость, но она создает новую отрасль, формирует регуляторную среду, готовит кадры. Через десятилетия эта непрактичная технология питает целые экономики. Обнинск показал, прорывная технология – это не только про мощность и прибыль, но и про готовность строить экосистему с нуля.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В ближайшее время планируется запуск новых возможностей платформы цифрового рубля. Об этом рассказала заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова. По словам эксперта, скоро на платформе появится сервис подписок, который пользователи смогут оплачивать со счета цифрового рубля. В ноябре будет релиз платформы, в котором появится сервис подписок. Если вы привыкли платить с привязанного счета за сервисы и услуги, средства списываются с привязанного счета, объяснила она. Эксперт добавила, что будут запущены смарт-контракты, которые автоматизируют платежи по заданным правилам. Так, например, при продаже автомобиля покупатель и продавец смогут подписать смарт-контракт о денежном переводе после регистрации машины. Платформа получит данные из внешних источников и госсистем, благодаря чему сделка станет быстрее и безопаснее. В ЕГЭ изменится количество заданий только по двум предметам – истории и профильной математике. В остальных экзаменах их число останется прежним, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федерального института педагогических измерений. В экзаменационном варианте по истории количество заданий увеличится с 21 до 22, а максимальный первичный балл – с 42 до 43. В профильной математике число заданий вырастет с 19 до 20, максимальный первичный балл за выполнение всей работы увеличится с 32 до 33. По остальным предметам изменения количества заданий не предусмотрены. И в завершении выпуска: Московский аукционный дом 18 октября проведет аукцион, на котором будут представлены более 300 лотов, в том числе будет впервые представлен на публичных торгах пейзаж «Летний день-полдень» Василия Кандинского, который оценивается в 90 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аукционного дома. Кандинский считается самым дорогим русским художником. На торгах «Сотбис» и «Кристис» общая стоимость 40 его работ превысила 591 миллион долларов. Таким образом, он обошел Казимира Малевича и Марка Шагала. Одна из причин высокой стоимости – редкость. Работы ключевых периодов Кандинского хранятся в частных руках, в единичных случаях и появляются на торгах крайне редко. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
2: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
3: Сливочное масло оказалось гораздо вреднее растительного. Об этом написала в своем телеграм-канале врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. По ее словам, чем больше ешь сливочного масла, тем выше вероятность умереть от рака. Врач пояснила, что этот продукт содержит много насыщенных жиров. В некоторых случаях даже трансжиров, которые могут воспалять жировую ткань, способствуя развитию онкологии и влияя на гормональную активность. А вот полиненасыщенных жирных кислот, которые считаются более полезными, напротив, в сливочном масле очень мало. В связи с этим, подчеркнула эндокринолог, избыточное потребление сливочного масла, то есть свыше 14 граммов в день, повышает риск смерти от всех причин на 15%. А вот высокое потребление растительных масел, напротив, снижает его на 16%. Так, каждые дополнительные 10 граммов растительного масла в сутки коррелируют со снижением риска смерти от онкологии на 11% и снижением риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 6%. Однако злоупотреблять растительными маслами врач все равно не рекомендует, поскольку они очень калорийны и содержат много конечных продуктов гликирования, ускоряющих старение. Таким образом, Павлова посоветовала есть сливочное масло строго дозированно, растительное масло, в том числе подсолнечное, добавлять в салаты и другие блюда в небольшом количестве, а от маргарина отказаться вовсе.
2: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
4: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
5: 12 января 2007 года Загадочный скрипач играл 45 минут в метро Нью-Йорка. Немногие остановились, пара человек похлопали, а скрипач собрал около 30 долларов. Никто не знал, что этот скрипач – один из лучших музыкантов в мире. В метро он исполнил сложнейшее произведение на скрипке стоимостью 3,5 миллиона долларов. За два дня до этого он продал 2000 билетов в Бостоне по 100 долларов за место. Организаторы платили ему 1000 долларов за каждую минуту выступления. Джошуа Белл – тот самый скрипач, один из величайших в мире. Послушайте. Вода может стоить 50 центов в магазине, 2 доллара в спортзале, 3 – в кинотеатре и 6 – в аэропорту. То же самое, что и в эксперименте выше. Только место изменило цену. Когда чувствуете себя ничтожным, возможно, вы не там. Запомните это. Идите туда, где вас ценят и понимают вашу значимость.
4: Мысли вслух.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Почему нельзя носить только один наушник? Привычка слушать музыку через один наушник может привести к односторонней тугоухости. Об этом говорят врачи отоларингологи. По их словам, так часто делают подростки. Один наушник они оставляют в ухе, а вторым ухом слушают окружающих, чтобы не выпадать из разговора. Специалисты объясняют, что в такой ситуации слуховой нерв со стороны наушника постоянно получает нагрузку, а второе ухо остается без нее. Многие, особенно подростки, слушают музыку через один наушник, чтобы одновременно общаться с окружающими. Происходит постоянная стимуляция слухового нерва, что часто заканчивается развитием односторонней сенсоневральной тугоухости, утверждают специалисты. Сенсоневральные называют потерю слуха, при которой страдают чувствительные клетки внутреннего уха или слуховой нерв, а не наружный отдел уха. Главная опасность такого нарушения в том, что оно развивается постепенно. Второе здоровое ухо берет часть работы на себя, и человек может не замечать снижение слуха. При этом пациент может очень долго не понимать, что есть проблема, подчеркнули отоларингологи. Проблема затрагивает не только отдельных пациентов. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 1 миллиарда молодых людей рискуют получить предотвратимую потерю слуха из-за небезопасных привычек прослушивания, в том числе громкой музыки в наушниках. Сейчас помощь при инвалидизирующей потере слуха нужна более 5% населения планеты. К 2050 году нарушения слуха той или иной степени, по прогнозу организации, будут почти у 2,5 миллиардов человек, а более 700 миллионам из них понадобится реабилитация. Но не будем о плохом, просто пользуйтесь сразу 2 наушниками, не громко и не часто. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Диалог FM.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки «Кикуни» из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага» – вкус, которому можно доверять. «Кикуни» и «Курага» – вкусный союз.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
3: Иногда одна короткая история может сказать больше, чем 1000 слов. Время остановиться, задуматься и услышать главное. Притчи на Диалог FM.
4: Упрямые козы. Однажды на узеньком мосту над рекой встретились 2 козы. Мостик был настолько узким, что эти козы не могли одновременно пройти по нему. Одной из них нужно было попятиться и пропустить другую. Известно, козы упрямые. Ни одной из них не хотелось уступать дорогу. Первая коза сказала:
5: «Вернись, откуда шла?»
4: Вторая ответила:
5: «Нет, ты уступи мне дорогу!»
4: Долго спорили козы, сцепившись рогами. Они силой хотели освободить себе дорогу. Бодаясь так какое-то время, они еще сильнее разозлились друг на друга и в самый разгар схватки подскользнулись и упали с мостика в воду в самый бурный ее поток. Упрямство – верный признак глупости.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры?
6: До 15 лет. Именно до такого возраста с 1 ноября в Турции введут ограничения на использование социальных сетей для детей. Платформы будут обязаны проверять возраст пользователей при регистрации через портал госуслуг «Е-Девлет». Заявления, не соответствующие требованиям, будут отклонены. Власти также будут ограничивать доступ к соцсетям для подростков и старше 15 лет. Их аккаунты будут закрыты, и они смогут получать сообщения только от своих подписчиков. Подросткам запретят проводить прямые трансляции. Также они не смогут получать персонализированную рекламу, рекомендации других профилей и синхронизировать свои аккаунты с телефонной книгой и списками контактов в других сервисах. Кроме того, социальные сети должны будут предоставить родителям и опекунам инструменты для контроля над аккаунтами своих детей.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как же наши люди любят экономить? Это теперь невзвешенное решение, это стиль жизни. Беготня за акциями и скидками, где на 5 копеек дешевле, теперь вошла в привычку. Купил по большой скидке – повелитель мира. Купил очень дорого – неудачник. Но лучше бы люди применяли эти понятия к заработку денег, а не ко скидкам. Зарабатываешь много – молодец. Зарабатываешь мало – неудачник. Правильная и взвешенная экономия – это, конечно, хорошо. В акциях и скидках нет ничего плохого. Но если человек слепо начинает гоняться за акциями и скидками, где уместно и неуместно, это идет ему в ущерб. У многих людей даже вошло в привычку покупать ненужные вещи по скидкам, просто потому что на них скидка. Или купить больше, чем нужно, просто потому что, если покупаешь 3 вещи, 4-ю дают в подарок. В результате человек глупо распоряжается деньгами и захламляет квартиру ненужными вещами. Некоторые могут возразить, мол, такое поведение у нас не от хорошей жизни. Да, все верно, не от хорошей. Но главная причина всех бед в том, что люди не владеют элементарными азами финансовой грамотности. Это и не удивительно, так как этому нас нигде не учат. Дальше все закручивается как по спирали, и человек все больше и больше погружается в бедность. Ведь ту жизнь, которую каждый из нас проживает, мы создаем сами, эмоциями, убеждениями и мыслями. Как думаете, что человек к себе притягивает, когда носится за акциями и скидками, покупая продукт с истекшим сроком годности или с вот-вот истекающим? А притягивает он к себе денежные проблемы, лишения и еще большую нехватку. Хорошую жизнь так не притянешь. Человек в этот момент думает о нехватке денег, испытывает деструктивные чувства, а значит, в его жизни будет все меньше и меньше денег. Они будут даваться ему с большим трудом и утекать сквозь пальцы. И чем больше человек будет думать о том, что денег нет, все так дорого, жизнь все дороже и дороже, а денег все меньше и меньше, тем больше он будет притягивать к себе проблем, бедность и так далее. Откуда взяться возможностям и новым источникам денег, если большинство мыслей направлено не на то, что надо? Откуда взяться новым идеям по поводу заработка, если человек ничего нового и полезного не читает? Мысли находятся в круговороте вокруг бедности. Когда вы заказываете еду у официанта, вы конкретно говорите, что хотите. Вы же не говорите официанту при заказе: «Знаете, вот это блюдо не для меня, и это не для меня, а на это блюдо у меня нет денег». В таком случае он бы вас не обслужил. Так зачем же вы говорите изо дня в день: «Это очень дорого, я не могу себе этого позволить»? Жизнь – это ваш официант. То, что говорите, то и получаете. И это не значит, что вам не повезло или жизнь вас не любит, она просто дает вам то, о чем говорите. Еще очень распространенное явление в наших семьях – это свой огород как способ сэкономить. Практически все занимаются им не потому, что живут в деревне или им просто по кайфу ковыряться в земле, или они очень хотят есть чистые овощи. Нет, таких меньше 5%. В основном наши люди содержат огород потому, что хотят сэкономить. Ведь купить 3 помидора в магазине – это капец как дорого. Я лучше спину надорву, таблеток и мазей накуплю, но на помидорах сэкономлю. А потом буду закатывать банки на зиму, да не просто на зиму, на 5 зим, чтобы потом не знать, кому бы их отдать. Такое поведение говорит о том, что человек ставит деньги выше себя. А себя он не ценит, не любит и вообще ни в грош не ставит свое жизненное время, которое уходит на выращивание и закрутку этих помидоров. Хорошо лишь то, что с появлением интернета пик этих времен далеко уже позади. Люди начали больше интересоваться своим финансовым благополучием. Но у большинства людей поколения 80-х крепко-накрепко укоренилась позиция жертвы, а к жертвам деньги не идут. Это написано во всех книгах по психологии денег, да и в жизни примеров сплошь и рядом. Деньги идут только к уверенным в себе людям, которые любят и ценят себя. Эти люди знают, что деньги нужно любить и ценить, но не преклоняться перед ними. Что же теперь, деньги нужно разбазаривать? Жить на широкую ногу и вообще не экономить? Конечно же нет. Это другая крайность, которая также приведет к безденежью. Везде нужен баланс. Чтобы деньги шли легко и всегда были в кошельке, нужно тщательно работать с негативными убеждениями и вместе с этим изучать финансовую грамотность. Над своим финансовым благополучием нужно работать лично. Никто за вас вашу жизнь не наладит. Деньги – это одна из самых важнейших вещей в нашей жизни. Мы имеем дело с деньгами чуть ли не каждый день. Так почему же мы так халатно относимся к знаниям о деньгах? Начните с простейших, но жизненно необходимых знаний о деньгах и постепенно повышайте свой уровень финансовой грамотности, начав изучать основы инвестирования. Мы помним слова из тысяч песен. Некоторые песни знаем почти на память. А почему? Потому что мы слушаем песни на протяжении всей жизни. Но песни нам денег не приносят. Только представьте, как сильно вы бы себя прокачали в финансовом плане, если бы хотя бы 5% из всей информации, которую вы слышали за жизнь, составляли аудиокниги о финансах. Мы тратим 100% свободного времени на развлечения. Но действительно ли от этого становится жить веселее? Только вдумайтесь, каких результатов вы добьетесь, если каждый день будете работать над собой. Работать не работу, не развлекать себя сериалами и смешными передачами, не убивать время за играми, а работать над собой. И это касается не только финансов, это касается всех сфер жизни. Вас что-то не устраивает? Так измените это. Перестаньте страдать и жаловаться. Денег это вам точно не принесет. Действуйте!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство.

0: В Дагестане 14 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Здравствуйте. С новостями вас знакомит Расим Загиров. Парламент Дагестана анонсировал дату публичных слушаний по проекту закона Республики о бюджете Республики Дагестан на 2027 год, а также на плановый период 2028 и 2029 года. Мероприятие пройдет 12 ноября в Махачкале, состоится в 11 утра в Доме правительства в зале заседаний Народного собрания Дагестана. Для личного участия в публичных слушаниях необходимо предварительно зарегистрироваться. Я напомню, что прием заявок продлится до 8 ноября этого года. Оборот обрабатывающих производств в Дагестане за январь-август увеличился на 21% и достиг 55 миллиардов рублей. Наиболее высокий рост показали предприятия по выпуску резиновых и пластмассовых изделий, прочих транспортных средств и оборудования, а также пищевых продуктов. Производство резиновых и пластмассовых изделий выросло на 94%. Оборот в производстве прочих транспортных средств и оборудования увеличился на 50%. Осенью число психологических консультаций для российских школьников выросло вдвое по сравнению с летом, об этом пишет «Известия». Около 73% обращений приходится на подростков от 12 до 16 лет. Среди основных трудностей – тревожность, низкая самооценка, перепады настроения и проблемы сообщения со сверстниками. Но и российские банки пожаловались на резкий рост запросов судебных приставов о должниках, об этом пишет «Коммерсант». По данным Национального совета финансового рынка, один региональный банк за день получил почти 13 миллионов обращений, обычный объем за месяц. Банкиры говорят, что не успевают отвечать в установленный трехдневный срок и рискуют получить штрафы. Центробанк пообещал сейчас рассмотреть обращения банков. Яндекс продолжает устранять последствия атак на дата-центры, а вопрос возможных компенсаций пользователям пока обсуждается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Повреждения инфраструктуры привели, я напомню, что к перебоям в работе сервиса, в том числе при заказе Яндекс.Такси. При этом в компании заверили, что деньги клиентов Яндекс.Пэй находятся в безопасности, несмотря на технический сбой. А юридические документы, которые подготовлены нейросетями, требуют профессиональной проверки. Об этом московскому комсомольцу рассказал юрист Иван Соловьев. По его словам, ИИ может ошибаться, ссылаться на несуществующие судебные решения. Эксперт также отмечает риски при подборе персонала, будто способны отсеивать подходящих кандидатов из-за слишком жестких настроек. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ахтынский район, село Ахты. Один из самых древних населенных пунктов Дагестана. Существенную роль в продвижении цивилизации сыграл приход в Самурскую долину в 7 веке арабов и распространение ислама и мусульманской культуры в широких массах. За более чем 2500 лет своего существования название селения меняли несколько раз. Причем меняли его или завоеватели, или нарекали новым именем правители тех стран, куда входил Самурский округ. Климат здесь отличается удивительно благоприятным сочетанием элементов, почти постоянным атмосферным давлением, которое всего лишь на 85 мм ниже нормального, умеренно жарким летом, теплой и сухой осенью и почти полным отсутствием сильных ветров.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной».

Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Иногда одна короткая история может сказать больше, чем тысяча слов. Время остановиться, задуматься и услышать главное. Притчи на Диалог FM.
1: Спор во время пожара. Много лет работая вместе, три торговца нажили себе большое состояние. В один из дней, приостановив торговлю, они решили поделить это состояние между собой. Как вдруг услышали чей-то крик.
2: «В вашем доме пожар! Спасайте скорее имущество и деньги!»
1: Один из торговцев сказал:
3: «Давайте поспешим! Надо потушить пожар, с дележом позже разберемся!»
1: Второй возразил на это, крикнув:
4: «Сначала отдайте причитающуюся мне 1000 монет. В ином случае и с места не сдвинусь».
1: Третий также заортачился:
5: «А вы мне тоже не додали заработанные мной 2000 монет. Если не верите, покажу по счетной книге».
1: Так спорили они, спорили и совсем позабыли о пожаре. А огонь подобрался уже к помещению, где они находились. Дымом заволокло все вокруг. Пожар поглотил торговцев и все их имущество.

каждому известно, что дележ часто сопровождается спором. Но из этого рассказа можно вынести один очень поучительный урок. Когда в дом стучится большая беда, каждый из нас, позабыв о собственных интересах и распрях, должен объединиться с остальными, чтобы всем вместе победить напасть, иначе быть беде. Древняя пословица гласит: «Слаженное дело не прогорит».

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 13 октября 1675 году голландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал систему пружинного баланса для карманных часов. До этого время было привязано к стенам или каминным полкам. Часы носили только в виде подвесок. Гюйгенс заменил маятник на баланс со спиральной пружиной. Механизм стал компактным, устойчивым к тряске и удобным для личного ношения. Это классический кейс про то, как технологическая деталь меняет рынок. Патент не просто улучшил прибор, он создал целую индустрию личных аксессуаров, повлиял на моду и ритм жизни. Для спикера это повод обсудить. Иногда прорыв кроется не в масштабной инновации, а в мелкой детали, которая делает продукт массовым.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Реклама на Диалог FM.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
7: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
10: Из-за сбоя в работе сервисов Яндекса некоторые россияне могут столкнуться с задержками при оформлении ваучеров и авиабилетов, заявили «Известиям» в Ассоциации туроператоров России. Там уточнили, что сложности могут возникнуть только с получением документов. Большая часть турагентств работает штатно. В отдельных случаях приходится запрашивать недостающую информацию через дополнительные каналы связи. В АТОР заверили туристов, что билетами получится воспользоваться, даже если они не пришли на электронную почту. Так, для регистрации на рейс будет достаточно паспорта. В октябре в России проведут оценку функциональной грамотности около 77 тысяч учащихся 6, 7 и 9 10 классов, а также студентов первых и последних курсов колледжей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособорнадзор. Функциональная грамотность показывает, насколько хорошо обучающиеся умеют применять полученные знания и навыки для решения учебных задач и проблемных ситуаций в повседневной жизни. Как уточнили в ведомстве, оценка для учащихся 6 и 9 классов состоится 20 и 22 октября. Для школьников 7 и 10, а также студентов первых и последних курсов Организации среднего профессионального образования исследования проведут 27 и 29 октября. Всего в мероприятии примут участие представители 498 образовательных организаций. И в завершении выпуска: поисковый интерес к Хэллоуину в России вырос перед сезоном 26 года. За январь-сентябрь число запросов увеличилось почти на 12% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом газете «Ру» рассказал независимый пиар-агент Алексей Чернышов. По данным поисковой статистики, за июль-сентябрь число запросов выросло на 21%. В сентябре показатель превысил 1 000 000 запросов, установив сентябрьский рекорд за весь представленный период с 2018 года. Рост затронул и поиск костюмов. Число запросов «Хэллоуин костюм» увеличилось на 27%. Эти данные свидетельствуют об усилении внимания к празднику, но не позволяют оценить число людей, которые будут его отмечать, рассказал эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Дорожные новости.
11: Полисы ОСАГО практически полностью перешли в электронный вид. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Петербургская биржа перестала публиковать данные о торгах топливом. С 6 октября закрыли ход торгов, объемы заключенных договоров и бюллетени по итогам. Ограничения ввели по указу президента для безопасности. Со стороны будет сложнее разобраться, как работают российские НПЗ, сколько топлива есть на рынке и откуда его поставляют. Но для участников торгов данные останутся доступными. На жизнь обычных людей новые ограничения мало повлияют. Полисы ОСАГО практически полностью перешли в электронный вид. По статистике, за 9 месяцев этого года 99,9% договоров заключили онлайн. Год назад таких было 99,7%. Проще говоря, бумажный бланк стал редкостью. Для водителей это удобно. Полис всегда под рукой в телефоне, и искать его дома перед проверкой не нужно. Электронный полис имеет ту же силу, что и бумажный. Возить с собой распечатку не обязательно. В России продолжаются ремонты федеральных трасс. Р-243 и М-7 «Волга» капитально ремонтируют мосты. На трассе М-7 «Волга» приводят в порядок два крупных моста. Один через реку Сырка на подъезде к Перми. Уже в этом году мост станет четырехполосным. В следующем году также закончат реконструкцию моста через Каму. Обсуждается и строительство нового перехода, потому что трасса плотно загружена. Идет большой поток грузов из Азии в европейскую часть России. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбейси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: За последний год средняя зарплата курьеров увеличилась почти на 39%. В сентябре, по данным сайта ХХРО, она достигла 190 тысяч рублей в месяц. Согласно данным SuperJob, медианная зарплата автокурьеров на полную ставку в Москве составляет 150 тысяч рублей в месяц, а максимальная может достигать 350 тысяч. Пешие курьеры зарабатывают от 105 до 200 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что рост оплаты труда в этой сфере происходит быстрее, чем ранее. Это связано с нехваткой кадров из-за оттока мигрантов и студентов, которые обычно подрабатывают в этом сегменте летом, а также с подготовкой к высокому сезону.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Почему ФНС обожает ошибки директоров? Потому что чаще всего они сами себя подставляют, не вникают в работу бухгалтера, а потом удивляются, откуда доначисления, штрафы и проблемы с контрагентами. В этом выпуске разберем топ ошибок, из-за которых налоговики начинают копать, и как их не допускать. Итак, первая ошибка – это когда руководитель не контролирует, как бухгалтер взаимодействует с налоговой. У нас по старинке заведено так, что вот есть некий бухгалтер, вот он ведет учет, он взаимодействует с налоговой, он что-то там делает. Я прошу не обижаться коллег, действительно очень много и профессионалов в нашей нише, но есть и те, кто работает по принципу, вот налоговая попросила, я все дала, они занимают позицию моя хата с краю, я ничего не знаю, и, естественно, руководители начинают искать человека, который им поможет в этом вопросе, таким образом они доходят до меня, и поэтому я вижу эти ситуации, да, и пытаюсь вот до вас через ролики донести. Приведу пример. Все как по одному и тому же сценарию. Бухгалтер отвечал на требования, давал документы. И у налоговиков были вопросы, связанные с авансовыми отчетами, с расходной частью, с выдачей под отчет. И бухгалтер собрала там какие-то определенные чеки. Часть чеков была, знаете, я скажу такое слово, неофициальной. Да? Мы понимаем, откуда берутся такие чеки. То есть они не проходили не по корпоративной карте, по которой налоговики и делали запрос. Ну, в общем, чеки были собраны, там, куплены, не знаю, как уж они, где их взяли. Это все уже попало в налоговый орган. И, соответственно, когда налоговики написали акт, у нас остается очень мало возможностей, чтобы отбить претензию. Да, конечно, варианты и здесь присутствуют. Этого акта вообще могло бы не быть, если бы изначально бухгалтер правильно взаимодействовал с налоговой, то есть он грамотно отвечал на налоговые требования, а руководитель был в курсе того, что происходит. А следующая ошибка – это ходить в налоговую, на вызов или на допрос без подготовки. Я бы так сказала, без соответствующей подготовки, потому что налоговики используют различные уловки. Для вас налоговый орган, он всегда будет стоять выше, да, это государственная структура. Часто для налогоплательщиков и для руководителей это такой карательный орган, да, если зовут, значит, что-то хотят. Ну, естественно, если вас зовут, то они действительно что-то хотят от вас. И если вы не в курсе, как должно происходить взаимодействие с налоговиками, то ваша задача предварительно подготовиться к походу в налоговую, либо взять с собой человека, который вам адекватно сможет помочь в этом взаимодействии с налоговой. А следующая интересная ошибка, что руководители очень часто не готовы к тому, что налоговики могут прийти в офис. Я упущу тот факт, что с выемкой у нас приходят только, конечно, на стадии выездной налоговой проверки, да, но их не такое большое количество, если мы берем весь масштаб наших предпринимателей. Но на самом деле есть такие случаи, когда налоговики могут прийти в ваш офис с осмотром или на склад в рамках камеральной налоговой проверки декларации по НДС, да, если вы, например, заявили возмещение или у них есть вопросы по вашим контрагентам, да, какие-то у вас неблагополучные контрагенты, то есть это касается в первую очередь декларации по НДС, и здесь вы уже все равно можете предполагать, что они к вам могут прийти. Но есть у нас один случай, когда налоговики могут прийти к вам с осмотром, это проверка вашего юридического адреса. И вот здесь очень многие бывают не подготовлены к тому, как правильно себя вести при этой процедуре. И налоговики точно так же в этой ситуации могут подменять процедуры, могут превышать свои полномочия совершенно спокойно. И из этого третьего пункта вытекает четвертый – это отсутствие регламентов и обучения сотрудников по вопросу взаимодействия, да, с налоговой. Вот на такие ситуации у вас должно быть обучение сотрудников, что им делать, что говорить, как себя вести, кому звонить. Это задача руководителя – вести инструктаж сотрудников, иметь какие-то инструкции по взаимодействию вот такому, которое может и не произойти в вашей организации, но по факту это частенько встречается. Ну и следующий интересный пункт – это вести черную бухгалтерию и все это держать в своем офисе. Различные и программы, Excel-таблички, тетрадочки, распечаточки и так далее. Это прям вот любители все складировать и собирать. Из самого простого, там, когда мы смотрим риски дробления, можно просто прийти в офис и все увидеть. Да? У вас будет в одном офисе все организации, которые только у вас есть. Это, ну, так, из простого я вам рассказываю. Но, конечно, вот эти все записочки, тетрадочки, Excel-таблички попадают в налоговую только при выемке, в рамках выездной налоговой проверки. Да? Надеюсь, что с вами такое не случится, но все-таки вы должны об этом знать, да? Что все-таки офис нужно держать в чистоте, в такой информационной, наверное, чистоте, я бы так сказала. Вот у меня даже был тоже такой интересный пример. В акте выездной налоговой проверки у одного из контрагентов была выемка, и в доказательствах фигурировала скан тетрадочки, в котором, значит, там обвинялась организация в обналичивании, там в тетрадочке велись записи по там, расходу, приходу, снятию денег, номер платежного перечисления, название организации. Дальше эту тетрадочку и записи налоговики сверили с действительно расчетным счетом организации, и все цифры, данные совпали. Это легло в акт налоговой проверки как доказательство, да, обналичивания денежных средств. То есть вот такие вот истории из жизни, которые показывают, что руководителям нужно быть в курсе того, как, во-первых, работает налоговая и как с этой налоговой работают ваши сотрудники.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Диалог FM. Все время по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси, и сегодня я хотел бы поделиться с вами семью составляющими своей формулы достижения финансовой свободы. Общая цель многих из нас — желание зарабатывать больше денег. Однако лишь немногие действительно достигают желанной финансовой свободы. Мы все хотим иметь столько денег, чтобы никогда больше о них не беспокоиться. Вопрос только, лично вы готовы к этому или нет? Хорошая новость в том, что в наши дни финансовой свободы можно добиться гораздо большему количеству людей и быстрее, чем когда-либо в истории. Грамотно обращаясь с финансами и ставя правильные финансовые цели, вы тоже можете преуспеть. Итак, вот формула из 7 пунктов, с помощью которой вы сможете саккумулировать богатство, стать счастливее и достичь финансовой свободы на много лет быстрее, чем вам представляется. Пункт первый. Думайте о деньгах позитивно. Неотъемлемое условие для достижения богатства — это положительное отношение к деньгам. Негативное отношение к деньгам — это эмоциональная преграда, которую необходимо устранить, чтобы достичь финансовой свободы и независимости. Нужно избавиться от избитых стереотипов, что деньги — это зло или «за деньги счастья не купишь». Когда вы начнете позитивно думать о деньгах, вы заметите больше возможностей и откроете больше дверей, чем вам представлялось раньше. Переписывайте свои цели для достижения финансовой свободы. Чтобы достичь успеха, нужно поставить перед собой финансовые цели. Само по себе это не произойдет. Переписывайте и просматривайте свои цели на бумаге каждый день. Размышляйте, как их можно достичь. Каждый день на это будет уходить всего 5-10 минут. Только тот факт, что вы записываете и перечитываете свои цели, размышляете над ними каждое утро, повышает ваши шансы их достичь в 5-10 раз или даже больше. Третье. Планируйте каждый день заранее. Лучше всего это делать накануне вечером. Сам процесс предварительного планирования каждого дня, каждой недели и каждого месяца сделает вас намного эффективнее и точнее во всем, что вы делаете. Следуя пунктам из вашего списка, вы будете меньше отвлекаться, у вас будет чувство контроля и уверенности в своих силах. Заранее планируя каждый день, вы сможете лучше контролировать и свои расходы. У вас будет понимание, сколько вы тратите в неделю, в месяц, в год, и заодно решить, где можно сэкономить. Четвертый пункт. Каждый день и каждый час фокусируйтесь на самом важном. Принцип собранности крайне важен для достижения финансовой свободы. Во всем, что вы делаете для достижения финансовой свободы, необходимо выбрать одну или две наиболее важные задачи, на которых вам нужно сконцентрироваться сильнее всего остального. Привычка фокусироваться на наиболее значимых задачах принесет вам больше пользы для достижения финансовой независимости, чем любой другой навык или умение. То, чем вы занимаетесь большую часть дня и на что тратите больше всего времени, должно быть напрямую связано

0: Первый вопрос. Что я сделал правильно? И второй вопрос. Что бы я сделал по-другому в следующий раз? Анализ ваших действий после каждой встречи, звонка по продажам или презентации поможет вашему развитию больше и быстрее, чем вы можете себе представить. Ответы на оба этих вопроса будут положительными. Фокусируясь на том, что получилось хорошо и что в следующий раз можно сделать еще лучше, вы программируете в своем сознании предустановку к еще большему успеху в следующий раз. Потратьте всего несколько минут сразу после звонка, переговоров или встречи и запишите, что у вас получилось хорошо и что можно сделать по-другому. Это в 2-3 раза ускорит ваш прогресс, обучение и профессиональный рост. Совершенствуя себя и повышая качество работы, вы напрямую влияете на количество зарабатываемых денег. Седьмое. Будьте щедрыми по отношению к другим. Конечная цель – научиться относиться ко всем в жизни так, будто это клиент на миллион. Как дома, так и на работе относитесь к каждому человеку так, будто это самый важный человек в мире. Поскольку каждый считает себя самым важным человеком в мире, когда вы своим отношением подтверждаете эту идею, люди оценят это признание выше, чем вы можете себе представить. Это доказанный факт, что щедрость и признательность к другим притягивает еще больше богатства и делает вас счастливее. Вы часто слышали, что за деньги счастья не купишь. На самом деле деньги необходимы для счастья. Материальное положение определяет удовлетворенность жизнью, и зачастую, чем выше экономический статус, тем выше удовлетворение от жизни. С ростом доходов увеличивается не только уровень счастья, но и ощущение благополучия и удовольствия от жизни. Итак, концентрируясь на мотивирующих вас финансовых целях, а также развивая позитивное отношение к деньгам, к себе и к жизни в целом, вы сможете стать и богаче, и счастливее. Став богатыми и счастливыми, используйте деньги не скупясь, и это сделает вас еще счастливее и богаче. Это доказанный факт. Перед тем, как мы попрощаемся, попробуйте сами и расскажите о моей идее друзьям и подписчикам. Сформулируйте свое финансовое будущее по всем параметрам, а затем составьте план по его достижению. Буду рад, если вы поделитесь своим мнением в комментариях. И вот мой вопрос. Какое самое большое препятствие сегодня стоит между вами и финансовой свободой? Оставляйте ваши комментарии под видео и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр, и помните, если хотите изменить свое будущее, действуйте, и действуйте, не откладывая.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Диалог FM. Кратко, по делу. Новости на Диалог FM.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов назначил Расулова Заура Магомед Расуловича общественным помощником по вопросам правового сопровождения предпринимательской и инвестиционной деятельности Дагестана. Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина региона. Напомним, что ранее Расулов был депутатом Народного собрания Дагестана 7-го созыва, членом Комитета по промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства. Ну а Тарумовский районный суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении социальных выплат в особо крупном размере. Это часть 4 статьи 152, обязав местную жительницу возместить государству ущерб на сумму более 1 миллиона рублей. Следствием и судом установлено, что подсудимая, которая воспитывает 7 детей, 5 из которых несовершеннолетние, оформила фиктивную регистрацию в городе Сургуте. Фактически проживая в Дагестане, она получала детские выплаты по увеличенным нормам Ханты-Мансийского автономного округа. Ну и по поручению главы Махачкалы Джамбулата Салабова в городе запустили электробус. Транспорт представлен в рамках пилотного проекта на 1 месяц. Как уточнили в столичном управлении транспорта, электробус ходит по маршруту номер 5, где раньше курсировал троллейбус. По итогам тестовой эксплуатации городские власти оценят эффективность электробуса. Если проект покажет хорошие результаты, в следующем году администрация планирует приобрести 10 таких машин и задействовать их на маршрутах города. Я напомню, что по инициативе Джамбулата Салабова каждое воскресенье в течение этого месяца проезд на этом электробусе будет абсолютно бесплатным. Ну а наша страна направила НАТО предупреждение о неприемлемости угроз отрезать Калининградскую область от остальной территории нашей страны. Об этом Интерфаксу сообщил замглавы МИД Александр Грушко. Кстати, по его словам, послание признано предотвратить дальнейшую эскалацию. Я напомню, что генсек НАТО Марк Рютте ранее подтвердил получение этого документа. В нем Москва заявила о готовности использовать весь имеющийся арсенал для защиты своей территории. При этом глава военного комитета Альянса Джузеппе Кавадрагана заявил, что НАТО не планирует блокаду Калининградской области. Ну а деньги, внесенные для погашения кредитной карты, могут списать счет налоговой задолженности. Об этом пишет «Известия». Как пояснили Федеральной налоговой службе, что при недостатке средств взыскание налогов имеет приоритет перед кредитным платежом. В результате у заемщика может возникнуть просрочка, а вместе с ней штрафы и ухудшение кредитной истории. Ну и в конце о спорте. Три представителя Дагестана вошли в состав сборной России для участия в первенстве мира по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет. Турнир пройдет с 16 по 18 октября в Лас-Вегасе. Республику на этом престижном старте представит Эльдар Ахмудинов в весовой категории до 65 кг, а также Саид Сайдуев в весе до 79 кг и Мухаммад Тагир Ханиев в категории до 97 кг. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Центровой Денвер Наггетс Никола Йокич впервые в карьере оформил трипл-дабл в предсезонном матче НБА, набрав 22 очка, 11 подборов и 10 передач за 26 минут в победной игре с Чикаго Буллс 133-128. Отметим, что это был лишь третий предсезонный матч Наггетс, и впервые Йокич провел на площадке более 20 минут. Новый регулярный чемпионат НБА стартует 20 октября. Победитель US Open и Ролан Гаррос Александр Зверев гарантировал себе первое место в итоговом рейтинге ATP по окончании сезона, став первым немецким теннисистом в истории, которому покорилось это достижение. Это стало возможным после сенсационного поражения Карлоса Алькараса в третьем круге мастерса в Шанхае от бельгийца Зизу Беркса 5-7, 6-7, лишившего испанца математических шансов обойти Зверева. Ранее о досрочном завершении сезона из-за травмы колена объявил действующий лидер рейтинга Яник Синнер, что также открыло немцу дорогу к вершине. Сейчас Зверев занимает второе место в рейтинге, уступая лишь Синнеру, однако итальянец потеряет значительную часть очков из-за пропуска заключительных турниров сезона. Клуб НХЛ Philadelphia Flyers установил личный антирекорд по числу поражений на старте сезона, уступив на своем льду действующему обладателю Кубка Стэнли Каролине Харрикейнс 1-4. Для летчиков это поражение стало седьмым в 7 матчах нового сезона, а общая разница заброшенных и пропущенных шайб теперь минус 20. Главный тренер Рик Токет после матча признался, что у него нет ответов на происходящее. Новичок английского чемпионата Ковентри Сити под руководством Фрэнка Лэмпарда одержал уверенную домашнюю победу над Ньюкаслом 4-1 в шестом туре АПЛ. Эта победа стала для команды Лэмпарда второй подряд в премьер-лиге, она позволила подопечным Лэмпарда покинуть зону вылета. Ньюкасл уже с 8 очками остался в середине турнирной таблицы, потерпев второе поражение в сезоне. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: В России наблюдается увеличение интереса к уходу за домашними животными. Так, за первые 8 месяцев этого года спрос на соответствующие услуги вырос на 11% по сравнению с прошлым годом. Средний чек на такие услуги достиг почти 4000 рублей, что на 20% выше прошлогоднего показателя. Также растет интерес к товарам для ухода за питомцами. Продажи шампуней и других средств для животных увеличились на 5%. Эксперты объясняют тенденцию увеличением числа домашних животных и более гуманным отношением к ним. По данным Strategy Partners, в прошлом году в России насчитывалось около 79,5 миллионов домашних животных. К 2034 году показатель может вырасти еще на треть. Согласно исследованию РОМИР, 85% российских семей владеют хотя бы одним питомцем. Однако на данный момент рынок услуг для домашних животных активно развивается только в крупных городах, а проблема дефицита квалифицированных специалистов остается актуальной.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умный карниз. Компания Rimac представила ResFlow – умный карниз для штор со встроенным электромотором и солнечной панелью. Последняя крепится прямо к окну, поэтому для установки не требуется дополнительно прокладывать провода или регулярно заряжать аккумулятор. Карниз выдерживает до 15 килограммов и выпускается в двух телескопических версиях – длиной 112 на 208 и 188 на 361 сантиметр. ResFlow умеет открывать шторы от центра и совместим с моделями на люверсах и кольцах. В комплект входит цепочка для создания S-образных складок. Управлять карнизом можно со смартфона или голосом, а благодаря поддержке Matter он совместим с системами Apple Home, Google Home и Amazon Alexa. Также предусмотрены Bluetooth-пульт и обычный блок питания. Карниз можно запрограммировать на открытие и закрытие в определенное время, либо привязать его работу к восходу и закату солнца. Благодаря этому шторы могут открываться утром автоматически, пропуская естественный свет. В течение дня ResFlow умеет отслеживать изменения положения солнца и менять положение штор, чтобы в комнату не попадало слишком много яркого света. Сейчас компания Rimac собирает средства на серийное производство ResFlow. В комплект будут входить карниз, солнечная панель, крепление и аксессуары. Поставки запланированы на ноябрь. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Минцифры России в публикации на официальном сайте рассказала о ближайших задачах операторов связи, в их числе развитие сетей на дорогах и в маленьких населенных пунктах, расширение покрытия и увеличение мощности сетей. Затраты на достижение этих целей, а также уровень инфляции не могут сказаться на стоимости услуг связи. Операторы самостоятельно устанавливают тарифы по статье Федерального закона о связи. Однако при их расчете они должны обосновать увеличение и доказать, на какие именно проекты пойдут дополнительные средства, заложенные в тарифы. При необходимости к процедуре подключается Федеральная антимонопольная служба и проверяет обоснованность. Минцифры подчеркивает, что при этом стоимость услуг связи не должна расти быстрее тарифов ЖКХ. В ЕГЭ изменится количество заданий только по двум предметам – истории и профильной математике. В остальных экзаменах их число останется прежним, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федерального института педагогических измерений. В экзаменационном варианте по истории количество заданий увеличится с 21 до 22, а максимальный первичный балл – с 42 до 43. В профильной математике число заданий вырастет с 19 до 20, максимальный первичный балл за выполнение всей работы увеличится с 32 до 33. По остальным предметам изменения количества заданий не предусмотрены. И в завершении выпуска: спрос россиян на виниловые пластинки вырос на 10% за год, а средняя стоимость одной пластинки составила около 6400 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мегамаркета, с которыми ознакомилась газета.ру. Около 70% заказов в категории приходится на пластинки, еще 30% на проигрыватели и аксессуары. Чаще всего покупатели выбирают классический и русский рок, также популярны электронная музыка, джаз и саундтреки к фильмам. Основную аудиторию покупки пластинок составляют мужчины 35-54 лет. На них приходится около 90% заказов. Покупатели техники разнообразнее. Почти треть проигрывателей заказывают женщины. В сезон повышенного спроса в одном заказе обычно бывает 2-3 пластинки. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
1: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Из грязного пруда чистая вода не вытекает.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
4: Сегодня, как мне кажется, вот как в 90-е был определенный тренд на предпринимательство, ну, потому что открылось окно возможностей, и, ну, как бы, мне кажется, такая эпоха зарождения предпринимательства в России, по сути, была. Так и сейчас тоже есть определенное вот такое ощущение, что предпринимательство развивается, несмотря на то, что у нас есть не самые, как бы, благие условия для этого сейчас в моменте, все равно тренд на предпринимательство определенный имеется. И вот вопрос к вам, раз уж мы заговорили про генетический код, вот про предпринимательство, на ваш взгляд, все-таки это человек может как-то понять с рождения? Это как-то врожденное что-то? Или это приобретенное? Потому что вы же изначально занимались научной деятельностью. Нельзя было сказать, что вот вы предприниматель. А в итоге вы построили большую компанию, как бы добились больших результатов.
5: Ну, я ее не один построил.
4: Ну, там много вы было, вместе да. с партнерами, с да. командой. Тем не менее, вы стояли у руля. Как бы вот.
5: Я думаю, что... Да, это правда. Но я думаю, что... Это в значительной степени генетически обусловленная история. Ну, опять же, когда я говорю генетически, это не только генетически, это еще и вот внутриутробное развитие и раннее воспитание, раннее, совсем раннее. И люди как бы сразу понимают, они предприниматели или там бизнесмены или нет. Вот... Просто в наше время, в советское, я же как бы продукт советской эпохи, даже если ты предприниматель, ну, кем тебе, как ты мог стать предпринимателем? Это, во-первых, ты не мог понять, что ты предприниматель, потому что не было никакого, так сказать...
4: Чек-листа.
5: Вот у нас есть там Олег Тиньков, вот сразу видно. Это.
4: Но это сейчас.
5: Да, бизнесмен, да. Вот. Я, кстати, не уверен, что в вашей терминологии, может, он бизнесмен, потому что у него очень много разных бизнесов, и они отличаются тем, что они все направлены на извлечение прибыли и очень талантливо сделаны, но они очень разные.
4: Но он очень яро отстаивает, да, предприниматель, не бизнесмен, он же постоянно
5: это
4: говорит.
5: Вопрос терминологии.
4: Ну, да.
5: В вашей терминологии, когда важно зарабатывать деньги, неважно как, то, наверное, скорее он, значит... Бизнесмен. Ну, это ладно, это такие рассуждения.
4: Но поговорим об этом с Олегом.
5: Да, с Олегом может поговорить об этом, да. Но вот возвращаясь к вашему вопросу.
4: Врожденно или нет?
5: Да, я думаю, что это врожденно. И это сложно изменить. То есть вот ты не можешь сказать, я хочу стать предпринимателем. Для этого нужен определенный аппетит к риску. Есть огромное количество людей, которые вроде бы и очень умные, и одаренные. Мы с вами тоже в этом чуть говорили до нашей встречи. Консалтеры, да? Вот они же все лучше знают, лучше любого предпринимателя. Но они не могут быть предпринимателями, в частности, потому что у них другой аппетит к риску. В частности, потому что у них не хватает социальных и навыков общения. Да? Они могут какие-то очень сильно там интровертированы. У тебя есть много примеров, когда сильный очень интроверт становится очень сильным бизнесменом. Коротко отвечаю, да, я думаю, что это врожденная история, это не то, что в себе можно воспитать.
4: А вот про аппетит к риску, я, например, я вчера разговаривал с Борисом Зарьковым, и мы как раз обсуждали вот эту толерантность к риску, что у предпринимателей толерантность к ошибкам, к рискам, она очень высокая. И он сказал такую мысль, что он говорит, на мой взгляд, это исключительно вопрос привычки, что предприниматели просто гораздо больше других там с детства пробуют, ошибаются, расшибают голову, и вот поэтому как бы на дистанции они просто становятся толерантными, и это, по сути, просто такой вот наработанный навык. А вот ваше мнение, это вот толерантность к риску, например, это тоже как бы врожденное, или это просто вот таким вот образом происходит, этот навык нарабатывается годами?
5: Ну вот, а что здесь, что здесь первично, что вторично? Ну, да, да, вы видите, что один ребенок на детской площадке все время лезет куда-то там наверх, срывается, падает, да, расшибается, съезжает с этих горок, а второй ребенок стоит и там ковыряется, значит, лопаточкой, да? Можно так сказать, что этот просто пробовал и привык. А можно сказать, что они же сделали выбор. Уже один ковыряется, второй, значит, у них изначально разная толерантность к риску. И это врожденно. Поэтому пример Бориса, он в данном случае для меня ничего не доказывает. Я, честно говоря, хороший вопрос. Мне кажется, что были какие-то исследования про склонность к риску, и мне казалось, что есть какие-то исследования, которые говорят о том, что скорее это врожденное качество.
4: Там много, на самом деле, интересных и книг на эту тему написано, да, там «Гений аутсайдера», в которой там вот как раз вот этот процесс становления людей описывается, да, что про хоккеистов, про...
5: Другой вопрос, да, что у вас есть эта склонность, задаток, может быть, вы можете его развить в себе, да, можете его, наоборот, там, себе забить, да.
4: Тут очень важно, мне кажется, еще стечение обстоятельств, вот как раз вот то, что если ты попадаешь в детство как раз вот в сферу, где у тебя есть вот этот запрос внутренний, и тебе позволяют падать, расшибать голову и так далее, у тебя начинает получаться опыт, и в итоге он как бы трансформируется.
5: Ну да, или, скажем, родители или учителя в школе поощряют, поощряют твои пробы и ошибки и не делают из этого, ну, вселенской катастрофы. Да, я думаю, ну это вот как раз к тому, что раннее воспитание тоже, конечно, влияет, да. Ну, изначально думаю, что роль генетического компонента высока. Ну, я вообще такой редукционист, можно сказать.
4: Давайте еще чуть назад вернемся. Вот про переход из банка и вот к созданию там нового, скажем так, да, новотехнологичного банка. Вот вы сказали то, что я прям помню, я читал статьи с вами, ну, говорит, да, то, что не особо все это, лежало сердце к этому всему делу. И вот у меня такой вопрос возник. Оно, сердце перестало лежать в тот момент, когда просто какое-то количество денег уже заработали, и встал вопрос, что помимо денег я могу получить от этой деятельности, или еще на тот момент не было каких-то весомых денег, и просто захотелось какого-то творчества, реализации.
5: А это какой идей. Момент?
4: Ну, это вот как раз, как, вот, по которому мы сейчас обсуждали, что вроде занимались банком, и как-то не лежала душа.
5: Скорее тут вот такая была история. Я мог бы и дальше заниматься банками, да, там, но просто было, ну, стало неинтересно.
4: А деньги уже в тот момент были какие-то?
5: Ну да, были.
4: То есть мне просто интересно, что... То есть,
5: это нет, было конечно, очень... потом их стало больше, но кто же знал, что их станет больше?
4: Нет, я имею в виду к тому, что обычно как вот этот переход, он случается таким образом, что предприниматель, условно, да, или бизнесмен, неважно, он начинает заниматься чем-то, он зарабатывает там себе на хлеб, на машину, на квартиру, на то, чтобы детей обеспечить. И вот он уже сидит, и ему уже не так интересно, и в этот момент он задается вопросом, так, а какие у меня вообще цели и ценности, да, зачем я пришел?
5: Ну
4: и
5: да,
4: в этот момент появляются как раз настоящие вот эти предприниматели.
5: Базовые потребности, когда были удовлетворены в виде квартиры, там, машины, то, наверное, действительно, ну, это если там следовать первой версии пирамиды Маслоу, что вот как бы считалось, что актуализация более высоких потребностей происходит после того, как низкие более удовлетворены. Но в конце жизни он отошел, кстати, от этого. В конце жизни он считал, что это не пирамида,
4: горизонтальная.
5: Ну, потребности более, как бы, то, что мы называем более высокого уровня, могут быть актуализированы и в, на самом деле, когда базовые не... Ну, это вот, там, не знаю, много примеров. У Виктора Франкла есть же, да, вот это про жизнь в концлагере, когда если есть смысл какой-то в твоей жизни,
4: это вот который писал, да?
5: Да,
4: который писал,
5: да?
4: Который писал в концлагере.
5: Да-да, но потом он стал основателем вот такого одного из направлений экзистенциальной психологии или гуманистической психологии, психологии смысла, да, когда у тебя есть смысл. Если, как он говорил, если у тебя есть, значит, во имя чего или зачем, ты можешь выдержать любое как. Ну, это к нашему вопросу, что первый вопрос всегда зачем. Вот, и поэтому, наверное, вы правы, человек, когда базовые потребности удовлетворены, и семья вроде довольна, действительно может подумать о душе, условно говоря. А что действительно ты хочешь? Да. А хочешь, наверное, уже удовлетворять финансовые потребности людей, не только себя, да? А, ну, другим способом, более интересным, да, для них. Но это удивительным образом совпадает и с, как бы, с основной целью бизнеса – зарабатывать деньги. Потому что если ты научился, какой-то нашел способ, нашел неудовлетворенную потребность людей, действительно неудовлетворенную, и смог ее удовлетворить, или другим способом ее смог удовлетворить, то ты, конечно, получишь рост в какой-то экспоненциальной пропорции, что и случилось сначала с компанией «Епорт», которую мы тогда основали, а потом и с компанией «Киви» долгое время. Она росла очень быстро, потому что была неудовлетворенная потребность, которую мы нашли способ удовлетворить более технологичным образом, удобным.
4: Я, кстати, слышал, вот мы сейчас так несколько раз про деньги заговорили, что в каком-то интервью, я помню, вам начали задавать вопрос про деньги, сколько у вас денег, да, какой у вас капитал, да. Говорит, что же вы все время про деньги спрашиваете? И дальше там как бы мысль так оборвалась, а мне на самом деле довольно интересно поговорить.
5: Это Лиза Осетинская, может.
4: Не-не-не-не-не, мне какой-то вот там, да. Пару лет назад это было. Ага. Но не суть. И, в общем-то, мне интересно не столько про количество денег, да, сколько про то, какую качественную функцию деньги выполняют в вашей жизни и вообще про ваши отношения. Потому что здесь оно как раз разнится от предпринимателя к предпринимателю. Для кого-то деньги – это возможность, там, я не знаю, реализовывать свои идеи. Для кого-то еще что-то. А у вас я услышал, что, так как у вас там первая ценность – это свобода, что слишком много денег тоже, например, да, там не хочется. Вот поделитесь вообще тем, как у вас вырисовывалась концепция денег и, да, отношение к деньгам.
5: Ну, как я сказал, свобода. Я так скажу, что у меня достаточно денег для моей личной свободы, да, но о чем я жалею, да, если бы у меня было больше денег, я мог бы больше помогать людям, другим. Да, ну, вот какие-то больше реализовывать какие-то благотворительные истории. Да, вот для этого денег у меня недостаточно, чтобы их больше, вот сколько бы мне хотелось, да, потому что огромное количество людей страдает, и животных страдает, и всем им хочется помочь немедленно. Вот. Но здесь уже вот такая история, что для моей личной свободы, ну, в том смысле, что я могу встать, полететь, вот, не знаю, мне захотелось, не знаю, какую-нибудь выставку посетить в Лондоне, например. И для меня нет проблемы взять и полететь в Лондон и посетить эту выставку, или сходить там в какой-то ресторан, или купить себе что-то там, да. В этом смысле вот для каких-то вот таких целей инструментально всего хватает. Ну, если бы я захотел открыть свой, не знаю, там, детский приют собственный, да, как вот, не знаю, там, дом с маяком, например, то таких бы денег не хватило. Но, с другой стороны, можно им помогать. А не вот приют, а хоспис, да.
4: Например, как у любого, знаете, как, ну, может, не любого, но у многих там молодых ребят, которые начинают заниматься бизнесом, у них там есть своя яхта, свой самолет, дом 2000 квадратных метров и так далее. Ну, по крайней мере, первично, да, как-то оно так приходит. Были ли у вас какие-то такие, как бы, запросы, тем более, когда вы там выходили на IPO, и там большая оценка, и вот вы понимаете, вот они деньги как-то вот...
5: Нет, яхту никогда не хотел, самолет никогда не хотел. Ну, просто, опять же, зачем, да? Иногда вот для многих бизнесменов самолет нужен, потому что просто у них действительно столько перелетов деловых, что, ну, важно вот и быть в форме, важно, да, физической просто. И Иногда это действительно удобно, иногда как бы это даже необходимо. Но нет никаких, если мне это потребуется для моей жизни, мне проще как бы забронировать самолет, да, то есть, ну, снять его и как бы им пользоваться, да. В наше время вот, а уж яхта это такое, яхта это как вот подарок императора слон, потому что ты покупаешь, и дальше ты только тратишь на нее деньги, и ты привязан к ней. То же самое там, дом за рубежом. Никогда об этом не думал. Сейчас это имеет смысл с точки зрения, ну, не знаю, там, вопросов с гражданством и с видом на жительство. Но как бы дом, вот прям как дом второй, для меня всегда эта идея казалась глупой, потому что я не люблю сидеть на одном месте. Какое место прекрасное не было, ты будешь всегда к нему привязан и будешь думать, вот... Надо опять в Тоскану ехать или там, не знаю, куда-нибудь.
4: Хотя там же дом, да?
5: Там же дом, да. Хотя это прекрасно, но тебе не хочется в Тоскану, тебе хочется Прованс. И что делать? Поэтому, да, вот там у меня есть недвижимость, которая мне помогает быть счастливым и свободным, но это не какая-то там супердорогая или там супер в разных странах мира. Потому что еще когда огромное количество денег, то это, конечно, еще способ, ну, сбережения, да, просто ты вложил недвижимость, там, ты думаешь, что она будет расти. Наверное, это с этой точки зрения имеет смысл. Я могу этих людей понять. Но в целом, сколько домов у Маска?
4: Вроде бы у него какой-то там гаражик какой-то.
5: Да, он все продал.
4: Да, да.
5: Вот. То есть это... Но я как бы я с уважением отношусь к другой точке зрения, что вот хочется иметь, как кому-то хочется иметь дом. Мне нет.
4: А у меня, вот, знаете, хочется как-то немножко пофилософствовать, порассуждать, потому что это вообще в целом, там, мы если смотрим там, на американскую экономику, то экономика потребления, она вся завязана на то, чтобы люди потребляли. И тебе гораздо выгоднее купить машину или там, я не знаю, бриллианты или дом, чем заплатить налоги. И она, как бы, она настолько циклична вот в этом плане, чтобы люди тратили. И в какой-то мере это создает такие определенные образы в глазах там, людей, особенно там молодых ребят, которые смотрят и видят то, что там американские звезды, они все там, у них огромные автопарки, огромные особняки и так далее, и так далее. Это создает такие определенные ценности тоже в голове и определенное восприятие, что мне тоже надо. То есть ты, опять же, не задаешься вопросом, зачем, да?
5: Да.
4: Но, тем не менее, как бы хочешь этого просто, вот оно такое как бы неосознанное как бы решение. И вот мне интересно ваше мнение узнать на тему того, как бы, вообще, что вот эти вот материальные всякие штуки, они для вас что значат? Я не знаю, дорогая машина, дорогая квартира, дорогие часы, еще что-то. И было ли хоть какой-то момент вообще пристрастия к этому? Или вот вы вообще прошли это незамеченным? Или, может быть, сейчас есть какое-то тайное хобби?
5: Тут надо, мне кажется, опять же, есть два разных вопроса. В потреблении ничего плохого нет. Вот когда мы говорили в советские времена, там, что-то общество потребления, да,
4: да.
5: И левые философы, это все, значит... Но если вы исходите из экономического образа мышления, то потребление – это основной стимул развития экономики. Ну, если говорить, что развитие экономики, в принципе, как бы нужно, да. Но вот как... В принципе же ведь экономический рост – это изобретение нового времени, да. Не было такого понятия, как экономический рост. Как бы был довольно стабильный вот этот валовый внутренний продукт у стран в Средневековье, до Средневековья. И он расширялся, сужался в зависимости просто как функция населения. Вот больше населения, потом как чума пришла, значит, экономика сужалась.
4: Угу.
5: А вот это все, это изобретение как бы нового времени, этот экономический рост. И если исходить из того, что экономический рост – это благо, а, в общем-то, я не знаю никого, кто бы говорил, что это плохо, потому что экономический рост – это не просто количественный рост, это еще и качественный рост. Это уровень образования лучше, это уровень медицинского обслуживания, это продолжительность жизни лучше. Вот. То потребление – это основной драйвер. И в этом смысле, безусловно, вы правы, это и культурная определенная парадигма, да, но это делается вообще не случайно. Да, государство заинтересовано в росте потребления. И оно делает это прямыми и непрямыми стимулами. Ну вот через фискальную политику, как вы сказали, да, через культуру, да, внедряя это в мозг, значит, людей, что это вот хорошо. Ну, люди к этому относятся по-разному. Для меня материальные ценности, опять же, никогда не были как-то особенно интересны. Я люблю больше там технические новинки, чем не знаю, какие-то красивые драгоценности или что-то. Но потребление в целом, хороший ресторан, интересное путешествие, мне кажется, ну, концерт, там, театр, это же тоже часть потребления, и многие скажут, это роскошь платить, не знаю, 4 тысячи рублей за театр или 15 тысяч рублей за концерт Курендиса, а он меньше не берет. Вот. Мне некоторые называют это демонстративным потреблением, а для меня это необходимое. Тут грань такая довольно тонкая. Вот. Я так скажу, что у меня больше все-таки потребление нематериальных благ, потому что они, в отличие от материальных благ, они, как бы ты в этом смысле не насытен. Ты можешь сколько угодно книг прочитать, а там, сколько угодно драгоценностей все навешать, наверное, тяжело.
4: Понял. У меня еще два вопроса есть к вам, которые вытекают. Первый вопрос. Мы много говорили про ценности, и несколько раз вы как бы упоминали там своих партнеров. Вот у меня возник такой вопрос, что, во-первых, у вас в Киеве было трое партнеров. Да?
5: На самом деле их было гораздо больше. Это были трое на виду и как бы долго. А так-то их было больше.
4: Там были инвесторы, я имею в виду...
5: Нет, прям партнеры даже были, которые много очень сделали в основе своей. Ну, просто мы так были такие... как-то больше на виду.
4: Окей, ну да, вот, соответственно, вы, Сергей Солонин, Андрей Романенко. И у меня как бы вопрос на тему человеческих отношений и вообще вот взаимодействия вас между собой. Потому что когда в одном коллективе встречаются три сильные личности, каждый, как мы обсудили, да, один таскает кирпичи, другой строит самое великое там здание, или что бы то ни было еще. Вот. Как вообще происходило ваше взаимодействие между собой? Как вам удалось таким образом построить отношения, что, во-первых, вы построили большой бизнес, во-вторых, насколько я понимаю, что, несмотря на там конфликты были, но вы вроде как не переругались там все в хлам, как бы, да, и вот по сути ваш кейс можно назвать хорошим, успешным партнерством. Что лежало в основе этого партнерства? Какие человеческие качества или, может быть, какие-то договоренности или какие-то разделения обязанностей?
5: Я думаю, что я, во-первых, согласен с тем, что это мы, нельзя сказать, что мы друзья, и мы никогда не были вот, ну, друзьями, это там с кем ты, не знаю, там, проводишь свободное время и хочешь проводить свободное время. В этом случае у меня так не было ни с Андреем, ни с Сережей. Но у нас действительно были очень хорошие деловые отношения. Они прошли несколько серьезных кризисов, но в целом действительно они сохранились человеческими. То есть это, ну, с Сережей там у нас более близкие отношения, с Андреем менее близкие, но и там, в общем-то, очень, ну, хорошие человеческие отношения, мы точно не переругались там хлам, как часто бывает с партнерами. Что было в основе? Я думаю, что в основе лежали две вещи. Или три. Первое, мы очень разные, да, у нас разные сильные и слабые стороны. Второе, эти сильные и слабые стороны, они как бы в результате интерференции усиливали друг друга, не как бы лагосили, да, значит, а усиливали. И это было золотое время для компании, потому что как бы вот эта такая суперличность, она была гораздо более сильной, чем мы все трое по отдельности. Это была прям в классическом смысле синергия, когда сумма больше, чем слагаемые. Вот. И третье – это вот некоторая степень осознанности, которая позволяла нам правильно оценивать наши сильные и слабые стороны и не претендовать на то, что быть главным во всем. Потому что каждый из нас был главным в своей какой-то части, чем нам интересно в какой-то момент было заниматься. Ну, вот такие вот, мне кажется, три компонента, которые вот должны были вместе работать. И если так посмотреть на партнерство,

0: было.
1: Я лучший, я главный, это все-таки немножко разные вещи. Можно все время, ну, можно считать, что ты лучший, но ты, может быть, в этот момент не главный. Не, ну, были, безусловно, такие конфликты. Особенно они обострились, когда вот в рамках IPO нам нужно было выделить из себя одного генерального директора, потому что невозможно там с тремя общаться, хотя мы там разные направления курировали, вот. И нужно было одного. И вот это вызвало самый такой серьезный, тяжелый кризис в компании. Не в компании, слава богу, ничего там плохого не происходило, но вот это вызвало. Но тем не менее и его мы пережили, еще после IPO прожили в этой конфигурации там. Получается, тут два точно года, наверное, еще побольше, может быть, три. Вот. Ну, у нас было очень много разговоров, да, как вот это, какая будет конфигурация, кто какую там позицию займет. Мне в этом смысле попроще было, поэтому у нас, по сути, Андрей, я занимал тогда позицию председателя директоров, но поскольку мне вот эти как бы титулы были не очень важны, да, я уступил ее Андрею. Андрей стал председателем директоров, а Сергей стал генеральным директором. И это как-то сбалансировало ситуацию, потому что вроде как два главных, значит, действующих лица, это всегда председатель директоров и гендиректор.
0: Классно. Борис, спасибо вам большое. На самом деле, я чувствую, что я мог бы еще разговаривать с вами много-много-много часов. Наверное, постарался, может быть, какие-то темы не до конца дораскрыл, но хотелось тем, кто нас слушает, показать вас с разных сторон.
1: Спасибо.
0: Вот, потому что мы обсудили много тех вещей, которые, мне кажется, не доводилось вам обсуждать нигде в других местах. И я очень рад, потому что я прям, честно говоря, вдохновлен. Очень нравятся вообще подходы ваши каким-то вещам, какие-то идеи. Я, разговаривая с вами, чувствую, насколько вы образован, начитан, и насколько у вас большой жизненный опыт за плечами, это всегда вызывает очень большое восхищение у меня. Так что спасибо вам большое.
1: Спасибо вам.
0: Увидимся. Спасибо. Ребята, всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: 16 часов. Время Диалог FM. Кратко, по делу. Новости на Диалог FM.
1: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Расим Загиров. Парламент Дагестана анонсировал дату публичных слушаний по проекту закона Республики о бюджете Республики Дагестан на 2027 год, а также на плановый период 2028 и 2029 года. Мероприятие пройдет 12 ноября в Махачкале, состоится в 11 утра в Доме правительства в зале заседаний Народного собрания Дагестана. Для личного участия в публичных слушаниях необходимо предварительно зарегистрироваться. Я напомню, что прием заявок продлится до 8 ноября этого года. Оборотообработка

0: Обрабатывающих производств в Дагестане за январь-август увеличился на 21% и достиг 55 миллиардов рублей. Наиболее высокий рост показали предприятия по выпуску резиновых и пластмассовых изделий, прочих транспортных средств и оборудования, а также пищевых продуктов. Производство резиновых и пластмассовых изделий выросло на 94%. Оборот в производстве прочих транспортных средств и оборудования увеличился на 50%. Осенью число психологических консультаций для российских школьников выросло вдвое по сравнению с летом, об этом пишет «Известия». Около 73% обращений приходится на подростков от 12 до 16 лет. Среди основных трудностей – тревожность, низкая самооценка, перепады настроения и проблемы с общением со сверстниками. Ну и российские банки пожаловались на резкий рост запросов судебных приставов о должниках, об этом пишет «Коммерсант». По данным Национального совета финансового рынка, один региональный банк за день получил почти 13 миллионов обращений, обычный объем за месяц. Банкиры говорят, что не успевают отвечать в установленный трехдневный срок и рискуют получить штрафы. Центробанк пообещал сейчас рассмотреть обращения банков. Яндекс продолжает устранять последствия атак на дата-центры, а вопрос возможных компенсаций пользователям пока обсуждается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Повреждения инфраструктуры привели, я напомню, что к перебоям в работе сервиса, в том числе при заказе Яндекс.Такси. При этом в компании заверили, что деньги клиентов Яндекс.Пэй находятся в безопасности, несмотря на технический сбой. А юридические документы, которые подготовлены нейросетями, требуют профессиональной проверки. Об этом московскому комсомольцу рассказал юрист Иван Соловьев. По его словам, ИИ может ошибаться, ссылаться на несуществующие судебные решения. Эксперт также отмечает риски при подборе персонала, будто способны отсеивать подходящих кандидатов из-за слишком жестких настроек. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Научный журнал «Lancet» представил результаты исследования, согласно которому к 2050 году более половины людей старше 25 лет, а также около трети детей и молодых людей в возрасте до 25 лет будут страдать лишним весом или ожирением. Общее число людей составит 3,8 миллиарда человек, почти 60% от общего числа взрослых. Цитирует РИА Новости результаты исследования. Прогноз по детям и подросткам – 746 миллионов к 2050 году. По данным на 2021 год, в мире насчитывалось 2,11 миллиарда человек старше 25 лет, а также 493 миллиона детей и молодых людей в возрасте до 25 лет, страдающих лишним весом или ожирением. На 1990 год эти цифры были намного скромнее – лишь 731 миллион взрослых и 198 миллионов детей и молодых людей отличались этим. И при этом наибольшее число взрослых людей с подобной проблемой тогда проживали в Китае, Индии, США и Бразилии. По мнению экспертов, без надлежащих реформ и действий, особенно быстрый переход от лишнего веса к ожирению у детей и молодых людей пройдет в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и в Карибском регионе. Около трети детей и молодых людей с ожирением к 2050 году будут проживать именно там.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Колоп. Оно находится в Унцукульском районе на границе с Кунзахским. Основано, предположительно, в средние века переселенцами, которых направил Суракат хан Танусинский на рубеже своих владений для их защиты. Об этом рассказывается в книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи. Стоит отметить, что в Кавказскую войну сельчане приняли имама Шамиля. Многие пали, защищая Ахульго, а во время Великой Отечественной войны колупцы вновь проявили свою отвагу. Многие ушли на фронт добровольцами. Большинство из них не вернулись с войны живыми. Селение Колоп всегда считалось богатым. На горном Дагестане его называли «Маленький Багдад». Несмотря на то, что село не является большим, его владение простирается вплоть до Игали Гумбетовского района. Колопцы в основном занимались земледелием и скотоводством. Также сельчане вели экономические отношения с селами других районов. В советское время там был образован колхоз совместно с соседним селом Иштебури. Известно, что до 60-х годов прошлого века в селении Колоп не было электричества, автомобильных дорог, а также свободных земельных участков для строительства домов. В 1961 году колопцы решили переселиться в поселок Ленинкент. В настоящее время в самом Колобе живет около 10 семей. Туда построена автомобильная дорога и подведена линия электропередач. Потомки восстанавливают свое родное село.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

0: будете в кочубее, не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 13 октября 1792 года в Вашингтоне заложили первый камень здания, которое позже станет Белым домом. Строительство шло долго, с перерасходами и спорами о стиле и бюджете. В итоге резиденция стала не просто домом главы государства, а символом власти, узнаваемым во всем мире. Это кейс про бренд и капитализацию нематериальных активов. Белый дом – это не только недвижимость, это сильный символ, который влияет на восприятие страны, на доверие инвесторов и на репутацию власти. Для бизнеса вывод простой. Инвестиции в лицо компании – это не расходы на красоту, а вложения в узнаваемость и доверие.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки «Кикуни» из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. «Кикуни» и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Зарплата свыше 248 тысяч рублей в месяц в 2026 году не увеличивает количество пенсионных баллов, учитываемых при формировании будущей страховой пенсии. Об этом ТАСС рассказал член Комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По словам эксперта, за год можно получить не более 10 пенсионных баллов. Их количество рассчитывается с учетом дохода в пределах установленной базы для страховых взносов. Предельную базу для страховых взносов на 2027 год могут определить в ноябре. В 2026 году предельная база составляет 2 миллиона 979 тысяч в год или около 248 тысяч рублей в месяц. Доходы сверх этого уровня не учитываются при формировании пенсионных прав. Минцифры России в публикации на официальном сайте рассказала о ближайших задачах операторов связи, в их числе развитие сетей на дорогах и в маленьких населенных пунктах, расширение покрытия и увеличение мощности сетей. Затраты на достижение этих целей, а также уровень инфляции не могут сказаться на стоимости услуг связи. Операторы самостоятельно устанавливают тарифы по статье Федерального закона о связи. Однако при их расчете они должны обосновать увеличение и доказать, на какие именно проекты пойдут дополнительные средства, заложенные в тарифы. При необходимости к процедуре подключается Федеральная антимонопольная служба и проверяет обоснованность. Минцифры подчеркивает, что при этом стоимость услуг связи не должна расти быстрее тарифов ЖКХ. И в завершении выпуска премьера спектакля по первой театральной пьесе американского кинорежиссера Квентина Тарантино «Кавалер Щеголь» состоится 18 марта 2027 года в Театре «Феникс» в лондонском Вест-Энде, сообщает Associated Press со ссылкой на представителей Sony Pictures. Предварительные показы начнутся 23 февраля. Постановка станет дебютом Тарантино в театральном формате и первой работой комика Саши Барона Коэна на сцене Вест-Энда. Комедия, действие которой разворачивается в Европе 30-х годов 19 века, описывается продюсерами как авантюрная история об обмане и переодеваниях, вдохновленная классическими приключенческими эпосами. Режиссером спектакля выступит сам Тарантино. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салихова Асия Темирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюксом-эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
1: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Разные мысли.
1: Популярность продукта определяется не столько качеством, ценой или рекламой, сколько силой сарафанного радио. Личные рекомендации более убедительны и целенаправлены, чем традиционная реклама. Вопреки распространенному мнению, лишь малая часть сарафанного радио приходится на социальные сети. Большинство рекомендаций происходит в живом общении, поэтому виральная стратегия не должна полагаться только на онлайн-платформы. Виральность — это не случайность, а результат продуманной стратегии. Даже самый скучный продукт можно сделать предметом обсуждения, потому что люди любят говорить о себе и о своих впечатлениях. Люди охотно делятся информацией, которая позволяет им выглядеть интереснее. Чтобы стать популярным, продукт должен давать людям социальную валюту, заставляя их чувствовать себя особенными. Чтобы о продукте или идее постоянно вспоминали, их нужно связать с каким-то обыденным явлением или действием, которое будет служить триггером, напоминающим о них. Эмоции также важны для успешной работы сарафанного радио. Однако важна не сама эмоция, а ее способность заряжать человека и побуждать к действию. Контент, вызывающий восторг, гнев или смех, заставляет нас делиться им. Люди подражают тому, что видят, поэтому для популярности продукт или идея должны быть публичными. Чтобы люди поделились информацией, ее польза должна быть исключительной и очевидной. Истории — это мощный инструмент для распространения идей. Бренд или ключевая мысль должны быть неразрывно вплетены в повествование. Достижение виральности не требует огромных бюджетов или особого таланта. Успех определяется сознательным применением 6 ключевых принципов для создания заразительного контента.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный.
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Одним из перспективных рынков для экспорта российских продовольственных товаров является Азербайджан. В Азербайджане доминирует корпоративная управленческая культура с иерархией семейного типа. С учетом этого, рекомендуется договариваться о переговорах с руководителем компании и отправлять на них лиц высокого ранга. Назначать встречу нужно примерно за 2 недели до ее проведения. Ближе к назначенному времени следует письменно или по телефону подтвердить свой визит, а за день до согласованной даты связаться с азербайджанской стороной еще раз. В Азербайджане широко распространен русский язык. Многие предприниматели также владеют английским. Однако большинство встреч проводится на государственном языке. Обязательно узнайте у азербайджанского партнера, на каком языке ему удобнее вести переговоры. Традиционное приветствие – крепкое рукопожатие с прямым зрительным контактом. При встрече мужчины и женщины первую руку должна протянуть женщина. Если она этого не делает, мужчине будет достаточно кивнуть ей и слегка поклониться. При обращении к мужчине произносите после его имени уважительное «бей» – «господин», а после имени женщины – «ханум» – «госпожа». К старшим и уважаемым людям, а также к мужчинам, чья работа связана с интеллектуальной или образовательной сферами, обращаются «муалим» – «учитель». Обсуждению деловых вопросов всегда предшествует светская беседа. Приветствуются вопросы о семье партнера, спорте, культуре и кухне. Избегайте разговоров о политике, религии, этнических конфликтах. Азербайджанцы известны как жесткие переговорщики. Ожидайте долгого и упорного торга. Будьте готовы провести несколько встреч, пока будут достигнуты какие-либо договоренности. В Азербайджане считается вежливым отказаться пару раз, прежде чем согласиться на что-либо. На первой деловой встрече подарки вручать не принято. Это допустимо при более близком знакомстве.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Это единственная формула стать миллиардером и достичь феноменального успеха. Лично мои дети не получат от меня ни единого цента, когда я умру. Ну и кто из нас настоящий лев? Большинство людей начинают меняться только при одном из двух условий. Либо в тот момент, когда у них присутствует вдохновение, либо в момент отчаяния. Но лично я считаю, что чаще всего это происходит в момент отчаяния. Потому что когда у человека присутствует вдохновение, у него все слишком хорошо, чтобы предпринимать какие-то дополнительные усилия. Ему не хочется работать, ему хочется наслаждаться. В моменты наслаждения человека посещает мысль, что он уже достиг того, что хотел. Но поверьте, в вашей жизни нет ничего лучше, чем ваши завышенные амбиции. Вы никогда не должны быть полностью удовлетворены своим результатом. Вы всегда должны быть голодны к новым достижениям, желать больших перемен, желать лучшей жизни, которую вы только можете себе представить. Вы всегда должны знать, к чему стремитесь. Ведь вы никогда не сможете осуществить свою мечту, если у вас ее нет. Постоянно завышайте свои амбиции, потому что вы никогда не достигнете большего, чем ваши высшие устремления. Если вы хотите миллион, то вы получите миллион, но не 1,5 миллиона. Если вы хотите 10 миллионов, то 100 миллионов вы никогда не получите. Если вы хотите миллиард, то измените миллиард жизней. Это единственная формула стать миллиардером, изменить этот мир и достичь феноменального успеха. Знаете, какое одно из главных качеств, определяющее успех в жизни? Самоуважение. Самоуважение – это ключ к вашему успеху. Как часто мне приходится встречаться с людьми, у которых преобладает одна и та же проблема – полное отсутствие какого-либо уважения к самому себе и низкая самооценка. Это самая главная проблема людей, которая не позволяет им в полной мере раскрыть весь свой потенциал. Конечно, вы можете подумать, что вас это точно не касается, и что у вас с самооценкой все в порядке. Но если мы соберем, например, 10 человек и начнем их подробно расспрашивать про их достижения, то в какой-то момент все они начнут сомневаться в себе. У них в голове сразу же начнут возникать вопросы. А может, мне просто повезло? Может, это всего лишь удача? Лично я сотни раз задавал себе подобные вопросы. А не повезло ли мне? Но каждый раз я с уверенностью отвечал, что нет, мне не повезло. Да, возможно, в первый раз это было везение, но 20, 30, 40 раз подряд – это уже не везение. Поймите одну простую вещь, что все достижения в вашей жизни возникли не из-за удачи и везения, а благодаря вашему тяжелому труду. Но часто мы наблюдаем обратную картину. Что мы видим? Большинство людей не хотят прикладывать каких-то усилий. Они ничего не хотят делать, чтобы хоть как-то приблизиться к своей цели. Они просто хотят быстрых и легких денег. Но так не бывает. Люди не хотят тяжело работать 2 года, чтобы заработать миллион. Они хотят получать по $100 в день прямо здесь и сейчас. Сегодня так легко сэкономить время. И мне тяжело наблюдать за тем, как бездарно люди его тратят. Все мы знаем, что нам необходимо делать, чтобы получить желаемое. Но нам лень. Все мы надеемся на какое-то чудо, на удачу, на лотерею, на наследство от богатого родственника. Лично мои дети не получат от меня ни единого цента, когда я умру. Возможно, ваши родители говорили вам, что когда вы вырастете, вы сможете делать все, что только захотите. Но это неправильно. Нужно говорить своим детям, что они могут делать все, что захотят, только в том случае, если им это действительно нравится. Ведь именно это облегчает нашу жизнь. Именно занятие любимым делом, которое приносит вам настоящее удовольствие, может сделать вас успешным. Поэтому не бойтесь пробовать то, что вам нравится, даже если вы не получаете никакой поддержки со стороны других людей. Не бойтесь пробовать. Если вам и нужно чего-то бояться, так это бедности. Бойтесь ничего не оставить после себя в этом мире. Бойтесь прожить никчемную жизнь. Знаете, какая разница между мной и любым из вас? В отличие от других, я ничего не боюсь. Я не боюсь потерпеть неудачу. Я не боюсь мнения окружающих. Я не боюсь хвататься зубами за предоставленные мне возможности. Смотрите, это вы. Вы стоите в стороне и наблюдаете за тем, как все ваши возможности проходят мимо вас. Вы сидите и все чего-то ждете. Вы думаете, а может быть сейчас не самый лучший момент? Может быть в следующий раз? Может все-таки в следующий раз? Да, точно, в следующий раз. И вот появляется кто-то вроде меня. Тот, кто впивается в эту возможность зубами. Возможно, в следующий раз, да? Ну и кто из нас настоящий лев? Но даже если я схватился за эту возможность и у меня ничего не получилось, я не отчаиваюсь. Я понимаю, что без неудач в нашей жизни невозможно. Но все вокруг хотят только успеха. Никто не хочет испытывать на себе неудачу. Вам нужно понять, что ошибки будут всегда. Любая ваша неудача – это бесценный опыт, который рано или поздно приведет вас к успеху. Поэтому прямо сейчас встаньте и начните что-то делать. Начните предпринимать конкретные шаги. Проанализируйте все стороны своей жизни и выявите то, над чем вам нужно работать. Начните, например, со своего окружения. Покажите мне своих друзей, и я покажу вам ваше будущее. Все мы становимся похожи на тех людей, которые оказывают на нас наибольшее влияние. И совсем не важно, сколько семинаров вы посетили и сколько книг перечитали. Вы всегда будете такими, как те, с кем вы больше всего общаетесь. Вы – это средний тех 5 людей, с которыми вы проводите большую часть своего времени. Поэтому не тратьте свое время на людей и вещи, которые не приносят вам никакой пользы, а только тянут вас постоянно вниз. Концентрируйтесь только на важных для вас вещах, а не раскидывайте свое внимание на все подряд. Ставьте перед собой самые высокие цели и стремитесь их достигнуть. Не бойтесь пробовать что-то новое, хвататься за возможности и идти на риск. Поменяйте свое окружение, если чувствуете, что оно удерживает вас на месте. Поднимите свою самооценку и не бойтесь совершать ошибок, ведь благодаря им вы накопите тот ценный опыт, который сделает из вас по-настоящему успешного человека.

Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Каспийский городской суд приговорил местную жительницу к 3 годам лишения свободы условно за незаконную продажу незарегистрированных медицинских изделий. Об этом сообщает нам пресс-служба судов Дагестана. В январе жительница Каспийска приобрела у неустановленного лица партию медизделий стоимостью 2 миллиона рублей, которые не зарегистрированы в Государственном реестре лекарственных средств Российской Федерации. С 1 по 7 февраля она продала двум покупательницам часть продукции на общую сумму 130 тысяч рублей. В судебном заседании женщина признала вину. Суд назначил ее условное наказание с испытательным сроком на 2 года. Кроме того, в доход государства конфисковали 130 тысяч рублей, полученных от покупателей. Ну и при постоянном представительстве Дагестана при президенте России в Москве впервые создадут молодежный совет. Он объединит активных и инициативных молодых дагестанцев, которые живут в столице. Совет создается по поручению временно исполняющего обязанности главы республики Федора Щукина. Ну и передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Махачкалу. Выставку можно посетить с 10 утра до 7 вечера, об этом сообщает Минмолодежи Дагестана. 10 тематических вагонов посвящены событиям Великой Отечественной войны, а историю реальности воссоздадут с помощью дополнительной реальности.

0: Ну и Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бен Заидом аль-Нахайном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Одной из тем стали договоренности Москвы и Вашингтона по поставкам российского дизельного топлива. Ранее, напомню, что Россия и США согласовали поставки на американские и мировые рынки. Вашингтон временно вывел такие операции из-под санкционных списков. Кроме того, Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов обсудили ситуацию в районе Персидского залива и вопросы урегулирования иранского кризиса. Большинство функций умного дома с Алисой восстановили. Об этом Коммерсанту сообщили в Яндексе. Пользователи снова смогут управлять освещением, регулировать температуру и пользоваться ИИ-камерой. Некоторые ограничения сохраняются, статус колонок могут обновляться с задержкой, а облачные сценарии запускаться с опозданием. Ну и до конца года в России подготовят изменения в ПДД, которые предусматривают новый знак парковки для многодетных семей. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Минтранс. В ведомстве сообщили, что макет знака уже выбрали вместе с гражданами. Работа над поправками близится к завершению. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
0: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Победительница Ролан-Гаррос Мира Андреева впервые в карьере поднялась на третье место в рейтинге ВТА, потеснив американок Джессику Пегулу и Кори Гауф. Это стало возможным благодаря выходу в финал турнира ВТА 1000 в Пекине, где 19-летняя россиянка уступила олимпийской чемпионке Джин Циньвэнь. Сразу после успешного выступления Андреева приняла решение сняться с тысячника в Ухане, чтобы поберечь силы перед итоговым турниром, куда она уже гарантировала себе путевку. Капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ, прервав четырехматчевую безголевую серию на старте. Несмотря на это, столичные на своем льду проиграли Сиэтл Кракен 3-5. Для Овечкина эта шайба стала 930-й в регулярных чемпионатах НХЛ и 1007-й с учетом плей-офф. До рекорда Уэйна Грецки 41-летнему форварду осталось 9 голов. Чемпион мира по версиям трех престижных боксерских организаций Дмитрий Бивол проведет защиту титулов против обязательного претендента по линии WBO британца Каллума Смита 12 декабря на УГМК-арене в Екатеринбурге. Этот поединок возглавит турнир RCC Boxing Promotions. Для 35-летнего Бивола это будет второй бой в России после длительного перерыва. В мае он уже выступал в Екатеринбурге, где единогласным решением судей победил немца Михаила Айферта. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» на выезде в овертайме выиграли у нижегородского «Торпедо» 3-2, укрепив свою позицию на вершине турнирной таблицы Восточной конференции. В то же время идущий вторым «Нефтехимик» в Уфе проиграл Салавату Юлаеву 3-4. Уфимцы вплотную приблизились к нижнекамцам, как и хабаровский «Амур», победивший в родных стенах «Ладу» 1-0. Отдельно стоит отметить Сочи, выигравшая дома у «Акбарса» 3-2. Для южан это всего третья победа в 14 матчах регулярки и вторая над казанцами. Гандболисты краснодарского «Скифа» сыграли в ничью с вице-чемпионом России петербургским «Зенитом» в гостевом матче регулярки Суперлиги 26-26. Краснодарцы доминировали в первой половине и ушли на перерыв с преимуществом в 6 мячей, однако «Зенит» переломил ход встречи во втором тайме. «Скиф» занимает второе место в турнирной таблице, уступая только пермским «Медведям», которые дома обыграли «Динамо Астрахань» 32-26. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ашшар – село в Курахском районе Дагестана, расположенное на реке Курах в 11 километрах к северо-западу от районного центра села Курах. Селение Ашшар образовалось тысячи лет назад. По имеющимся сведениям, оно несколько раз было разрушено захватчиками, потом горцы опять восстанавливали село. Последний раз, примерно 600 лет назад, горцы, пришедшие с разных мест, построили новое селение и дали ему название Ашшар. После землетрясения 1966 года большая часть ашшарцев переселились в Кизлярский район. Там возникло новое село Сасар и совхоз Ашшарский. Село имеет богатую историю. Оно окружено кладбищами и памятниками, зираятами шейхов. Старое кладбище занимает территорию в 15 гектар, что также свидетельствует о древности села. А самые старинные могилы снесены селевыми потоками. Даже встречаются двухъярусные могилы. До революции в селе действовало две мечети медресе. В селе было много алимов-арабистов. Среди зираятов особо выделяется мавзолей Гаджибубы Эфенди, который является гордостью села. Известными и почитаемыми шейхами являлись Сулейман, Салман, Ибрагим, Абдулла и Рамазан. Также ученый-арабист поэт Ашшар Рамазан оставил после себя поэтическое наследие, в том числе и удивительное оригинальное стихотворение о войне горцев под руководством имама Шамиля против царских захватчиков. Основным занятием села является скотоводство, земледелие. Было развито и ремесленничество. В советский период из села вышли известные республики-люди. Среди них доктор физическо-математических наук Абдулла Абдуллаев, кандидат филологических наук Касум Магомедов, исторических наук Абдулла Гафуров и бывший министр финансов Республики Дагестан Даниил Закиржаев.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 13 октября 1827 года была основана гидрографическая служба российского флота. Ее задача – составлять точные карты, описывать фарватеры, ставить маяки и предупреждать о подводных опасностях. Бизнес-угол – это про снижение операционных рисков и ценность данных. В морской торговле ошибка в координатах стоила судов и грузов. Точные карты и навигационные данные были прямым конкурентным преимуществом. Сегодня это звучит как data-driven подход, когда компания инвестирует в данные, стандарты и инфраструктуру. Она не просто рисует карты, а снижает издержки и делает процессы предсказуемыми. Географическая служба не продавала билеты и не возила грузы. Она делала саму перевозку возможной. Для бизнеса это важный ориентир. Не вся ценность видна выручке. Инвестиции в точность, стандарты и данные – это фундамент, который снижает риски и открывает новые рынки.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Отцам, воспитывающим двух и более детей, следует дать возможность бесплатно повышать квалификацию или проходить переподготовку. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко. По его словам, сейчас в России бесплатное дополнительное образование могут получать многодетные родители, то есть семьи с тремя и более детьми. Рыбальченко отметил, что для мам, воспитывающих детей дошкольного возраста, действуют разные меры поддержки, включая бесплатное повышение квалификации. Для пап таких программ нет. По его мнению, такая мера в итоге увеличит доходы семьи. Для начала ее можно предложить для отцов двух и более детей, добавил он. Москва и Китай оказались самыми популярными направлениями у российских туристов на ноябрьские праздники. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий One2Trip. В этом году День народного единства 4 ноября выпадает на среду. Многие путешественники могут воспользоваться этим обстоятельством и взять дополнительные дни отпуска 2, 3 и 5-6 ноября, чтобы организовать полноценный отдых с 31 октября по 8 ноября, рассказали специалисты. Согласно их информации, 54% россиян планируют провести ноябрьские праздники внутри страны. Среди российских направлений первое место занимает Москва, Санкт-Петербург оказался на второй строчке, третьим по популярности направлением оказался Калининград. И в завершении выпуска: спрос россиян на виниловые пластинки вырос на 10% за год, а средняя стоимость одной пластинки составила около 6400 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мегамаркета, с которыми ознакомилась газета.ру. Около 70% заказов в категории приходится на пластинки, еще 30% на проигрыватели и аксессуары. Чаще всего покупатели выбирают классический и русский рок, также популярны электронная музыка, джаз и саундтреки к фильмам. Основную аудиторию покупки пластинок составляют мужчины 35-54 лет. На них приходится около 90% заказов. Покупатели техники разнообразнее. Почти треть проигрывателей заказывают женщины. В сезон повышенного спроса в одном заказе обычно бывает 2-3 пластинки. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.
1: Диалог FM. Дежурная часть.
2: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. Прокуратура Бабаюртовского района в судебном порядке потребовала прекращения деятельности аптеки, не имеющей лицензии. Местная жительница, не зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя, в аптечном пункте, расположенном в селе Хамаматюрт, занимается частной фармацевтической деятельностью без соответствующего разрешения лицензии. Прокуратурой района в Бабаюртовский районный суд направлено исковое заявление о прекращении деятельности аптечного пункта. Также судом по ходатайству прокуратуры в целях обеспечения иска наложен запрет на ведение фармацевтической деятельности в аптечном пункте. Прокуратурой Унцикульского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженки села Гимри, обвиняемой по части 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат». Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Унцикульский районный суд. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог ФМ.
1: Диалог ФМ. Дежурная часть.
3: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акулавайкил хазиная. Умная голова, сокровищница. Акулавайкил хазиная. Акул гечкеда, фаткфида. Ум поздно приходит, рано уходит. Акул гечкеда, фаткфида. Акул кюридан мез ярыгыжеда. У кого короток ум, язык длинный. Акул кюридан мез ярыгыжеда. Акул масака чу жедайта, ахмакни кадар тимил жедай. Если можно было бы купить ум, глупцов стало бы меньше. Акул масака чу жедайта, ахмакрин кадар тимил жедай. Акул ди пулида, пулуни ахмак. Ум делает деньги, а деньги оглупляют. Акул ди пулида, пулуни ахмак.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Важно с должным почтением относиться к тому, с кем вы ведете диалог в Южной Корее. В деловой переписке и при живом общении нужно обращаться так: фамилия, имя, должность. Если вы не знаете название должности, можете добавить к имени суффикс «ним», который означает «господин». Обращение только по имени не используется в Южной Корее. Зачастую упоминается лишь должность. Корейцы намного проницательнее, чем вы думаете. Мало того, что они тщательно рассматривают ваш внешний вид, так еще и с легкостью подмечают ошибки, недоговорки и дыры в представленном плане или рассказе. Прежде чем вести переговоры, пройдитесь еще раз по всем пунктам встречи. Найдите уязвимые места и устраните их. Это поможет не только обрести стопроцентную уверенность в успешном завершении переговоров, но и заиметь высокий авторитет у коллег. Как вы знаете, корейцы – жуткие трудоголики. Они подолгу сидят на работе, придумывают новые проекты и рассчитывают финансовые убытки. И что самое интересное, они могут представить полностью работающий проект всего лишь через 3-5 дней. В Корее безумный ритм жизни. Как его прозвали – «пали-пали», что в дословном переводе означает «быстрее-быстрее». Исходя из этого подхода, рабочие вопросы они решают также молниеносно. Поэтому будьте готовы к тому, что сначала не будете поспевать за корейцами и нужно будет адаптироваться к такому непростому режиму.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Просматривая разные интервью с Уорреном Баффетом, сегодня сложно поверить, что когда-то это был очень стеснительный и зажатый парень, которому было трудно говорить с людьми. За эти годы я, конечно, научился говорить на публике. Раньше меня это страшно пугало, особенно когда надо было выступать на публике в средней школе или в колледже, рассказывает Баффет в одном из интервью. Будущему миллиардеру в те годы пришлось оплатить себе курсы Дейла Карнеги, чтобы избавиться от своих страхов. И как только Баффет заговорил, своим ртом он сразу стал зарабатывать большие деньги на бирже. Иногда правильное слово в нужный момент способно помочь вам сэкономить пару долларов сейчас и заработать миллион в будущем, говорил Баффет. Как только Уоррен проанализировал свои слабые стороны, исправил их и стал создавать вокруг себя миллиардные капиталы, в первую очередь он убрал из своей жизни привычки, которые обрекли бы его на вечную бедность и невезение. Миллиардер составил целый чек-лист вещей, которые высасывают из вашего кошелька деньги. И прямо сейчас мы скрупулезно разберем каждый пункт, указанный Баффетом. Нельзя бравировать деньгами. У некоторых людей от стремительного обогащения голова идет кругом. Никогда не держав в руках больших денег и не умея управлять ими, такие люди начинают вести себя самым неподобающим образом. Покупают дорогие, но совершенно ненужные вещи или тратят их на безумные развлечения. Фонтан из дорогого шампанского, поедание ложками черной икры, скупка вещей целыми рядами. Все это попытки шокировать публику и прославиться за счет имеющихся денег. Но сорить деньгами не позволено никому. И жизнь показывает, что люди с подобным поведением очень скоро теряют шальные деньги, попавшие к ним в руки. Баффет яростно придерживается принципа сохранения денег. Многие ошибочно сравнивают его подход со скупостью. Хотя на самом деле миллиардер понимает, что к любой сумме денег нужно просто относиться с уважением и бережливостью. Тогда деньги ответят взаимностью и будут сами приходить в вашу жизнь. И именно поэтому Уоррен Баффет ведет себя настолько экономно. А самое главное, что такой подход дает результат, и вселенная всегда поддерживает Уоррена. Так, например, его компания Berkshire Hathaway многие годы остается на плаву, даже несмотря на кризисы 2008 и 2020 годов. Нельзя жить с девизом «не хуже, чем у других». Желание подражать окружающим творит с людьми страшные вещи. Если у друга есть дорогой телефон, у меня должен быть не хуже. Сосед купил автомобиль представительского класса, а чем я хуже? Подружка похвасталась новым кольцом с бриллиантом, а я разве нищая? Примерно с таких фраз начинается процесс, который загоняет современного человека в настоящую финансовую кабалу. Желание жить не хуже и иметь вещи, которые уже есть у других людей, толкает человека на необдуманные поступки. Не рассчитывая своих финансовых возможностей, человек берет кредиты в банке, покупает вещи в рассрочку, но не имеет возможности за них платить. Итогом становятся огромные задолженности и нищенское существование, вынуждающие работать исключительно на выплату кредитов. Уоррен Баффет же всегда говорит, что все приходит к тем, кто умеет ждать. Поэтому в погоне за богатством всегда побеждает тот, кто умеет ждать. Поклоняться дорогим брендам. Баффет считает, что нынешнее поколение живет в эпоху брендовых вещей. Это самые обыкновенные вещи, не лучше и не хуже других, но широко разрекламированные, а потому невероятно популярные, что заметно сказывается на их стоимости. Люди, которые хотят выделиться из толпы, готовы платить за брендовые вещи огромные деньги. Более того, готовы влезать в кредиты и жить впроголодь. На самом деле, за огромные деньги они получают посредственную вещь, которая ничем не отличается от дешевого аналога. Про таких людей принято говорить, что для них понты дороже денег. Но окружая себя разрекламированными брендовыми вещами, можно заработать себе лишь мнимую популярность и в то же время загнать себя в огромные долги, став рабом вещей. Нельзя жить непосредством. Существует категория людей, которые научились зарабатывать большие деньги, но совершенно не научились их тратить. И они не бравируют деньгами, не пытаются шокировать окружающих дорогими покупками. Просто у них отсутствует культура потребления, из-за чего заработанные деньги убегают, как песок сквозь пальцы. Эти личности могут вложиться в бизнес, совершенно в нем не разбираясь. Могут покупать себе дорогие вещи, не соизмеряя их со своими реальными доходами.

0: окружающим, имеют проблемы с коммуникацией, им трудно выстраивать отношения, на них трудно положиться и им невозможно доверять. Баффет уверен, что с таким плохим человеком хороший бизнес не построить. А значит, со временем данная проблема приводит их к потере денег вплоть до полного разорения. С бедностью расставаться тяжело. Менять свою жизнь очень тяжело, особенно когда приходится отказываться от чего-то привычного ради фигуральных перспектив. Уоррен Баффет, в свою очередь, называет это первым испытанием на пути к богатству. Жертва, которую нужно принести, не трагичная. Она просто чаще всего приносит множество неудобств людям. Хотя, сделав этот шаг, например, отказавшись от любых брендов или начав жить посредством, вы становитесь денежным магнитом. Этот эффект не будет мгновенным, потому что нужно уметь ждать. Но в перспективе вы расстанетесь с бедностью навсегда и сможете наконец-то наслаждаться личным богатством.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Махачкале на проспекте Кушинского произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали трое несовершеннолетних. По предварительным данным, 37-летний местный житель, управляя автомобилем «Лада Гранта», совершил наезд на трех детей, которые находились на проезжей части. Пострадавшие 2015, 2016 и 2019 годов рождения были оперативно доставлены в медицинское учреждение. После тщательного осмотра и оказания необходимой помощи врачи отпустили детей домой. Их жизни и здоровье ничего не угрожает. Сотрудники полиции Махачкалы сейчас устанавливают все обстоятельства инцидента. 37 детских садов в Дагестане станут пилотными площадками для изучения родных языков. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. В пилотном режиме дети будут изучать 6 языков. Это аварский, даргинский, кумыкский, лакский, лезгинский и табасаранский. Основное внимание уделяют речевому развитию детей дошкольного возраста. В число пилотных площадок вошли образовательные организации, уже имеющие опыт сохранения национальных культур и традиций народов Дагестана. Они расположены в 24 районах республики. Научно-методическое сопровождение педагогов обеспечит Дагестанский научно-исследовательский институт педагогики имени Тахугоди. Щукин отметил, что задача с раннего возраста – помочь детям слышать родную речь. Ну а если в аварии виноваты оба водителя, это еще не повод отказываться от страхового возмещения. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Участники рынка страхования рассказали изданию, что выплату рассчитывают с учетом степени вины, установленной судом. Но осложнить получение денег могут действия самого клиента. Например, срочный ремонт после происшествия. Если работа необходима, чтобы не допустить дальнейшего ущерба, эксперты советуют сначала согласовать их со страховой компанией. Но россияне стали реже путешествовать. По данным аналитиков, минувшим летом количество купленных туристических услуг на одного путешественника сократилось на 2,5%. При этом расходы продолжают расти из-за подорожания билетов и других услуг. Средняя стоимость авиабилета летом достигла 22 000 рублей. Это на 11,5%

0: больше, чем годом ранее. Ну и курьерская доставка, комплектация заказов и работа в общепите могут стать дополнительным заработком при основной занятости. Об этом nevs.ru рассказала юрист Яна Мас. Тем, кто легко общается с людьми, она предлагает рассмотреть работу консультантом, промоутером или официантом. Среди других вариантов – колл-центре и поддержки пользователей. Эксперты советуют учитывать не только оплату, но и совместимость задания с привычным графиком. До начала работы важно письменно закрепить обязанности, сроки и порядок расчета. Ну и Москва лидирует среди российских городов по оценке карьерных перспектив местными жителями. По данным опроса «Суперджоп» для РИА Новости, 66 работающих и ищущих работы москвичей считают столицу лучшим местом для роста в должности и доходах. В Казани и в Петербурге такого мнения придерживается только 49% опрошенных. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
4: А вечером
5: после работы.
4: А вечером кто в пути?
5: А вечером
4: вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог ФМ.
0: Добрый вечер, уважаемые друзья. Вы настроены на волну радиостанции «Диалог ФМ». Это программа «Вечерний сеанс» в студии Расим Загиров. И есть такая прекрасная новость о том, что с 1 сентября этого года у нас появилась возможность оплатить товары и услуги цифровыми рублями. Граждане нашей республики и страны в целом могут открыть по желанию цифровой кошелек и переводить безналичные рубли в цифровые. Жители нашей страны, я напомню, что проявляют интерес к новой форме рубля. По данным Банка России, за 3 недели после запуска было открыто почти 200 тысяч счетов цифрового рубля. В их число растет именно этих самых счетов. Помимо граждан, счет цифрового рубля открыли 8 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей. Чем цифровой рубль отличается от тех, что мы привыкли видеть в кошельке или на карте? Как открыть цифровой кошелек и где его использовать? На эти и другие вопросы здесь в эфире студии «Диалог ФМ» ответит заместитель управляющего отделения Банка России по Республике Дагестан Джамиля Мухумаевна. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Джамиля Мухумаевна, спасибо большое за то, что пришли. И, знаете, вот такой вот вопрос от народа сразу. Мы привыкли к наличным деньгам, безналичным деньгам. Что такое вообще цифровой рубль? Объясните нам доступным языком.
6: Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. По сути, это тот же самый рубль, к которому мы привыкли в повседневной жизни, только в цифровом виде. У нас есть наличные – это монеты и банкноты в кошельке. Есть безналичные – это счета на банковском счете. А также есть еще и цифровой рубль – это кошелек на платформе Банка России. Цифровой рубль выпущен не взамен наличных или безналичных денег. Это дополнительное средство для платежей и переводов. И выбор, какой именно формой пользоваться, решает сам человек. Без его желания, без его согласия счет не может быть открыт.
0: Джамиля Мухумаевна, вопрос как бы такой вот от меня. Чем отличается все-таки цифровой вот этот рубль от безналичной системы расчетов? Для меня это что-то такое, знаете, как безналичная система.
6: Безналичные рубли, они хранятся на счетах в коммерческих банках. А счет цифрового рубля, он открывается на платформе Банка России. Там же проводятся все операции с цифровыми рублями. И их сохранность гарантирует Банк России. Mm-hmm. Еще одно отличие – это тарифная политика. Для граждан нет никаких комиссий, все операции, они бесплатные. И также они могут свободно распоряжаться своими деньгами. На платформе цифрового рубля нет никаких ограничений и лимитов по переводам. Если мы будем говорить о бизнесе, до конца этого года действует такой льготный период, в течение которого комиссии тоже с них за вот эти операции не взимаются. А с 1 января 2027 года будут установлены минимальные комиссии по сравнению с такими банковскими тарифами на аналогичные операции. Здесь бы я еще отметила, что сама технология цифрового рубля, она создает условия для развития смарт-контрактов. Когда участники сделки заранее, они заранее определяют условия, там свои, и платежи приходят автоматически после его выполнения. Ну, к примеру, если, допустим, оптовый покупатель подтверждает поступление товара на склад, вот моментально уже сам поставщик, он получает деньги за этот товар. Поэтому, когда покупатель и продавец имеют кошельки на единой платформе Банка России, у них есть возможность определять различные варианты и условия вот эти сделки и проводить расчеты без посредников.
0: Джамиля Мухмаевна, спасибо за ответ. Вопрос такой. Как открыть все-таки цифровой кошелек? Это первое. Вы сказали, что он именно к Банку России относится. Получается, нужно ли какое-то отдельное мобильное приложение для этого?
6: Нет. Устанавливать отдельное приложение, скачивать какие-то программы не нужно. Цифровой кошелек можно открыть через мобильное приложение любого банка, клиентом которого вы являетесь, но при условии, что этот банк, он является участником вот, платформы цифрового рубля. Ну и кроме этого, вы должны быть совершеннолетним гражданином Российской Федерации, у вас должна быть подтвержденная учетная запись на госуслугах, ну и вот то, что я повторюсь, я говорила, вот этот банк, клиентом которого вы являетесь, он должен быть участником платформы цифрового рубля. Кроме того, счет цифрового рубля, он не привязан ни к какому коммерческому банку. Я уже говорила, он на платформе Банка России находится. И поэтому клиент нескольких банков, участников вот этой платформы цифрового рубля, он может видеть свой счет и совершать операции в мобильных приложениях каждого из них. То есть у вас цифровой кошелек один, а вы можете совершать операции через мобильные приложения вот любого из банков, если они подключены вот как раз-таки к платформе цифрового рубля. Пополнить баланс цифрового рубля можно со своего банковского счета. И это можно сделать в мобильном приложении, как я говорила. Но здесь вот как раз единственный есть такой лимит, вообще здесь лимит, это вот 300 тысяч рублей в месяц. Именно на пополнение с банковского счета на ваш цифровой кошелек. Вот. Ну, такой лимит установлен для физических лиц, но при этом тратить и переводить граждане могут любую сумму, которая у них будет на счете цифрового рубля, без ограничений. А само пополнение счета цифрового рубля, оно похоже на то, как вот вы обычно переводите деньги между своими счетами. То есть вы в приложении банка выбираете вкладку цифровым рублем. Но я здесь вот скажу, что если вот ваш банк участник этой программы, у него появляется такой логотип цифровой рубль. И вот как раз вы заходите вот в эту вкладку, выбираете опцию пополнить, и далее выбираете счет в этом банке, с которого хотите перевести деньги. И после того, как вы подтверждаете операцию, ваши безналичные деньги, они становятся у вас цифровыми.
0: Так, подведем, так сказать, ответ ваш. Я правильно понимаю, что во всех банках отображается именно мой цифровой кошелек?
6: Да.
0: В любом абсолютно, хоть я даже клиент разных банков.
6: Но в банке, который является участником этой платформы.
0: Понятно. А если у меня наличные, как пополнить все-таки?
6: Если у вас наличные, сначала вы кладете их на счет в банке, как обычно. То есть вы можете через банкомат это сделать или через кассу, а затем вы уже в мобильном приложении переводите уже эти деньги на счет цифрового рубля.
0: Джамиля Мухумаевна, вопрос такой, я извиняюсь, буду копаться. А если, допустим, у меня вот есть цифровой кошелек, там есть баланс, как обналичить это все, вот наличные?
6: Ну, это уже в обратном порядке.
0: Да,
6: вот я сейчас говорю. Это в обратном порядке. Надо зайти в приложение банка, и ваши цифровые рубли нужно перевести уже на ваш банковский счет А затем уже как, ну, традиционно вы пойдете там в банкомат или в кассу банка и можете их обналичить.
0: А где все-таки можно расплачиваться цифровыми рублями?
6: Ну, у нас есть сейчас организации, которые с 1 сентября они обязаны принимать оплату цифровыми рублями. Но это относится к крупным торговым компаниям с годовой выручкой более 120 миллионов. Но речь идет о сетевых супермаркетах, аптеках, станциях техобслуживания. Ну, понятно, да, что первое время никто, ну, вообще никто не будет вывешивать на входе...
0: Что принимаем цифровые рубли.
6: Нет, нет, нет, не это не будет вывешивать. Они будут вывешивать, какая у них годовая выручка. Да? То есть они это не будут вывешивать. И поэтому в первое время, наверное, нужно на кассе спрашивать, принимаете ли вы оплату цифровыми рублями. Я наоборот думаю, что бизнес будет заинтересован информировать покупателей, если они такую услугу предоставляют. Наоборот, они будут заинтересованы и будут информировать покупателей, потому что это значительно, оплата цифровыми рублями, она снижает их издержки.
0: Так что, друзья, в нашей стране есть наличная форма оплаты, безналичная и теперь цифровая. А можно ли отправить цифровые рубли, допустим, своей маме, родственнику, если у нее, например, кошелек не открыт, или ей надо обязательно открывать?
6: Нет, для того, чтобы вы можете отправить любому человеку, но только при условии, что у него открыт счет цифрового рубля. И отправить это тоже очень просто в мобильном приложении, то есть выбрать перевод цифровых рублей, указать получателю сумму. Ну, то есть это, в принципе, несложно. И моментально эти деньги уйдут ему на счет без всяких комиссий. Но перевести, если у него нет счета цифрового рубля, это будет невозможно, а перевести напрямую, допустим, цифровые рубли на чужую банковскую карту, ну или вот чужой банковский счет, нельзя. Вот для того, чтобы вы перевели эти деньги, вам придется перевести вначале их на свой банковский счет, то есть вы переводите их на свой банковский счет, а потом уже со своего банковского счета обычным способом уже переводите деньги на карту получателя.
0: Скажите, пожалуйста, а можно ли с помощью цифрового рубля брать ипотеку, кредиты, займы, вот это все?
6: Нет.
0: Открывать вклады, допустим?
6: Нет, цифровой рубль, он предназначен для платежей и переводов, и вклады в цифровых рублях на платформе Банка России открываться не будут, и кредиты тоже выдаваться не будут. Это сфера деятельности коммерческих банков.
0: Джамиля Мухамаевна, сейчас время такое вот экономически, да, вот если брать все, криптовалюты, криптокошельки, биткоины, все практически, насколько я знаю, Мосбиржа сейчас с 1 декабря вообще на торгах криптобиржу запускает. Так вот, вопрос такого характера. Когда мы слышим о цифровых деньгах, мы сразу вспоминаем криптовалюту, ну, в моем таком мозгу. В чем принципиальная такая разница между цифровым рублем и этим самым криптокошельком,
6: дядь? Но цифровой рубль и криптовалюта – это совершенно разные вещи. И вот самое такое ключевое и существенное различие – это то, что у криптовалюты нет единого эмитента, который бы отнес обязательства по ним на государственном уровне. А я уже говорила, да, что цифровой рубль – это форма, это национальной валюты, и выпускает цифровые рубли Банк России, и за сохранность их тоже отвечает тоже Банк России.
0: Вот этот вопрос у меня был под конец все-таки, да, цифровой рубль – это все-таки деньги на платформе, как вы сказали, Центробанка. Они не относятся ни к одному банку, это деньги Центробанка. Насколько они надежно защищены?
6: Безопасность и надежность – это один из ключевых принципов данного проекта. Все операции с цифровыми рублями, они проводятся на платформе Банка России. Эта платформа создавалась с учетом самых высоких стандартов информационной безопасности, операционной надежности и киберустойчивости. Помимо этого, персональные вот эти данные вот пользователя, они защищены с помощью криптографии и банковской тайны, то есть на тех же принципах, что и традиционные банковские карты. Ну и кроме того, вот очень важно, как и со случаем с банковскими картами, соблюдать кибергигиену. То есть нельзя никому сообщать свои конфиденциальные данные, пароли из приложений, коды из СМС и никому не оставлять свой разблокированный, да, телефон.
0: Ну что, друзья, это была программа «Вечерний сеанс». В студии был Расим Загиров. Я напомню, что у меня сегодня в гостях здесь был заместитель управляющего отделением Банка России по Республике Дагестан Джамиля Мухумаевна Алиева.
4: А вечером после работы. А вечером кто в пути? А вечером. А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог FM.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Дарение подарков на деловых встречах, будь то в офисе или дома, не является обязательным, но желательным для выстраивания хороших отношений с саудовцами. При дарении избегайте таких продуктов, как алкоголь, свинина, ножи или картины, которые могут быть неоднозначно истолкованы. Дарить цветы также не принято. Давать подарок собеседнику нужно обязательно правой рукой. В исламе правая рука считается чистой, левая – грязной. Поэтому приветствовать другого человека, брать что-то из его рук, а также употреблять пищу можно тоже только правой рукой. Саудовская Аравия – очень консервативная страна, поэтому считается, что в деловой сфере необходимо показать свое уважение, в том числе и с помощью одежды. В деловой обстановке мужчинам рекомендуется носить строгий деловой костюм. Рубашка, брюки и галстук являются обязательными всегда, но летом допустимо не надевать пиджак. Однако пиджак необходимо носить с собой, повесив его на сгиб локтя. Арабское общество – это общество мужчин. Женщина может присутствовать на деловых переговорах, но она не должна быть на первом плане. Женщины должны носить традиционный деловой костюм, туфли на низком каблуке и желательно легкий шарф типа палантина. Демонстрировать открытые участки тела, кроме кистей рук и лица, неприемлемо. Если вы носите крестик, его лучше скрыть под одеждой. Самое главное при общении с жителями Саудовской Аравии – это крайне уважительно относиться к исламу. Поэтому в своей речи ни в коем случае не допускайте каких-либо негативных высказываний о религии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Реклама на Диалог.ФМ.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В ближайшее время планируется запуск новых возможностей платформы цифрового рубля. Об этом рассказала заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова. По словам эксперта, скоро на платформе появится сервис подписок, который пользователи смогут оплачивать со счета цифрового рубля. В ноябре будет релиз платформы, в котором появится сервис подписок. Если вы привыкли платить с привязанного счета за сервисы и услуги, средства списываются с привязанного счета, объяснила она. Эксперт добавила, что будут запущены смарт-контракты, которые автоматизируют платежи по заданным правилам. Так, например, при продаже автомобиля покупатель и продавец смогут подписать смарт-контракт о денежном переводе после регистрации машины. Платформа получит данные из внешних источников и госсистем, благодаря чему сделка станет быстрее и безопаснее. В ЕГЭ изменится количество заданий только по двум предметам – истории и профильной математике. В остальных экзаменах их число останется прежним, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федерального института педагогических измерений. В экзаменационном варианте по истории количество заданий увеличится с 21 до 22, а максимальный первичный балл – с 42 до 43. В профильной математике число заданий вырастет с 19 до 20, максимальный первичный балл за выполнение всей работы увеличится с 32 до 33. По остальным предметам изменения количества заданий не предусмотрены. И в завершении выпуска: московский аукционный дом 18 октября проведет аукцион, на котором будут представлены более 300 лотов, в том числе будет впервые представлен на публичных торгах пейзаж «Летний день-полдень» Василия Кандинского, который оценивается в 90 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аукционного дома. Кандинский считается самым дорогим русским художником. На торгах «Сотбис» и «Кристис» общая стоимость 40 его работ превысила 591 миллион долларов. Таким образом, он обошел Казимира Малевича и Марка Шагала. Одна из причин высокой стоимости – редкость. Работы ключевых периодов Кандинского хранятся в частных руках, в единичных случаях и появляются на торгах крайне редко. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студия Динара Шахдилова. Здравствуйте. Прокуратура Бабаюртовского района в судебном порядке потребовала прекращения деятельности аптеки, не имеющей лицензии. Местная жительница, не зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя, в аптечном пункте, расположенном в селе Хамаматюрт, занимается частной фармацевтической деятельностью без соответствующего разрешения лицензии. Прокуратурой района в Бабаюртовский районный суд направлено исковое заявление о прекращении деятельности аптечного пункта. Также судом по ходатайству прокуратуры в целях обеспечения иска наложен запрет на ведение фармацевтической деятельности в аптечном пункте. Прокуратурой Унцикульского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженки села Гимри, обвиняемая по части 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат». Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Унцикульский районный суд. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Куппа расположен в долине Казикумукского Койсу, западнее его среднего течения. Его территория граничит с землями ряда даргинских и аварских селений Нижнего и Верхнего Арши – Салты, Хвартикуни, Гиргебеля, Хаджилмахи и Ташкапура. Дело в том, что в самом центре аул обрывается, что происходит из-за глубокого речного обрыва. Однако схема построения аулы, единство архитектурного ансамбля обеих его частей, дает основание полагать, что раньше эти половины соединялись между собой над обрывом. А это могло осуществиться только при помощи свода купола. Согласно легенде, Куппа основали три брата, якобы выходцы из Казанищ. Они положили начало трем тухумам, самым многочисленным и жизнеспособным считается тухум Хан-Сабе, представители которого отличаются своей предприимчивостью. Большинство из более чем 170 сегодняшних купинских тухумов считается местного происхождения. Выходцев из соседних судахарских сел или инородных тухумов немного. Прежде в Куппа широко было распространено террасное земледелие. Возделывали кукурузу, фасоль, тыкву. В советское время с образованием колхоза террасы были заброшены и сейчас используются как пастбища. До первой половины 19 века Куппа оставался самым крупным садоводческим селением Судахарского союза. Купинцы культивировали яблоки, груши, вишню, черешню, сливу, айву, персики, абрикосы, виноград, грецкие орехи. Наряду с полевым земледелием и садоводством важной отраслью хозяйства купинцев являлось скотоводство. Полунатуральный тип хозяйства, малоземелье, высокая плотность населения, наличие сырья и избыток рабочих рук привели к тому, что в Куппа с давних пор развивались домашние кустарные промыслы и ремесла. Одним из главных из них и по сей день является изготовление папах, шапок-ушанок и других головных уборов. В советское время шитье шапок стало своеобразной визитной карточкой жителей аула Куппа. Наиболее распространенными типами папах, которые шились мастерами-купинцами, были так называемые бухари и осетинки. Каракулевые шкурки привозились из Баку, Бухары и других мест.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.
3: Реклама на Диалог FM. Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
4: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Жаркая погода и солнечная активность заставляют быть осторожными. Даже в помещении можно получить тепловой удар, если тело перегреется. Как избежать солнечных и тепловых ударов, рассказала глава клиники предиктивной и интегративной медицины, клиники коррекции веса и сна, Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России Елена Зятенкова. Пейте 1,5-2 литра воды в день, а в жару больше. Ее нужно пить даже если не хочется. Носите легкую одежду из хлопка или льна. Избегайте активности с 11 до 16.00, публикует ее рекомендации пресс-служба Минздрава в своем телеграм-канале. Также врач рекомендует не оставлять в авто детей и животных, загорать строго до 10 утра и после 16 часов, применять солнцезащитный крем с SPF не ниже 30 и обновлять его через каждые 2 часа, а также после того, как вы искупались или обтерлись полотенцем. Не нужно также игнорировать шляпу и очки. Хороша для жары и легкая одежда с длинным рукавом. Особенно уязвима кожа пожилых людей и детей. Младенцев до 6 месяцев не стоит подвергать прямым солнечным лучам. Используйте зонтики, накидки или легкие пеленки для создания тени. Для детей применяйте кремы с SPF 50+, говорит Зятенкова. Про кофе, алкоголь и сладкую газировку в жару лучше забыть. Если вы все-таки перегрелись, у вас начались головокружение, тошнота, слабость, поднялась высокая температура, нужно сразу переместиться в тень, попить воды, приложить что-то холодное к шее и лбу. При тяжелом состоянии нужно вызвать скорую.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Пять утра, пора вставать. Множество голосов в твоей голове начинает говорить еще до того, как ты дотянулся до будильника. Слишком рано, слишком темно, слишком холодно. Останься в постели. Еще 5 минут, они все равно ничего не решат. Твое уставшее тело лежит и даже не пытается пошевелиться, игнорируя любые команды твоего мозга встать с кровати и начать двигаться. Множество голосов из каждого уголка твоего сознания выкрикивают одни и те же слова. Нажми на кнопку повтора и возвращайся обратно в мир беззаботной жизни. Но кто они такие и какое право они имеют управлять твоей жизнью? Разве тебя интересует их мнение? Голос, которому ты отдал свое предпочтение, это вызов. Голос, который напоминает тебе, что было первопричиной того, что ты поставил будильник. Голос, который напоминает тебе о том, зачем ты встаешь каждое утро, игнорируя тысячи других голосов в твоей голове, которые требуют, чтобы ты остался в постели. Только ты выбираешь, кого из них слушать. Поэтому дай установку своему телу встать с кровати и не возвращаться назад, потому что на сегодня у тебя запланировано множество шагов, которые приблизят тебя к твоей цели. Добро пожаловать в реальный мир. В мир, в котором каждый новый день – это выбор между тем, что тебе хочется, и тем, что тебе действительно нужно. Как же велик соблазн выбрать первое – сбросить с себя всю ответственность и начать жить, не заботясь о завтрашнем дне. Но почему бы не выбрать то, что хочется? Жизнь одна, и нужно наслаждаться ею здесь и сейчас, а будущее само о себе позаботится. Тем более так делают все, и ничего. Да, так делают все, но не ты. В отличие от всех других, ты плывешь против течения. И ты встал на этот путь в тот момент, когда решил отказаться от всего, что комфортно и безопасно, и отдать предпочтение тому, что действительно тебе необходимо. Да, этот путь не самый легкий. А если быть честным, то он самый сложный. Большинство людей сдадутся и начнут плыть по течению, как все остальные. Выдержишь ли этот путь ты, зависит только от тебя. Никто не хочет вставать в 4 утра и идти бегать, когда еще совершенно темно. Но это необходимо. Единственная причина, почему я это делаю так рано, это потому что я верю в то, что никто другой этого не делает. И это дает мне маленькое преимущество. Пока твои соперники спят, ты уже на ногах, ты уже начинаешь работать, ты уже на шаг впереди остальных. И с каждым таким шагом твои соперники становятся все дальше от тебя. Именно это усиливает твое стремление. Чтобы достичь успеха, ты должен забыть про такие вещи, как усталость, раннее утро или холодная погода. Если ты хочешь стать успешным, ты должен понимать, что какие-то врожденные способности или талант не приведут тебя к твоей цели. В мире есть множество одаренных людей, которые никогда не реализуют себя по жизни. А почему? У них же есть все, чтобы достичь успеха. Но разница между ними и тобой в том, что у них нет желания. Они не будут вставать рано утром и с горящими глазами браться за работу. А зачем? Если мне предначертано стать успешным, то так оно и будет. А если нет, то и нет смысла так надрываться. Для чего все эти жертвы? Чтобы лишний раз доказать самому себе, что у меня ничего не выйдет? Не проще ли плыть по течению жизни и принимать все подарки судьбы, которые мне будут попадаться на этом пути? Запомни, это мысли пустых людей. У них нет никакого желания изменить свою жизнь, сделать ее чуточку лучше. Единственное их желание – это найти оправдание для своей слабости. Никто не получает силу за победу. Сила приобретается только во время борьбы с трудностями, которые тебе приходится постоянно преодолевать, пока ты идешь к своей мечте. Запомни, мелочи определяют все. Если ты поставил себе огромную цель, если ты хочешь достичь успеха, ты должен начать с самого малого и отдавать всего себя в каждой попытке. Без этого ты никогда не достигнешь своей цели. Боль. Она будет сопровождать тебя на протяжении всего пути. Нет ни одного человека, кто достиг бы успеха и при этом не испытал боли. Но боль – это лишь временное явление. Она может длиться минуту, час, день или даже год. Но если ты не остановишься и будешь идти вперед, пробиваясь через эту боль, то она так и останется временной. И рано или поздно она пройдет, и что-то другое займет ее место. Но если ты остановишься и бросишь, именно боль будет преследовать тебя всю оставшуюся жизнь. Поэтому выбрось из головы все негативные мысли и просто начинай двигаться к своей цели. Но как? С чего начать? Просто встань рано утром и начни делать то, что ты никогда не делал. Правда в том, что если ты хочешь изменить свою жизнь, тебе придется делать те вещи, которые ты никогда не делал до этого. Глупо ожидать разных результатов, делая при этом одни и те же действия. Поэтому попробуй хотя бы один день. Встань в 5 утра и потрать всего 1 час на то, что приблизит тебя к твоей цели. В то время, пока все твои конкуренты будут еще спать, ты уже будешь работать над своей мечтой. В то время, когда твои конкуренты только проснутся и будут думать, что же им принесет сегодняшний день, ты будешь знать, что твой день уже сделал тебя лучше. День только начался, а ты уже на шаг впереди, чем все остальные. Потрать один день. Почувствуй, каково это – вставать, когда все еще спят, или начинать работать, когда все говорят: «Ты что, вставать в такую рань и работать? Я же не сумасшедший, зачем мне это? Я лучше подольше посплю». А ты встаешь и делаешь это. Да, это может быть тяжело и утомительно, но после того, как ты это сделаешь, ты ощутишь гордость за себя и за свои достижения. И только в этот момент ты поймешь, почему так много людей не могут достигнуть успеха. У них может быть цель, может быть мечта, но у них нет желания идти на такие жертвы и проходить через всю эту боль ради этой мечты. В отличие от тебя, ты знаешь, что все эти жертвы необходимы и что боль – это всего лишь временное явление. Если она тебя не остановит, ты достигнешь всего, о чем только мечтаешь.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Председателю собрания депутатов Каспийска предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Дагестанского управления Следственного комитета России. Председатель горсобрания вместе с бывшим мэром и директором одного из муниципальных учреждений Каспийска похитили бюджетные средства. Сделали они это, как считает следствие, через заключение договоров на информационное освещение работы муниципальных учреждений. Всего с июля по сентябрь 2022 года коммерческой организации было перечислено свыше 6 миллионов рублей за услуги, которые в полном объеме фактически не оказывались. 27 детей из Гиргебельского района Дагестана получили по 100 тысяч рублей от благотворительного фонда. Об этом сообщает пресс-служба администрации Гиргебельского района. Общая сумма выплат составила более 2,5 миллионов рублей. Эти средства могут покрыть первоначальные расходы и восстановить быт после стихии. Мы, в свою очередь, Диалог ФМ напомним, что после ливневых дождей в июле в Гиргебельском районе были повреждены дороги, разрушены дома и погиб скот. По выявленным нарушениям объявлено 345 предостережений. Проверки также показали расхождение между данными в системе Хариот и фактическим поголовьем. Выездные обследования продолжались в Буйнакском, Карабудахкенском, Левашинском, Кумтаркалинском, Ногайском и Магарамкенском районе Дагестана. Жителю Дербента после вмешательства Госжилищинспекции Дагестана аннулировали задолженность на газ на сумму более 27 тысяч рублей. Мужчина пожаловался в жилищную инспекцию, что начисление не соответствует фактическому потреблению газа. Проверка показала, что плату начисляли по нормативу, из-за чего сумма долга оказалась завышенной. МВД предложило освободить часть трудовых мигрантов от экзаменов по русскому языку и истории России в основам законодательства. Как пишет ведомости, речь идет об иностранцах, которые получили разрешение на работу у компаний-резидентов территории опережающего развития. Ведомство считает, что такая мера поможет привлечь инвестиции и ускорить развитие этих территорий. Законопроект подготовлен, но пока не принят. При этом опрошенные изданием эксперты предупреждают, незнание языка на производстве создает риски для безопасности труда. Но и треть россиян готовы поручить искусственному интеллекту рутинные задачи на работе и дома. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование. Чаще всего опрошенные хотят делегировать поиск файлов и данных, напоминали о личных делах и сортировку переписки. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом «А+» для Дагестана.

От Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А плюс, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка, подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В японской бизнес-культуре принято приветствовать друг друга поклоном. Японцы прекрасно понимают, что на Западе здороваются рукопожатием, поэтому японский бизнесмен, скорее всего, сам протянет вам руку для приветствия. Однако, если хотите продемонстрировать, что вы знакомы с японскими традициями и уважаете их культуру, не лишним будет слегка поклониться. Наконец, когда настанет время сесть за стол и приступить к переговорам, дождитесь приглашения сесть. Японцы всегда приходят на переговоры небольшими группами и рассаживаются в соответствии со статусом, который они занимают в компании. Во главе стола садится главный по статусу сотрудник. Во время самих переговоров японцы большое внимание уделяют деталям, поэтому будьте готовы, что вам будут задавать множество узкоспециализированных вопросов. Старайтесь тщательно готовиться к любого рода переговорам и заранее продумать, какие вопросы могут возникнуть у ваших японских партнеров. Вы можете принести с собой различные документы с информацией о вашей компании, которую вы можете предоставить японцам для ознакомления, или же пригласить с собой коллег со своей стороны, которые помогут вам отвечать на сложные вопросы.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Много лет назад дьявол решил продать инструменты своего ремесла. Он аккуратно выставил их в стеклянной витрине на всеобщее обозрение. Что это была за коллекция? Здесь был блестящий кинжал зависти, а рядом с ним красовался молот гнева. На другой полке лежал лук страсти, а рядом с ним живописно разместились отравленные стрелы чревоугодия, вожделения и ревности. На отдельном стенде был выставлен огромный выбор сетей лжи. Были там орудия уныния, сребролюбия и ненависти. Все они были красочно представлены и снабжены ярлыками с названием и ценой. А на самой красивой полке, отдельно от всех остальных инструментов, лежал маленький и довольно потрепанный на вид деревянный клинышек, на котором висел ярлык «Гордыня». На удивление, цена этого инструмента была выше, чем у всех остальных вместе взятых. Один прохожий спросил дьявола, почему он так дорого ценит этот странный клинышек. И тот ответил: «Я действительно ценю его выше всех, потому что это единственный инструмент в моем арсенале, на который я могу положиться, если все остальные окажутся бессильными». Он с нежностью погладил деревянный клинышек. «Если мне удается вбить этот клинышек в голову человека, — продолжал дьявол, — он открывает двери и для всех остальных инструментов».
1: Притчи народов мира.
3: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: До 15 лет. Именно до такого возраста с 1 ноября в Турции введут ограничения на использование социальных сетей для детей. Платформы будут обязаны проверять возраст пользователей при регистрации через портал госуслуг eDevlet. Заявления, не соответствующие требованиям, будут отклонены. Власти также будут ограничивать доступ к соцсетям для подростков и старше 15 лет. Их аккаунты будут закрыты, и они смогут получать сообщения только от своих подписчиков. Подросткам запретят проводить прямые трансляции. Также они не смогут получать персонализированную рекламу, рекомендации других профилей и синхронизировать свои аккаунты с телефонной книгой и списками контактов в других сервисах. Кроме того, социальные сети должны будут предоставить родителям и опекунам инструменты для контроля над аккаунтами своих детей.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 13 октября 1827 года была основана гидрографическая служба российского флота. Ее задача – составлять точные карты, описывать фарватеры, ставить маяки и предупреждать о подводных опасностях. Бизнес-угол – это про снижение операционных рисков и ценность данных. В морской торговле ошибка в координатах стоила судов и грузов. Точные карты и навигационные данные были прямым конкурентным преимуществом. Сегодня это звучит как data-driven подход, когда компания инвестирует в данные, стандарты и инфраструктуру. Она не просто рисует карты, а снижает издержки и делает процессы предсказуемыми. Географическая служба не продавала билеты и не возила грузы. Она делала саму перевозку возможной. Для бизнеса это важный ориентир. Не вся ценность видна выручке. Инвестиции в точность, стандарты и данные – это фундамент, который снижает риски и открывает новые рынки.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
6: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
9: Из-за сбоя в работе сервисов Яндекса некоторые россияне могут столкнуться с задержками при оформлении ваучеров и авиабилетов, заявили «Известиям» в Ассоциации туроператоров России. Там уточнили, что сложности могут возникнуть только с получением документов. Большая часть турагентств работает штатно. В отдельных случаях приходится запрашивать недостающую информацию через дополнительные каналы связи. В АТОР заверили туристов, что билетами получится воспользоваться, даже если они не пришли на электронную почту. Так, для регистрации и на рейс будет достаточно паспорта. В октябре в России проведут оценку функциональной грамотности около 77 тысяч учащихся 6, 7 и 9 10 классов, а также студентов первых и последних курсов колледжей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособорнадзор. Функциональная грамотность показывает, насколько хорошо обучающиеся умеют применять полученные знания и навыки для решения учебных задач и проблемных ситуаций в повседневной жизни. Как уточнили в ведомстве, оценка для учащихся 6 и 9 классов состоится 20 и 22 октября. Для школьников 7 и 10, а также студентов первых и последних курсов Организации среднего профессионального образования исследования проведут 27 и 29 октября. Всего в мероприятии примут участие представители 498 образовательных организаций. И в завершении выпуска: поисковый интерес к Хэллоуину в России вырос перед сезоном 26 года. За январь-сентябрь число запросов увеличилось почти на 12% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом газете «Ру» рассказал независимый пиар-агент Алексей Чернышов. По данным поисковой статистики, за июль-сентябрь число запросов выросло на 21%. В сентябре показатель превысил 1 000 000 запросов, установив сентябрьский рекорд за весь представленный период с 2018 года. Рост затронул и поиск костюмов. Число запросов «Хэллоуин костюм» увеличилось на 27%. Эти данные свидетельствуют об усилении внимания к празднику, но не позволяют оценить число людей, которые будут его отмечать, рассказал эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».
2: Будет. будете в Сухокумске, не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Этикет дня рождения рекомендует собрать вокруг себя близких людей, загадать желание и задуть свечи на именинном торте так, чтобы он не оказался на гостях.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Заранее нарезанные фрукты могут нести смертельную инфекцию. Об этом рассказала врач-инфекционист и диетолог Марият Мухина. Зарубежные врачи уверены, что покупка предварительно нарезанных фруктов и овощей может нанести вред здоровью человека, занеся в организм смертельно опасную инфекцию. Их исследования показывают, что упаковки с нарезанными кубиками манго, дыни и ананаса с большей вероятностью содержат вредные бактерии. В разговоре с Life.ru специалист рассказала, что определенный риск потребления нарезанных фруктов и овощей есть. Например, при нарезке овощи и фрукты теряют полезные вещества, такие как антиоксиданты. Они необходимы для правильного функционирования организма. А вот при нарезке антиоксиданты подвергаются окислению. Таким образом, салаты и смузи оказываются менее полезными, чем цельные овощи и фрукты. Сюда же относятся оставленные на прилавке разрезанные овощи и фрукты. Они также теряют полезные свойства. Марият Мухина отметила, что методы приготовления пищи играют большую роль в безопасности ее потребления. Так, температурная обработка может свести к нулю риск заболеваний. Современные методы обработки овощей и фруктов, например, использование специальных средств для мытья, помогают уменьшить риск заражения инфекциями. Однако они не гарантируют полной защиты, потому что нарезанные продукты уже подвергались воздействию микробов во время нарезки и упаковки, говорит специалист. Безопасность овощей и фруктов зависит от того, как их выращивают, транспортируют и хранят. Поэтому очень важно думать, где купить хорошие продукты.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
3: Система быстрых платежей СБП, которая так нам всем полюбилась, теперь будет под колпаком ИФНС. Прощай, анонимность. Внесены поправки в федеральный закон номер 161 ФЗ о национальной платежной системе. С 1 июля 2026 года каждый перевод через СБП будет автоматически помечаться ННН отправителя. Писать ничего не нужно. Банк это будет делать самостоятельно. Официально это обозначено как борьба с дроперством, дабы не было неучтенных наличных денег. Потому что переводы между физлицами сейчас анонимны. Кто, кому, зачем, как, какое назначение платежа. И мошенники используют дроперов для того, чтобы спокойно снимать наличные деньги. Считается, что ИНН закроет эту дыру. На самом деле дроперы – это всего лишь предлог. Реальная цель – налоговая база. В том же объяснении Центробанка прямо написано: переквалифицировать транзакции в разряд платежей между физлицами и рассматривать их как основание для возникновения налоговой базы. Цитата. То есть, если раньше Росфинмониторинг и налоговая отслеживали только переводы свыше 100 тысяч рублей между физлицами, между юрлицами и самозанятыми, между индивидуальными предпринимателями и физлицами, то теперь, когда будет ННН, будут отслеживаться все платежи, в том числе все платежи физических лиц, для того, чтобы по окончании года формировать налогооблагаемую базу. Как это будет выглядеть? Если человек трудоустроен, заявляет зарплату, но имеет дополнительный доход, который приходит на его личную карту, то налоговая совершенно спокойно спросит: а что это за деньги, товарищ Иванов? Даже если товарищ Иванов заплатил с этих доходов 13%. Что, поверьте, в нашей практике бывает крайне редко. Каждый считает, что не увидит, мне и так тяжело жить и так далее и тому подобное. Так вот, теперь увидят. Так вот, теперь заставят как минимум заплатить с этих сумм налоги. Либо пояснить, что это за деньги. Не рассказать, а принести подтверждающие документы. Не забываем, что есть ответственность по статье 198 Уголовного кодекса за неуплату налогов физическим лицом, в том числе и индивидуальным предпринимателям, в которой уголовная ответственность начинается с 2 миллионов 700 тысяч недоимки по налогам за 3 года, не включая штрафы и пени. То есть, проще говоря, если вы за 3 года не задекларировали более 21 миллиона доходов, у вас начинается уголовная ответственность. А почему так? Потому что для физлиц считается по ставке 13%. Смотрите, проверяйте, считайте. И если это ваша ситуация, немедленно идите к нам в гости. Пока не поздно. Как это будет работать на конкретном кейсе репетитора? Допустим, вы репетитор. Ведете 5 учеников, каждый платит по 3000 за занятие. В месяц получаете 60 тысяч, конечно же, на карту. Потому что ученики могут быть из других регионов, а иногда даже из других стран. Это ваш доход с физлиц. До 1 июля это все серая зона. ФНС увидит только годовой оборот банка, а детально не посмотрит. Но после 1 июля каждая транзакция с вашим ННН ФНС получает полную картину за секунды. И тогда к вам может прийти требование. Разъясните природу поступлений на такую-то сумму за такой период. И заплатите налог. Если вы зарегистрированы как самозанятый – 4%. Если зарегистрированы как индивидуальный предприниматель – 6%. Пока. Если вы никак не зарегистрированы, то 13%. К этому надо быть готовыми заранее. Что же делать, если это ваша история? Если регулярно принимаете деньги на карту от физлиц за услуги, оформить самозанятость. НПД 4% сильно дешевле НДФЛ 13%. Плюс нет рисков уголовной ответственности, если более 20 миллионов за 3 года. Если сдаете квартиру неофициально, легализуйте через самозанятость или патент. С 1 июля не отвертитесь. Если репетитор, фрилансер, мастер на дому, кулинар, та же самая самозанятость. Если продаете одну машину или один раз передали деньги родственнику, это не доход, налог не возникает, но нужно сохранить подтверждение таковой сделки, переписку, документы, договоры, иначе налоговая будет считать, что это доход.
2: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Боб Проктор. Хочу поделиться с вами одной идеей, за которой и вагона золота было бы мало. Надо только ее изучить. Я узнал о ней уже давно. Впервые услышал об этом в далеком 1961 году и до сих пор под впечатлением. Представьте-ка себе вот что. Примерно 3% населения действительно суперуспешны, а остальные 97% — нет. А ведь люди всю жизнь проводят в борьбе за заработок, они стремятся заработать больше, за здоровье, пытаются найти работу получше, пытаются улучшить свой бизнес. Каков же главный компонент всего этого успеха? Это отношение к жизни. Отношения. Задумайтесь-ка об этом. Что такое отношение к жизни? Это ведь не тот предмет, который преподают повсеместно. Я учу отношения уже давно и усердно работаю над тем, чтобы и мое отношение к жизни оставалось правильным. Если бы вас спросили, что это, что бы вы ответили? А между прочим, это очень важное понятие. Пересмотрите-ка это видео еще 1000 раз. Впечатайте эту мысль в ваше сознание, а затем начните обращать внимание на тех, с кем ежедневно пересекаетесь, и просто задумайтесь, а какое у них отношение? Давайте-ка я объясню, покажу кое-что, чем давно пользуюсь. Узнал я это много-много лет назад от одного хорошего друга, доктора Харри Родера, и его единомышленника Лила Вала Ван де Волла. Оба были моими наставниками, и они говорили, что никто никогда не видел сознание. В Сан-Антонио, в Техасе, в 1934 году один доктор Турман Флит также сказал, что никто никогда не видел сознание. Сознание — это движение, это не физический предмет. Многие считают сознанием мозг, но это не так. Доктор Флит сказал: «Сейчас я нарисую сознание», и, нарисовав круг, сказал: «Пусть это будет тело». А сознание давайте разделим на две части и назовем эту часть сознанием, а эту часть подсознанием. В наше сознание поступает мощная энергия. И эта энергия не плохая, не хорошая, не положительная, не отрицательная. Она просто есть. Когда эта энергия поступает сюда, она просто есть. А у нашего сознания есть способность управлять тем, куда эту силу направлять. Иными словами, здесь мы думаем, и мышление — функция сознания. Да, это так. Это происходит благодаря рассуждениям, благодаря индуктивному фактору логического мышления, если выражаться терминами. Мы можем думать обо всем, что угодно, и вот здесь, в активном сознании, мы выстраиваем идеи. Эти идеи могут быть как негативными, так и позитивными, но о чем бы мы ни думали, мы посылаем эти идеи во Вселенную. Да, это так. Это энергия, который мы посылаем во Вселенную. Можно уловить мысли другого. Можно сказать, что мысли — это космические волны, проникающие сквозь время и пространство. Здесь также то, что мы называем нашим эмоциональным сознанием. И когда мы внушаем идею этой части сознания, она начнет контролировать вибрацию вот этой штуки, которую мы называем своим телом. Предположим, какое-то умозаключение пришло к вам здесь. И это заключение негативно. Мы начинаем излучать негатив. А это позитивная идея, и мы переходим в позитивную вибрацию. Теперь мы передаем во Вселенную вибрацию и чувства. И эти чувства, проходя через тело, заставляют нас действовать сообразно вибрациям того, как мы думаем. В итоге вы получаете результаты, соответствующие вашим действиям. Отношение к жизни лучше всего описано у Эрла Найтингейла. По его словам, наше мнение или точка зрения — это сочетание мыслей, чувств и действий. Мысли, чувства и действия — совокупность всех трех факторов. Давайте подумаем вот над чем. Можно думать негативные мысли и посылать позитивные чувства. Можно сознательно думать о негативных вещах и при этом не участвовать в них эмоционально. Можно быть эмоционально погруженным во что-то очень приятное, так, что даже негативные мысли не помешают излучать положительные вибрации. Тогда и тело будет ощущать себя очень положительно. Но, предположим, вы эмоционально находитесь во власти негативной идеи. Тогда вы будете совершать негативные поступки и посылать негативную вибрацию. Поэтому, как видите, ваше отношение к жизни — это ваши мысли, чувства и действия. Вообще-то у нас есть способность видеть положительное во всем. Кто видит положительное, тот и победит. Кто видит только то, что идет не так, тот проиграет. Люди с позитивным отношением к жизни оказываются на вершине естественным образом. Дело не столько в таланте, сколько в отношении. Можно встретить совершенно гениальных людей с паршивейшим отношением, но есть и те, чье отношение просто замечательно. С позитивным отношением вы всегда будете успешны. Что это такое? Это наши мысли, чувства и действия. Важно понять и запомнить. У вас есть сознание, а живете вы в теле. Есть сознание, подсознание и тело. В сознании происходит мышление, в подсознании у вас чувства, а тело — это инструмент сознания. Сделайте ваше отношение к жизни правильным, и вы всегда будете в выигрыше. С вами был Боб Проктор. Спасибо.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Каспийский городской суд приговорил местную жительницу к 3 годам лишения свободы условно за незаконную продажу незарегистрированных медицинских изделий. Об этом сообщает нам пресс-служба судов Дагестана. В январе жительница Каспийска приобрела у неустановленного лица партию медизделий стоимостью 2 миллиона рублей, которые не зарегистрированы в Государственном реестре лекарственных средств Российской Федерации. С 1 по 7 февраля она продала двум покупательницам часть продукции на общую сумму 130 тысяч рублей. В судебном заседании женщина признала вину. Суд назначил ей условное наказание с испытательным сроком на 2 года. Кроме того, в доход государства конфисковали 130 тысяч рублей, полученных от покупателей. Ну и при постоянном представительстве Дагестана при президенте России в Москве впервые создадут молодежный совет. Он объединит активных и инициативных молодых дагестанцев, которые живут в столице. Совет создается по поручению временно исполняющего обязанности главы республики Федора Щукина. Ну и передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Махачкалу. Выставку можно посетить с 10 утра до 7 вечера, об этом сообщает Минмолодежи Дагестана. 10 тематических вагонов посвящены событиям Великой Отечественной войны, а историю реальности воссоздадут с помощью дополнительной реальности. Ну и Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бен Заидом аль-Нахайном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Одной из тем стали договоренности Москвы и Вашингтона по поставкам российского дизельного топлива. Ранее напомню, что Россия и США согласовали поставки на американские и мировые рынки. Вашингтон временно вывел такие операции с подсанкционных списков. Кроме того, Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов обсудили ситуацию в районе Персидского залива и вопросы урегулирования Иран. Кризиса. Большинство функций умного дома с Алисой восстановили, об этом Коммерсанту сообщили в Яндексе. Пользователи снова смогут управлять освещением, регулировать температуру и пользоваться ИИ-камерой. Некоторые ограничения сохраняются, статус колонок могут обновляться задержкой, а облачные сценарии запускаться с опозданием. Ну и до конца года в России подготовят изменения в ПДД, которые предусматривают новый знак парковки для многодетных семей. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Минтранс. В ведомстве сообщили, что макет знака уже выбрали вместе с гражданами, а работа над поправками близится к завершению. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ботлихский район, селение Ботлих. Название аула происходит от слов «войско» и «остановка». Буквально «место привала войск». Существует и другая версия о происхождении названия, связанная с расположением аула на краю оврага, наиболее выгодным для фотографирования местности. В период арабских завоеваний в 7-8 веках ботлихцы остаются вне влияния арабов. Сами ботлихцы распространение ислама связывают с именем Абу Муслима и его потомками. В период 7 по 14 века усиливается процесс христианизации миссионерами из Грузии. Принятию христианства способствовало также наличие в Аварии сильного централизированного государства Сирир. Правитель Сирира был в династических связях с царями Грузии и Алании. Ботлих с самого возникновения был расположен на открытой, незащищенной естественными преградами местности. Поэтому ботлихцы большое внимание уделяли оборонному фактору. Селение было укреплено боевыми башнями, число которых доходило до 8. Поначалу они принадлежали отдельным тухумам, но и в целом считались общественным достоянием.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Терекле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Почему нельзя носить только один наушник? Привычка слушать музыку через один наушник может привести к односторонней тугоухости. Об этом говорят врачи-отоларингологи. По их словам, так часто делают подростки. Один наушник они оставляют в ухе, а вторым ухом слушают окружающих, чтобы не выпадать из разговора. Специалисты объясняют, что в такой ситуации слуховой нерв со стороны наушника постоянно получает нагрузку, а второе ухо остается без нее. Многие, особенно подростки, слушают музыку через один наушник, чтобы одновременно общаться с окружающими. Происходит постоянная стимуляция слухового нерва, что часто заканчивается развитием односторонней сенсоневральной тугоухости, утверждают специалисты. Сенсоневральные называют потерю слуха, при которой страдают чувствительные клетки внутреннего уха или слуховой нерв, а не наружный отдел уха. Главная опасность такого нарушения в том, что оно развивается постепенно. Второе здоровое ухо берет часть работы на себя, и человек может не замечать снижение слуха. При этом пациент может очень долго не понимать, что есть проблема, подчеркнули отоларингологи. Проблема затрагивает не только отдельных пациентов. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 1 миллиарда молодых людей рискуют получить предотвратимую потерю слуха из-за небезопасных привычек прослушивания, в том числе громкой музыки в наушниках. Сейчас помощь при инвалидизирующей потере слуха нужна более 5% населения планеты. К 2050 году нарушения слуха той или иной степени, по прогнозу организации, будут почти у 2,5 миллиардов человек, а более 700 миллионам из них понадобится реабилитация. Но не будем о плохом, просто пользуйтесь сразу двумя наушниками, не громко и не часто. На этом пока все. Услышимся!

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Несмотря на поговорку «L'abito non farebbe il monaco», дословный перевод «платье не сделало бы монаха», что на русском значит «не суди о книге по обложке». Деловой человек в Италии обязан быть стильным и элегантным. Всему, что может подчеркнуть социальный статус, итальянцы придают большое значение. Расскажите о себе, своей семье и своих успехах итальянцам, чтобы заслужить их доверие на начальном этапе. Установление межличностных отношений имеет особое значение в деловой среде. Светский разговор – важная часть переговоров. Разбавить деловую беседу можно на темы об искусстве, архитектуре, о местной кухне и винах. Спорт, футбол, природа, праздники, кинофильмы, семья – эти темы с удовольствием обсудит любой итальянец. Переговоры часто проходят в режиме открытого обсуждения, без четкого регламента. Цель – дать каждой стороне выразить свою точку зрения. Будьте готовы, что вам будут много рассказывать о себе и расспрашивать о вас. Итальянцы – изобретательные люди, энергичные и отзывчивые. Они могут быть очень приветливыми, но одновременно уклончивы от прямых ответов. Эмоциональность итальянцев часто заставляет их обещать больше, чем они могут дать, поэтому старайтесь отделять факты от эмоций. Выбирайте изящные и сдержанные подарки. Даже если это сувениры с вашим логотипом, исключите эффект прямой рекламы.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Иногда одна короткая история может сказать больше, чем тысяча слов. Время остановиться, задуматься и услышать главное. Притчи на Диалог FM.
1: Богатый торговец. Однажды один богатый торговец повстречал в пути своего родного брата и сказал ему:
2: «Куда ты запропастился, брат? Подойди-ка ко мне поближе, хочу тебя уму-разуму научить».
1: Когда тот подошел к торговцу совсем близко, он продолжил:
2: «Ты бы научился у меня искусству торговли, глупец ты эдакий. Ты, наверное, видел у меня на складе на верхней полке пылится кусок застарелого сукна, края которого истрепались и искрошились. Его долгое время никто не брал. И вот на днях мне удалось его сбыть с рук. Я так расхвалил это никчемное сукно, что один простак отдал за него аж 100 рублей чистым серебром. Вот поучись, наконец, у опытного торговца».
1: На это брат ответил так:
3: «Уж не знаю, кто оказался в этом деле обманутым, твой покупатель или ты сам. Уж не расплатились ли с тобой за твое сукно фальшивыми монетами?»
1: Можно извлечь из этого рассказа много разных уроков. Один из них таков: если даже ты думаешь, что обвел кого-то вокруг пальца, не думай, что тем самым оказался в прибыли, так как впереди тебя ждет высший суд, где придется ответить за все свои грехи. В народе же говорят:
3: «Товар лицом продай, но покупателя не надувай».
4: На обмане далеко не уедешь. Обманом много не наторгуешь.
5: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
6: 13 октября 1954 года в Обнинске под Калугой началась промышленная эксплуатация первой в мире атомной электростанции. Мощность всего 5 мегаватт. Меньше, чем у современной ветроустановки. Но именно этот запуск доказал: ядерную энергию можно использовать мирно и контролируемо. Для бизнеса это пример того, как прорывная технология сначала выглядит непрактичной, малая мощность, высокие затраты, сомнительная окупаемость, но она создает новую отрасль, формирует регуляторную среду, готовит кадры. Через десятилетия эта непрактичная технология питает целые экономики. Обнинск показал: прорывная технология – это не только про мощность и прибыль, но и про готовность строить экосистему с нуля.
5: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Когда-то марксисты говорили, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Но как же не поддаваться влиянию окружающего мира? Вот давайте сегодня об этом поговорим. С рождения нас окружает целая система правил и стандартов, которым должен соответствовать каждый. Если мы по каким-то причинам однажды идем против системы, мы сталкиваемся с непомерным давлением. В худшем случае получаем проблемы с законом или изгнание. Каждый цикл в жизни человека по-своему интересен. В каждом есть свои кризисы, с которыми надо столкнуться, справляться, и которые надо преодолеть, свои задачи и проблемы, которые надо решать, свои перспективы и потенциалы, которые нужно уловить, осознать и использовать, чтобы двигаться дальше. Второе. Чувство собственной значимости. Каждый человек хочет, чтобы его замечали, в особенности это видно в процессе воспитания детей. По мнению психологов, ребенок может впасть в настоящую панику, если родители выберут наказание, то есть просто будут игнорировать его. Если вы накричите на него, прочитаете лекцию о недопустимости его поведения или вовсе дадите подзатыльник, это воспримется намного легче, так как на подсознательном уровне ребенок будет понимать, что его замечают, он важен, на него обращают внимание, он его поведение волнует его родителей. Наказание же игнорированием значит для ребенка, что он не имеет права существовать. Попросту говоря, у него теряется чувство собственной важности, самоценности. Третье. Значимость комфорта. Мы ленивые существа. Времена, когда каждая минута была посвящена выживанию в жестоком мире, давно прошли. Современный человек – это весьма изнеженное существо, которое по своим привычкам, поведению и другим признакам очень отдаленно напоминает когда-то родственную ему группу млекопитающих. Отсюда вывод. Зачем плыть против течения, если можно попросту изучить правила течения и не выступать за эти рамки? Нередко мы слышим коронную фразу «Я себе поставил срок 30 лет». К этому времени надо успеть и погулять, и остепениться, и насладиться свободной холостяцкой жизнью, и создать семью, и пожить на средства родителей, и найти высокооплачиваемую работу, прогуливать экзамены, чтобы не упустить все радости студенческой жизни, и получить такие в конечном итоге долгожданный диплом. Так задается установка прожить до 30 всю жизнь, пока еще не поздно, и при этом успеть заложить основы тех серьезных оков тех семейных, социальных обязательств, которые позже свяжут нас по рукам и ногам. Создается такое впечатление, что для многих жизнь после 30 лет практически заканчивается. И то, чего не успели достичь до этого срока, уже вряд ли догонишь потом. Какие ошибки совершают люди в связи с такими установками? Принимаются поспешные решения. Нужно все успеть. Нужно все успеть сделать до 30. Рождается уйма конфликтов, внутренних комплексов. Хочется сидеть на нескольких несовместимых друг с другом стульях одновременно. Хочется иметь все сразу, а в конечном счете не получаем ничего. Материальное начало берет над нами верх, и это усугубляет судьбу, не инвестируем в будущее. Несмотря на давление общества, важно уметь остановиться, потому что задача максимум на период до 30 лет стоит гораздо глубже. Понять, ради чего живем, найти свой путь, свое предназначение, а также для любимых людей, любимые мечты и любимое дело, которые были бы частью этого пути. Нет идеалов в этом мире. Вы не обязаны всем нравиться. Равно как и наоборот. Все мнения ограничены и условны. Просто поймите это и начните жить для себя. 30 лет – это не крест, это огромное путешествие, в котором очень много прекрасного и нового. А чтобы оно проходило первым классом, стоит учиться меньше сравнивать себя с другими и больше наслаждаться процессом. Как сказал Никита Михалков, до 33 лет ты работаешь на свое имя, а после 33 лет уже твое имя работает на тебя. Это про личный бренд, самоидентификацию, про авторитет среди тех людей, которые для тебя важны.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
2: Сегодня мы исследуем с вами очень интересную тему. Кто такая успешная женщина? Какие ключевые есть вот такие вот данные, которые нужно знать? И сегодня я пригласил воплощение просто этого смысла Майгарина Гульбану, основательница сети, огромной сети ресторанов быстрого питания «Ланчжоу». Сколько у вас их точек?
3: Сейчас 60.
2: 60, вот, пожалуйста. Ну, я думаю, уже все понятно, в принципе. Добро пожаловать.
3: Всем добрый день, доброе время суток. Арман, большое спасибо за приглашение, очень интересно. Наверное, есть о чем рассказать.
2: Давайте, наверное, начнем с основы, я думаю. Это мышление в любом случае. Что идет первично, да, вообще на самом деле, вот в таких результатах?
3: В таких результатах лично для меня, я считаю, идет первичное мышление. В любом случае я понимаю, почему, если я раньше делала все интуитивно, а сейчас есть момент осознанности, и ты уже четко понимаешь, почему именно такие результаты, а не другие. Это все про мышление.
2: Я не знаю, насколько это инсайдерская информация. Я слышал от одного человека, который рассказывал вашу историю, что даже проект «Ланчжоу», он стартанул изначально со сложностей в жизни. Это правда?
3: Да.
2: А что там было? Вот просто, ну, типа, это не история, что вы такие, вам делать нечего было, вы такие создали или там тестировали гипотезу, а это какая-то была сложность в жизни.
3: Это была история про, в принципе, почему я пришла сюда. Я считаю, что вообще, на самом деле, когда человек идет к успеху, от того, что у него все хорошо, он не приходит. Всегда случается какой-то кризис, как минимум духовный, но я в «Ланчжоу» пришла через материальный кризис, когда семья осталась там в кассовом жутком разрыве, и мы продавали свой коттедж в Астане, в столице, в 3 раза дешевле, чем мы в него вложились. Это вот представьте, там почти $1.5 миллиона вложил, ты продажную цену ставишь 800 с чем-то тысяч, а отдаешь за 450 первому покупателю, который пришел. Только для того, чтобы обнулиться, закрыть долги, и в кармане остается $200 тысяч, где ты должен вложиться в квартиру, вообще в бизнес, вообще абсолютно во все. Вот, и вот тогда была такая история. Это вот в 2017 году там, мы приняли решение продавать, выставили на продажу, через месяц там пришел покупатель, через месяц мы съехали. Ровно от момента принятия решения до того, как мы съехали, 2 месяца. И это не квартира, это дом большой, 800 квадратов. Это было вот так вот, когда... Ты пришел к моменту, что настолько было внутреннее состояние так плохо, что нужно было обнуляться. Это последние 3 года мы жили в постоянном кассовом минусе. Мы не покрывали свои расходы, а привыкли-то жить хорошо. Я не история про Золушку. Мы привыкли жить хорошо. Там у нас 2000-х лет, годов там все было. И
2: а мы это вот кто?
3: Ну, семья, с мужем? Да? Да,
2: то
3: да,
2: есть вот. У мужа бизнес был какой-то, да?
3: Нет, он был в системе, в нефтяной системе. Там всегда было там... Все было настолько все хорошо, что мы даже и не задавались вопросом, откуда что берется.
2: А вы не работали?
3: Нет, нет.
2: Вот просто жили вот ту идеальную такую кайфовую жизнь.
3: Кайфовую жизнь я там покупала квартиры, делала ремонт и перепродавала, но это было в лайф кайфе там. Хочу делаю, не
2: жена
3: хочу.
2: Жена богатого мужа, да?
3: Да, да, ага. Да, да. Водитель, няньки, домработницы, шикарные квартиры, там мы переезжали, было все там. Я же говорю, мы жили и думали, что так будет всегда.
2: А, нифига себе.
3: Я говорю, я не историю про Золушку, у нас всегда все было. И дети привыкли к тому, что за ними убирают, подтирают. Они не понимали, откуда что берется, там, что там с собой. Вот простые такие
2: Но
3: вещи.
2: Вот тут важный момент. До этого опыта бизнесового не было.
3: Нет.
2: И вот из кризиса пришлось создать бизнес.
3: Да. Первый бизнес, он был неуспешный, это было в Астане еще, когда мы еще в этом доме так. жили, когда у меня было кафе, и я его открывала, у меня был партнер, и у нас именно история неуспешного бизнеса, когда сам проект неуспешный, потому что знаний не было, и партнерство было неуспешное. Именно вот этот неуспешный бизнес приводит к тому, что мы решаем продать дом и закрыть все долги и обнуляться.
2: А, вот.
3: Кризис, короче, кризис на кризисе погонял кризис.
2: Ага, окей. И вот это привело к созданию Лэнджоу.
3: Да.
2: Прям все, вот следующий проект после этого кризиса был Лэнджоу.
3: Это был переезд из Астаны здесь. Два месяца полного, скажем так, лежания, ничего не делания, поиска, что буду делать. Как раз там был момент, когда я там поправилась на два размера, я вообще ничего не понимала, что я хочу, и был поиск внутри, будем делать это, да, нет, да, нет, да, нет. И пришла к моменту, что все-таки я давно хотела, еще в 2015 году, когда впервые лапшу попробовала в Китае, что я хочу ее открывать. И все-таки мы решили это делать. И я вспоминаю двух наших поваров со Астаны, там была китайская кухня у меня, и предлагаем поехать со мной учиться в Китае по этим, говорят, все окей. Они думали, что я шучу. А я через неделю буквально им говорю, давайте паспорта. Я оформляю визу, у меня есть друг, который в Китае организовал всю эту встречу, мы туда поехали. И вот на самом деле история оттуда началась. Я туда, когда уезжала, у меня ни помещения, ни понимания, ничего не было. Просто ехала туда, но был дизайнер, которому я сказала, что там рабочее название лапша, она уже разрабатывала логотип. Там в Китае я говорю, так, мы меняем название, мы не будем называться лапша, мы назовемся Ланчжоу.
2: А откуда название?
3: Название – это название города, родина лапши. Там она появилась больше 200 лет назад, вот это блюдо. И тогда я говорю, мне еще помню, это директора первого своего наставника, который учил меня там, запустил, в принципе, на кухню, они же не пускают никого. Нас пустили, мы заплатили, нас туда пустили. Я у него спрашиваю, а можно назваться Ланчжоу? Он мне говорит, это все равно, что ребенка назвать ребенком, это же название города, это неправильно, так не пойдет. Я звоню дизайнеру, говорю, меняем на Ланчжоу. Я думаю, что это было одно из ключевых вот этих важных решений. Почему? Потому что само название говорит о блюде. Лапша по-ланчжоуски входит в тройку самых популярных блюд Китая, извините, там почти 2 ярда населения, из самых древних. И, соответственно, сейчас, когда говоришь лапша по-ланчжоуски, фактически каждый житель Поднебесной, и не только, они знают, что это за продукт.
2: Понял, окей. А бывает же вот состояние, ну такое, иногда бывает, хронически попадаешь в такое состояние, когда во всем сомневаешься. Вот у меня просто в жизни были периоды, когда я очень уверенно пер, и вот просто такой, вот это будет, и это так и было. А потом были периоды, когда у меня тоже происходили вот кризисы, и вот недавно такой был, там полгода назад. И я помню себя в том состоянии, когда ты сомневаешься вообще во всем. А что в такие моменты делать? Вот когда ты реально сомневаешься в себе, вообще во всем, в людях вокруг, ты такой хочешь?
3: Я считаю, что в этот момент нужно работать с собой, с мышлением. Здесь как раз-таки вот эти все сомнения, они же дают подтверждение, они вообще откуда появляются сомнения? В твоей реальности появляются какие-то события, которые закладывают тебе эти сомнения, и появляется неуверенность. Если к этим событиям относиться как уроки, брать оттуда уроки, они тебя будут усилять. Не ослаблять тебя, уверенность твою снижать, а усилять. Ты будешь брать, так, вот это событие случилось, это какой-то урок. Какой я должен взять урок? Увидел в этом позитивную, положительную сторону, ты усилился. Ты не упал назад, не откатился, наоборот, ты еще стал сильнее. Вот этот вот шапалак, который от жизни тебе пришел, он тебя усилил. Если к этому относиться, то я считаю, что любые негативные события оставляют в тебе позитивный след, ты о них потом быстро забываешь.
2: Окей, окей, супер. А вот когда сомневаешься в будущих проектах, в каких-то идеях, что нужно в такие моменты делать?
3: В таком случае, если ты сомневаешься, нужно идти за знаниями, получить ту самую уверенность, что у тебя получится, потом только идти. Если ты сомневаешься, лучше не стоит начинать. Почему? Потому что сомнение все равно разрушит. Мы же управляем своими мыслями, своей реальностью. Все, что в нашей голове, оно в любом случае в жизни сложится. И обстоятельства сложатся, и события создадутся. Тогда нужно сначала в своей голове сложить полную уверенность, что это получится, в это действительно поверить, и потом только идти делать.
2: А вот у вас есть какие-то свои личные такие практики, которыми можно поделиться, вот именно когда вы на уровне мысли четко формируете вот эту картинку и начинаете действовать? Вот какая у вас тут есть практика?
3: Например, я иду на какую-то встречу. Четко понимаю, что у меня появились сомнения, там, может, не стоило идти, там, блин, наверное, сейчас будет вот так, блин, надо было вот это. Я в этот момент останавливаю свой ход мысли, говорю, стоп, так, должно быть вот так, позитивно, так, как я хочу, и встреча закончится так, как мне нужно. Я прям настраиваюсь на эту встречу только исключительно так. Я иду на эту встречу и понимаю, какая бы она напряженная вначале ни была, проходит какой-то момент, ты же идешь в расслабленном состоянии, спокойном, и ты, даже если какой-то идет негатив, ты же настроен позитивно, оно потом постепенно простраивается по-другому. И ты со встречи уходишь ровно в тех эмоциях, которые ты изначально заложил. Получается, ты сам этим управлял.
2: Прикольно. То есть, по сути, методология такая, что если ты хочешь что-то, тебе нужно заранее увидеть, как я это хочу.
3: Да.
2: Может быть, там, описать, если там сложно в голове
3: ощутить.
2: Держать. Ощутить.
3: На эмоциональном уровне прямо ощутить и только в эту сторону двигаться.
2: И когда ты уже будешь присутствовать на этой встрече или там, допустим, там в проекте, то уже действовать так, как это нужно сделать, чтобы прийти к той точке, которую вы представили,
3: да,
2: по сути.
3: Да.
2: Вот даже если что-то складывается не так, ты это подгоняешь. Окей.
3: Своими эмоциями, своим состоянием.
2: Угу.
3: Почему? Потому что если ты сел, и у тебя все равно внутри есть сомнения,
2: да,
3: случится так, как ты думаешь, в любом случае. Если ты исключительно уверен, что в позитивном настрое, оно случится так, как ты думаешь. Управляет нами на самом деле не ум, не мозг, а внутреннее состояние. Невозможно обмануть то, что мы изнутри излучаем. Вот все, что в реальности нашей происходит, это то твое внутреннее состояние, все. Если что-то идет не так, возьми это как за урок. Как учителя, события тоже как урок, человека как учителя, и все. И я же говорю, оно прям любой кризис выходит тебе в позитивную сторону.
2: Супер, супер, окей. Все, мы зафиксировали, что бизнес начался с кризиса. Не всегда вот такие успешные истории создаются из там просто любви к какому-то делу, а вот бывает и так. И что нужно делать в такие ситуации? Супер. И вот теперь вопрос. Какие ключевые мысли, какие ключевые такие убеждения, действия нужны для того, чтобы вот выйти на масштаб? То есть вот 60 точек, это сколько сотрудников?
3: В сети около 2000.
2: 2000 человек. Вот это все, ну это же просто огромные там расходы, огромные проблемы. Вот как управлять масштабом? То есть какие вот тут мысли, осознания, идеи у вас, допустим?
3: Это первое, самое главное, я считаю, управление людьми и человеческими ресурсами. На самом деле, когда мы первую точку открывали, первый ресторан, там работало порядка 50 человек. Я помню хорошо, первый год я работала по 18 часов в сутки. Прям в реальности меня дома не было вообще. А сейчас, получается, казалось бы, я тогда жила в ресторанах. Я там ходила, находилась, приходила, уходила, закрывала, открывала. А сейчас меня не бывает месяцами. Это все делает команда, все делают люди. И здесь момент, наверное, того, что ты первично должен всему научиться сам.
2: Да. Залезть там полностью, да, с нуля, да, вот,
3: да,
2: это поднять.
3: Да, да. Я начинала, когда я стояла на кухне, я знаю в сварке мяса абсолютно все процессы. Первый маркетолог Ланжу, это я вела сама Инстаграм. Я не умела вести его как пользователь, но как СММщик я знала абсолютно все, вплоть до таргета запускала я сама, я 2 года вела сама. У меня был только видеограф, который снимал, фотографировал, делал мне
2: офигеть,
3: ролики.
2: Офигеть, круто.
3: Комментарии я все отвечала сама, внутри отвечала сама, и посты я писала сама. И здесь есть такой момент, когда ты все это изнутри знаешь сам. Активности вот эти все, там, вторая порция лапши, там, чай бесплатный. Это же все придумывала я сама вместе с командой, мы там внедряли это все. Там мимо меня ничего не проходило. А потом приходит момент, когда ты это уже делегируешь.
2: Да.
3: Отдаешь, ты изнаучился, потом находишь нужного себе человека, потом обучаешь, делегируешь, потом только оставляешь контроль, а потом и контроль делегируешь. И себе я сегодня оставила только то, что никто в команде не может сделать.
2: Это что?
3: Все. Вот даже вот здесь то, что мы находимся, это вот делаю я. Личный бренд – это я. В Инстаграме отвечаю исключительно я. А, например, поехать проверить ресторан или там выбрать локацию или построить уже может команда.
2: Супер, супер. Вот давайте тут важный момент зафиксируем. То, что я вот, ну, как бы услышал, да. По сути, чтобы создать что-то большое, нужно изначально самому пройти все этапы, погрузиться, понять. Так ты будешь лучше потом все это понимать и контролировать. Второй момент – это то, что со временем это все делегируется. И вот тут хотелось бы провалиться в тему команды. Что тут ключевое надо знать, понимать, как вы людей определяете, свой, не свой, какие у вас есть такие какие-то свои критерии, техники, технологии, я не знаю, вот просто очень интересно.
3: Первое вот сейчас главное, наверное, на сегодняшний, когда мы отбираем команду, это люди, которые хотят развиваться. Человек, который хочет просто приходить на работу с 9 до 6 работать, это не наш сотрудник точно, он прям быстро выпадает. Это человек, который хочет развиваться, хочет масштаб себя как личность, хочет больше зарабатывать, что-то уметь, чему-то научиться. Вот однозначно, всегда человек находится в развитии, это вот наши люди.
2: Угу.
3: Второе – это безусловная вера в проект. Я не работаю с теми, и они сами выпадают без даже моего какого-то вмешательства, люди, которые ставят под сомнение мои решения. Любое сомнение в команде, я всегда им говорю, это якорь, есть огромный корабль, каждый сомневающийся сотрудник – это якорь. Он бросает 1, 2, 10, 20, и все, и скорость снижается, и потом притормаживается. Любая стагнация, ты знаешь, любая стабильность, даже не стагнация, это откат назад. Нету понятия стабильности в бизнесе. Мы или вперед, или стоим, если стоим, значит, мы откатываемся. Поэтому есть такое негласное, наверное, скажем так, то, что я всегда говорю над этим. Вначале все смеялись, это не нравилось. А сейчас это стало законом. Есть два мнения, мое и неправильное. Все. И команда четко понимает, если я приняла решение, и они понимают, что оно безусловное, они без сомнения должны это делать. Как только начинают ставить под сомнение, вот последняя команда топов, которая была, буквально несколько месяцев назад уже последние вышли, да, это был тот момент, когда они стали ставить мои решения под сомнение. Я с ними разговаривала. И я им говорила, вы поняли, почему вы выпали-то с корабля? Он говорит, нет, вы стали под сомнение ставить мои решения. Вы стали обсуждать, что я делаю, зачем, сколько я зарабатываю, а правильно ли я действую, делаю, а правильно я принимаю решения. Вы, говорю, помните самый большой... У нас вот этот 24-й год, мы сильно притормозили развитие. Вот эта история 60-70 ресторанов уже стоит год. Почему? Потому что вот те годы максимальное развитие, когда была команда, я говорила, вот здесь открываемся, едем в тот город, делаем это. Они шли, безусловно, и говорят, у нас не хватает денег, говорю, деньги будут. Они даже не понимали, откуда появлялись деньги, и мы открывали еще один ресторан. Это вот та самая безусловная вера. А когда начинает вот это вот так, надо просчитать, а можем ли мы себе это позволить, и так далее, скорость снизилась сразу. Вот это вот как раз-таки безусловная вера в проект, в руководство, в основателя, в SEO команды.
2: Синхронизация такая некая, да, получается?
3: Да. Это как вот, когда все садятся на один корабль и гребут все в одну сторону, причем синхронно все в один.
2: Прикольно.
3: И даже если что-то идет не так, когда есть скорость... Машина, когда едет на скорости,
2: да,
3: она же кочку пролетает,
2: угу,
3: а если она медленно... Она ее чувствует каждую.
2: Uh-huh, uh-huh.
3: Вот это история про это.
2: Круто. Это, знаете, я недавно такую цитату услышал. Ну, вот мысль, что гениальные все идеи принимаются всегда индивидуумом. А все неправильное в мире происходит, когда это принимает группа. Потому что группа всегда не права. Потому что группа — это коллективные искажения, которые начинают вот... Вот это вот все, когда начинает вместе думать, обдумывать, там происходит вообще полностью... хаос, рассинхрон, и происходят какие-то дурацкие вещи.
3: Это история про сомнения. Мы в воздух запускаем сомнения. И все эти сомнения потом и того разрушают весь результат. Мы еще действия не сделали, мы уже в голове разрушили, а начинаем делать. Пространство нам эти сомнения подтверждает, и все. И вот он тебе отрицательный результат.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Махачкале на проспекте Кушинского произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали трое несовершеннолетних. По предварительным данным, 37-летний местный житель, управляя автомобилем «Лада Гранта», совершил наезд на трех детей, которые находились на проезжей части. Пострадавшие 2015, 16 и 2019 годов рождения были оперативно доставлены в медицинское учреждение. После тщательного осмотра и оказания необходимой помощи врачи отпустили детей домой. Их жизни и здоровье ничего не угрожает. Сотрудники полиции Махачкалы сейчас устанавливают все обстоятельства инцидента. 37 детских садов в Дагестане станут пилотными площадками для изучения родных языков. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. В пилотном режиме дети будут изучать 6 языков. Это аварский, даргинский, кумыкский, лакский, лезгинский и табасаранский. Основное внимание уделяют речевому развитию детей дошкольного возраста. В число пилотных площадок вошли образовательные организации, уже имеющие опыт сохранения национальных культур и традиций народов Дагестана. Они расположены в 24 районах республики. Научно-методическое сопровождение педагогов обеспечит Дагестанский научно-исследовательский институт педагогики имени Тахугоди. Щукин отметил, что задача с раннего возраста – помочь детям слышать родную речь. Ну а если в аварии виноваты оба водителя, это еще не повод отказываться от страхового возмещения. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Участники рынка страхования рассказали изданию, что выплату рассчитывают с учетом степени вины, установленной судом. Но осложнить получение денег могут действия самого клиента. Например, срочный ремонт после происшествия. Если работа необходима, чтобы не допустить дальнейшего ущерба, эксперты советуют сначала согласовать их со страховой компанией. Но россияне стали реже путешествовать. По данным аналитиков, минувшим летом количество купленных туристических услуг на одного путешественника сократилось на 2,5%. При этом расходы продолжают расти из-за подорожания билетов и других услуг. Средняя стоимость авиабилета летом достигла 22 тысячи рублей. Это на 11,5% больше, чем годом ранее. Ну и курьерская доставка, комплектация заказов и работа в общепите могут стать дополнительным заработком при основной занятости. Об этом nevs.ru рассказала юрист Яна Мас. Тем, кто легко общается с людьми, она предлагает рассмотреть работу консультантом, промоутером или официантом. Среди других вариантов – колл-центры и поддержки пользователей. Эксперты советуют учитывать не только оплату, но и совместимость задания с привычным графиком. До начала работы важно письменно закрепить обязанности, сроки и порядок расчета. Ну и Москва лидирует среди российских городов по оценке карьерных перспектив местными жителями. По данным опроса «Суперджоп» для РИА Новости, 66 работающих и ищущих работы москвичей считают столицу лучшим местом для роста в должности и доходах. В Казани и в Петербурге такого мнения придерживается только 49% опрошенных. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
5: А вечером
6: после работы.
5: А вечером кто в пути?
6: А вечером.
5: А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог ФМ.
1: Добрый вечер, уважаемые друзья. Вы настроены на волну радиостанции Диалог ФМ. Это программа «Вечерний сеанс», в студии Расим Загиров. И есть такая прекрасная новость о том, что с 1 сентября этого года у нас появилась возможность оплатить товары и услуги цифровыми рублями. Граждане нашей республики и страны в целом могут открыть по желанию цифровой кошелек и переводить безналичные рубли в цифровые.

0: жители нашей страны. Я напомню, что проявляет интерес к новой форме рубля. По данным Банка России, за 3 недели после запуска было открыто почти 200 тысяч счетов цифрового рубля. В их число растет именно этих самых счетов. Помимо граждан, счет цифрового рубля открыли 8 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей. Чем цифровой рубль отличается от тех, что мы привыкли видеть в кошельке или на карте? Как открыть цифровой кошелек и где его использовать? На эти другие вопросы здесь в эфире студии «Диалог ФМ» ответит заместитель управляющего отделения Банка России по Республике Дагестан Джамиля Мухумаевна. Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Джамиля Мухумаевна, спасибо большое за то, что пришли. И, знаете, вот такой вот вопрос от народа сразу. Мы привыкли к наличным деньгам, безналичным деньгам. Что такое вообще цифровой рубль? Объясните нам доступным языком.
1: Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. По сути, это тот же самый рубль, к которому мы привыкли в повседневной жизни, только в цифровом виде. У нас есть наличные – это монеты и банкноты в кошельке. Есть безналичные – это счета на банковском счете. А также есть еще и цифровой рубль – это кошелек на платформе Банка России. Цифровой рубль выпущен не взамен наличных или безналичных денег. Это дополнительное средство для платежей и переводов. И выбор, какой именно формой пользоваться, решает сам человек. Без его желания, без его согласия счет не может быть открыт.
0: Джамиля Мухумаевна, вопрос как бы такой вот от меня. Чем отличается все-таки цифровой вот этот рубль от безналичной системы расчетов? Для меня это что-то такое, знаете, как безналичная система.
1: Безналичные рубли, они хранятся на счетах в коммерческих банках. А счет цифрового рубля, он открывается на платформе Банка России. Там же проводятся все операции с цифровыми рублями. И их сохранность гарантирует Банк России. Еще одно отличие – это тарифная политика. Для граждан нет никаких комиссий, все операции, они бесплатные. И также они могут свободно распоряжаться своими деньгами. На платформе цифрового рубля нет никаких ограничений и лимитов по переводам. Если мы будем говорить о бизнесе, до конца этого года действует такой льготный период, в течение которого комиссии тоже с них за вот эти операции не взимаются. А с 1 января 2027 года будут установлены минимальные комиссии по сравнению с такими банковскими тарифами на аналогичные операции. Здесь бы я еще отметила, что сама технология цифрового рубля, она создает условия для развития смарт-контрактов. Когда участники сделки заранее определяют условия свои, и платежи приходят автоматически после его выполнения. Ну, к примеру, если, допустим, оптовый покупатель подтверждает поступление товара на склад, вот моментально уже сам поставщик, он получает деньги за этот товар. Поэтому, когда покупатель и продавец имеют кошельки на единой платформе Банка России, у них есть возможность определять различные варианты и условия вот эти сделки и проводить расчеты без посредников.
0: Джамиля Мухумаевна, спасибо за ответ. Вопрос такой, как открыть все-таки цифровой кошелек, это первое, и вы сказали, что он именно к Банку России относится. Получается, нужно ли какое-то отдельное мобильное приложение для этого?
1: Нет, устанавливать отдельное приложение, скачивать какие-то программы не нужно. Цифровой кошелек можно открыть через мобильное приложение любого банка, клиентом которого вы являетесь, но при условии, что этот банк, он является участником платформы цифрового рубля. Ну и кроме этого, вы должны быть совершеннолетним гражданином Российской Федерации, у вас должна быть подтвержденная учетная запись на госуслугах, ну и вот то, что я повторюсь, я говорила, вот этот банк, клиентом которого вы являетесь, он должен быть участником платформы цифрового рубля. Кроме того, счет цифрового рубля, он не привязан ни к какому коммерческому банку, я уже говорила, он на платформе Банка России находится. И поэтому клиент нескольких банков, участников вот этой платформы цифрового рубля, он может видеть свой счет и совершать операции в мобильных приложениях каждого из них. То есть у вас цифровой кошелек один, а вы можете совершать операции через мобильные приложения вот любого из банков, если они подключены вот как раз-таки к платформе цифрового рубля. Пополнить баланс цифрового рубля можно со своего банковского счета. И это можно сделать в мобильном приложении, как я говорила. Но здесь вот как раз единственный есть такой лимит, вообще здесь лимит, это вот 300 тысяч рублей в месяц. Именно на пополнение с банковского счета на ваш цифровой кошелек. Вот. Ну, такой лимит установлен для физических лиц, но при этом тратить и переводить граждане могут любую сумму, которая у них будет на счете цифрового рубля, без ограничений. А само пополнение счета цифрового рубля, оно похоже на то, как вот вы обычно переводите деньги между своими счетами. То есть вы в приложении банка выбираете вкладку цифровым рублем. Uh-huh. Но я здесь вот скажу, что если вот ваш банк участник этой программы, у него появляется такой логотип цифровой рубль. И вот как раз вы заходите вот в эту вкладку, выбираете опцию «Пополнить», и далее выбираете счет в этом банке, с которого хотите перевести деньги. И после того, как вы подтверждаете операцию, ваши безналичные деньги, они становятся у вас цифровыми.
0: Так, подведем, так сказать, ответ ваш. Я правильно понимаю, что во всех банках отображается именно мой цифровой кошелек?
1: Да.
0: В любом абсолютно, хоть я даже клиент разных банков.
1: Но в банке, который является участником этой платформы.
0: Понятно. А если у меня наличные, как пополнить все-таки?
1: Если у вас наличные, сначала вы кладете их на счет в банке, как обычно. То есть вы можете через банкомат это сделать или через кассу. А затем вы уже в мобильном приложении переводите уже эти деньги на счет цифрового рубля.
0: Джамиля Мухумаевна, вопрос такой, я извиняюсь, буду копаться. А если, допустим, у меня вот есть цифровой кошелек, там есть баланс, как обналичить это все, вот наличные?
1: Ну, это уже в обратном порядке.
0: Да,
1: вот я сейчас говорю, это в обратном порядке, надо зайти в приложение банка, и ваши цифровые рубли нужно перевести уже на ваш банковский счет, а затем уже как, ну, традиционно вы пойдете там в банкомат или в кассу банка и можете их обналичить.
0: А где все-таки можно расплачиваться цифровыми рублями?
1: Ну, у нас есть сейчас организации, которые с 1 сентября, они обязаны принимать оплату цифровыми рублями. Но это относится к крупным торговым компаниям с годовой выручкой более 120 миллионов. Но речь идет о сетевых супермаркетах, аптеках, станциях техобслуживания. Ну, понятно, да, что первое время никто, ну, вообще никто не будет вывешивать на входе...
0: Что принимаем цифровые рубли.
1: Нет, нет, нет, не это не будет вывешивать. Они будут вывешивать, какая у них годовая выручка. Да? То есть они это не будут вывешивать. И поэтому в первое время, наверное, нужно на кассе спрашивать, принимаете ли вы оплату цифровыми рублями. Я наоборот думаю, что бизнес будет заинтересован информировать покупателей, если они такую услугу предоставляют. Наоборот, они будут заинтересованы и будут информировать покупателей, потому что это значительно, оплата цифровыми рублями, она снижает их издержки.
0: Так что, друзья, в нашей стране есть наличная форма оплаты, безналичная и теперь цифровая. А можно ли отправить цифровые рубли, допустим, своей маме, родственнику, если у нее, например, кошелек не открыт, или ей надо обязательно открывать?
1: Нет, для того, чтобы вы можете отправить любому человеку, но только при условии, что у него открыт счет цифрового рубля. И отправить это тоже очень просто в мобильном приложении, то есть выбрать перевод цифровых рублей, указать получателю сумму. Ну, то есть это, в принципе, несложно. И моментально эти деньги уйдут ему на счет без всяких комиссий. Но перевести, если у него нет счета цифрового рубля, это будет невозможно, а перевести напрямую, допустим, цифровые рубли на чужую банковскую карту, ну или вот чужой банковский счет, нельзя. Вот для того, чтобы вы перевели эти деньги, вам придется перевести вначале их на свой банковский счет, то есть вы переводите их на свой банковский счет, а потом уже со своего банковского счета обычным способом уже переводите деньги на карту получателя.
0: Скажите, пожалуйста, а можно ли с помощью цифрового рубля брать ипотеку, кредиты, займы, вот это все?
1: Нет.
0: Открывать вклады, допустим?
1: Нет, цифровой рубль, он предназначен для платежей и переводов, и вклады в цифровых рублях на платформе Банка России открываться не будут, и кредиты тоже выдаваться не будут. Это сфера деятельности коммерческих банков.
0: Джамиля Мухамаевна, сейчас время такое вот, экономически, да, вот если брать все, криптовалюты, криптокошельки, биткоины, все практически, насколько я знаю, Мосбиржа сейчас с 1 декабря вообще на торгах криптобиржу запускает. Так вот, вопрос такого характера. Когда мы слышим о цифровых деньгах, мы сразу вспоминаем криптовалюту, ну, в моем таком мозгу. В чем принципиальная такая разница между цифровым рублем и этим самым криптокошельком,
1: дядь? Но цифровой рубль и криптовалюта – это совершенно разные вещи. И вот самое такое ключевое существенное различие – это то, что у криптовалюты нет единого эмитента, который бы отнес обязательства по ним на государственном уровне. А я уже говорила, да, что цифровой рубль – это форма, это национальной валюты, и выпускает цифровые рубли Банк России, и за сохранность их тоже отвечает тоже Банк России.
0: Вот этот вопрос у меня был под конец все-таки, да, цифровой рубль – это все-таки деньги на платформе, как вы сказали, Центробанка. Они не относятся ни к одному банку, это деньги Центробанка. Насколько они надежно защищены?
1: Безопасность и надежность – это один из ключевых принципов данного проекта. Все операции с цифровыми рублями, они проводятся на платформе Банка России. Эта платформа создавалась с учетом самых высоких стандартов информационной безопасности, операционной надежности и киберустойчивости. Помимо этого, персональные вот эти данные вот пользователя, они защищены с помощью криптографии и банковской тайны, то есть на тех же принципах, что и традиционные банковские карты. Ну и кроме того, вот очень важно, как и со случаем с банковскими картами, соблюдать кибергигиену. То есть нельзя никому сообщать свои конфиденциальные данные, пароли из приложений, коды из СМС и никому не оставлять свой разблокированный, да, телефон.
0: Ну что, друзья, это была программа «Вечерний сеанс». В студии был Расим Загиров. Я напомню, что у меня сегодня в гостях здесь был заместитель управляющего отделением Банка России по Республике Дагестан Джамиля Мухумаевна Алиева.
2: А вечером после работы.
3: А вечером кто в пути?
2: А вечером
3: вечерний сеанс.
2: Вечерний сеанс на Диалог ФМ.
4: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Международная группа ученых, включая Кембриджский университет, планировала оценить возможный вред долгого просмотра телевизора для людей с высоким риском развития сахарного диабета, поскольку они склонны к развитию атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. Результат исследования ожидаем. Чем больше времени человек тратит на ТВ, тем выше риски болезней сердца и сосудов вне зависимости от склонности к диабету. Выводы ученых опубликованы в журнале Ассоциации кардиологов США. Просмотр телевизора 2 часа в день и больше ассоциируется с повышением сердечно-сосудистых рисков на 12%, независимо от генетического риска диабета второго типа. Если смотреть телевизор меньше 1 часа в день, то повышенный риск болезни сердца не наблюдается, даже у склонных к диабету людей. Даже если у вас высокий риск диабета, но при этом просмотр телепередач занимает не более часа в день, то 10-летний абсолютный риск болезни сердца и сосудов будет меньше, чем при частом просмотре ТВ и низком генетическом риске. 2,13% против 2,46%. Ранее ученые также установили связь между длительным, более 3 часов ежедневным просмотре ТВ и более высоким риском развития деменции. Наша жизнь состоит из множества мелочей, которые во многом определяют состояние нашего здоровья. Люди, которые много смотрят телевизор, как правило, мало двигаются, едят много мусорной пищи, недостаточно общаются и так далее. Это все ведет к физическому и умственному нездоровью, прокомментировала выводы ученых врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухрам Павлова.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Существует три типа доходов. Когда вам говорят «ходи в школу и найди работу», то это трудовой доход. И первая строка расходов в этом доходе будут высокие налоги, потому что вы работаете за деньги. А как вы, должно быть, уже знаете, по мнению Роберта Киосаки, богатые не работают за деньги. Второй тип дохода – это портфельный доход. Он также называется прирост капитала. Например, если вы приобрели дом за 100 тысяч, а продали его за 200, то разница в 100 тысяч и называется приростом капитала. Если вы покупаете акцию за $10, а продаете за 20, то ваш прирост капитала составляет $10. И третий тип дохода является доход, ради которого и работают богатые люди. Это пассивный доход. К пассивному доходу относятся бизнес, недвижимость, сырьевые товары и другое. Большинство людей имеют первый тип дохода – трудовой. А вот богатые люди работают для пассивного дохода. Миллионер говорит, что для того, чтобы получать третий вид дохода, прежде всего нужно правильное образование. Нужно уметь читать финансовую отчетность, а для этого нужно иметь финансовое образование. Такому не учат в школе, для этого потребуются годы. Человек не сможет сразу же получать пассивный доход. Важно получить финансовое образование. Благодаря опыту и упорному труду Роберт добился своего успеха. И также сможет каждый, считает предприниматель, если все будет делать правильно. Киосаки напомнил историю о успехе Рэя Крока. Это один из первых владельцев Макдональдса. Как говорит Роберт, все считают, что бизнес Макдональдса – это гамбургеры. Но это не так. Причина в том, что они получают пассивный доход, пользуются долгами и не платят налогов. Поэтому богатые не работают за деньги, но они работают для разных видов доходов. А государство хочет сделать так, чтобы бедные оставались бедными и направляют всех к первому типу доходов – трудовому. Главный посыл этого урока от Роберта состоит в том, что нужно работать для правильного типа доходов, но не для денег. И важно направить себя на получение именно третьего типа – пассивный доход.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Горе мне, горе, вздыхал человек, сидя на лавке, и слезы ручьем лились по его лицу. Что ты все ноешь? Рассердилась жена. Если хочешь быть счастливым, будь им. Как же мне быть счастливым, если счастье не приходит ко мне? Зато несчастья одно за другим сыплются на мою бедную голову. Урожай не созрел, крыша прохудилась, забор сломался, ноги болят. Ох, горе мне, горе, плакал человек. Услышала счастье эти стенания и пожалела беднягу. Решила оно заглянуть к нему в дом. Постучало счастье в окошко и проговорило: «Если хочешь быть счастливым, будь им». «Подожди плакать, посмотри, что-то сияет в нашем окошке», остановила человека жена. «Закрой шторы, этот свет слепит меня и мешает горевать», велел человек жене и снова зарыдал. Жена закрыла шторы, села рядом на скамейку и тоже заплакала. Так и сидят они до сих пор и жалуются на свою несчастную жизнь. Удивилось счастье и улетело прочь.
1: Притчи народов мира.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбейси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината, источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрация тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: Ребята, всем привет! Сегодня у меня в гостях Андрей Кривенко, основатель компании «Вкусвилл». Андрей, спасибо большое, что пришел. Я знаю, что ты очень редко даешь какие-либо интервью, куда-либо ходишь, поэтому это вдвойне ценно. И у тебя было несколько интервью, которые были посвящены тому, как создавалась компания, собственно, с чего начинал, как ты пришел из корпоративного мира в бизнес. Но я сегодня хочу поговорить немножко о другом, потому что компании 14 лет, да, на текущий момент. 13 лет на текущий момент. Порядка полутора тысяч магазинов, это не считая дарксторов. Около 30 тысяч человек работает в компании. И выручка компании около 3 миллиардов долларов в год. И, соответственно, вот здесь вот 14 лет, и эти показатели, они немножко как будто бы не стыкуются. И есть очень четкая уверенность, что был какой-то применен лайфхак и какие-то новые вещи, которые вы создали в компании для того, чтобы такими темпами расти, для того, чтобы сделать то, что, по сути, кажется в какой-то мере невозможно. И я знаю, что то, что вы сделали, называется новая технология, по сути, управления, Beyond Taylor. Я слышал от многих ребят с вашей компании. Сегодня хочу поговорить об этом. Насколько вообще тебе эта тема самому близка, потому что для меня это самое важное.
3: Тема близка, и, ну, наверное, главная проблема, да, почему я в том числе не отказываюсь от интервью и вообще от таких публичных выступлений. Часто бывало, что я даю вредные советы.
2: Ну, это тонкий момент.
3: Да, и то есть достаточно сложно мне пытаться объяснить эту всю историю, да, ну, грубо говоря, там, да, за час, да, и даже сейчас вот с тобой это вот, наверное, как бы нереальная цель, да, чтобы кто-то смог понять, вообще говоря, про что это.
2: Я думаю, знаешь, нужно мне нравится история, поставить какую-то определенную задачу. То есть я понимаю, что любую технологию за 2 часа невозможно, да даже за 5 часов, просто абсолютно невозможно объяснить. Да. И я предлагаю обозначить тогда цель. То есть у нас ребята, которые занимаются бизнесом или какой-то деятельностью, наша задача — дать им пищу для размышления, какое-то зерно, посадить какое-то зерно, чтобы они могли задуматься. И с точки зрения вредных советов мы все-таки предполагаем, что ребята склонны к рефлексии, к самоанализу, и никто не будет воспринимать каждую мелочь за чистую монету и делать. Каждый примет так, как он должен это понять. Поэтому я думаю, что...
3: Поэтому, прямо я каждый раз такой деклеймер, да, все, что я не скажу, нельзя в чистом виде применять. Вот, и это очень много случаев у нас было, когда было прям вредно.
2: Ну, я думаю, все-таки, опять же, тот, знаешь, тот, кто ищет пользу, всегда найдет пользу, тот, кто пытается найти во всем вред, тот в любом случае найдет вред. Давай начнем с такого вопроса. В какой момент вы, как компания, поняли, что нужно что-то концептуально менять и начали строить абсолютно новые модели управления и вообще развития компании? Как это произошло?
3: По сути, наверное, примерно как и у всех произошло. Да? То есть, когда компания начинает расти, когда она маленькая, да, то, в общем-то, можно легко со всеми договориться, ну и как бы все понятно, что происходит, вот, и достаточно все прозрачно, да, и можно совместно принимать решения. Как только компания стала побольше, да, и появляются люди, которых ты там не знаешь, да, там новые люди, особенно новые с каким-то другим опытом работы других компаний, то вот такая происходит ситуация, да, ну что, типа, перестает что-то получаться, да, и вот как люди говорят, это вот такое как бы отсутствие, ну, не знаю, как контроля, да, и существует единственная методика, да, которая читается в разных бизнес-школах, да, ну, это вот, типа, давайте вводить, там, не знаю, то, что называется бюрократию, да, то есть давайте определять должностные инструкции, формировать отделы, вводить KPI, бюджеты, да, и про это написаны, там, не знаю, миллионы книжек, да, это преподается вообще во всех университетах, да, и считается, что, ну, как бы такой, типа, бизнес – это вот как бы про это, да, и вот, и мы, естественно, как все тоже это стали делать, ну, потому что других же, в общем, нет методик, вот, при этом я до этого работал в корпоративном бизнесе именно как в финансах, да, и, в общем-то, как бы наблюдал, насколько бюджеты, ну, так скажем, вредные, вот, ну, там, бесполезные, и там сколько много на них ресурсов тратится, и за них там неправильные решения принимаются, да, но, ну, по сути, я так скажем, то, чего уходил, да, пытался, да, вот создать компанию без вот этой корпоративной как бы истории, да, ну, не было альтернативы, да, и было ясно, что, похоже, надо возвращаться к бюджетам, да, и мы стали внедрять, ну, скажем, более, наверное, продвинутые бюджеты, то, что называется система сбалансированных показателей, вот, и у нас прямо было все описано, прямо по методике. Валера, да, который сейчас у нас один из основных вот лидеров, да, по там, Beyond Teller, да, вот он прямо занимался системой сбалансированных показателей, формировал их, вот, и в какой-то момент, да, нам вы сказали, вау, круто, действительно, мы смотрим на эти показатели, они улучшаются, да, там все, как бы, вроде все стало намного стабильнее, да, и вот так произошло, да, и через месяц мы вдруг узнаем, что поставщики уже планируют переставать нам отгружать, да, потому что мы им давно не платим. И мы такие системы сбалансированных показателей открываем, говорим, там же все офигенно. Как бы все же там и бонусы получают, да, все растет, да. А поставщики уже все как бы на грани, да. И вот и у нас, конечно, это произошел прям совсем как бы отвал, да, ну что, типа, блин, ну все же идет по, как бы по плану, там все по бюджетам, да, там по всем показателям, но при этом как бы все недовольны, да, и целиком как бы точно так нельзя, да, и это, вот, но где-то за полгода до этого мы прочитали статью, которая называлась Гарри Хэммела, да, такого, в общем-то, известного, одного из самых, по-моему, публикующийся Harvard Business Review, именно эксперт по системе менеджмента. Вот, и он там, одна из первых статей вышла, да, таких известных, да, сначала «Увольте начальников», и там было описание компаний голландских, там американский Morningstar, по-моему, на Morningstar, это вот помидорная компания, как-то, да, вот такая известная, вот, которая достаточно давно внедрила у себя принципы, да, что у них до сих пор, помню, что у их основатель, главное, сказал, да, что а давайте построим бизнес, в котором не будет насилия. Вот у него прям главное, давайте вот как бы каждый раз выяснять, что если тут насилие прилагается, давайте его устранять, да. Ну, конечно, наверное, какой-то, ну, это какое-то безумное сечение обстоятельств, что решили эту статью перевести на русский, да, то есть мы на русском читали, да, вот. Конечно, наверное, у большинства людей она вызывала, ну, как бы такое сильное удивление, это что это такое вообще, да, вот. И, ну, а как-то нам она очень, ну, как бы зашла. Да, то есть, по сути, мы потом, то есть мы, прочитав ее весной, осенью про нее вспомнили. И вот с тех пор у нас пошло, ну, так скажем, сильная, скажем, трансформация. То есть мы достаточно много подчеркнули, да, вот из описания этого как бы мидорной кампании. Мы потом к ней ездили, там изучали, там вот это автора книги, там еще не только Гарри Хэмилл, да, у них там от компании Morningstar появилась собственная консалтинговая компания, которая эту методику внедряет в дальнейшее, там, другие компании.
2: Я слушал Олег, не помню фамилию, который People AI компания, и они рассказывали, что они понимают, что у них есть денег вот настолько, и дальше все. То есть, да, и его спрашивают, а что дальше? Он говорит, дальше мы каким-то образом, мы вот сейчас делаем все, чтобы найти инвесторов. Если нет, то все, крах компании. Давай для того, чтобы люди, которые нас слушают, и мы вот какие-то, ты набрасываешь уже части, конкретизируем, что вообще вы сделали, что представляет эта организация и управление. Давай я расскажу, как я это сейчас представляю, вижу, а ты меня поправишь и детализируешь. Насколько я понимаю, у вас в главном офисе около 800 человек на текущий момент.
3: Ну, да.
2: Да.
3: Может
2: ну,
3: быть, чуть побольше.
2: Да, плюс-минус. Соответственно, и все эти люди, они условно самоуправляемы. То есть у вас нет вот этой пирамидальной структуры, где есть иерархия какая-то, а это команды, не знаю, как предпринимательские, которые, каждая из которых сама отвечает за процесс и за результат, и за клиента, и за весь путь компании на основании каких-то вот принципов, идей и ценностей. Правильно?
3: Не совсем так. У нас в компании есть три уровня иерархии. Да, и в этом смысле мы всегда, как раз у меня был опыт знакомства с компаниями, которые вот пытались избежать иерархии, прям полной. Вот, и это могут быть только очень маленькие компании, и говорю, как я смеюсь, да, что и год слез, чтобы к этому перейти. Вот поэтому мы эту идею какую-то утопическую отбросили. Вот поэтому у нас
2: тотальное вообще, да, отсутствие, то есть вот эта иерархия.
3: Тотальное, да. Да. Это прямо, вот не знаю, я это, не, грубо говоря, вот не считаю, что это правильно, да, всегда есть лидеры, вот, и вот эта иерархия, она такая как бы лидерская, да, но формально она совпадающая, в общем-то, да, то есть в компании, мы еще говорим Beyond Teller, у нас есть вот организационная структура, называется клиентократия.
2: Да, вот, клиентократия,
3: то есть,
2: да.
3: Beyond Teller – это вот именно система подхода, да, вот к менеджменту, вот, но внедрение организационной структуры клиентократия, да, она трехуровневая, да, то есть верхний уровень это те команды, которые дают непосредственно ценность клиенту, ну, то есть вообще сверху у нас клиент, да.
2: А, то есть наоборот, не снизу, да, да спускают,
3: сверху у нас клиент,
2: а сверху,
3: да,
2: у вас сверху клиент.
3: Да.
2: Ага.
3: Клиент – это наш босс, да, это он сверху. Поэтому первый уровень, который ниже клиента, да, это те команды, которые дают непосредственно ценность клиенту, да. Условно, у нас это и есть топ-менеджмент, то, что мы называем совет управляющих. Да? Условно, финансовый директор, да, он никакой ценности не дает клиенту, его нет в топ-менеджерах компании. Да? И HR-директор, да, никакой ценности не дает клиентам. Да? Он как бы их никогда не видит и ничего не дает. Да? То есть ценность клиентам дают те, кто занимается, например, качеством товара, те, кто называется сервисом товара, да, те, кто даже, как бы такое вот удивление большое, да, айтишники, да, они, по сути, обещают клиентам, что там приложение не будет висеть.
2: То есть...
3: Это нужно как бы ни в коем случае не гендиректор. То есть вот мы всегда рассказываем, никогда никакому гендиректору не нужно, чтобы приложение все время работало.
2: Да, ему нужна выручка момент... до прибыли и беда.
3: Конечно,
2: да.
3: Ему приложение нафиг не нужно. Да? И в этом смысле ему нужно, когда он сам идет в магазин, да, чтобы приложение не висело. Да? А клиент – это тот, кому нужно конкретно, чтобы все время, там, ночью, когда он захотел, днем, да, чтобы приложение... И в этом смысле IT, там, не знаю, команда, да, она должна работать на клиента, да, и она входит в совет управляющих. В этом смысле это самый важный, один из самых важных, да, и таким образом собран верхний уровень. Дальше есть у нас поддерживающие подразделения, да, это те подразделения, которые не дают никакой ценности клиенту напрямую, но без них не могут работать вот эти ключевые подразделения, да. И вот интересно получилось, например, отдел даже по горячей линии, например, внутренних багов, да, то есть, условно говоря, вроде бы кажется, что он общается, например, с пользователями, вот, но на самом деле они делают поддерживающие функции для IT, да, потому что IT-команда пообещала, что там, условно говоря, система работает. Да. Да? Но для того, чтобы, условно говоря, они как бы быстро исправлялись, если вдруг что-то не так, им нужна поддержка. Да? И поддержка получилась, вот прям поддерживающее подразделение. И третий уровень есть обеспечивающие, такие как финансы, кадры, там, HR и тому подобное. Да? То есть это службы, которые работают, ну, в этом смысле их работа очень важна, действительно, у них очень важные как бы, функции, без них тоже невозможно, да? Но у них это такой максимальный как бы, аутсорсинг. Да, это то, что, ну, так скажем, нужно для сотрудников компании, но не для клиентов. Ну, секретари, например, да, ну, то есть там какие в офисе, да, там девушки, вот.
2: кто, прости, задам вопрос. Да. Мне вот интересно, например, ты рассказал про IT, который напрямую с клиентом взаимодействует. Есть поддержка, которая, по сути, поддерживает IT-отдел.
3: Да.
2: А кто перед кем и как между ними отвечает? То есть...
3: IT-отдел формирует, ну, по сути, требования к поддержке.
2: А, все, то есть они ответственны за результат.
3: Это и есть иерархия. Вот в этом иерархия выстраивается, да? Потому что IT-отдел, да, говорит, что, ну, на самом деле, мы, естественно, что мы там айтишники, да, мы как бы разговариваем с людьми, это вообще обычно не очень люди, да, вот, но для нашей работы очень важно, да, чтобы кто-то с ними общался, да, и там, ну, получалась обратная связь и тому подобное, да, и в этом смысле это как раз хорошо выстроенная, как бы, связь, да, что мы все время получаем обратную, ну, то есть для IT, да, понятно, да, что происходит с пользователями, если вдруг они что-то там сделали, там те же самые, ну, настолько сложно там вообще, в принципе, сейчас IT-системы, да, что часто надо, ну, не так просто найти, вообще говоря, да, вот этот кейс, да, как говорится, да, который произошел, да. Вот, поэтому иерархия есть, вот, и, скажем, трансформация текущего топ-менеджмента, да, компании, работающей в бюрократии, именно в совет управляющих, это вот у нас прям шаг номер один.
2: А, соответственно, у этих отделов, то есть в классической организации как? У тебя есть, условно, там, возьмем IT, у тебя есть CTO, да, технический директор, под которым есть там тимлиды, допустим, и под ним есть уже разработка и так далее, и так далее. Я так понимаю, что здесь в этих командах по-другому тоже эта иерархия устроена.
3: Они максимально горизонтальные. Uh-huh. Ну, то есть в этом смысле они, да, есть лидер в IT, вот, и, грубо говоря, все команды плоские, ну, то есть в этом смысле плоская структура, и можно так сказать, что лидеры этих команд – это тоже своя команда внутри IT.
2: Понял. И здесь в этот момент происходит магия, о которой я узнал, что, условно, все эти команды, они работают без какого-либо плана, то есть у вас нету каких-то целей, планов на год финансовых и так далее, вот таких-то вот таких вещей. Они сами их для себя формируют, и у них есть система мотивации, из-за которой они, собственно, это делают.
3: Да,
2: и вот тут абсолютно магическая история. То есть я когда об этом узнал, я такой, в смысле, подождите, как это у компании такого размера может не быть какого-то планирования? И вот давайте сюда углубимся немножко. Насколько я понимаю, что все люди, почти все люди в компании, они привязаны к тому, сколько компания зарабатывает денег. И они все зарабатывают вместе с компанией. И именно это является...
3: Не совсем так.
2: Не совсем, но вот сейчас ты поправишься.
3: Не совсем так.
2: Давай, ну, тебя поправляй.
3: В первую очередь к прибыли компании завязан это вот то, что ты сказал на первом уровне, совет управляющих.
2: Ага, то, что... У них, кто с клиентом напрямую?
3: Ну, это лидеры команд, которые работают с клиентом напрямую, но вот именно с точки зрения напрямую, прямую ценность дают. Uh-huh. То есть айтишники никогда не видели клиентов, но они дают непосредственно ценность в виде работающего приложения. Да? Uh-huh. И поэтому они дают напрямую ценность клиенту. Вот. И вот это как совет управляющих, да, это, по сути, совет, так сказать, предпринимателей. Да? Каждый за свою часть, да, но при этом все решения принимаются максимально общо, и то, что мы говорим, вот сильное отличие клиентократии от бюрократии, очень должно быть все прозрачно. Да? То есть бюрократии очень часто, и даже об этом говорят, что, условно, если у генерального директора есть два зама, то, в общем-то, мало что они друг друга зарплаты не знают, они даже не знают, условно говоря, поручения. Что с чем? Ну, то есть и...
2: Секретно.
3: Все секретно, секретно, да. Все секретно. Да, и почему? Потому что они между собой начинают часто, скажем, бороться.
2: Конкурировать.
3: Да. И очень часто принято, что генеральный директор, ну, общается с каждым из них напрямую.
2: Угу.
3: Вот. И... как раз наш подход, да, о котором мы говорим, что именно сильная команда – это когда люди смогли прозрачно между собой отношения выстроить, появилось доверие, и, так скажем, складываются таланты людей. Uh-huh. Да? То есть, условно говоря, кто-то любит, условно говоря, в компьютере сидеть, да, а кто-то любит с людьми общаться. Да? Третий, там, не знаю, любит анализировать данные. Да? Четвертый, я не знаю, зато там, прекрасно нюхает продукты, да, и представляет, вообще говоря, да, может отличить. То есть это набор разных компетенций и идеальная команда, которая смогла стать, по сути, вот таким набором компетенций, которых достаточно, чтобы оказывать ценность клиенту. Но для этого нужна сильная прозрачность.
2: То есть, исходя из этого, я делаю вывод, что у вас все понимают, кто сколько зарабатывает?
3: Да, это полностью прозрачно. И при этом у нас, вот если говорить про совет управляющих, строго зарабатывают одинаково. нет никаких КТУ, личных коэффициентов, там, KPI и тому подобное. Да? Просто прибыль ровно делится, ну, там, часть прибыли ровно делится на всех.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии.

0: бюджетные средства. Сделали они это, как считает следствие, через заключение договоров на информационное освещение работы муниципальных учреждений. Всего с июля по сентябрь 2022 года коммерческой организации было перечислено свыше 6 миллионов рублей за услуги, которые в полном объеме фактически не оказывались. 27 детей из Гиргебельского района Дагестана получили по 100 тысяч рублей от благотворительного фонда. Об этом сообщает пресс-служба администрации Гиргебельского района. Общая сумма выплат составила более 2,5 миллионов рублей. Эти средства могут покрыть первоначальные расходы и восстановить быт после стихии. Мы, в свою очередь, Диалог ФМ напомним, что после ливневых дождей в июле в Гиргебельском районе были повреждены дороги, разрушены дома и погиб скот. По выявленным нарушениям объявлено 345 предостережения. Проверки также показали расхождение между данными в системе Хариот и фактическим поголовьем. Выездные обследования продолжались в Буйнакском, Карабдахкенском, Левашинском, Кумтаркалинском, Ногайском и Магарамкенском районе Дагестана. Жителю Дербента после вмешательства Госжилищинспекции Дагестана аннулировали задолженность на газ на сумму более 27 тысяч рублей. Мужчина пожаловался в жилищную инспекцию, что начисление не соответствует фактическому потреблению газа. Проверка показала, что плату начисляли по нормативу, из-за чего сумма долга оказалась завышенной. МВД предложил освободить часть трудовых мигрантов от экзаменов по русскому языку и истории России в основном законодательства. Как пишет ведомости, речь идет об иностранцах, которые получили разрешение на работу у компании резидентов территории опережающего развития. Ведомство считает, что такая мера поможет привлечь инвестиции и ускорить развитие этих территорий. Законопроект подготовлен, но пока не принят. При этом опрошенные изданием эксперты предупреждают, незнание языка на производстве создает риски для безопасности труда. Но и треть россиян готовы поручить искусственному интеллекту рутинные задачи на работе и дома. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование. Чаще всего опрошенные хотят делегировать поиск файлов и данных, напоминали о личных делах и сортировку переписки. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: У внезапного ухода из жизни из-за отрыва тромба, когда человек вроде бы был здоров и вдруг умер, всегда есть предпосылки. Легкая хромота, если при этом увеличен размер голени, повод как можно быстрее обратиться к сосудистому хирургу. Об этом рассказал кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джана Лидзе Константин Крулев. Когда голень выглядит отечной и болезненной, рекомендуется оценить состояние венозного русла с помощью дуплекса, то есть УЗИ сосудов. В любом случае, решение после осмотра пациента примет врач. Как объяснил кардиолог, человеку, у которого обнаруживается огромный тромб в вене, а такие образования могут вызвать тромбоэмболию, в том числе с летальным исходом, и он продолжает жить, как ни в чем не бывало, можно сказать, повезло. Тромб постепенно организовался, прирос к стенкам сосуда. Случись по-другому, окружающие бы сказали, что надо же, ни с того ни с сего, отметил Константин Крулев в своем блоге. Напомним, что тромбоз бывает венозным и артериальным. В первом случае иногда наблюдается посинение конечности, а во втором она бледнеет и становится холодной. К тромбозу может привести в том числе травма конечности или хирургическое вмешательство. Известны случаи, когда толчком к тромбозу становилась операция на коленном суставе.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Когда ты коммуницируешь и когда ты выступаешь, не только умение как бы знать, в чем ты хорош, и доносить это до людей, но еще и как бы почувствовать каким-то образом вообще другую сторону. И мне кажется, вообще эмпатия — это такая штука, которая в сегодняшнем мире довольно претерпевает не лучшие времена, как раз за счет того, что мы очень много коммуницируем через гаджеты и меньше проводим времени там живьем. Она прям не самой лучшей стадии сейчас находится. Вот на ваш взгляд, эмпатия во всей эта история, она большую роль играет? Или это все-таки второстепенно? Если просто ты умеешь чувствовать людей, то это преимущество. А если нет, ну ничего такого.
2: Ну, уметь чувствовать людей, эмпатия, это очень близко. Да, это зеркальные нейроны, которые вот откликаются у нас. Мы как бы даже переживаем боль этого человека вместе с ним. Я считаю сейчас, что нельзя выступать и коммуницировать в формате монолога.
1: Угу.
2: Вообще нельзя. Ну, какой-то очень короткий, невероятный монолог, как выступление, как спич, как тост, это возможно. Как кусочек большого вашего, возможно. На самом деле сейчас в моде беседа. И беседа подразумевает участие других людей. И вы следите за их глазами, вы следите за их настроением, за их голосами. Вы следите за их реакцией на вас. И что, конечно, надо включать эмпатию. Когнитивную эмпатию, которые от разума, да, понимаешь, ага, все повернулись там, если люди уходят, ты понимаешь, тебе не надо там иметь много там этих самых зеркальных нейронов, чтобы понять, что что-то с тобой не так. Но если они все поворачиваются к тебе, ага, они повернулись ко мне. Ты вызываешь на кейс там, на сцену людей, люди выходят на сцену, это тоже там пакт доверия. У меня обычно как-то, ну, очень быстро я чувствую, что зал мой. И это, конечно, эмпатия, это чувствуешь, ну, всем телом это чувствуешь. Я могу сесть там, я не знаю, на краешек сцены, могу выйти к людям. Кстати, я меняю дистанцию всегда. Это тоже очень-очень важная штука, чтобы почувствовать людей. Вот. Ну, мне понравилось, я недавно как раз выступала, в День влюблённых меня просили про эмпатию рассказать. И мне понравилось там, не помню сейчас, конечно, сходу, ученый, который сказал, что эмпаты же нуждаются в самозащите тоже, очень большой.
1: Угу.
2: Потому что есть люди, которые настолько растворяются в других людях, что они, ну, реально болеют, да, вместе с ними. И надо, чтобы эмпатия была действенная, а не чувственная, чтобы ты мог оказать помощь, но надо держать собственные рамки. Вообще мир станет счастливее, если каждый человек позаботится о своем счастье. Понимаешь? А не о счастье другого человека, да? Ну, конечно, другой человек, когда он нуждается в нашей помощи, он должен ее получить.
1: Ну, у меня здесь такое, что если ты сам несчастлив, это не додал себе, то конечно, ты другому человеку конечно не сможешь транслировать счастье. Это будет наигранно, искусственно, и ты все равно будешь видеть в этом подтекст и выгоду для себя.
2: И я точно так считаю.
1: А про эмпатию, смотрите, на ваш взгляд, эту штуку как-то можно развивать? То есть есть, например, люди, конечно, которые чувствуют, отродясь, ну вот они как-то, знаете, вот прикоснулся и почувствовал другого человека. А есть люди, которым очень сложно, которые вообще плохо считывают эмоции, которым реально... Вот у меня был один гость, Гоша Соловьев, Skyeng компании, основатель, и он прямо говорит, он говорит, я не понимаю людей, то есть я вообще их не чувствую, у меня как будто бы просто не работает эта функция.
2: Он
1: как
2: уже сделал первый шаг.
1: Он уже сделал первый...
2: Да, потому что у меня, например, близкий мне человек, он это отрицает, хотя, ну, как бы это всем очевидно. Да? Самый близкий, то бишь муж. Потому что он доктор наук, профессор, физик, и у него очень развит, он говорит, что это называется префронтальная кора, она так развита, что она все эмоции, значит, дает. То есть он не чувствует. То, что чувствуют все, он не чувствует. И он даже мне говорит, ты мне говори. Не всегда же можно сказать, понимаешь, потому что он потом переживает. То есть, когда бы надо сказать тост, он его не говорит. Когда уже все сказали тост, уже не надо бы. Уже все собирают. Он говорит, ну не чувствует.
1: Да.
2: И я переживаю, и я пытаюсь как-то поддержать, помочь, потому что он переживает из-за этого тоже. Это трудно. Поэтому есть люди... Вот этот парень прекрасный, который признал, сделал следующий шаг. Да, можно развить. Еще раз, все можно развить. Если есть желание, есть время, и ты работать умеешь, да, над собой. Ну, у меня сын мой этим занимается. Вот он помогает людям почувствовать друг друга. Он профессионально этим занимается, как коуч. У него это очень хорошо получается. Он показывает, что просто путем вопросов и другой интонации вы разворачиваете людей к себе другой стороной. И так как вы понимаете, что это классно получается, то дальше вы пытаетесь уже тиражировать этот свой опыт. Ну, можно же все сказать по-разному. Да не буду я с тобой разговаривать. Понимаешь? Или, например, прости, пожалуйста, я не в настроении сегодня. Давай выберем другое время. Сейчас вот не в настроении. Ну, это совершенно разные вещи об одном и том же. Я еще раз говорю, слова вообще русского языка, их много. А еще есть интонация, да? А еще есть момент. И вот из этого и всего очень много месива этих острых иголок, которые в нас впиваются, в наше сердце, в наши мозги. Мы раним друг друга, хотя могли бы этого не делать. Володя Верхошинский, глава Альфа-банка, рассказал мне про я-сообщение. Для меня это было просто вообще открытие.
1: Я слышала от вас. Напомните, пожалуйста, что это такое? Я слышала, что вы рассказывали. Да, что это такое?
2: Я-сообщение — это когда ты вслух говоришь о своих чувствах в конфликтной ситуации. И как вот Володя говорит в интервью мне, он говорит, что человек же не может отрицать. Человек может отрицать. Ты сделал плохо там. Ты провалил проект. Да как я провалил? Я там делал то-то, то-то, это не я провалил, понимаешь? Все плохо, да? Все катится в какую-то непонятную смесь обвинений с двух сторон. А если говорить, я огорчен. Человек ничего не может сделать с твоим огорчением. Ты просто говоришь, я очень огорчен.
1: Про себя. Да. Не ты, а я.
2: Я. Это я сообщение. Да еще и чувство. Я огорчен. Очень огорчен. Я надеялся, что этот проект у нас станет лучшим, что он будет завершен неделю назад. И я сейчас вижу, там, что тут вообще ничего там не сделано. И я очень огорчен. И тогда другой человек начинает что-то объяснять и говорить, уже это он будет делать. Но не было никакого вот, ну, того самого там наезда, понимаешь? Поразительно. То есть, например, мы, наша семейная жизнь с мужем, он тоже, она после вот этого вот я-сообщения, которое Вова очень как-то легко и быстро выучил, стала как-то гораздо более мирная.
1: Это хорошая вещь, потому что ты никогда не осуждаешь другого человека. Ты всегда, ты можешь сказать, мне очень грустно, да, и я чувствую себя очень расстроенным.
2: Да.
1: И человек, если он, опять же, если ты для него важен, если он хотя бы какой-то эмпатией обладает, то он не в позицию защиты себя встает, а наоборот пытается тебе помочь.
2: Ну что мы сейчас чем с тобой занимаемся? Мы развиваем эмпатию.
1: Да.
2: А еще я учусь задавать вопросы.
1: Угу.
2: Вот задавать вопросы – это тоже очень важное умение. У меня вышла книжка, я спрашиваю, мне отвечают по аналогии. Я говорю, меня слушают. Она, кстати, вошла в десяток книг по выбору читателей лучших бизнес-книг года. Меня это очень порадовало, очень, наша книга Светланы Иконниковой. Я спрашиваю, мне отвечают. И вот там мы разбираем, какие могут быть вопросы. И человек, который хочет научиться быть более эмпатичным, он должен развивать в себе умение задавать уточняющие вопросы. Не просто вопросы, а уточняющие вопросы. Уточняющие вопросы показывают, что ты умеешь хорошо слушать. Когда ты хорошо слушаешь человека, человек очень хорошо с тобой.
1: Угу.
2: Он чувствует интерес к себе. И даже если, например, внутри у тебя интереса этого нет, то ты можешь научиться задавать уточняющие вопросы, а потихонечку втянешься, и уже будет интересно. Но потому что, как сказал Галилео Галилей, нет еще. Я не встречал еще ни одного человека, у которого нечему было бы поучиться.
1: Это факт.
2: И если ты разговариваешь и задаешь уточняющие вопросы, тебе человек может рассказать что-то невероятно интересное.
1: Да, здесь вы хорошую вещь подметили по поводу вот Гоши, раз уж мы затронули, что он уже сделал первый шаг, согласившись с этим. Для этого как бы важно, опять же, если ты хочешь чем-то развиться, важно признать, что сейчас ты не находишься еще в той точке.
2: Да.
1: Про вопросы полностью согласен. Вообще каждый раз для себя самого подмечаю, получив какое-то такое, знаете, откровение внутреннее, что умение задавать вопросы важно не только для того, чтобы эффективно с другими людьми коммуницировать, но и для того, чтобы себя понимать и вообще как-то определять свой вектор развития. Потому что иногда ты находишься в какой-то сложной, казалось бы, патовой ситуации, и ты не видишь решений, а потом в какой-то момент ты понимаешь, что ты просто задаешь себе один и тот же вопрос, а ответа на этот вопрос нет. И все, что нужно сделать, это просто вообще под другим углом взглянуть, задать себе абсолютно другой вопрос, может быть, как, не как вот это сделать, а вообще для чего я это делаю, к какой цели-то я хочу прийти. Ты задаешь другой вопрос, и моментально получаешь ответ на этот вопрос, и все становится кристально прозрачным. Мне кажется, что вот этот навык, умение задавать правильный вопрос, это вообще штука, определяющая качество твоей жизни.
2: И цель, конечно. Сейчас ты опять упомянул цель.
1: Да.
2: Цель. А зачем вообще? Вот прежде чем что-то сделать, прежде чем что-то сказать, я вот всегда зал смеется, и я говорю, хорошо, вы подошли к ребенку, который делает уроки. Как правило, вы подошли в раздраженном настроении, потому что он либо не поужинал, либо до этого сидел и играл, либо он не делает уроки, хотя должен их делать. И вы подошли что-то сказать. У вас цель поссориться? ну, не может быть, чтобы у вас была цель поссориться. Но закончится это ссорой. Если вы не продумали, какая у вас цель.
1: Да, такие паттерны, как бы, да, устоявшиеся просто сценарии, то, что они там откуда-то, как мы привыкли, вот подходили к нам, там, условно, в детстве, да, гаркнули, и все. И вот ты по тому же сценарию действуешь, не задавая себе вопрос вообще, с какой целью я вообще пришел-то.
2: У меня не было этого совсем. Ну, никто не гаркал совсем.
1: Но тем не менее, как бы, да.
2: Мне повезло очень, конечно, вот таких любящих родителей, с которыми было так весело и хорошо, которые так уважали и ценили, и, в общем, поддерживали во всем. И было не страшно. Ты спросил, когда, что такое ген успешности. Я тут 3 ночи не спала вообще. А ты до сих пор не спрашиваешь, что это такое. А я готовился и готовилась.
1: Ген успешности?
2: Да.
1: Давайте.
2: Я поняла, что это когда не страшно. Не страшно. Не страшно пробовать, не страшно ошибиться, не страшно не сделать или там как-то получить плохой результат. Не страшно. Не страшно. Я не боюсь.
1: Да,
2: я
1: думаю,
2: не боюсь ошибаться и
1: да.
2: не боюсь ломаться, потому что я знаю, что я не сломаюсь. И у меня есть несколько таких методик, что ли. Это вот любимое наше, сказать, выражение «не говорите сами себе нет». Ну, сами себе не говорите «нет». Ну, вам скажет кто-нибудь другой, вы тоже можете это не слушать. Но главное, сами себе не говорите «нет». Почему нет? Полететь в космос? Да почему нет? Стать богатой, да почему нет? Стать знаменитой, да почему нет? Ну, не говорите себе «нет». Не ищите сразу внутри себя какие-то доводы, что нет, нет, нет, нет. Вот у меня их вообще не было никогда. И еще вот это мне очень нравится, и многим нравится, и многие, так, у меня последователи есть, это «делайте лишнее». Это тоже вот спасение, потому что ошибок, конечно, много, когда ты такой проактивный, ты идешь вперед, там, и у тебя совсем не все получается, и часто ты попадаешь в какой-то ситуацию, когда ты понимаешь, что ты сам только в этом виноват, ты ошибся. Но у меня много ног. Я всегда делала лишнее. Понимаешь? И я понимаю, что есть очень много занятий, которые мне интересны, которые получаются. И я, если что-то не получится, я могу перейти на то, что получится. Поэтому я пробую писать книги, пока еще я вовсю работаю на телевидении. Я делаю школу телевидения, когда я еще собственный корреспондент российского телевидения, параллельно. Конечно, попадала в больницу, конечно, ты еще и 3 детей, знаешь, это все хочется. И это все получалось, потому что я делала лишнее. Но еще делать лишнее очень важно в собственной работе. То есть делать больше, чем спрашивают. Когда я работала в вестях, нам надо было присылать 1 сюжет в день. Я присылала 5. 5 сюжетов в день. Ну, пускай из них 3 не выйдет или 2 не выйдет. Я буду смотреть, что выйдет и как люди реагируют. Но это надо было снять, смонтировать, отправить. Прямо с утра и до вечера. Но я посылала лишнее. И это было не лишнее. Или, например, как мне было всегда понятно, кто из моих учеников станет звездой. У меня был очень простой вопрос. Мы смотрели их сюжеты. Я говорю, ну хорошо, у меня есть монтажер сегодня в ночь. Ребят, завтра выпуск телевизионной школы. Кто хочет остаться в ночь и переделать сюжет свой? Уже после наших замечаний. То есть довести его до кондиции, до совершенства. Группа всегда была 30-40 человек. Как ты думаешь, сколько оставались ночи?
1: Думаю, 0. Ну, 1.
2: 1-2 всегда.
1: Ну да.
2: И вот они становились потом теми самыми обладателями премии ТЭФИ. Вот чудес не бывает.
1: А вот это трудолюбие, на ваш взгляд, которое и у вас, я слышал, что вы там и про детей своих комментировали, про трудолюбие, да, и даже там про дочерей, что я многое хочу, я многое могу. Вот это трудолюбие, это штука, которая приходит из какого-то осознания, или это все-таки какой-то, не знаю, генетический такой склад определенный, на ваш взгляд?
2: Мне кажется, что у нас в семье для детей была создана такая абсолютно уникальная ситуация. Когда я очень заточена под эмоциональный интеллект, все, что связано с эмпатией, с людьми, с эмоциями, с выступлениями, с весельем, с праздниками, с креативом. И Вова, который всегда добивался от них, чтобы они сделали все до конца и сделали хорошо. У него много всяких таких пословиц. Лучше сразу и хорошо, чем много раз и плохо. То есть вот он прямо за этим следил. Поэтому дети были очень приучены к тому, что работать много и добиваться результата – это просто нормально. И это было во всем довольно много. У них было обязанностей довольно много. Они как-то маленькие уже много чего умели. И вот я их за это хвалила, это моя была роль. А он проверял, с каким качеством они это сделали. У нас очень, в этом смысле, потрясающая пара. Мы развивали то и другое.
1: Три коротких финальных вопроса.
2: Да.
1: Что для вас такое любовь?
2: Ну, для меня лично это питательная среда, конечно, просто. Вот я без этого не могу. Причем, понимаешь, у меня это в широком смысле. Мне надо, чтобы меня сотрудники любили. Они меня любят. Мне кажется, вот так. Не могут не любить. Вот. Мне надо, чтобы меня дети любили. Мне надо, чтобы меня папа любил. И все, чтобы меня любили. Мне это очень важно. Но я и сама люблю любить. Поэтому для меня это то, без чего невозможно жить.
1: Супер. Как на ваш взгляд... Какой, на ваш взгляд, в следующее десятилетие будет самый важный навык для тех людей, которые хотят добиться успеха в своем деле?
2: Мне кажется, он как был, так и есть. Не бояться ошибаться. Потому что количество изменений, количество нового еще больше. И надо не бояться. Надо быть бесстрашным. И пробовать, и пробовать, и пробовать, и делать выводы из ошибок. Мне кажется, вот это очень важно. Потому что ошибки все совершают, к этому относиться спокойно, но делать правильные выводы. Успешным становится человек, который делает правильные выводы из своих ошибок.
1: Отлично. Финальный. Совет себе 18-летний.
2: Я бы себя переодела. Я смотрю, когда на эти фотографии, мне все время хочется себя переодеть. Я девочка была яркая, прямо скажу, симпатичная, но я так любила ярко одеваться, так по-цыгански, знаешь. Еще какие-то бусы навесить. Вот я сейчас смотрю на эти фотографии, думаю, ну зачем? Поверх этой блузки эти бусы. Ужас, ужас.
1: Отлично, позитивно. Спасибо вам большое. Я считаю, что у нас получился шикарный глубокий разговор, очень интересный. Очень благодарен вам за ваше время, за вашу отдачу, за то, что вы приехали. Я уверен, что для очень многих людей, которые нас посмотрят, этот разговор может стать таким, знаете, геймченджером в жизни, и они смогут обратить внимание вообще на те вещи, которым они не придавали значения. И многие из этих вещей смогут позволить им больше результатов достигать и в деятельности, в их профессиональной, и в семейной деятельности, и вообще в какой-то дружеской коммуникации и так далее. Так что спасибо вам большое.
2: Спасибо большое. Александр, спасибо, что позвал.
1: Ребята, спасибо. Всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Сагратель, Гунибский район. Точная дата возникновения аула достоверно не определена. В Вестнике Кавказа за 1873 год опубликована статья, где говорится, что арабы, прибывшие в Сагратель через Кази-Кумух, не тронули сагратлинцев, оставили структуру андалалского общества с центром в Сагратле. В первом томе эпиграфических памятников Северного Кавказа отмечается, что на некоторых мечетях лакских сел есть камни с надписью 10-11 веков на арабском языке. Вряд ли потребовалось бы 5-6 веков, чтобы добраться из Кази-Кумуха до Сагратля. Это религия, это 10-20 километров. Можно предположить, что это было в 11-12 веках. По имеющимся историческим данным, задолго до нашествия Надиршаха Сагратель был крупным торговым центром не только горной части Дагестана, но и с определенных регионов. На Сагратель часто делали набеги соседи, поэтому круглосуточная охрана всегда имела возле себя сухие дрова. Как только показывались идущие грабители, охрана зажигала костер. Другой форпост бил в барабан. Как только усиливался звук барабана, мужчины вооружались, а женщины седлали лошадей. Грабителей встречали во всеоружии. А в Сагратле было большое общественное медресе, где обучались не только сагратлинцы, но и приезжие из Дагестана и других мест. Кроме этого, было несколько медресе, основанных известными учеными-теологами, где обучалось более 200 человек. Много ученых-сагратлинцев работало кадиями не только в аварских селах, но и у лакцев, кумыков, в Болгарии и закатальных селах. В Сагратле была специальная комиссия, которая принимала экзамены на право занятия должности кадия с выдачей удостоверения. Такие удостоверения имели 60 сагратлинцев. Кадий должен был обладать знанием всех шариатских законов, так как в его функцию входили и судебные вопросы. Сюда приезжали многие дагестанцы для сдачи экзамена на получение статуса имама мечети. Выдающийся шейх Магомед Иракский и Джамалудин Кази-Кумухский учились у Шапи Гаджи Сагратлинского. Очень большую роль сыграли сагратлинцы в разгроме полчищ Надиршаха. Организатором и руководителем этого грандиозного события были старейшины Андалалского вольного общества, совет которых возглавлял кадий Пир Магомед. Сагратель с давних времен славился мастерами-ювелирами. Были здесь знаменитые каменщики, известные далеко за пределами. Здесь родились удивительные мастера самородки. Среди них мастер на все руки Мусаев Халил, слесарь Ганипалов Гамзат, известный далеко за пределами села лекарь Алиев Бутай, Муртузалиев Магомед, скульптор, известный на весь Дагестан. Сагратлинцы первыми в Дагестане установили за счет колхоза пенсию пожилым сельчанам.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной».

будете в селе Ахты, не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Притчи народов мира.
1: На письменном столе стопкой лежали одинаковые листы чистой бумаги. Но однажды один из них оказался сплошь испещренным крючочками, черточками, завитками, точками. Видимо, кто-то взял перо и, обмакнув его в чернила, исписал листок словами и разрисовал рисунками. «Зачем тебе понадобилось подвергать меня такому неслыханному унижению?» — в сердцах спросил опечаленный листок, устоявший на столе чернильницы. «Твои несмываемые чернила запятнали мою белизну и испортили бумагу навек. Кому я теперь такой буду нужен?» «Не тужи», — ласково ответила чернильница. «Тебя вовсе не хотели унизить и ничем не запятнали, а лишь сделали нужную запись. И теперь ты уже не простой клочок бумаги, а написанное послание. Отныне ты хранишь мысль человека, и в этом прямое твое назначение и великая ценность». Добрая чернильница оказалась права. Прибираясь как-то на письменном столе, человек увидел беспорядочно разбросанные, пожелтевшие от времени листки. Он собрал их и хотел было бросить в горящий камин, как вдруг заметил тот самый запятнанный листок. Выбросив за ненадобностью запылившиеся бумажки, человек бережно положил этот листок в ящик стола, дабы сохранить его как послание разума.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я много думал о феномене ощущения того, будто бы я не успеваю за жизнью. Это чувство, с которым я довольно-таки часто сталкиваюсь. И то, с чем, я думаю, сталкивались многие мои друзья и ровесники. Особенно, когда я упоминаю об этом в разговоре, я чувствую, как люди очень быстро идентифицируют с собой это ощущение. И это наводит меня на мысль, что проблема гораздо масштабнее, чем мне казалось. Понимаете? Это что-то, к чему многие из нас не могут прикоснуться или как-то четко сформулировать. И просто молча с этим борются. Но оно никуда не уходит. Это чувство, что ты не соответствуешь и никак не можешь нагнать. И что интересно, у каждого есть своя версия этого ощущения. Размышления об этом заставили меня пересмотреть свои собственные черты характера. Например, то, что во мне очень силен соревновательный дух. И я правда думал, что это очень хорошо, потому что я целеустремлен, мотивирован и думаю наперед. Но в то же время я чувствую, что это лишило меня многих радостей и удовольствия от жизни. Я всегда должен быть лучше, двигаться вперед, пользоваться преимуществом, стремиться и достигать все дальше и дальше. И это было не самой приятной штукой, которую пришлось признать. Я пытался понять, почему это так часто всплывает в моей жизни. Понимаете? Откуда это глубинное желание? И я знаю, что я не должен сравнивать себя с остальными, а сосредоточиться на себе и своем пути. Но это вшито в нас, понимаете? Тысячи лет назад, если вы были фермером, а фермер по соседству делает то же самое, что и вы, ну или вы так думаете, но у него результаты гораздо лучше, и в ваших интересах узнать, так что он такого делает, так? И становится немного запутанно, когда приходится признать факт, а я ведь и есть часть проблемы. То есть, кто захочет делиться худшими моментами своей жизни, так? Если посмотреть на мою страницу в Инстаграм и то, что я выкладываю, то можно прийти к выводу, что я живу какую-то невероятную жизнь. И я не хочу жаловаться на жизнь. У меня правда был удивительный год. Было полным-полно чудесных событий. Но то, что я выкладываю, это не вся история. В ней нет упоминания о сомнениях, о страхах, о моментах, когда не знаешь, что делать дальше, о сожалениях, о стрессе, который я испытывал, о тревоге. Я не пытаюсь сейчас рассказать какую-то жалостливую историю, но это те вещи, через которые мы все проходим, так или иначе. Мы все в разной степени прочувствовали депрессию или, как минимум, печаль. И это та часть, которую многие из нас хотят отодвинуть в сторону. Ну или я вот точно знаю, что хочу. Я знаю, что хочу быть счастлив так часто и так сильно, насколько это вообще возможно. И если бы я всегда мог быть позитивным и креативным, и щедрым, кто бы не хотел быть таким все время? Но я не думаю, что это так работает. То, что я постепенно начал осознавать, это жажда соревнования и эта необходимость не чувствовать, что отстаешь, эта потребность двигаться вперед, думаю, по крайней мере для меня, и я говорю про свой случай, основана на недостатке любви к самому себе. И я не то чтобы себя ненавижу, по крайней мере не думаю так, но в то же время меня не устраивает то, кто я и где нахожусь в настоящий момент. Я не принял себя. И я думаю, что это было бы очень освобождающим. Это чувство, будто бы ты отстал. Отстал от чего? Чьей меркой я пользуюсь? Понимаете, откуда это вообще взялось? И это все у меня в голове. У каждого разная версия этого, и это должно быть вам знакомо. Будто бы это выдумано. Это не что-то, что объективно имеет смысл. Думать, что жизнь может быть просчитана или предсказана. Это неверно, она нелинейна, и ты не можешь просчитать, где ты окажешься через 5, 10 или 20 лет. Ты не можешь. Это невозможно. Я пытался это сделать и разочаровал себя. Я однажды работал с директором по фотографии, который, как я думаю, исключительно талантлив. И у нас состоялся душевный разговор. И он гораздо старше меня, так что у него гораздо больше жизненный опыт, чем у меня. Но в этой беседе мы говорили о подобных вещах, и он сказал мне, Да по сути, я там же, где и ты. Я на том же этапе, где пытаюсь выяснить, куда я двигаюсь и что собираюсь делать. И это было огромным откровением. Я понял, что мы все через это проходим. Это что-то, что все мы делим между собой. И это даже здорово, это облегчение. Я чувствую, будто бы с меня упал огромный груз, когда я позволил себе принять это. Что я не сумасшедший, раз я так думаю. Многие из нас через это проходят. Когда наступит момент, если он вообще наступит, когда я смогу вбить себе в голову, что я тот, кто я есть, и таков, какой есть, я смогу принять, что стараюсь, как могу. И нет вообще такого понятия, как не успевать за жизнью, отставать в жизни. Что это просто использование мерила, которое тебе не подходит, которое основано на успехе других, который может быть вообще случайен, и в нем нет никакого смысла, когда применяешь его на свою жизнь.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 23 часа. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Каспийский город

0: живут в столице. Совет создается по поручению временно исполняющего обязанности главы республики Федора Щукина. Ну и передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Махачкалу. Выставку можно посетить с 10 утра до 7 вечера, об этом сообщает Минмолодежи Дагестана. 10 тематических вагонов посвящены событиям Великой Отечественной войны, а историю реальности воссоздадут с помощью дополнительной реальности. Ну и Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бен Заидом аль-Нахайном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Одной из тем стали договоренности Москвы и Вашингтона по поставкам российского дизельного топлива. Ранее, я напомню, что Россия и США согласовали поставки на американские и мировые рынки. Вашингтон временно вывел такие операции из санкционных списков. Кроме того, Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов обсудили ситуацию в районе Персидского залива и вопросы урегулирования Иран. Кризиса. Большинство функций умного дома с Алисой восстановили, об этом Коммерсанту сообщили в Яндексе. Пользователи снова смогут управлять освещением, регулировать температуру и пользоваться ИИ-камерой. Некоторые ограничения сохраняются, статус колонок могут обновляться задержкой, а облачные сценарии запускаться с опозданием. Ну и до конца года в России подготовят изменения в ПДД, которые предусматривают новый знак парковки для многодетных семей. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Минтранс. В ведомстве сообщили, что макет знака уже выбрали вместе с гражданами, а работа над подправками близится к завершению. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
0: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Предпочтительные темы в общении с исландцами. Традиционной темой беседы является погода. Она очень непредсказуема и в течение дня может поменяться несколько раз. Жизнь исландцев очень зависит от погоды, поэтому эта тема всегда на повестке дня. Исландцы с удовольствием расскажут вам о чудесных природных явлениях и необычных местах,

0: которыми известна Исландия. К ним относятся горячие источники, гейзеры, северное сияние, ледяные пещеры, водопады и вулканы. Путешествие в целом, места, которые вы посетили, особенно в Исландии. Ваши впечатления, связанные с поездками. Темы табу. Будьте осторожны, обсуждая экономические проблемы, особенно глобальные экономические кризисы недавнего прошлого. Ваш исландский коллега может эмоционально отреагировать на эту тему, поскольку Исландия больше других пострадала от последствий последнего финансового кризиса, и люди до сих пор это помнят. Даже если погода устроит вам день сюрпризов, сменяя дождь на град со снегом и ветром, не показывайте свое раздражение по этому поводу. Противоречивые внешнеполитические события и их оценка разными людьми.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, наверняка вы замечали, как вокруг все чаще и чаще говорят о благодарности. Правда, кого и за что благодарить, далеко не всегда ясно. И сегодня мы с вами разберемся, что же такое психология благодарности. Она играет значительную роль в улучшении качества жизни. Это подтверждают исследования и опыт многих известных личностей во всем мире. Благодарность не просто эмоция, это состояние сознания, которое приводит к улучшению психического, физического здоровья, повышению уровня счастья и удовлетворенности жизни. Мы с вами уже говорили об этом. В рамках психологии благодарность рассматривается как мощный инструмент саморегуляции и саморазвития. Многочисленные исследования показывают, что регулярное выражение благодарности способствует снижению уровня стресса, укреплению социальных связей и развитию позитивного восприятия мира. Практики благодарности, направленные на улучшение качества жизни, помогают укрепить позитивное восприятие себя и окружающего мира, улучшают эмоциональное благополучие и способствуют развитию устойчивости к стрессу. Вот некоторые из наиболее эффективных практик. Первое – это ведение дневника благодарности. Ежедневная запись минимум 3 вещей, за которые вы испытываете благодарность. Это помогает сосредоточиться на положительных аспектах жизни даже в трудный период. Это могут быть крупные события или маленькие радости, солнечный свет, улыбка прохожего, вкусный ужин. Главное – регулярность и искренность в выражении благодарности. Второе – это благодарственные письма. Написание писем или сообщений людям, которые оказали на вас влияние или помогли вам в чем-то, чтобы выразить свою благодарность к ним, это не только усиливает ваше чувство благодарности, но и укрепляет отношения. Следующее – это благодарственные медитации. Медитативные практики, во время которых вы сосредотачиваетесь на чувстве благодарности, например, размышляя о людях и событиях, за которые вы благодарны и наполняетесь этим чувством. Дальше. Напомню вам, что молитва – это тоже благодарность. Для верующих людей включение выражения благодарности в свои молитвы может помочь углубить духовное измерение благодарности и укрепить связь с высшими силами или божеством. Следующее – это ритуалы благодарности. Создание ежедневных или еженедельных ритуалов, такие как выражение благодарности за столом во время обеда с семьей или утренние размышления благодарности во время утренних ритуалов. Полезно практиковать благодарность в повседневном общении благодаря близких за поддержку, друзей за компанию, коллег за совместную работу. Это укрепляет отношения и создает атмосферу взаимопонимания и уважения. Следующий – это благодарность через искусство, выражение чувства благодарности через такие творческие формы, как живопись, рисование, письмо, музыка или танец. Это позволяет прочувствовать и выразить благодарность на более глубоком уровне, телесном уровне. Дальше. Благодарность в повседневных моментах, осознание и выражение благодарности в обычных моментах жизни, например, благодарность за красоту природы, вкус еды, уют дома или простое наслаждение тишиной. Дальше есть еще и социальная благодарность, активное выражение благодарности в социальных взаимодействиях, будь то благодарность коллеге за помощь, другу за поддержку или даже незнакомцу за маленький жест доброй воли. Дальше. Технологические средства благодарности, использование цифровых платформ и приложений для ведения дневника благодарности, напоминание о благодарности или отправки благодарственных сообщений, чтобы упростить и укрепить практику благодарности в повседневной жизни. Следующее, что важно, это обучение благодарности, активное изучение и практика благодарности через учебные курсы, вебинары, книги, ресурсы, посвященные этой теме. Обучение позволяет глубже понять значение чувства благодарности, а также встроить это в практику ежедневной жизни. Вот сейчас мы этим с вами и занимаемся. Интегрирование всех этих практик в повседневную жизнь способствует развитию благодарности как естественное состояние сознания. Это, в свою очередь, улучшает эмоциональное благополучие, способствует глубоким и значимым межличностным связям, укрепляет психологическую устойчивость и повышает общество качества жизни. Научные исследования в области психологии доказывают, что благодарность активирует множество позитивных процессов в мозге, влияя на выработку гормонов счастья, эндорфинов, которые помогают справляться с негативом и стрессом. Это, в свою очередь, ведет к улучшению сна, повышению уровня энергии и общей жизненной активности. Важным аспектом является то, что благодарность помогает переключить фокус внимания с негативных аспектов жизни на позитивные, тем самым меняя восприятие реальности и отношение к жизненным ситуациям. Это не означает игнорирование проблем и трудностей, а скорее нахождение в них положительных моментов и возможностей для роста и развития. Напомню вам, что любой кризис – это не только сильные изменения, но это новые возможности. Так китайцы понимают через иероглифы, понимают слово «кризис». И поэтому многие часто даже благодарят жизнь создания трудностей. Принятие кризиса или трудностей как неотъемлемой части жизни и одновременное умение видеть в них положительные стороны способствует формированию устойчивости к стрессу и развитию личностного потенциала. Улучшение качества жизни, повышение уровня счастья и благополучия, укрепление социальных связей – все это возможно благодаря осознанной практике благодарности. Психология благодарности открывает перед нами мощный инструмент для саморазвития и улучшения качества жизни. Выражение благодарности не только помогает справиться с повседневными трудностями и стрессами, но и способствует глубокому осмыслению жизни и расширяет горизонты восприятия.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Новости спорта.
1: Победительница Ролан-Гаррос Мира Андреева впервые в карьере поднялась на третье место в рейтинге ВТА, потеснив американок Джессику Пегулу и Кори Гауф. Это стало возможным благодаря выходу в финал турнира ВТА 1000 в Пекине, где 19-летняя россиянка уступила олимпийской чемпионке Джин Циньвэнь. Сразу после успешного выступления Андреева приняла решение сняться с тысячника в Ухане, чтобы поберечь силы перед итоговым турниром, куда она уже гарантировала себе путевку. Капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ, прервав четырехматчевую безголевую серию на старте. Несмотря на это, столичные на своем льду проиграли Сиэтл Кракен 3-5. Для Овечкина эта шайба стала 930-й в регулярных чемпионатах НХЛ и 1007-й с учетом плей-офф. До рекорда Уэйна Грецки 41-летнему форварду осталось 9 голов. Чемпион мира по версиям трех престижных боксерских организаций Дмитрий Бивол проведет защиту титулов против обязательного претендента по линии WBO британца Каллума Смита 12 декабря на УГМК-арене в Екатеринбурге. Этот поединок возглавит турнир RCC Boxing Promotions. Для 35-летнего Бивола это будет второй бой в России после длительного перерыва. В мае он уже выступал в Екатеринбурге, где единогласным решением судей победил немца Михаила Айферта. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» на выезде в овертайме выиграли у нижегородского «Торпедо» 3-2, укрепив свою позицию на вершине турнирной таблицы Восточной конференции. В то же время идущий вторым «Нефтехимик» в Уфе проиграл Салавату Юлаеву 3-4. Уфимцы вплотную приблизились к нижнекамцам, как и хабаровский «Амур», победивший в родных стенах «Ладу» 1-0. Отдельно стоит отметить Сочи, выигравшая дома у «Акбарса» 3-2. Для южан это всего третья победа в 14 матчах регулярки и вторая над казанцами. Гандболисты краснодарского «Скифа» сыграли в ничью с вице-чемпионом России петербургским «Зенитом» в гостевом матче регулярки Суперлиги 26-26. Краснодарцы доминировали в первой половине и ушли на перерыв с преимуществом в 6 мячей, однако «Зенит» переломил ход встречи во втором тайме. «Скиф» занимает второе место в турнирной таблице, уступая только пермским «Медведям», которые дома обыграли «Динамо» Астрахань 32-26. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
3: Притчи народов мира.
4: Бабушка-мастерица учила двух подружек вышивать шелком. Когда нитки у девочек путались или узор не получался, старушка ласково гладила их по голове и подбадривала. Работу делают умением, трудность преодолевают согласием. Через несколько лет подружки стали мастерицами и отправили свои работы на выставку. «Я вышила красивого оленя. Мою работу оценят, и у меня будет много заказов», — сказала одна. «А я вышила тигра. И получу еще больше заказов», — заметила вторая. И подруги перестали разговаривать. Работы мастериц увидел на выставке императорский слуга и показал их правителю. Вскоре слуга привез обеим девушкам приказ вышить портрет императрицы. Сроку им дал неделю. Начали мастерицы портреты вышивать. Но уже к вечеру первого дня обе поняли, что не успеют в срок. Занервничали, стали путать нитки. На следующее утро прибежала одна из них к бабушке-мастерице и попросила: «Помоги, бабушка». Следом за помощью явилась и вторая. Бабушка, как когда-то, погладила подружек по голове и сказала: «Есть у меня волшебные ниточки, но вышивать ими сможет только тот, у кого в сердце нет ни обиды, ни зависти». Посмотрели девушки друг на друга, обнялись и произнесли: «Работу делают умением, трудность преодолевают согласием». Потом вместе сели за вышивку и успели точно в срок.
3: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Самолет – это непривычная среда обитания для человека, и есть ряд факторов, которые могут привести к летальному исходу. Об этом заявил кардиолог Андрей Кондрахин. По словам врача, одним из обстоятельств для возникновения негативных последствий является долгое нахождение в сидячем положении. Пережимаются нижние части кровеносного русла, возникает застой в венах, в итоге может сформироваться тромб. Также к тромбообразованию может привести неудобная обувь, если она сдавливает вены на ногах. Кроме того, в самолете возникает обезвоживание организма. Когда мы летим, наша система работает так, что она меняется, вплоть до того, что вкусовые рецепторы становятся другими, отметил Кондрахин в беседе с AIF.ru. Чем меньше в организме воды, тем гуще кровь. Из-за изменения давления в самолете страдает и сердечно-сосудистая система. Взлет-посадка – это своеобразная карусель для организма, что тоже может поспособствовать отрыву тромба, сказал врач. Особенно осторожными, по мнению кардиолога, стоит быть людям с варикозными болезнями, сердечно-сосудистыми патологиями, с хроническими заболеваниями, а также беременным.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Эрте турган ойчуну эгиз товар гойлары. У чабана, который рано просыпается, овцы будут давать двойню. Эрте турган ойчуну эгиз товар гойлары. Үй алганча хоншуга кара. Прежде чем купить дом, посмотри, кто твои соседи. Үй алганча хоншуга кара. Көп сөзіні азы яқшы, аз сөзіні йоғы яқшы. Чем много слов говорить, лучше мало говорить. Чем мало слов говорить, лучше вообще без слов. Көп сөзіні азы яқшы, аз сөзіні йоғы яқшы. Арт білгенін айтар, яш көргенін айтар. Старец скажет, что знает, а ребенок, что видел. Арт билгенин айтар, яш көргенин айтар. Өзіңнен хақылы болан йолдаш бол, дружи с людьми умнее себя. Өзіңнен хақылы болан йолдаш бол.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салиха Васия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: А что есть, что делать, когда у тебя, ну, какие-то проблемы случаются? Ну, то есть, вот, случилась проблема, как тут? То есть, не всегда же у нас бывает так, что все идеально, радужно, мы такие, мои ценности, мои цели. А иногда что-то берет назад, вот так, оп, возвращает, и ты такой смотришь, и начинаешь от этого, ну, энергия начинает падать. Как ее в этот момент вернуть?
2: Как вернуть энергию? Во-первых, вообще, если случается какая-то ситуация проблемная, первое, что важно сделать, принять. То есть принять ситуацию, потому что бывает сложно принять. Просто принять факт, что да, это случилось, и разрешить себе прожить все те эмоции, которые ты от нее испытываешь. Что да, сейчас я злюсь, либо да, сейчас я плачу, сейчас мне обидно. То есть позволить себе это состояние. Потому что чем больше мы начинаем бороться с этим состоянием, говорить, нет, важно быть на позитиве, я не буду скатываться во все эти эмоции. Чем больше мы себе не позволяем принимать и проживать неприятные такие непозитивные эмоции, тем дольше они длятся. Поэтому первое важно принять и разрешить себе проявить эти эмоции. Пока ты не разрешишь, ты не можешь дальше идти в решение этой проблемы.
1: Окей, понял. Что еще?
2: Следующий шаг, опять же, перевернуть, как я хочу, чтобы было.
1: Вот, допустим, у меня там проблемы на работе. Я говорю, как бы я хотел, чтобы было, чтобы у нас были победы на работе. И выписываю список действий, что теперь нужно сделать, чтобы эта победа произошла, правильно?
2: Да, но прежде сначала вот принять, что да, это случилось. Окей, что я могу с этим сделать, как я могу на это повлиять?
1: Супер, классно, классно, хороший вопрос. И что-то еще или вот на этом все?
2: В принципе, для первых шагов это все. Супер. Если дальше какие-то препятствия уже в действиях, то там уже важно дойти либо в осознание, какие у меня есть навыки, способности, на которые я могу сейчас опереться. То есть там уже на самом деле большой спектр возможностей, как можно действовать, откуда брать ресурс.
1: Супер. В принципе, понятно, что делать. Классно. Я считаю, что это супер два шага, именно как с проблемой справляться. Я, в принципе, этим и занимаюсь, когда что-то происходит. Это 100%. Вот у меня был такой период, и он отчасти еще есть, когда то, что ты делаешь в моменте, тебе не нравится. А новые какие-то моменты, новая реальность, она еще недоступна. И вот это состояние между, и оно вот это шатание, типа, я вот просто два раза в жизни в нем был, я могу сказать, что это реально очень сложный период. И вот для тех людей, кто находится в таком состоянии, когда по-старому, как говорится, жить не хочешь, а по-новому еще не умеешь, как в эти моменты за счет цели, за счет всего этого вот разворачиваться? Потому что ты думаешь, блин, ой, я хочу туда, а реальность говорит, да ты еще не там, ты типа вот работай с тем, что есть, здравствуйте, типа мечтатель, что там типа, ну как бы вот в моменте работа, как бы как вот в этот момент перестраиваться больше туда? Идти к своей мечте.
2: Здесь такие моменты нам снова необходимо большое количество энергии, во-первых, чтобы вывести все эти задачи. И здесь важно подключать видение, то есть, опять же, картинки, как я хочу, чтобы было, что вообще может быть возможно в моей жизни. То есть начинать хотя бы просто с того, чтобы какие-то желания в себе пробудить. То есть когда есть вот какое-то видение. Второй момент, опять же, ценности. Если мы снова себя спросим, окей, какие сейчас для меня есть ведущие ценности, которые я могу уже сейчас реализовывать, не ждать момента, когда я достигну нового уровня, а уже сейчас, как я могу свою жизнь наполнять. И третье – это снова принять ту ситуацию, да, то состояние, тот уровень, который ты сейчас проживаешь. Пока ты не примешь и не полюбишь то, что у тебя есть сейчас, ты не сможешь двигаться далее. Поэтому важно уже вот эту идеальную жизнь, которую ты рисуешь в голове, создать с теми ресурсами, которые у тебя есть сейчас, в этой же точке.
1: То есть, как пример, да, допустим, если ты хочешь другой проект, но ты еще в другом, в старом своем, то ты его должен полюбить перед тем, как уйти в новый, да, условно?
2: Принять, полюбить. Да, тут немножко, да, знаешь, еще такой вот момент. Важно разобраться, почему, опять же, да, если ты не идешь пока в новое, если, да, это такая ситуация, когда вот мне не нравится мое старое, я хочу в новое, но я не иду, если это про это, то здесь важно, опять же, спросить, зачем мне это новое важно, почему для меня ценно сейчас не действовать, потому что такие ситуации бывают, означают конфликт потребностей. То есть какой-то конфликт между потребностями, и тебе важно проговорить, как бы выглядел этот баланс. То есть, допустим, если я боюсь старое отпускать, скорее всего, это про потребность какой-то безопасности, вот стабильности, так скажем. А когда я хочу идти в новое, это может быть про тоже развитие, желание развиваться. И часто в нашей голове это как будто бы вместе нельзя. То есть, либо это, либо то, и мы можем огромное количество энергии, ресурсов тратить на то, чтобы бороться с собой, пытаться сделать какой-то выбор. Возможно, вообще посмотреть, а если оставить и это, и то, как бы выглядела моя жизнь. То есть и эту потребность реализовывать, и ту, к которой я стремлюсь. Но для этого важно спросить, зачем я хочу туда, и что ценного в том, что я сейчас не действую для этого.
1: Окей, что еще нужно, чтобы вот эту цель достичь, я понял. Понятно, окей, ценности, цели, да, там вот это все. Ну, что еще, что может помешать, что может, наоборот, толкнуть вперед?
2: Таких много различных факторов, но первое, что очень важно, это взять ответственность за свою цель. Что это значит? То есть, когда ты понимаешь, что да, от меня эта цель зависит, это в зоне моего контроля, в зоне моей ответственности, и я принимаю решение, что я буду ее реализовывать. То есть, это такая вот взрослая позиция, скажем так, которую важно принимать. И во все те другие моменты, когда нам кажется, что нам кто-то мешает, что нам мешают дети, нам мешают там родственники, либо какие-то еще ситуации, события, мы можем находиться в иллюзии некой. Потому что это как раз-таки может воспаляться какое-то наше сопротивление, которое мешает нам делать действия. Поэтому если вы находитесь в ситуации, когда я знаю, что я хочу, я в принципе понимаю, зачем мне это надо, но все равно я вот ленюсь, прокрастинирую, постоянно что-то случается. Да, это про то, что не до конца взята ответственность за цель.
1: Супер, можно я тут добавлю? Вот есть два вида людей, это люди-причина и люди-следствие. Люди-причина — это люди, которые говорят, а как я могу сделать что-то, или что можно в этой ситуации сделать, а как я могу здесь там что-то поменять. А люди следствия, они говорят, ну что я могу сделать, ну как я могу тут справиться, ну что я могу тут сказать, ну как я могу эту ситуацию изменить. И по сути и те правы, но просто когда вы как следствие, то и реальность такая же становится. Ну то есть вы просто как помните, вот песня была советская, да, типа «Он плыл, как все», и вот он приплыл, да, типа, ничего нету, да, просто человек, как бы, вот так вот, скидывая ответственность, по сути, и скидывает все потенциальные возможности, вот, такой вот просто момент хотел подметить.
2: Да, это вот про ответственность, про такую некую взрослую позицию, которую ты на себя принимаешь. И вроде бы мы это все понимаем сознательно, да. Но бывает, что мы где-то себе врём немножко, прибираем, и бывают такие ситуации, когда тебе кажется, ну нет, это не потому, что что-то от меня, да, зависело, это потому, что действительно что-то вот случилось, что-то мне помешало. И, кстати, в игре, когда мы играем в игру, вообще изначально, да, я сталкивалась с такой ситуацией, и в своей жизни, конечно же, каждый раз перед новым уровнем ты сталкиваешься с такой ситуацией, где не до конца берешь ответственность, тебе нужно ее взять. И в историях клиентов тоже бывает такое, что когда не берешь до конца ответственность и до конца не принимаешь решение, ты очень долго стоишь на одном месте. Следующий момент – это, конечно, наши мысли, наши убеждения. И мы снова можем выбирать, на какие убеждения мы действительно будем опираться, а на какие нет.
1: То есть а как какие-то... обнаружить свои вот эти вот негативные убеждения? Как их поймать, вот, чтобы они не мешали уже?
2: В принципе, если вы будете отвечать на вопрос, то первое – это почему у меня не получается эта цель, и там вот начнется, потому что нет времени, потому что там кто-то мешает, это вот про то, что мы скидываем ответственность, но если мы спросим, а зачем мне так важно, чтобы у меня это не получалось, там как раз-таки будут те самые убеждения.
1: О, стоп. Почему мне так важно, чтобы моя цель не получилась? Ого, вот это серьезный вопрос, я считаю, надо его прямо на паузу поставить и себе ответить. Можно я сейчас тоже попробую? Почему мне важно сделать так, чтобы это не получалось? Потому что тогда я буду не нужен. Потому что если я уже физически не буду работать много постоянно, тогда я как будто буду бесполезен. И я буду чувствовать вину за это. Вот. Поэтому я торможу все и делаю все сам, чтобы чувствовать важность, что не, я сам, чтобы быть нужным. Вот. Прикольно. Окей, принято.
2: Как ты думаешь, как это убеждение сейчас влияет на твою цель?
1: Ну, поэтому я не ускоряю процесс реализации вот этих моих целей. И все беру на себя, снова начинаю все сам делать, двигаться и являюсь нужным.
2: И в такие моменты, когда мы уже обнаружили убеждение, можно как минимум, да, спросить себя, а на какое убеждение я на самом деле хочу опираться? То есть какая мысль меня бы продвигала вместо этой? То есть есть мысль, что только так я буду нужен, а как могла бы вообще по-другому эта мысль звучать, чтобы она тебя продвигала, а не ограничивала?
1: Как противоположность, да, этой мысли? Тут я буду ненужным, а тогда я буду востребованным. Я буду востребованным, если я это сделаю. Потому что если я создам проекты автономные, которые двигаются без меня, я буду востребован от, там, не знаю, клиентов, которые захотят этому же научиться у меня. Я буду востребован от своей команды, потому что они будут думать, вау, он гениально это выстроил. И я буду востребован с точки зрения, со мной будут все партнериться, коллаборироваться, чтобы я сделал так же. О, прикольно.
2: Какую сейчас разницу почувствовала?
1: Ну, огромную, да. Интересно.
2: И на самом деле мы сами можем выбирать, на какую мысль опираться. То есть можно опираться на ту, что только так я нужен, а можно на вот это, что я буду востребован.
1: Супер, прикиньте, просто вот так, да, можно поменять на противоположность, у тебя энергия тупо поднимается. Классно, круто, супер.
2: Что нам важно далее? Далее нам важно осознавать свои сильные стороны, свои способности, навыки, качества, которые мы можем проявить для своей цели. И здесь тоже много есть коучинговых вопросов, техник, которые можно применить. И на самом деле часто мы не замечаем, что у нас уже есть все ресурсы, все активы для тех целей, которые мы для себя задаем. Важно лишь, как практику, да, здесь можно дать такое упражнение, вспомнить ситуацию, либо событие, когда вам казалось, что вот не справлюсь, ну никак не справлюсь с этой целью, но ты справился. Что это была за ситуация и какую способность свою ты проявил?
1: Сильная вера у меня была. То есть там у нас была поставлена цель в заработке с командой. Она была x2-3 больше, чем обычно, но это большой был масштаб. И я тогда просто верил, а другие не сомневались в этом. И я тогда просто вот настолько постулировал, да, скажем так, настолько верил, что это реально произошло. Сильная вера, убежденность, что что-то произойдет.
2: Супер, ты даже когда это говоришь, прям чувствуется такая энергия
1: с этих слов.
2: И сейчас вот сильная вера — это твоя суперспособность. Да. Как ты можешь ее использовать, чтобы достичь свою цель?
1: О, прикольно. Тогда прям четко видеть те продукты, которые мы создаем, и просто об этом говорить всем людям и команде, и вокруг всем, что это будет вот так, это будет так, и тогда это реально произойдет. Прикольно, окей, зафиксировал для себя.
2: И таких вопросов, техник тоже много, когда ты осознаешь, что ого, я же вот это могу проявить и вот это могу проявить. Поэтому в моментах, когда нам кажется, что я не знаю, что делать, я уже все испробовал, важно обратиться к своим внутренним ресурсам, к своей внутренней силе. И вот эта сила, она и рождает еще больше потенциал и рождает нужные действия.
1: Ну что, я думаю, что этот выпуск был очень полезен, потому что концентрация вопросов, которые могут вас направить к своей цели, она была очень большая. Я, как всегда, вытаскивал максимум для вас, как вы это уже привыкли, наверное. Я благодарю Айгерим за приезд сюда и именно такой вклад в большое количество людей. Пусть это все вернется в 1000-кратном размере. Благодарю.
2: Спасибо, Арман, спасибо всей команде. Было очень комфортно с вами работать.
1: Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: За последний год средняя зарплата курьеров увеличилась почти на 39%. В сентябре, по данным сайта ХХРО, она достигла 190 тысяч рублей в месяц. Согласно данным SuperJob, медианная зарплата автокурьеров на полную ставку в Москве составляет 150 тысяч рублей в месяц, а максимальная может достигать 350 тысяч. Пешие курьеры зарабатывают от 105 до 200 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что рост оплаты труда в этой сфере происходит быстрее, чем ранее. Это связано с нехваткой кадров из-за оттока мигрантов и студентов, которые обычно подрабатывают в этом сегменте летом, а также с подготовкой к высокому сезону.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Расстояние комфортного общения во время разговора в исландском обществе составляет длину вытянутой руки, то есть около 1 метра. При этом неважно, кто является участником беседы, мужчины или женщины, знакомы между собой или незнакомые, коренные жители или иностранцы. С последними, правда, расстояние может быть даже чуть больше. Не стоит делать попыток сократить это расстояние. Ваш исландский собеседник будет испытывать чувство дискомфорта. Во время общения также следует избегать любого физического контакта с другими людьми. На начальном

0: В этапе развития деловых отношений исландцы, может быть, покажутся вам сдержанными, не очень общительными и даже несколько суровыми. Однако, с течением времени, по мере того, как они лучше вас узнают, их манера общения станет более открытой и дружелюбной. Дружелюбие исландцев проявится и в том, что по мере развития бизнеса ваш партнер вполне вероятно пригласит вас к себе домой или предложит вам вместе посетить местные достопримечательности. В исландском обществе не принято чрезмерное проявление эмоций в разговоре с людьми. Они скорее предпочтут более нейтральный тон общения. При этом исландцы довольно прямолинейны и называют вещи своими именами, никогда не обещая того, чего не смогут выполнить.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Акушинский район, аул Гапшима, в переводе с даргинского означает «из трех селений». Очевидно, аул заложили выходцы из трех населенных пунктов, покинутых по неизвестным нам причинам. Раньше аул располагался на двух отвесных скалах, у подножия которых жители возвели ворота, наглухо закрываемые по ночам. Аул Гапшима – родина главного дагестанского историка, профессора Расула Магомедовича Магомедова. Именно он, не побоявшись репрессий в 50-е годы прошлого столетия, отстаивал для истории потомков имя и дела борца за свободу и независимость имама Шамиля.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

будете в Бабаюрте, не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Жил-был мальчик по имени Рин. Рин всегда был любопытен к миру вокруг него и искал ответы на большие вопросы жизни. Однажды он услышал о мудром мастере Дзен, который жил на вершине самого высокого холма в деревне. Решительно настроенный учиться у мастера, Рин поднялся на холм и нашел храм Дзен, где обитал мастер. С горящими глазами и полным надежды сердцем Рин подошел к мастеру и спросил: «Мастер, как мне найти Дзен?» Мастер, добрый старик, с искоркой в глазах, улыбнулся энтузиазму Рина. 10 лет», — ответил он спокойно. Решимость Рина только окрепла, но он спросил: «А если я буду работать еще усерднее, мастер, как скоро я найду Дзен?» Тогда мастер на мгновение замолчал, прежде чем ответить: 20 лет». Сбитый с толку, но не сломленный, Рин продолжал: «Мастер, а если я полностью посвящу себя практике, сколько это займет?» С мудрым кивком мастер ответил: 30 лет». Дух Рина упал, и он не смог скрыть своего недоумения. «Мастер, я не понимаю. Чем больше я обещаю трудиться, тем дольше это занимает. Почему?» Мастер посмотрел на Рина с безмятежной улыбкой. «Когда один твой глаз прикован к цели, у тебя остается только один глаз на пути», — объяснил он мягко. Рин задумался над словами мастера на мгновение, осознавая скрытую в них мудрость. Он понял, что сосредоточение только на конечном результате не приведет его к истинному пониманию. Вместо этого нужно принять само путешествие со всеми его взлетами и падениями. Представь, что ты взбираешься на большое, высокое дерево. Твоя цель — добраться до вершины, чтобы сорвать спелый, сочный плод, который там ждет. Но вот в чем дело. Если ты все время смотришь на плод и думаешь, какой он будет вкусный, когда ты его, наконец, сорвешь, ты можешь потерять равновесие и упасть. Вместо этого сосредоточься на каждом шаге, который ты делаешь, поднимаясь вверх. Обращай внимание на то, куда ставишь руки и ноги. Почувствуй шершавую кору под пальцами и вдохни свежий воздух вокруг тебя. Наслаждайся процессом подъема, зная, что с каждым шагом ты приближаешься к своей цели. В жизни все так же, как с этим деревом. Если ты слишком сосредоточен на награде в конце, ты можешь упустить само путешествие. Поэтому учишься ли ты чему-то новому, оттачиваешь ли мастерство или работаешь над целью, помни, сосредоточься на усилиях, которые ты прикладываешь на этом пути. Наслаждайся процессом, учись на нем и радуйся каждому шагу вперед, который ты делаешь, потому что иногда настоящая награда в самих усилиях.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ну, я небольшой сторонник долгой рефлексии. Вот, потому что, на мой вкус, она всегда заканчивается депрессивным расстройством. У нас в этом смысле воронка работает не туда, нацелена. Но, конечно, знание и практика, и опыт, и взаимодействие с людьми, понимаете, это все стимулирует. Ну, то есть, вот у меня есть, например, онлайн-курсы, ну, то есть, у меня одновременно учатся там несколько тысяч, я не знаю, там 3-5 тысяч ежемесячно людей проходят какие-то курсы, там клуб мой и так далее, и прочее. Вот. Но у меня есть офлайн. Он вообще не приносит никаких денег. Это мое убыточное. Я загнал кучу денег, построил здание, и там проходят у меня офлайновые мероприятия. Но это совершенно другой уровень трансформации, который человек переживает. Потому что он не с самим собой, он находится в непосредственном живом взаимодействии с другими. И это нас из самих себя как бы способно вынуть. А мы должны в каком-то смысле вынуть себя из самих себя, чтобы с собой встретиться. И это не процесс долгой. Сел, долго рефлексировал. Будда вот ходил, ну, просто я что-то он у нас застрял, вот, но, значит, он ходил там, а то попробовал, это попробовал, все не понравилось. 40 дней он посидел в медитации, ничего не думал и просветлился. Это не вопрос долгой рефлексии. Это какая-то точка опоры, которая позволяет вам перевернуть то, что с вами происходит, и почувствовать что-то. Как только вы ощутите, что это то, что вам нужно, Вы это будет то, что вам нужно.
2: Здесь вот, кстати, вот сейчас говорите и по поводу вот тяжести, а у меня сразу ответ. Я просто помню, что в тот момент как раз потом уже, постфактум, когда я заново трактовал для себя какие-то идеи из книг, я разделил для себя вот сложность. Есть сложно, а есть вот тяжело. Вот сложно для меня – это когда ты понимаешь, для чего ты делаешь что-то, и ты как бы, ты понимаешь, ну, сложный процесс, сложный организационный процесс какой-то, я не знаю, бизнесовый. Но ты понимаешь, зачем тебе это? У тебя есть запал для этого, и вроде бы сложно, но ты с задором и энтузиазмом решаешь эту задачу. А вот тяжело, оно даже на душе тяжело. Это когда ты не понимаешь, зачем, это очень сложно. Ты делаешь это, потом приходишь домой и плачешь в подушку от того, что ты как бы вроде бы потратил огромное количество энергии, а взамен ничего для себя как бы не получил. И вот это как раз про четкий такой, да, ориентир, что мы это чувствуем. Что когда мы чувствуем, ну, по крайней мере, у меня так, то мне любая задача, она не кажется сложной. Она такой... Интересно, как бы это сейчас сделать? И вроде бы там много неизвестных, много еще чего-то, но как будто вот эта польза потенциальная для себя, которую я получу при решении, она гораздо больше, чем те страдания, которые я получу в моменте. А вот если у меня этого интереса нет, у меня вот это как раз тяжесть на душе, что мне надо делать, я себе заставляю, а вот не могу. И ломаю себя, и ломаю, ломаю, в итоге это ни к чему хорошему как бы не приводит.
1: Ну, это классическая информационная теория эмоций Симонова, там все в этом смысле хорошо очень описано. И это должен быть этот дефицит, то есть вы действительно хотите что-то поменять. А с другой стороны, у вас есть образ будущего, вы понимаете, что вы получите как результат. Вот. И когда они сближаются, эти две штуки, все, поэтому это не только ваш случай, это любого животного случай. Вот. А когда вам нужно что-то понуждать себя к чему-то, у вас просто нет этого дефицита, а образ не манит. Две составляющие отсутствуют. Искры не возникает.
2: А тогда задача человека в этот момент что? Новый образ создавать? Да? То есть искать для себя что-то? Но если мы говорим про человека, который все-таки внутренне нацелен на какое-то движение вперед, да, не который... Там пришел.
1: Что такое всему. Движение вперед?
2: Ну вот это хороший вопрос, очень философский, потому что непонятно. Но я такой приземленным каким-то таким из популярного в интернете ныне, да, движение вперед это когда все-таки ты там развиваешься в каких-то своих вот мирских благах, да, зарабатываешь деньги, строишь что-то более большое, да, то есть вот и допустим человек, вот он чувствует, я вот вроде хочу, но вот ничего не зажигает, это вот в какой момент происходит?
1: Это он не хочет.
2: Это когда нет ответа зачем?
1: Нет, вот это у него есть желание желать. Знаете, это вот не то же самое. Это когда во влюбленности мы желаем желания другого.
2: Угу.
1: А, значит, это невротическое действие. Мы хотим, чтобы другой, значит, испытывал желание к нам.
2: Угу.
1: Тогда нас это прельщает. Мы пытаемся как бы схватить желание другого, значит, и... А ну, давай, будь. И это же самая невротическая история происходит внутри самого себя. Я хочу, мне нравлюсь, я желающий вот это.
2: Зачем, я желаю зачем человеку себя... это может нравиться?
1: Не, ну вот достигать, там, делать какие-то проекты, угу. рисковать там, и так далее. Он сидит, это же образ такой.
2: Угу.
1: И в этом образе он прекрасен.
2: В своей голове, да?
1: Ну да. И я хочу, чтобы я хотел. Но я хочу, чтобы я хотел, и я хочу – это разные вещи. Когда вы говорите, я хочу с удовольствием ходить на работу, и я с удовольствием хожу на работу, но это разные конструкции. И все живут в этом мифе. И про это вперед, вот это. Впереди могила.
2: Ну, а добавим еще щепотку оптимизма. Да?
1: И так далее. Но это правда впереди. Вот. Вопрос, как ты сейчас проживаешь жизнь. Ну, да, жизнь дает тебе... Ну, как бы если говорить по... Там, сказать, по ну, просто вот, если бы у нас было математическое уравнение человеческой жизни, да, значит, у нас с вами есть мозг. В этом мозге есть какие-то особенности. Ну, кому-то больше нравится что-то творческое, кому-то нравятся таблицы и программирование, кому-то нравится там, людей организовывать там, и так далее. То есть у нас есть какие-то особенности. У нас есть какие-то навыки, потому что мы там этому обучились, там работали, то знаем там, и так далее. Все, вот это у нас набор. Значит, у нас есть определенный уровень психической энергии, который мы должны тратить. Вот, собственно говоря, вот эта вся история, ее нужно к жизни приспособить. Потому что если вы не приспособите, то у вас как будет, часть тела будет вечно отваливаться, и вы будете чувствовать себя дискомфортно. И вот когда вы это все приспосабливаете, вы реализуете свой потенциал своего мозга. Но вы, это не ваш мозг.
2: Угу.
1: Вот. Но вы его реализуете, его потенциал, и он доволен. Он говорит, спасибо тебе большое. Значит, у меня есть таблицы, потому что я люблю таблицы, у меня есть возможность взаимодействовать с людьми, я люблю взаимодействовать с людьми там, и так далее. Он вырабатывает те нейромедиаторы, которые для нас имеют значение. Но когда мы эту задачу решили, дальше из вопроса самореализации мы переходим к вопросу самоактуализации. Потому что в этом всем психическом аппарате сверху живет нечто, которое мы идентифицируем как сами себя. И это сами себя мы должны с им начать заниматься. Ну, духовные школы все предлагают его уничтожить.
2: Самоактуализацию?
1: Нет, вот это я.
2: Ну, это я, вот это эго, да, какое-то ну, некое.
1: Это очень сложно, что это ну, такое, да. Никто не видел. Не
2: ну, личное, персональное свое да. вот это, да, то есть да. к коллективному.
1: Да, но все равно это я, оно составляет проблему. Потому что мы постоянно находимся во внутреннем разговоре.
2: Угу.
1: Мы никогда не останавливаемся. Мы постоянно сами с собой о чем-то разговариваем. И даже если с мозгом мы создадим идеальные условия, все равно там будут эти два, как бы сказать, которые друг с другом вечно значит, находятся в какой-то дискуссии. Это не покой, это не радость, это не счастье. Вот. Это, все, это внутри головы разговаривают чужие люди.
2: Кстати, говорят, что... Я вот не пробовал, конечно, сам, но что вот даже монахи, которые сидят и медитируют там годами, что ну, как бы даже они не могут остановить этот, что это все фейк, что они могут остановить свой внутренний диалог, и что все равно этот внутренний диалог происходит, потому что это просто невозможно остановить.
1: Да, это невозможно, потому что так, после того, как создан язык, уже дальше невозможно. Ну, мозг просто воспроизводит эту пьесу. И дальше вопрос... Чем мы насытим этот внутренний разговор? Из чего он будет состоять? И он может состоять из того, что делает вас ну, внутренне каким-то исполненным и счастливым, а может состоять из бесконечного перемалывания переживаний, страданий. Там кто-то постоянно про людей думает, кто-то постоянно про смысл жизни думает, кто-то еще про что-то там и так далее. Вот. Но это умственная жвачка, которая... Она должна получить ту интеллектуальную пищу, которое способно быть, с одной стороны, органично нам, а с другой стороны, дать то переживание жизни, которое нам необходимо.
2: Ну, то есть, по сути, то, как мы ощущаем жизнь, зависит от того, какие мы сами себе настройки зададим. Да, потому что мозг, он в любом случае будет обрабатывать информацию, будет сам там что-то переваривать, и то, насколько мы вот умудрились научиться управлять этим, да, насколько мы научились отлавливать вот эти автоматизмы и как бы...
1: Невозможно, вы не, нет сил у вас.
2: Само, все происходит само, да?
1: Да,
2: все.
1: Возможность вот думать, что мы можем так себя дисциплинировать, вот, она оправдана. Вот, в случае, если мы говорим про конкретный невротический симптом. И когнитивная психотерапия, когнитивно-поведенческая, она как раз рассчитывает на то, что с одним конкретной какой-то невротической штукой мы можем таким образом справиться. Но справиться с самими собой целиком таким образом невозможно. И это вопрос действительно поиска. Почему вообще в любых историях, неважно, это духовная, это философская школа или научная школа, у вас всегда должен быть учитель.
2: Угу.
1: В чем особенность учителя от учебника? Отличие?
2: Ему можно задать вопрос?
1: Ну, можно интернету задать. Так, сложный хорошо. Учебник.
2: А учителя от учебника, у него есть свой опыт пережитый.
1: Да, но он же его все равно не может вам передать.
2: А, согласен. У него... учитель от учебника. Что бы такое, что у учебника нету? У меня в текущих реалиях интернет может ответить мне на все.
1: Неправда.
2: На что не может?
1: Он не может ответить нам на вопрос, вам на вопрос, чего вы не знаете. Где у вас слепое пятно? Потому что вы про это не спросите.
2: Я не могу задать этот вопрос Гуглу.
1: Да.
2: Логично.
1: Вот. И особенность учителя – это то, что он вам жмет на ту педаль, которую, где вы не понимаете.
2: Слепая зона такая, да.
1: Вот. И он вас, как бы сказать, за это вытаскивает. Он ее видит в вас. Потому что он диагностирует вас. Учебник не диагностирует. Угу. Интернет не диагностирует. Вот. И похвально желание самому справиться. Я только тут, что называется, за. Вот. Проблема состоит в том, что это, ну, как правило, я здесь говорю правило с большой-большой буквы. Как правило. Это невозможно, если нет человека, который вам покажет, который уже этот путь прошел.
2: Если бы, вот смотрите, я понимаю то, что все сугубо индивидуально, частно, и все эти лайфхаки, они очень-очень абстрактные, субъективные, но тем не менее, вот если бы вы самому себе писали инструкцию, у вас, может быть, даже наверняка есть, какие-то вот ключевые несколько правил, которые вам персонально помогают оставаться на плаву в этом мире, не сойти с ума, вот какие это ключевые правила, постулаты, которые вы для себя выделяете?
1: Я не могу сказать, чтобы у меня были постулаты. Вот. У меня есть, наверное, какие-то общие соображения, которые мне... у меня есть правила, например. У меня вообще много чего есть.
2: Ну, давайте тогда конкретизирую, попробуем. Несколько правил, к которым вы, возможно, возвращаетесь каждый день, для того, чтобы вот сохранять какой-то жизненный позитив и развиваться в том, что вы делаете, там, не теряя энтузиазм или находя его снова и снова. Вот как-то так. То есть на ежедневной основе помогает.
1: Я ничего не делаю на ежедневной основе.
2: А как тогда...
1: Я вообще, честно говоря, ничего не делаю. Ну, то есть...
2: Как тогда у меня просто... Вот смотрите, мы понимаем то, что человек – это набор вот автоматизмов, которые мы не можем контролировать. Мы понимаем то, что там вот счастье в том виде, в каком мы его представляем, вот его нет. Как тогда оставаться, вот как-то позитив какой-то находить, и вот ты с утра, что просыпался, такой, вот пойду заниматься вот этим с высоко поднятой головой. То есть это же недалеко, не, как бы не всем всегда удается. Но вот я смотрю на вас, например, вы занимаетесь сложной там научной деятельностью. Это требует огромного количества сил, внимания, усидчивости и так далее. Вы записываете гору контента, пишете книги. То есть вот оно откуда произрастает? Из того, что у вас просто есть какая-то явная цель для себя, и она, и как бы все остальное дает? Или что это за вот эти рычаги, которые вы тянете?
1: нету никакого рычага. Вот, ну, честное слово. И я не создаю позитива.
2: Ну, то есть, все равно потом в могилу.
1: Нет, я, и, ну, во-первых, меня это совершенно не, как бы сказать, не беспокоит. Угу. Вот. И в целом нет необходимости. У меня есть по этому поводу там какая-то правило, там 10 правил Курпатова, значит, что живите так, что, что вы знаете, что вы умрете, но не думайте, что это случится завтра.
2: Это потому, что последний день был бы немножко другой, если бы было завтра.
1: Ну, да. Поэтому у меня нет каких-то... Во-первых, нужно понимать... Понимаете, это после того, как это становится вашей частью, наверное, вот если мы будем отматывать меня на разные этапы жизни, я, поскольку переживал все, как бы сказать, возрастные кризисы, как всем положено, у вас сейчас грядет кризис 30-летия.
2: Ну, я так понимаю, что он у меня... Ну, может, чуть-чуть. Я надеюсь, что он, это вот оно и было, как бы, потому что... Второй раз подряд. Не, конечно, приму его уже с гораздо большим энтузиазмом, но тем не менее, надеюсь, он просто постучался в дверь раньше, потому что он был непрост.
1: Никогда не знаешь, где, с какого он зайдет фланга.
2: Да.
1: Он у вас сошел с работы, а там еще...
2: Еще много флангов.
1: Еще флангов, да, достаточно. Вот, и, конечно, на каждом этапе ты что-то для себя новое узнаешь. Вот, чего ты не знал или просто даже не мог понять. Ты это узнаешь, это становится проблемой, и ты должен найти решение. Но после того, как ты находишь решение, ты уже не помнишь, как ты не знал этого.
2: Ну да, это часть тебя уже, как будто априори.
1: Ты... Да. Когда молодые люди, когда родители говорят детям, да что это там твоя влюбленность, ты плюнь, это все 10 раз 50 тысяч пройдет. Вот. Они-то знают это, потому что они через это прошли.
2: Это самое важное в жизни,
1: да,
2: на текущий момент.
1: Но для тебя это не работает. Вот. И в каком-то смысле, когда ты проходишь, ну, то, что ты прошел, уже стало... Я из всего из этого делаю какой-то инструментарий. Там книги, какие-то, я не знаю, концептуальные аппараты там, и так далее. Вот. Но каждому на своем этапе жизни важно услышать что-то свое. И нету как бы универсальной книги. Меня спрашивают, какую вашу книгу почитать? У меня их там больше 60, что-то недавно перевели пересчет. Я вообще не знаю, какую человеку почитать книгу мою.
2: Сам уже плохо помню, зачем? Да, что там, в какой конкретно.
1: Нет, я все помню, прекрасно могу про каждую рассказать. Вот. Вопрос просто зачем? И если ты учитель, то ты видишь, ты же сначала узнаешь ученика, ты же сначала его реконструируешь, ты видишь, как он ходит и где он, собственно говоря, спотыкается. И ты можешь начать ему содействовать. А так абстрактный совет, абстрактная помощь.
2: Да, я вот по поводу истории с первой влюбленностью и так далее, это на самом деле такие хорошие очень примеры, потому что очень часто в жизни, ну, даже раз уж мы затронули кризис, я вот помню себя, когда я только осознал, что оно как бы постучалось в дверь, мне казалось, что моя жизнь кончена. То есть я не понимал, то есть когда ты находишься в ситуации, что у тебя нет ответов на вопросы, и ты не понимаешь, какой вопрос нужно задать. То есть у тебя пустота такая. А потом ты смотришь назад, уже постфактум, и думаешь, и что вот как бы я там страдал? Да, в чем была проблема-то? Проблем-то как таковой и не было. Ну, вот.
1: Это опыт переживания кризисов. Это очень важная штука. Ну, это знаменитый, я это называю, опыт норвежской крысы. Когда там норвежский исследователь сажал крысу в металлическую банку, кидал ее в ледяную воду, вот, и смотрел, через сколько из-за острого стресса крыса погибнет.
2: Вот, но из-за стресса именно?
1: И острый стресс может привести, да. Ну, там и охлаждение, и все. Ну, как бы, в общем, в целом охлаждение это тоже стрессовую реакцию вызывает, потому что организм пытается с ней бороться. Ну, как бы там ни было, крысы дохли достаточно быстро. Вот. И следующую партию он запускал и через 3 минуты доставал, выпускал крысу, запускал обратно.
2: Привыкание создавал, да?
1: Вот. Он им давал... Ну, это в психологии интерпретируют, как надежду он давал. Вот. Но на самом деле он давал им опыт, что это закончится, и это пройдет. Вот. Он их бросал, и они выживали там уже просто бесконечное количество часов могли находиться, потому что они знали, что это может закончиться. Первый кризис, когда вы переживаете, у вас ощущение, что это никогда не закончится, что это, конечно, это вопрос жизни и смерти там, и так далее. Вот. Когда их становится много, а их, к сожалению, каждый испытает огромное количество, если так считать трагедиями и проблемами, то жизнь каждого человека вызывает невероятное сострадание, потому что это только ты выбираешься дальше, происходит что-то следующее, и остается, что называется, обнять и плакать. Вот. Но осознание того, что ты жив, и жизнь продолжается, оно, мне кажется, должно вселять в тебя некую ответственность. Потому что что бы ни происходило, ты все равно продолжаешь эту жизнь свою нести. Вот. И в этом есть как бы великий внутренний такой подвиг. Нести ее не как бремя, а легко, танцуя, радуясь, делая что-то, создавая что-то. Вот это достойная жизнь. Ну, на мой вкус.
2: Здорово. Предлагаю на этой финальной ноте подвести черту. Спасибо вам большое. Очень интересно. И мне было, на самом деле, очень приятно пообщаться с вами, как с человеком, чьи книги я читал, штудировал, искал там ответы. И, наконец-то, я смог задать вопросы вам лично. И вы подсветили мне какие-то очень такие тонкие, нужные нюансы. Спасибо вам большое.
1: Спасибо.
2: Ребята, всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: В России наблюдается увеличение интереса к уходу за домашними животными. Так, за первые 8 месяцев этого года спрос на соответствующие услуги вырос на 11% по сравнению с прошлым годом. Средний чек на такие услуги достиг почти 4000 рублей, что на 20% выше прошлогоднего показателя. Также растет интерес к товарам для ухода за питомцами. Продажи шампуней и других средств для животных увеличились на 5%. Эксперты объясняют тенденцию увеличением числа домашних животных и более гуманным отношением к ним. По данным Strategy Partners, в прошлом году в России насчитывалось около 79,5 миллионов домашних животных. К 2034 году показатель может вырасти еще на треть. Согласно исследованию РОМИР, 85% российских семей владеют хотя бы одним питомцем. Однако на данный момент рынок услуг для домашних животных активно развивается только в крупных городах, а проблема дефицита квалифицированных специалистов остается актуальной.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Дованков обратился в Роспотребнадзор с просьбой ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах. Соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости. В обращении к руководителю ведомства Анне Поповой политик попросил рассмотреть целесообразность инициативы и в случае ее поддержки поручить профильным управлениям Роспотребнадзора совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах. Свою просьбу Дованков объясняет тем, что россияне зачастую злоупотребляют солью и сахаром, что вредит здоровью, приводя к ожирению и сахарному диабету. При этом наличие этих пищевых продуктов в кафе и столовых в свободном доступе формирует привычку к их чрезмерному употреблению, считает политик. Каждый третий житель России солит еду в силу привычки, пересаливая и без того соленые блюда. В то же время в заведениях общественного питания соль и сахар по умолчанию размещаются на каждом столе. Это формирует у граждан устойчивую привычку к избыточному употреблению указанных продуктов, говорится в письме. Вице-спикер отмечает, ссылаясь на международный опыт, что принятие таких мер не ограничивает свободу потребителя, однако способствует формированию у него привычек здорового питания, снижает вероятность бессознательного переедания соли и сахара и при этом не требует значительных затрат со стороны бизнеса.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Всем привет, друзья! Мы продолжаем наш цикл подкастов «Бизнес на салфетке». И сегодня у нас замечательная компания, бизнес, которым каждый из нас каждый день практически пользуется. Яндекс.Такси. И в гостях у нас генеральный директор компании Александр Аникин. Приветствую.
2: Привет.
1: Спасибо большое, что пришел.
2: Спасибо, что позвали.
1: Давай сразу к цифрам перейдем. Можешь сказать, вот Яндекс.Такси сегодня это что, так вот в цифрах?
2: Наверное, самая главная цифра за 2024 год – это 1,5 триллиона оборота во всех странах присутствия. И, соответственно, ну и бизнес, который там растет на такие уверенные десятки процентов в год, все еще, несмотря на то, что это уже 1,5 триллиона.
1: Супер. Можешь для нашей аудитории, вот расскажи, пожалуйста, как вообще устроена бизнес-модель Яндекс.Такси?
2: Мне кажется, что основное, что про нее надо понимать, это то, что это маркетплейс. Причем я бы сказал, что гораздо более маркетплейс, чем там, многие e-com маркетплейсы, например, потому что у нас взаимосвязь спроса с предложением она гораздо более явная, гораздо более фундаментальная для нас. Да, то есть там цикл вот этой взаимосвязи, он гораздо короче. И базовая модель состоит в том, чтобы набрать достаточную плотность для того, чтобы, с одной стороны, у пассажиров были там минимально возможные цены, с другой стороны, у водителей были достойные заработки. Есть две вещи, с помощью которых это делается. Это технологии, когда ты постоянно день за днем растишь так называемое полезное время водителя. То есть вот есть 100% времени водителя, который он проводит на линии, и есть какой-то процент времени, когда у него на заднем сиденье сидит пассажир. Мы постоянно уже много лет занимаемся тем, что растим эту долю. Просто, да, мы там начинали, мне кажется, где-то с 45%. Сейчас мы там во многих городах, уже в зрелых городах штурмуем цифру 70%.
1: То есть для вас одна из ключевых метрик – это сколько времени водитель из того вот времени, которое он находится как бы на работе, реально работает, правильно?
2: Да, да.
1: До 70% сейчас, да, уже дорастили?
2: Ну, где-то даже, наверное, это какой-то, мы уже нащупываем какой-то теоретический предел. Ну, соответственно, это первая часть технологическая, вторая часть – это плотность. Вот у нас та же самая задача – сделать так, чтобы максимально нарастить плотность в городе, так, чтобы время подачи было минимально. Вот, и мы, соответственно, когда начинаем, у нас там одна плотность, есть там всякие бенчмарки на количество поездок на квадратный километр, которое нам нужно. Но в целом бизнес-модель складывается из... Ну, то есть это маркетплейс, это плотность и это технологии.
1: Давай немножко поговорим про масштабирование. Вот такая некая сложность вашей бизнес-модели заключается в том, что вам вот эту модель спрос-предложения нужно сделать в каждом городе. Ну и вообще, чтобы платформа сработала, как должно так одновременно произойти, насколько я понимаю, чтобы сразу было много клиентов, чтобы водителям было интересно. Ну и должно быть сразу много водителей, чтобы клиенты получили те самые заветные 5 минут подачи такси. Вот на примере этого отдельно взятого города. Расскажи, как вы выходите, как вот вы новый рынок завоевываете?
2: Тут, мне кажется, нет никакого секрета. Просто мы заходим и начинаем сильно инвестировать в обе стороны marketplace. Как устроена магия всей этой истории, что ты когда заходишь, естественно, у тебя время подачи так себе, заработки пока так себе, и цены там, в общем, далеки от тех, которые могли бы быть, если вся бизнес-модель случилась. Дальше ты, соответственно, заходишь, и ты начинаешь вот субсидировать рынок так, чтобы люди пользовались. Потом постепенно, по мере создания плотности, ты можешь эти субсидии уменьшать, просто потому что у тебя вот условно там, ну, давай я говорил, пример приводил, вот есть вот эта вот эффективность, мы начинали с 45%, сейчас 70%. Да, вот там, 70% это прям такой топчик, да, надо, наверное, там мы хотя бы там 55-60, надо, чтобы вот это стабильно. И там у тебя есть вот эта вот разница, да, ты когда выходишь, у тебя эффективность 40, а может быть 60. Тебе надо вот эту вот часть дельту как-то водителям дать. И ты это делаешь из своего кармана. Постепенно, по мере роста эффективности, ты оказываешься в ситуации, в которой появляется хороший маркетплейс, и те же самые деньги, которые мы на старте давали, водители могут зарабатывать уже без всяких субсидий, просто потому что завелась плотность и начали работать технологии. Вот. И это какая-то, наверное, такая базовая история, что на старте достаточно тяжелые инвестиции. Ну, опять же, дальше там можно уже и в плюс где-то выводить, можно принимать решение о том, что мы хотим дальше нарастить рынок, чтобы еще больше людей там смогли пользоваться. Вот, потому что, опять же, по мере роста плотности ты можешь все лучше и лучше, это все начинает работать. Вот сетевой эффект у нас очень сильный сетевой эффект.
1: Что самое сложное вот в бизнесе Яндекс.Такси, ты считаешь? Где у вас действительно какое-то конкурентное преимущество, какая дифференциация?
2: Я думаю, что наше основное конкурентное преимущество как бы это технологии. То есть те технологии, которые мы создали, я могу сказать, что вот я про это все могу часами разговаривать, потому что это была моя первая работа в Яндексе. Я пришел создавать эти технологии, и это было безумно крутое, интересное время. Списать не у кого, никто не знает, как это делать, этого не существует нигде в мире.
1: Технологии, которые позволяют что?
2: Мы даже сериал про это целый сняли, он называется «Антология технологий Яндекс.Такси», и там мы простым языком рассказываем про всякие вещи, потому что там базовые есть, например, технологии динамического ценообразования, есть технологии диспетчеризации. Сделал заказ, да, тебе надо выбрать водителя. Кажется, что это просто, но за этим стоит целое там... то есть я думаю, что там можно пару докторских диссертаций... Я не шучу вообще. Пару докторских диссертаций по теории управления защитить о том, как это правильно делать, потому что ты же не один. Там, соответственно, дальше возникает задача о назначениях. Там возникает этот венгерский алгоритм прекрасный того, как эту задачу решать, чтобы, грубо говоря, что можно оптимизировать жадным алгоритмом тебе искать ближайшего водителя, можно пытаться оптимизировать среднее время подачи в системе. То есть, возможно, для конкретного заказа время подачи будет выше, но для другого пассажира этот водитель будет ближе, и поэтому суммарное время подачи в системе падает. Иногда машину подавать не нужно. Это тоже сложный вопрос, потому что иногда есть какие-то заказы, которые, там, я не знаю, где-нибудь из какого-нибудь... В общем, водителю ехать 15 минут, скорее всего, этот заказ отменят. Его не надо назначать. Вот. И вот как бы, таких нюансов, их очень-очень много, и вот мы ими там занимаемся уже там, последние... Сколько вот? С 16-го года, там еще до этого команда тоже этим занималась, и вот мы смогли это все создать, и это базово, мне кажется, наше... В реальности самое большое конкурентное преимущество, которое позволяет нам с глобальными платформами на этом рынке конкурировать, потому что этот набор технологий – это те технологии, которые есть вот буквально у там, 5 компаний в мире, и мы считаем, что мы как бы там точно топ-3, но сравнивать это сложно, потому что как бы, никто про это не рассказывает. Да. Да? То есть это очень узкая прослойка, очень как бы, конкурентная и там тоже, наверное, ходить, кричать о том, что вот я тут такое придумал.
1: Я где-то недавно читал, что Яндекс.Такси заявил о том, что обеспечивает 0,5% российского ВВП.
2: Да, это порядок такой, соответственно, и там, это вот одна цифра, наверное, и вторая цифра, которая тоже мы на которую смотрим, это процент от ритейл-потребления, потому что там ВВП не всегда, как бы оно разное очень бывает, разная структура у него бывает, но вот в процентах от ритейл-потребления мы составляем где-то 2%. То есть это вообще всего, что люди покупают, из всего, что они тратят, они 2%
1: тратят. Так и есть. Я думаю, что ритейл, фуд, он там точно за 50 триллионов, соответственно, если у вас там триллион с чем-то, да, как раз есть те самые 2% от потребления. Я хочу поговорить о динамическом ценообразовании в Яндекс.Такси, потому что понятно, что это такая модель спрос-предложения, и вы вынуждены этот баланс регулировать ценой. Но вот хочется понять такие предельные случаи. То есть, предположим, есть какая-то регулярная цена, а есть тут, там 10 баллов пробки. Вот как тогда ценообразование будет отличаться?
2: Есть какая-то базовая цена, ниже которой не может быть. Это вот тот самый тариф. Да? И есть при этом повышающие коэффициенты, которые применяются, когда спрос превышает предложение. Дальше есть какой-то вот условно... Вот это обозначим точку за единицу. И есть цена для пассажира, которая вот она как-то может вырасти. Я думаю, что у нас есть случаи, когда это растет больше, чем в 3 раза, но их исчезающе маленькое количество. То есть можно вот говорить, что вот она где-то от единицы до тройки, она может как-то гулять. Да? При этом этот механизм, он в реальности биржевой. Он очень близок к биржевому. То есть мы в каком-то смысле, единственная задача алгоритма выдерживать время подачи 5 минут. Если он, у него не получается, он начинает повышать цену. Если у него опять не получается, он еще повышает цену. История компонента, который отвечает за динамическое ценообразование, это там, в абсолютном большинстве случаев не больше, чем X3, но внутри стоимости поездки есть минуты. И в зависимости от там, доли минут, допустим, доля минут в тарифе 50%. Если доля минут в тарифе 50% и поездка стала в два раза длиннее, то она подорожала в полтора раза. И если на это еще теоретически применится какой-то там повышающий коэффициент довольно большой, то там могут быть, правда, большие разлеты, и нам когда там присылают жалобы какие-то и так далее, как правило, это вот этот случай. Да, то есть, что это какая-то черная пробка, как правило, и там вот им... И люди сравнивают как бы какую-то цену, в рамках которой поездка, там, не знаю, ночью без пробок, там, когда водителей достаточно, versus ситуация, когда черные пробки, водителей на всех не хватает, все хотят уехать.
1: Как меняются тарифы у Яндекс.Такси в зависимости от пробок? Давай предельный случай возьмем, вот когда нет пробок и когда 10 баллов.
2: Там есть много механизмов, которые как бы давят цену вверх. Прайсинг состоит из, очень если упрощать, есть стоимость посадки в автомобиль, фиксированная, которая фактически оплачивает водителю время, пока он до вас едет, среднее какое-то. Есть стоимость минут, есть стоимость километров. А в пробках, когда растет длительность поездки...
1: Километров мало, минут много.
2: Километров мало, минут много, минут... При этом минуты, как правило, мы стараемся, их доля в тарифе, там, например, в Москве, она определяющая. Это большая доля, соответственно, поездка 40 минут и поездка 2 часа, они не могут стоить одинаково. Пользователи часто этого не понимают, к сожалению, и как бы, нас там, в этом винят, хотя на самом деле виновато просто то, что вот, они решили поехать в час пик. Это как бы... Это такой первый базовый механизм, из-за которого в пробке растет стоимость. Соответственно, второй механизм – это, скажем так, что такое пробка? Это когда много людей хочет куда-то поехать. Что такое динамическое ценообразование в такси, когда много людей хочет куда-то поехать, машин на всех не хватает. То есть это по природе своей как бы, явление одного порядка. У меня вообще есть любимая фраза, что пробка – это динамическое ценообразование на дорожное полотно. Если представить, что время – деньги, то это становится константой. И третий механизм – это плотность свободных машин в окрестности точки, в которой вызывается машина. Оно больше... Ну, это упрощение, но в основном оно смотрит только на это все. Вот единственное, что оно делает, это выдерживает время подачи в 5 минут, условно. И дальше, в момент, когда как бы... Есть водители, водитель там проводит на линии какое-то количество часов, а мы смотрим на свободных водителей. Да? И в момент, когда случаются пробки, те же самые поездки начинают занимать больше времени, и плотность свободных водителей на линии падает. И в этот момент динамическое ценообразование на это на все смотрит и говорит, я не могу выдержать 5 минут, мне нужно как бы еще приподнять цену. И поэтому, если есть пробка, то как бы будет дорого.
1: Какие главные метрики есть у Яндекс.Такси?
2: Ну, про одну мы уже говорили. Эта метрика, она у нас внутри называется эффективность. Это доля времени, которую водитель проводит с пассажиром. Она же является прокси второй важной метрики. Это заработок водителя. Мы следим за тем, чтобы он постоянно рос. Это что касается водительской части. Соответственно, с точки зрения пассажирской части, вот именно маркетплейсные метрики, это время подачи. Машина должна приезжать быстро. Там, в нашем понимании быстро это там, что-то около 5 минут. Мы это называем completed to request. Метрика количества заказов, которые завершаются успешными поездками. Мы тут таргетируем уровень там, где-то в зависимости от географии от 80 до 90%. Мы это считаем хорошим уровнем. Не 100, потому что некоторые люди просто заказывают и отменяют, и достоверно неизвестно почему.
1: На начале вообще развития сервисов вот онлайн вызова такси, ну, такой ландшафт был очень конкурентный, да, в России. Был Get, Uber, Яндекс, Ситимобайл, там, наверное, в разных сегментах какие-то были еще игроки, да, где-то в регионах InDrive, там, в премиум-сегменте Вилли. Вот с точки зрения важности времени подачи машины, вот было такое, что, вот, не знаю, если там 6 минут, то все, приложение сносят и начинают в другом заказывать.
2: В целом такая история есть. И в этом смысле мы для себя выбрали, что у нас машина должна приезжать быстро и гарантированно. И это очень важная часть нашей философии. за которую где-то в нас много летит камней, и мы про это, наверное, поговорим тоже отдельно, потому что для того, чтобы машина приезжала быстро, иногда надо повышать цены, иногда повышать цены довольно сильно. Но мы для себя такую философию приняли, многие другие игроки как бы от этой философии там, отказались по тем или иным причинам. У кого-то, может быть, не получилось построить саму технологию, потому что это довольно большая, сложная, там, наукоемкая штука, которую в мире умеют делать. Вот вообще, в принципе, вот этот маркетплейс технологий такси, там и диспетчеризация, и динамическое ценообразование, и разные механики там, перемещения водителей по городу, чтобы это все под спрос построилось. Это все большая, сложная технологическая задача, которую в мире, наверное, может решать компании 5. И поэтому это какая-то, наверное, критическая вещь, благодаря которой мы смогли в итоге стать лидером рынка там, во многих странах.
1: 1,5 триллиона – это сколько в поездках? Какая? Вот если давай сейчас про Россию поговорим, вот на примере России средняя поездка – это сколько в деньгах?
2: Средний чек где-то, я думаю, что рублей 400 сейчас. Это, я думаю, что где-то у нас по году у нас 4 с хвостиком. Я думаю, что в этом году будет 4,5 миллиарда поездок. Мы третья в мире платформа по количеству поездок. То есть первые китайцы, у них где-то 15-16 миллиардов в год.
1: Диди?
2: Да, да. А второй Uber – 8,5-9, и дальше мы 4,5.
1: Я хочу понять, как в Яндекс.Такси работает модель динамического ценообразования. Вот смотри, вот есть традиционный какой-нибудь бизнес. В нем модель спрос-предложения, она фактически определяет, например, сколько единиц услуги будет оказано или сколько единиц товара будет продано. Ну, то есть, если товара мало, на него повышают цену, и потребители условно начинают меньше покупать товар А, начинают покупать товар Б. Вот в случае с Яндекс.Такси, например, как это происходит? Они видят, что, не знаю, в приложении, бах, вот они съездили всегда за 400 рублей, а вдруг цена стала 800. И они что, они тогда пересаживаются на метро, например, в этот момент?
2: Там есть в механизме балансировки спроса и предложения есть два механизма. Соответственно, первый механизм – это действительно как бы часть спроса перераспределяется. То есть у нас там есть наша любимая эластичность, зависимость количества реализованного спроса от цены. И она там очень красивый линейный график. Просто вот любой экономист мечтал бы, ну, если бы я был экономистом, и у меня бы не было этих данных, я бы мечтал с ними поработать, потому что это вот прям вот каноническая экономика. И часть спроса действительно там где-то перераспределяется на более поздние периоды, где-то уходят другие виды транспорта, и это как бы часть механизма. Но есть второй механизм, который в момент, когда цена растет, на линию выходит больше водителей. Вот дождь, снег, как же так, все улетает в космос, вы такие злодеи, и вообще как же так, нехорошо такими быть. Как устроен этот механизм? В момент, когда резко вдруг случается дождь, что происходит? Спрос вырастает в 5, 6, в 7 раз может вырасти. Спрос в терминах количества людей, которые заходят в приложение, смотрят цену.
1: Ну, то есть дождь, снег – это тоже фактор помимо пробок, правильно?
2: То, что там у нас в команде любят называть анекдот Левиденс, это пример, на котором просто объяснять, но в реальности причин скачков дисбаланса спроса и предложения, их великое множество.
1: Можешь рассказать несколько факторов, почему в Яндекс.Такси вырастает цена? Вот происходит вот разбалансировка вот спроса и предложения.
2: Да, и самые простые разберем. Первая история – это любимый дождь. Вот лето, красиво, все здорово, вдруг пошел дождь. Что происходит? В приложение заходит огромное количество людей, проверяет цену и реально нажимает кнопку «Уехать». Это происходит там в 5-6 раз может вырастать. Водители так не могут масштабироваться. Мы это прям наблюдали вот на графиках, когда ты видишь, что реально начинается какой-то там апокалипсис за окном. В момент, когда водители у себя в приложении видят, что спрос резко вырос, они выходят на линию. То есть у нас на линию выходит там по сравнению, там просто неделя к неделю графики смотришь, может выходить на 30-40% больше водителей. То есть мы как бы гораздо большее количество спроса можем вывести. Да? И поэтому это очень важный механизм балансировки, что оно работает не только со стороны спроса. То есть у нас спроса слишком много, предложений слишком мало. Мы повышаем цену, предложение растет, часть спроса перераспределяется, они где-то балансируются, в какой-то точке встречаются. Да, это там, наверное, один такой самый простой механизм. И есть две альтернативы в дождь, поведение сервисов в дождь. Вот мы для себя приняли решение, что у нас машина всегда приезжает и приезжает за разумное время. Вот это наша стратегия. Дальше есть альтернативная стратегия, которой там какие-то компании придерживались, даже ее на флаг поднимали, что говорили, что у нас всегда будет там одинаковая цена более-менее, или она там не будет расти больше, чем сколько-то, но вызов машины превращается в лотерею. То есть такси всегда должно приезжать. Да, это иногда дорого, потому что скачок спроса в 5-6 раз невозможно. У нас нет столько машин, в принципе, во всем городе нет столько машин, сколько моментального спроса генерируется. При том, что, опять же, водители тоже не очень мотивированы работать за обычную цену, когда там, не знаю, там потоп, в общем, и вот это вот все. Это, наверное, один такой пример. Второй пример, следующий, это называется маятниковая миграция. Когда люди там тоже жалуются на цену, они очень часто заказывают машину. Скорее всего, если это происходит утром, они едут из спального района в центр. Вот мне повезло жить, мы тут сейчас рядом с Сити находимся, я как бы работаю в Сити, живу здесь недалеко. И в целом у нас на районе с утра цена всегда обычная, потому что есть большое количество спроса, который перемещает водителей из районов, где люди живут, это районы там ближе к МКАДу, да, в центр города. Соответственно, вот в этом вот районе, откуда люди едут, машины начинают, вот их сколько-то было, они начинают оттуда уезжать. Да, как бы, и баланс, и поток не сбалансирован, то есть гораздо больше машин уезжает, чем приезжает. Здесь заканчиваются водители, начинает расти цена. При этом в центре города в этот момент все абсолютно замечательно. Вечером происходит ровно обратный эффект. Если вы будете вечером пытаться уехать из третьего транспортного кольца, что происходит? Люди начинают выезжать и не возвращаться. То есть люди уводят машины из центра города. Если вы посмотрите на карту спроса вечером поздно, то в центре будет нехватка водителей и будут высокие цены. А на окраине будет все хорошо, тихо вообще, катайся по базовой цене сколько хочешь. И эти механизмы, они очень важны, они для любого города реплицируются. То есть вы можете взять любой город, в центре города с утра будет все спокойно, на окраинах будет дороже, чем обычно, вечером наоборот.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асият Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом Сильбеси. Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

будете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья! Давайте сегодня поговорим о разнице между занятостью и продуктивностью. Когда я учился в университете, то в начале года обещал себе, что напишу идеальную курсовую работу. Представлял, как буду каждый день читать источники, выискивать уникальный материал и писать по одному абзацу текста. Но почему-то начинал работу только в последнюю неделю. Если вы узнали себя, не удивляйтесь, ведь такое поведение нормально для каждого человека. Впервые об этом в своей книге сказал Сирил Паркинсон. Закон звучит следующим образом. Работа заполняет все время, что на нее отпущено. Например, сейчас мне нужно закончить видео для канала. Согласно закону Паркинсона, сколько бы времени у меня ни было, я не закончу раньше назначенного срока. Поэтому на работу я всегда устанавливаю минимальное время. Представим, что вам нужно написать текст на 2 страницы. Это займет от силы 2 часа, но вы выделяете на эту работу целый день. Тогда ваш мозг как бы смотрит на это число, подстраивается и сам усложняет задачу, чтобы заполнить все пустое время. Как он усложняет задачу? Ну, например, уменьшает скорость своей работы. Вы вдруг начинаете очень медленно думать, каждая новая строчка дается тяжело, мысли путаются. Или мозг может начать бесконечно генерировать отмазки. Вот ты уже взялся за работу, написал 1 строчку, и тут неожиданно вспоминаешь, что надо срочно кому-то позвонить. Еще он умеет забывать о поставленной задаче. Словом, инструментов у нашего мозга много, но цель всегда одна – растянуть задачу на все доступное время. По итогу вы действительно пишете простой 2-страничный текст в течение целого дня. Да еще и напрягаетесь. Так что первое правило продуктивности – это устанавливать то время работы, за которое возможно выполнить задачу, но не больше. Излишнее растягивание времени для нас опасно. Мы думаем, будто процесс идет, кажется, мы пишем курсовую, мы как бы чем-то заняты, а значит, не можем заняться ничем другим, в том числе отдыхом. Но в действительности реальная работа стоит на месте, а мы находимся в подвешенном полуадекватном состоянии. Но как почувствовать этот закон в повседневной жизни? Составьте расписание на неделю. Напишите, сколько времени вам понадобится на выполнение каждой задачи, а затем разделите напополам. Приступив к работе, вы обнаружите, что все получается намного быстрее, чем раньше. Ваш мозг будет оперировать в другом режиме, быстрее и эффективнее. Не удивляйтесь, это действительно работает. И примеры есть в истории. Еще недавно, в советские времена, школьники учились всего 10 классов, но по окончанию школы успевали освоить больше, чем знают многие выпускники современных вузов. Это очень наглядное подтверждение закона Паркинсона. Не растягивайте время на работу в надежде сделать лучше. Это наоборот уменьшит продуктивность, но увеличит занятость и лишит вас полноценного отдыха. На самом деле вы можете в 1000 раз больше. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: В Дагестане 2 часа.
0: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
3: До 15 лет. Именно до такого возраста с 1 ноября в Турции введут ограничения на использование социальных сетей для детей. Платформы будут обязаны проверять возраст пользователей при регистрации через портал госуслуг eDevlet. Заявления, не соответствующие требованиям, будут отклонены. Власти также будут ограничивать доступ к соцсетям для подростков и старше 15 лет. Их аккаунты будут закрыты, и они смогут получать сообщения только от своих подписчиков. Подросткам запретят проводить прямые трансляции. Также они не смогут получать персонализированную рекламу, рекомендации других профилей и синхронизировать свои аккаунты с телефонной книгой и списками контактов в других сервисах. Кроме того, социальные сети должны будут предоставить родителям и опекунам инструменты для контроля над аккаунтами своих детей.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? будете в селе Гоор, не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Один старый мужчина переехал жить к своему сыну, невестке и 4-летнему внуку. Руки его дрожали, глаза плохо видели, ноги заплетались. Семья ела за одним столом, но старые трясущиеся дедушкины руки и слабое зрение делали его неуклюжим. Горошины сыпались с ложки на пол, когда он зажимал в руках стакан, молоко проливалось на скатерть. Сын и невестка все больше раздражались из-за этого. «Мы должны что-то предпринять», — сказал сын наконец. «С меня достаточно пролитого им молока, рассыпанной еды и звуков, с которыми он ест». И муж с женой поставили старику отдельный маленький столик в углу комнаты, где он с тех пор ел в одиночестве, в то время как остальные члены семьи наслаждались обедом за общим столом. После того, как дедушка стал разбивать тарелки, ему начали подавать еду в деревянной миске. При взгляде на дедушку почти всегда можно было заметить слезы в его глазах, ведь он остался совсем один и, к тому же, перестал слышать в свой адрес что-либо, кроме замечаний, когда ронял вилку или рассыпал пищу. Внук наблюдал за всем молча. Однажды вечером, перед ужином, отец

0: заметил его играющим на полу с деревянным бруском и ласково спросил малыша: «Чем ты занимаешься?» Также ласково мальчик ответил: «Я делаю деревянную миску вам с мамой, из которой вы будете есть, когда я вырасту». Мальчик улыбнулся и продолжил работу. А родители от его слов потеряли дар речи. Потом по их лицам покатились слезы. И хотя не было произнесено ни слова, оба знали, что надо делать. В тот вечер сын подошел к старому отцу, взял за руку и нежно проводил его обратно к семейному столу.
1: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Академические звания и некоторые почетные титулы важны при представлении партнеров. При отсутствии таковых используйте при обращении к собеседникам вежливые формы «мистер», «миссис», «мисс», сопровождаемые фамилией. Дождитесь, когда ваш партнер сам предложит называть его по имени, а не по фамилии. Молодые британцы 25-35 лет довольно быстро, возможно, уже в ходе первой встречи сделают это. Академические звания, а также почетные титулы обычно указываются на визитке. Визитными карточками британцы обмениваются во время первой встречи без какого-либо привычного ритуала. В британской практике бизнеса визиткам обычно не уделяется особое внимание в ходе представления партнеров. Достаточно лишь небольшого беглого взгляда на визитку, после чего она откладывается в сторону. Британскую манеру общения можно в целом охарактеризовать как вежливую и дружелюбную. Вместе с тем они всегда держат известную дистанцию в разговоре. Британцы очень ценят юмор и рассматривают его как лучший способ растопить лед в отношениях. Их юмор носит несколько саркастичный и самоуничижительный характер. Иногда его бывает трудно понять представителям других культур. Будучи сдержанным в проявлении эмоций, жители Британских островов предпочитают нейтральную тональность в разговоре. Поэтому избегайте превосходных степеней, излишнего проявления эмоций и чрезмерной прямоты в высказываниях. Не стоит слишком активно и часто использовать язык жестов и тела, прикасаться к собеседнику и стоять к нему слишком близко во время разговора, а также поддерживать продолжительный зрительный контакт. Старайтесь быть нейтральным и вежливым в разговоре. Используйте такие слова, как «пожалуйста», «спасибо», «простите» на английском языке.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. И сегодня я хочу рассказать, как стать специалистом по решению проблем. Стресс и тревога кроются не в самой ситуации, а в том, как вы реагируете на эту ситуацию. Проблемы — это нормальный, естественный и неизбежный фактор жизни. Ваша работа постоянно будет представлять из себя непрерывное поступление проблем, которые, как волны в океане, накатывают одна за другой. Вы будете решать проблему за проблемой каждый день, с утра до вечера. Они никогда не закончатся, однако они различаются по размеру и важности. Единственная составляющая проблемной ситуации, которую вы можете контролировать, это ваше к ней отношение, то, как вы воспринимаете проблему при ее возникновении. К сожалению, большинство людей перегружены проблемами. Они постоянно думают и говорят об этом. Кто виноват, почему это произошло и сколько это будет стоить? Но такой подход не поможет. Вместо этого, ваша задача стать ориентированными на решение и сконцентрировать всю свою энергию на том, что можно сделать для решения проблемы, какой бы она ни была. Люди, ориентированные на решение, самые ценные сотрудники в любой организации. Они позитивны и конструктивны. Они концентрируются на том, что можно сделать сейчас, а не на том, что уже произошло и чего нельзя изменить. И вот важное правило. Вы можете изменить свое отношение с отрицательного и тревожного на положительное и конструктивное в один момент, просто переключив свои мысли с проблемы на решение. Вместо того, чтобы искать, кто виноват и что делать, вы можете задать вопрос: что можно сделать сейчас? И как решить проблему? Ваш разум устроен таким образом, что чем больше вы сосредотачиваетесь на поиске решений, тем больше решений вы найдете. Чем больше вы думаете и говорите о решениях, тем быстрее и проще вы найдете лучшие решения. Вы действительно станете более творческим и компетентным в решении проблем. Научитесь справляться с трудностями, достигать целей и добиваться ключевых результатов по мере того, как станете все больше и больше сосредотачиваться на позитивных и конструктивных шагах, которые вы можете предпринять. Как в бизнесе, так и в жизни. Чем лучше вы решаете проблемы, тем масштабнее будут задачи, решения которых вам будут доверять. Чем больше и дороже будут проблемы, которые вы решаете, тем больше вам будут платить. Тем больше будет у вас власти, и тем более высокую должность вы займете. Ваше продвижение по карьерной лестнице будет во многом определяться вашей способностью решать проблемы, с которыми вы столкнетесь на своем уровне. Когда вы продемонстрируете, что вы в состоянии справиться с текущими проблемами, вам предстоит перейти на новый уровень решения проблем, большей сложности и важности. Почти так же, как вы переходите в следующий класс в школе после сдачи экзаменов. Приучите себя всегда ориентироваться на решение. Станьте таким человеком, к которому другие обращаются со своими проблемами, потому что у вас всегда есть хорошие идеи, как их решить. Чем больше вы сосредотачиваетесь на решениях, тем лучшие решения вы генерируете. Став тем, кто ориентируется на решение, вы сможете направить всю свою жизнь и карьеру по кратчайшему пути к тому, чтобы зарабатывать больше денег и быстрее продвигаться по карьерной лестнице. Каждый день задавайте себе эти вопросы. Что я пытаюсь сделать? Как я пытаюсь это сделать? Есть ли лучший способ? Какие ограничения или препятствия мешают мне быстро достичь моих самых важных целей или получить желаемый результат? Какая одна решенная мной проблема помогла мне быстрее продвинуться вперед по карьерной лестнице или к моим целям? Запишите свою ключевую текущую проблему в самом верху страницы и поставьте знак вопроса. Затем найдите в себе силы написать не менее 20 ответов на этот вопрос. Выберите один из этих ответов и незамедлительно воплотите его в жизнь. Ориентируйтесь на решение и дальше. Теперь я бы хотел получить от вас обратную связь, и мой вопрос заключается в следующем. Приведите пример решения проблемы, с которой вам удалось справиться. Оставьте комментарий и поддержите тех, кто оставил комментарий до вас. Спасибо за просмотр. И помните, что если вы хотите изменить свое будущее, действуйте и действуйте прямо сейчас.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

будете в Гунибе, не забудьте включить приемник на частоте 100.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Харачи. Село расположено на реке Аварская Кайсу в 23 километрах к юго-востоку от районного центра села Унцукуль. По словам местных, колорит этого аула создает наличие перед ним соснового леса. Как описывается в книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи, в трудных жизненных условиях жили харачинцы до и после революции. Все из-за того, что плодородной земли было мало, население не могло запастись на зиму зерном, поэтому харачинцам приходилось держать скот, овец и коз с последующим обменом на него. Даже в 40-е послевоенные годы в селении все еще не было школы, медицинского пункта и учреждений культуры. Известно, что в Харачи считалось позором для мужчины умереть естественной смертью. Настоящему мужчине следовало погибнуть или в бою, или от руки кровника. В селе даже родственники убивали друг друга. То есть кровная месть бытовала и внутри тухума. Поводы для кровной мести в Харачи были самые мелкие. Например, если кто-либо сбрасывал или ронял ишачье седло на чью-либо крышу, такого человека по харачинскому адату следовало убить. Так и начиналась непрерывная цепочка убийств. Такие эпизоды тянулись с незапамятного прошлого, время от времени повторяясь.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: А вот у меня, да, такой вот, я свой вопрос задам, да, вот у меня на данный момент такое, что я постоянно настраиваю свое намерение, но, допустим, иногда думаешь, так, ну реально же деньги нужны в моменте, и ты делаешь то, что приносит пользу, но при этом ты такой, а вдруг у меня какое-то не такое намерение, и вот постоянно сидишь и думаешь, настраиваешь свое намерение,
2: блин. Видишь, чем оно связано? С доверием. Оно связано с доверием.
1: Как связано?
2: Намерение связано с доверием, потому что...
1: Это просто такой тезис, да, условно?
2: В моей архитектуре мира, да.
1: Окей.
2: Потому что, ну как ты без доверия можешь... Ты же не можешь быть наполовину беременным. Ну то есть ты полностью в этом... Ты или доверяешь, или нет. И потому что люди, то есть с деньгами, вот именно такие отношения, мне кажется, они самые экологичные. Я знаю, что завтра они будут. Мир изобилен. Ну, то есть представляешь, в мире сейчас триллионы денег. Федрезерв продолжает их печатать. Какого черта у тебя их завтра не будет? Ты умрешь, деньги еще останутся, и они всегда будут. Почему ты думаешь, что у тебя их не будет? Что-то не то с тобой. Что-то не то со мной, когда я думаю, что деньги завтра закончатся.
1: Так, вот мне тут очень интересно стало, я думаю, нашей аудитории тоже. Вот можем сейчас, вот мы же шли вот по вот этим принципам, и сейчас я вот так зум-ин сделаю в эту тему.
2: Давай.
1: Мне очень интересно,
2: вот
1: да.
2: Так.
1: Вот как... создать вот это изобилие в жизни, денежное именно. Вот я думаю, это прям то, что зайдет сейчас.
2: Не моими словами скажу.
1: Да.
2: Это вот не мои просто... слова. Это слова Джо Диспензы, доктор Джо.
1: А кто такой Джо Диспенза, чтобы было понятно сразу для всех?
2: Джо Диспенза — это знаменитый нейробиолог, он изучает мозг, и сейчас у него контракт с Университетом Калифорнии, и он как раз-таки связывает медитации и определенные состояния, в которых ты можешь действительно создавать что-то. Потому что, смотри, мы находимся в настоящем только 3% времени.
1: Это в среднем человек.
2: В среднем 3% времени ты находишься в настоящем, потому что остальные 97%, то есть в настоящем осознанно, понимаешь?
1: Да. Вот я можно тут комментарий дам? А настоящий момент — это когда вот вы, помните, на природе стоите и слушаете речку, и вам хорошо. Или когда вы шли и в моменте птичку услышали, вдруг резко отсутствие мысли, хорошее состояние. Вот я шел сюда на подкаст и засмотрелся на... лучи солнца, которые падали на здание, и вдруг птичка, короче, запела, и я просто вот растворился в этом. Это и есть настоящий момент.
2: Это и есть настоящий момент.
1: Согласен, что мы там мало, мы либо думаем, что нам сейчас надо сделать, или в будущем, либо, блин, сожалеем о прошлом.
2: Да.
1: Так, супер.
2: И представляешь, а 97% как раз-таки, о чем ты говоришь, это реагирование и перепроживание своих старых сценариев, да. Потому что ты все время реагируешь. Ты мне сейчас что-то сказал, и я думаю, как это... То есть у меня мозг опять всплывает, все ситуации, когда мне так говорили, что я должен в этой ситуации делать. То есть это реагирование.
1: Тут можно тоже коммент дам. Очень много я наблюдаю за тем, как вот люди, кто изучает психологию там и так далее, придерживаются одной теории, что мы имеем какие-то, допустим, заряды в прошлом, и когда что-то нам... Ну, то есть заряды имеется в виду, когда вас что-то эмоционально потрясло. К примеру, там, вы поругались с накачанным парнем, допустим. И вот в настоящий моменте вы встретили такого же похожего накачанного парня. И он у вас может вызвать некую реакцию. То есть неожиданно вы можете почувствовать страх какой-то. Вот примерно об этом же говорите?
2: Абсолютно.
1: Всё.
2: Это и есть реагирование и перепроживание старого сценария. Где здесь настоящее? Здесь нет настоящего. И, соответственно, а прикиньте, из 3%, находясь в настоящем, это и есть, когда вы можете менять свою реальность. Ты можешь менять реальность, находясь в настоящем. А ты всего 3% в настоящем. На сколько процентов ты можешь влиять на свою реальность? На 3% ты и влияешь.
1: Окей. Можно здесь такой практику? Начните наблюдать за своим вниманием, куда оно направлено. То есть как будто, представьте, вот у вас такая камера появляется со стороны.
2: На себя.
1: Вот, да, и смотрите на себя со стороны в течение всего дня. Типа, о чем я думаю? Куда я отлетаю? Чувствую ли я в моменте, делаю ли я то, что я сейчас делаю? Или вот часто бывает такое, особенно вот, не знаю, как родитель могу сказать, там с ребенком играешься, глаза стеклянные. Думаешь, как нужно сейчас закрыть там кассу, что не хватает, надо еще дожать продажи. И с ребенком ты такой, вроде бы с ним, тело с ним, а мысли где-то там. Вот. Начните отслеживать. Это уже, я считаю, там полпобеды.
2: Конечно. Вещи, чувства, эмоции, люди. И мы сами, мы хотим просто быть услышанными. Больше ничего не надо. Услышать равно исцелить. Понимаешь? И так интересно, что когда ты просто что-то в себе видишь, это уже исцеляется.
1: Так, вот тут подробнее. Я чувствую отлет. Видишь и слышишь в себе. Это вы имеете в виду мысли, которые как жвачка
2: или
1: прокручиваются.
2: Чувства.
1: На них вы смотрите, грубо говоря, да?
2: На них надо смотреть.
1: Да. Ну, то есть, вот, допустим, я представляю себе так. У кого-то есть какая-то мысль, которая навязчиво возвращается, и человек переживает из нее.
2: Угу.
1: Как вы это делаете? Вы на нее смотрите и анализируете ее, или что вы делаете?
2: Хочешь, я поделюсь классной терапией?
1: Да.
2: Она новая.
1: Супер.
2: Может быть, ты слышал про нее. Я сейчас работаю со своим учителем именно так. Это называется фокусинг-терапия. Это ответвление в психологии, но если ты наложишь это на свое мышление и еще и на духовную часть, это будет вообще крутой,
1: супер,
2: крутой симбиоз.
1: Прогрето.
2: Так вот, да, что делает фокусинг? Нужно свою личность воспринимать как океан.
1: Угу.
2: Эти субличные, так можем сказать, нечто в себе или субличности по Карлу Юнгу, да, их много в тебе.
1: То есть
2: они
1: эти
2: маленькие
1: мысли.
2: Медузы. Это можно назвать и мыслями, да.
1: Окей.
2: И представляешь, и, например, ты просто слышишь эту. Вот я, например, иногда раздражаюсь на что-то, и теперь у меня есть мантра такая, делюсь ей, от моего учителя, которая говорит: угу, нечто во мне сейчас раздражается. Но это не вся я. Это вот эта медуза раздражается, а я весь океан, и я просто обнимаю это.
1: Mm-hmm.
2: Я вижу, я не могу это удалить. Нельзя. Вот говорят, избавьтесь от страхов, избавьтесь от этой части своей личности. Это невозможно, забудьте об этом. Много энергии уходит на
1: внутренний конфликт.
2: Да, на вот эти внутренние
1: борьбу
2: конфликты.
1: Борьбу внутри себя, типа, не думай,
2: да,
1: не думай,
2: так
1: и
2: нельзя.
1: Ты сливаешь энергию.
2: Mm-hmm.
1: Я, можно, тут попробую немножко... как бы воспроизвести, да,
2: да,
1: что я услышал, да, то есть что, грубо говоря, вы воспринимаете вот эти свои мысли, которые, ну, вот эту реакцию свою, не как что-то, вот, типа, ой, извне зашел тут ко мне вор внутри меня, да, условно, а как часть себя, которая, ну, типа, имеет место быть.
2: Маленькую часть себя.
1: И вы не считаете, что эта мысль и есть вы.
2: Конечно.
1: То есть вы как будто просто ее так наблюдаете, и она проходит, допустим.
2: Да?
1: Правильно же,
2: да,
1: понимаю?
2: Я ей говорю, нечто во мне сейчас раздражено, подожди, я отодвигаю это и думаю, что там, про что это, что вы мне хотите сказать? То есть у меня всегда есть связка, нечто во мне раздражено, устало, злится, что это, что вы мне хотите этим сказать? Это схлопывается, и я всегда знаю ответ на эти вещи.
1: А, то есть, по сути, вот эти вот мысли, которые раздражают нас, они что-то нам хотят сообщить,
2: да,
1: что-то важное.
2: Да.
1: А вот как рассмотреть эту мысль? То есть, допустим, я чего-то боюсь, условно, вот какая ваша внутренняя методология такая, допустим, я чего-то боюсь. Если я на это посмотрю, мне нужно как бы посмотреть это через линзу позитива, да? То есть,
2: не обязательно, да? Смотри, Арман.
1: Да.
2: Вот этот вот фокус на позитиве, это тоже слив энергии. Ты просто должен увидеть вещи такими, какие они есть во всем своем уродстве или красоте. Глубина боли определит вашу работу с ней. Ну вот у меня всегда есть вот эта глубина боли, потому что у меня с Арманом, с моим мужем, неоднозначные отношения, да? И я всегда иду туда. И если у вас есть такая боль, это классно. Это значит, вы всегда будете копать очень глубоко. И просто не останавливайтесь. Не говорите, что вот, у меня жизнь такая хреновая, вот так это должно было быть. Нет, что там? Что? Вот фокусинг мне нравится именно тем, вот оставим тогда пустое кресло, да? Фокусинг мне нравится тем, что ты всегда можешь зум делать. То есть ты говоришь, я раздражен. Угу. Что там? Ты убираешь это, там мысль есть, да, потому что вот она такая коза. Ты говоришь, угу, я хочу почувствовать что-то из глубины. То есть ты встречаешься из глубины, должна выйти чувство, а не мысль. Потому что мысли, они все время тебя хотят сбить. Но ты говоришь, подожди, я хочу прочувствовать. И оттуда из глубины что-то поднимется, и бам, у тебя пойдет.
1: Я понял. Ну, то есть услышать свои чувства надо, почувствовать.
2: Убрать их, мысли.
1: Да. И понять, что за чувства там внутри. И дать себе это прожить или как-то компенсировать.
2: Просто увидеть.
1: А, просто увидеть.
2: Просто сказать, а, я вижу нечто во мне. Ты знаешь, когда я нахожусь в беседе... Вот, например, мы поругались с моим мужем. Он меня нереально бесит, потому что он там сейчас с сыном со своим подростком дерется, да, ему 15 лет, тот тестостероновый, а этот не признает его права и сжимает его. И я бешусь всегда на это, да. Я говорю, Арман, отдай ему свободу. Он говорит, какая свобода, он должен быть мужиком. Вот у него вот такое, да. Это просто разность ценностей, так скажем. И вот я захожу в эту фокусинг-терапию, и своему терапевту говорю, я сейчас хочу, вот я такая злая на него, я хочу его. Она говорит, да, что-то в тебе очень злится. Что дальше? Я говорю, да блин, он козел такой, психологу должен пойти. Она говорит, это все действия, это мысли. Что там? Смотри в это. Что ты видишь? Там где-то в глубине есть какое-то чувство. Я говорю, там бессилие. Она говорит, как оно выглядит? Я говорю, такая коробка, и там маленький щенок бьется об эту коробку. Это бессилие, он скулит. Она говорит, посмотри на него и просто проживи. И я смотрю на этого щенка, он бьется об коробку, проживает свое бессилие. Я вместе с ним проживаю свое бессилие.
1: Угу. И отпускает ситуацию.
2: Оно само отпустится, там даже действий не надо. Ты просто смотри в это безоценочно, вот он, вот оно мое бессилие. Она говорит, что под этим еще? А там, оказывается, вообще ты можешь до такой глубины доходить, до родовых процессов. Там будет страх его отца за него подниматься как чувство.
1: О, я понял, окей.
2: Глубина просто ваша будет. Насколько вот вы готовы погружаться туда, настолько вы будете туда проваливаться.
1: Я сейчас, наверное, попробую вот как-то через свой опыт тоже вот передать мысль, да, что то, что говорит Асель, я это понимаю так. То есть вот, допустим, у меня тоже есть фоново какие-то свои, скажем так, штуки, переживания, которые меня в течение жизни вот так вот сопровождают. Ну так вот, поделюсь, так скажем, сниму трусы. У меня, получается, меня долго ждали, то есть у меня передо мной там было трое или четверо детей, которые как бы умерли, да, ну то есть на этапе беременности. Поэтому меня зовут Арман, мечта, потому что меня долго ждали. И меня на этапе беременности мама, ну я ее понимаю, она переживала, что я не рожусь. И она фоново все время была в тревоге. И когда я, ну, родился, она меня, соответственно, очень сильно оберегала и тревожилась обо мне.
2: Гиперопека, да?
1: Да, гиперопека и тревога. Гипертревога, я бы сказал. И, допустим, вот такой пример. Я перехожу дорогу с мамой, она говорит, закрой глаза, она меня ведет и говорит, потому что может машина проехать, оттуда выскочит камень и попадет тебе в глаз. Ну, то есть, по сути, если вот убрать мои эмоции, там, ну, реальность, да, какая, ну, человек просто долго ждал ребенка и объективно просто переживал, чтобы он выжил, все. А что это для меня? У меня фоново высокий уровень тревоги. И я эту штуку исследую. То есть я глубоко туда ухожу, изучаю книги, прохожу разные там процессы, там пустое кресло, не пустое кресло, я во все залетаю, во весь этот движ, чтобы эту штуку исследовать. И с каждым разом я прохожу глубже и глубже, и у меня раскрываются во мне какие-то новые способности. Ну, то есть вот про это я, как понял, и идет речь.
2: Боль как повод.
1: То есть если в вашей жизни что-то сейчас болит, классно бы встретиться с этой болью и узнать, какой там подарок. Я, короче, решил так воспринять все свои вот эти базовые, фундаментальные боли во мне, что это подарок, который мне нужно распаковать, и там что-то будет прекрасное внутри. Примерно так?
2: Всегда.
1: Супер. Всегда. Так, первое, дисциплина у нас, я возвращаюсь.
2: Ты еще держишь, да?
1: Да-да-да.
2: Я уже все растеряла.
1: Ну вот, в дисциплине у нас там еще там были вот эти моменты.
2: Готовность, да.
1: Ну, я даже думал, ладно, разграничим. Дисциплина, готовность всегда накапливать потенциал свой, да. Третий момент, это было...
2: Боль как повод.
1: Боль как повод исследовать себя. И оттуда, как я понимаю, личность начинает развиваться, и, соответственно, это и влияет и на бизнес напрямую.
2: Конечно, смотри, как ты хочешь, это принцип небоскреба. Ага. Ты хочешь построить 50-этажное здание, у тебя фундамент сколько должен быть? То есть чем глубже ты погружаешься внутрь, тем больше распаковывается твой внешний мир.
1: А вот можно такой пример? То есть у нас, я, ну, как бы так считываю, что не все... погружены так или иначе там в психологию, психотерапию. Для многих это типа, ну я что, больной,
2: псих.
1: Я не псих, да. А вот какая прямая корреляция, да, то есть, допустим, вот как, вот именно как предпринимательница, да, то есть вот, по сути, как это влияет на бизнес, допустим? Потому что многие тогда через логику зайдут.
2: Ты же понимаешь мотивации людей, мотивы.
1: Да.
2: Абсолютно. То есть ты уже реально владеешь ситуацией с клиентами, с сотрудниками, с, любые контексты сложные становятся для тебя простыми. Вот, например, есть пример, да? Вести всегда, вот ты сказал, где-то там внутри есть приз, а внутри этот приз, он простой, это любовь. Как бы это пафосно ни звучало, а любовь — это абсолют. Он не нуждается вообще в переподтверждении, в доказательстве и так далее. И вот представляешь, вот с клиентами в переговорах я дошла до такой точки, что, например, ко мне звонит клиентка, а она с нами, мы выявили папе ее рак на ранней стадии, они слетали в Германию, все купировали, она с нами забеременела в клинике.
1: Купировали — это что, извиняюсь?
2: Ну, пролечили рак, рано заметили, вылечили. Она с нами забеременела, прикинь, офигенные результаты, но тут медсестра не попала ей в вену. И она звонит: опять ваши девочки накосячили, они мне вену, да-да-да, не попали, па-па-па-па-па-па-па. И она выгружается, выгружается, и я вспоминаю вот этот принцип. И говорю ей: Динара, ну вы же нас любите? Она говорит: конечно, люблю, Оселечка, и вот тебя люблю, и Дина Оскаровну люблю, но вот она, ваши девочки опять накосячили. Я говорю: ну вы же нас любите, значит, мы исправим все. В конце концов, там всегда любовь. Потому что с клиентами у вас должна быть любовь, потому что они должны возвращаться. Иначе глупо было бы ей сказать: нет, я вас не люблю, а зачем тогда ты с нами? Понимаешь? Напомни человеку, что изначально его мотивацией была любовь. Но просто мы часто забываем об этом. Мы хотим сиюминутные какие-то контракты, выгоды, еще что-то. Но там в конце, в глубине всегда любовь. Ваш бизнес — это про любовь. Это всегда про любовь.
1: Ну, то есть корреляция прямая. Когда ты понимаешь себя, ты понимаешь клиентов. От этого, соответственно, ты улучшаешь свой сервис, от этого ты, ну, получаешь финансовую выгоду. Я просто сейчас для того, чтобы я перевожу.
2: Правильно, вот, да. Арман, потому что в итоге люди, когда тебя любят, они тебе больше денег приносят.
1: Да, да, вот все, в итоге вот так все. Окей, классно. Исследование себя. Что еще?
2: Исследование себя и, конечно же, ответственность. У свободы же есть обратная сторона, о которой никто не говорит сейчас. Ответственность.
1: Так, определение ответственности ваше, ну такое, как понимаете?
2: Ответственность — это быть в моменте. Я представляешь, вот это еще, кажется, не распаковала для себя.
1: Можно
2: для
1: меня... я попробую?
2: Давай, давай.
1: Ответственность — это быть причиной в ситуации.
2: Классно.
1: А не следствием.
2: Да.
1: То есть, когда ты говоришь: ну так получилось, что я могу тут сделать? Это следствие.
2: Да.
1: А причина, когда ты говоришь: ну, у меня не получилось, но я сейчас исправлю, допустим. Ну, и условно, даже это из какой-то негативной ситуации. А если в позитивной брать, то причина, то есть ты всегда причина чему-то.
2: Прекрасно.
1: Да. Окей.
2: Я бы лучше не придумала даже.
1: Все. Ну, двигаемся с этого определения, то есть ответственность в вашей жизни. Я уже на «ты» перешел, можно?
2: Да, конечно, я уже тоже минут 20 назад перешла.
1: Да, ну все, все.
2: Ответственность. И вот смотри, как раз-таки у Рика Рубина есть вот протокол креативности, он и говорит: ждите результат. Результата нет. Представьте, как изменится ваша жизнь, если мы не будем ждать результата.
1: Офигеть. Вау. Я уже сейчас даже вот что-то такое, типа, как?
2: Прикинь.
1: А в чем игра?
2: То есть я исследую сейчас. Для меня есть два вопроса больших. Какой он мир без травмы, без патологии, да? Прикинь, если бы 100% дня своего я проживала без страха, а в настоящем,
1: да, да,
2: прикинь?
1: Да, да. Это мне первое. Тоже очень
2: интересно, да?
1: Да, конечно.
2: А второе — это каково это не ждать результата? И я сейчас между этими двумя вещами играю. Это очень интересно.
1: А вот он в этой книге объясняет, как это без результатов, ну, то есть вообще, то есть именно он, наверное, говорит, что нужен там путь, вот это вот все.
2: Он говорит про ответственность. Он говорит: не берите результат за основу, берите ответственность за основу. Я делаю, вот я являюсь причиной всего, что я сегодня делаю, я осознанно остаюсь в моменте и делаю это, а результат — он от Бога.
1: О, все, это точно. 100%. Блин, мне кажется, сейчас там... Я думаю, вам заходит сейчас 100%.
2: Особенно друзьям исламистам.
1: Да, да, да. Я вот сразу такой подумал. Вообще это сходится очень с религией. Прям вообще один в один. Супер. Ну, все говорят об одном и том же разными языками. Супер. Азель, я вот честно очень сильно кайфанул.
2: Я тоже.
1: Да, я вот... У меня вообще подкаст — это такая штука, где Я могу легально договориться с людьми, с кем вот так вот сложно пересечься в жизни, просто вот так сесть и просто кайфануть от разговора.
2: Точно.
1: Да.
2: Мы же так и за 3 года мы ни разу быстро-быстро как-то, да.
1: И я благодарю. Я тоже. Для себя очень много всего осознал, понял, кайфанул. Было очень приятно, тепло. Даже тот факт, что мы сидим, это тоже очень необычно. Чувствуется, что у тебя просто какой-то классный симбиоз, такого и твердого, и мягкого, и вот это все какой-то прекрасный такой микс получился.
2: Спасибо большое, Арман.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: За последний год средняя зарплата курьеров увеличилась почти на 39%. В сентябре, по данным сайта ХХРО, она достигла 190 тысяч рублей в месяц. Согласно данным SuperJob, медианная зарплата автокурьеров на полную ставку в Москве составляет 150 тысяч рублей в месяц, а максимальная может достигать 350 тысяч. Пешие курьеры зарабатывают от 105 до 200 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что рост оплаты труда в этой сфере происходит быстрее, чем ранее. Это связано с нехваткой кадров из-за оттока мигрантов и студентов, которые обычно подрабатывают в этом сегменте летом, а также с подготовкой к высокому сезону.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».